Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

свою судьбу. Хватай его за руки и не отпускай.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.

0: субботу тема программы «Жизнь с нарциссом». В эфире психолог Мария Бразговская.
1: Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
1: Каждую среду после 8 вечера.
2: Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Дует, развезло дороги, и на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: На машине с надписью «Made in FRG» по полю, по полюшку едет Дэн.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
2: В эту субботу тема программы «Зачем нужны анализы? Современные методики клинических исследований в ветеринарии». В эфире ветеринарный врач-онколог Юлия Меликова.
1: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

парень девушкой гулял в роще над рекою. Парень девушку обнял левою рукою. Ты ошибся, дорогой, она парню шепчет. Обними меня рукой правой да покрепче.

прощал ты Ленинград правою рукой. Извините, моряка, если вам убыться, только правая рука пулею пробита. Если б эту пулю грузнем ты мне всадили, мы, красавица, вот тут с вами не ходили. На снегу бы я лежал над Невой рекою, никогда б вас не держал.

0: вот обниму левою рукою. Дайте я вас обниму левою рукою.
1: Говорит Москва. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Подводный мир Белого моря». В эфире биолог, начальник водолазной станции Александр Семенов. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Москва.
2: 94.8 FM.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова.

0: Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

беду. Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго, только снова поднимает нас зарей и уводит за

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94.

0: Говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Днем и ночью.

проверка. Поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком. Поскольку места мало в рюкзаке, в кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что

ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти, до аптеки верст 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком,

0: На тропинку ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

она. Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказал, все, что в ответ.

0: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва.
3: 94,8 FM.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице

0: на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она. Никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

лежу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из булочной с булкой идет. Я стою и смотрю.

0: Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
4: В это воскресенье тема программы «Розовый октябрь. Месяц борьбы с раком молочной железы». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
3: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

сердце бьется, оглушая, было. Жизнь моя по горло в солнце было. Как же это было и прошло?

снова будет. Губы сами произносят «будет». Очень мягко, очень тихо будет. Улицы протяжные и пустые.

0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
1: В это воскресенье тема программы «Простая или сложная началка. Инструкция для родителей». В эфире педагог-психолог Наталья Орлова.
0: В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Говорит Москва. Поющее сердце.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
1: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
5: В эту субботу тема программы «Сердце». В эфире заведующий кардиологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий, врач высшей категории, доктор медицинских наук Андрей Пронин.
4: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
1: В эту субботу тема программы «Зачем нужны анализы? Современные методики клинических исследований в ветеринарии» в эфире ветеринарный врач-онколог Юлия Меликова.
0: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Из дымного рта в шумных улицах, в белом порхании, люди ходим мы рядом с людьми, перемешаны наши дыхания.

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь. И больше не пришла.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
2: В эту субботу тема программы «Подводный мир Белого моря». В эфире биолог, начальник водолазной станции Александр Семенов.
1: Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Я хожу в хороший час заката у тесовых новеньких ворот.

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
1: Женщины на российском престоле. В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Марина Накишова.
0: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
1: В это воскресенье тема программы «Простая или сложная началка. Инструкция для родителей». В эфире педагог-психолог Наталья Орлова.
0: В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
2: В эту субботу тема программы «Жизнь с нарциссом». В эфире психолог Мария Бразговская.
1: Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке.
2: По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14.
1: «Америка Лайт».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
8: О, мой Боже!
7: Лионель Месси делает это снова, он суперхуман!
8: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have surely.
7: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».

0: предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Москва представляет. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
3: В это воскресенье тема программы «Розовый октябрь. Месяц борьбы с раком молочной железы». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
2: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
5: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
3: В этот понедельник гость в студии. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
7: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
8: «Имена. Поверх времен».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Повтор лучшего.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
10: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
11: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
10: Напомню, что в конце выпуска у нас по традиции розыгрыш. Мы разыграем книгу. А тема сегодняшней программы – императорские балы.
11: Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим не просто о танцульках, а о балах, которые находились, которые проводил император в Зимнем дворце, как это проходило. Балы в России больше, чем балы. Ну, начнем с подготовки. Чтобы понимать, Саша, что такое императорский бал – это не веселье для приглашенных, а настоящее испытание. Ну, платья шили задолго до бала, что тоже понятно, а наряжались в них на несколько часов. Бал считался тем самым случаем, как бы это объяснить, когда нужно было представить перед обществом во всей красе, показать свой вкус и достаток, ну и себя тоже, если ты девушка, которая еще на выданье.
10: Ну, если не на выданье, то тоже.
11: Конечно. Дамы приятны во всех отношениях. Поэтому дамы начинали готовиться к бальному сезону, Саша, чуть ли не за полгода. Нужно было выбрать самый модный фасон платья, да? Для него найти хорошие ткани, ленты и прочие аксессуары. Ну и безупречно сшить его. Моветоном считалось, если дама появляется в одном и том же наряде более чем на двух балах. Это считалось, ну, нищебродка. А можно представить себе, какие суммы тратились на наряды, Саш, учитывая количество балов в одном сезоне.
10: И сколько же балов в сезоне могло быть?
11: Ой, их было много. Ну, во-первых, ну, мы еще перечислим на праздники религиозные различные, да? На день рождения императора, на свое день рождения, на день рождения жены, детей. Ну, это только то, что вот рядом, да? А когда какой-то соседушка тебя приглашает, ну, типа, на именины Ольги или на именины Татьяны.
10: Ну, да.
11: Да. Поэтому, когда происходило, в какой день убили Ленского, мы с вами знаем прекрасно, на следующий день после Татьянина дня. А вот. Замужние женщины Саша могли появиться в платье любого цвета, а девушки только в нарядах белого цвета или иногда в пастельных тонов. Обязательно также были перчатки, веер и маленький букетик.
10: Я читала, что без перчаток было неприлично приходить ни мужчинам, ни женщинам на бал.
11: Да, определенно. Притом перчатки были одноразовые, так называемые, да. А собираться на бал начинали за 5-6 часов до назначенного времени. Очень тщательно, Саша. И очень туго шнуровали корсет. Затем надевали нижние юбки, затем, Саша, кринолины, а потом само платье. Потом дамы долго укладывали волосы и носили макияж. К тому моменту, когда торжественный образ был завершен, у многих уже не было сил. Они были выхолощены вообще. А вот как описал подготовку к балу Лев Толстой в своем произведении «Война и мир». Наташа ехала на первый бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее с самого утра были устремлены на то, чтобы они все... Она, мама, Соня были одеты как нельзя лучше. Все существенное уже было сделано. Ноги, руки, шея, уши были уже особенно старательно по-бальному вымыты, надушены и напудрены. Обуты уже были шелково-ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками. Причем прически были почти окончены. Конец цитаты. Несмотря на строгий бальный дресс-код, мужчине все равно было проще наряжаться. Для этого мероприятия подходил фрак или смокинг. Но обязательно, как ты правильно сказала, были белые перчатки. Приглашая даму на танец, кавалер мог получить обоснованный отказ, если у него не было перчаток. Да, этот аксессуар играл очень большую роль. Мужчинам предписывалось надевать на бал ботинки. Военные не имели права появляться на бал в сапогах со шпорами.
10: А почему?
11: Ну, потому что они разрывали подол дамского платья. А вот шпагу следовало стегнуть и оставить на хранение у швейцара. Готовился Саша и зал. Одуряющие запахи, как вспоминает очевидец, истощал и паркет. Перед каждым балом полы в Зимнем дворце натирали особой мастикой, которая составляла из воска, стеарина, мыла, анилина и поташа. Поташ, ну, это карбонат калия, Саш, вырабатывался из золы, так что он пах ничуть не лучше дегтя. Впрочем, поташ хорошо сохранял наборный паркет от топота сотен ног, так что его применяли практически повсеместно. Ну, заранее начинался готовиться и обед. Если бал на масленицу, блины с икрой. В другие дни жареные цыплята, омары, пироги и бисквиты, были даже супы. Развешивались тысячи свечей, а затем и гирлянды лампочек, когда появилось электричество.
10: Если мы говорим об императорском бале, кто на него мог прийти?
11: Ну, в зависимости от цели бала и политического момента. Ну вот если мы почитаем мемуары однокашника Пушкина барона Модеста Корфа, написанного в 1939 году, то прочитаем так. Элементы, из которых составляются все эти балы большого света, довольно трудно объяснить какими-то общими чертами. Разумеется, что на них бывает весь аристократический круг. Но кто именно составляет этот круг в таком государстве, где одна знатность происхождения не дает сама по себе никаких общественных прав, объяснять нелегко. В этом кругу есть всего понемножку, но нет ничего, так сказать, досконального, округленного. Тут есть и высшие административные персонажи, как без них, но не все. Некоторые отдаляются от светского шума по летам, другие по привычкам, третьи по наклонностям. Точно так же в этом кругу есть и богатые, и бедные, и знатные, и ничтожные. Даже такие, о которых удивляешься, как они туда попали, не имея ни связей, ни родства, ни состояния, ни положения в свете. Ну, наглость всегда была второй натурой всех. Молодые люди-танцоры попадают легче, но тоже не без труда. Так, например, флигель-адъютанты и кавалергардские офицеры почти все везде. Конгвардейцев много, прочих полков можно назвать наперечет. А некоторых мундиров, например, гусарского, уланского и большой части пехотно-гвардейских полков никого нет в принципе. Появление в этом эксклюзивном кругу нового лица, старого или молодого, мужчины или женщины, так редко и необыкновенно, что составляет настоящее происшествие. Заключу одним. Человеку, не посвященному в таинстве императорских салонов, невозможно ни по какой соображениям угадать априори, кто принадлежит к большому кругу, а кто нет. Но балы в императорских дворцах оказывались ближе всего к официальным торжественным церемониям, поскольку они занимали промежуточное положение между торжествами высочайшего выхода императора и неформальным развлечением высшего света с участием членов императорской семьи. То есть и то, и другое как-то. Схема бала, как и поведение участников, дорогие друзья, это все строго регламентировалось и утверждалось заранее. Утверждались, начиная от официальных, ну даже неофициальных правил поведения. Это распространялось и на форум одежды для мужчин и женщин участников бала. Существовал устоявшийся график проведения балов, по крайней мере, больших, традиционно проходящие в Зимнем дворце. Традиционные балы проходили в зимний сезон, начиная с Рождества и продолжалось до начала Великого Поста. Ну, можно сказать, что существовали устоявшиеся, что ли, как бы форматы зимних и императорских балов.
10: А какие?
11: Ну, во-первых, обязательно большой бал в Николаевском зале Зимнего дворца. Или этот бал называли большой бал Николаевской залы. Это рядом с Георгиевским залом и галереей 12-го года. На этом балу собиралась вся родовая военная бюрократическая аристократия Петербурга. Это был Саша официальный бал. Для приглашения на него главным основанием служил табель о рангах. Ну, во-вторых, это средний бал в концертном зале Зимнего дворца. Огромный концертный зал Саша расположен сразу за Николаевским залом. Это где стояла в свое время рака Александра Невского, если помнишь. Это 191-й зал. На этот бал отбор публики происходил более жестко. И, как правило, там была так называемая трехклассная аристократия. То есть лица, занимающие в табеле о рангах первые три классные должности. Однако на этот бал могли приглашаться и лица, не входившие в должностную иерархию, но лично близкие по тем или иным причинам к членам императорской фамилии. Но, в-третьих, малые балы в Эрмитаже. Традиция балов этого формата сложилась уже во второй половине XIX века, в 1860-е годы, когда русским императором был Александр II. И когда старший сын Александра II, цесаревич Николай Александрович, Никс, начал уходить в свет. Собственно, и зала, где происходили малые балы, располагалась на половине наследника, в так называемом Шепелевском дворце. Это Новый Эрмитаж сейчас. Как правило, по числу приглашенных это был весьма немноголюдный бал. Поэтому сам факт приглашения на него являлся прямым свидетельством принадлежности сливкам петербургской аристократии. Но этому балу придавали особое звучание и обязательное присутствие на нем дипломатического корпуса. В целом, схема малого бала оставалась традиционной.
10: Ну, насколько я знаю, открывали бал всегда полонезом, да?
11: Да.
10: А вообще, какие были еще танцы?
11: Ну, давайте так. Правила предусматривали четкую определенность. Как ты правильно сказала, сначала полонез, потом вальс, третья мазурка и четвертая котильон. А в России полонез на балах начали танцевать в последнем десятилетии XVIII века, ну, когда Польшу присоединили. Сам танец был невероятно долгим по сравнению с современным. Он длился, Саша, полчаса. Сдохнуть можно было сразу. Все гости должны были участвовать в полонезе. Мазурка считалась кульминацией бала. Кавалеры на балах заранее приглашали дам на все танцы. Дамы вместе с веером носили на запястье специальную книжечку, в которой заносили имена кавалеров, потому что социализм – это учет и контроль. Пригласившие их, да, и они знали, на какой танец мы кого приглашены, да. Поэтому, знаете, как в фильмах показано, а не станцевать ли нам мазурку? Увы, я уже занята. Или герои нашего времени, помните, пьяный пристал княгиней Леговской, да? Вот, и Печорин спас ее. Завершался бал котильоном. Внимательно, Саша. Он длился не менее 2 часа. 4 танца всего, да? 2 часа. Вот, дамы и кавалеры кружились в этом танце, постоянно меняя партнеров. Ну, танцевал снова молодежь. Как правило, дамы переставали выходить на паркет 30 лет, и они назывались старухи. Да, и мужчины в 35 лет.
10: Дама могла отказать кавалеру в приглашении на танец?
11: Ну, это считалось очень плохим тоном. Знаете, как и уныние на лице. Да. Все должны быть жизнеутверждающие. Танцующие могли вести светскую беседу во время танца, но дамам не разрешало громко смеяться. Да. И явно показывать симпатию кавалера.
10: А вообще приглашенные на балах только танцевали? Это
11: ну,
10: же
11: Саша,
10: не только танцы.
11: Глупость, конечно. Конечно, на танцах в первую очередь танцевали. Но для тех, кто не танцевал, особенно в возрасте и прочее, в Эрмитажной галерее размещалась целая вереница зеленых карточных столов. Танцы прерывались обязательным ужином. Так князь Шереметьев, описывая Эрмитажный бал, который состоялся 12 февраля 1887 года, вспоминал: когда наступило время, оркестр заиграл марш, и шествие двинулось к ужину. Впереди шагал обергофмейстер князь Трубецкой. Он выступал испанским шагом. За ним царская чета, просто и приветливо склонившись по сторонам. После ужина некоторое время продолжались танцы, а затем гости нестройную толпою повалили все с лестницы, и начался разъезд. Серия январско-февральских балов, когда все представители императорской семьи активно развлекались, вызывала даже некоторое раздражение. Так, одна из фрейлин императрицы Александры Федоровны, жена Николая I, описала своей хозяйке: «Набесившись вдоль в мясоед и на масляной, императрица ездила на экзамены Екатерининского института и слушала со вниманием». Сейчас «набесившись». Традиция бешеных зимних балов сохранялась до конца XIX века, когда в начале 900-х годов при Николае II эту традицию постепенно свернули. Многие старики с ностальгией вспоминали бальные беснования своей молодости. Ну, согласимся, Саша, ни Николай II, ни Александра Федоровна 2 часа один танец не танцевали бы в принципе. Ну, великий князь Сергей Александрович в своем дневнике за 1877 год достоверно фиксирует эти настроения. Вечер очень веселый. У Саши, ну, будущего Александра III, тогда цесаревича, как всегда, очень весело, и плясали, ух, как! Котельон был бешеный, с ума сходились. Кружились, бесились без конца. Под конец бегали и в изнеможении падали на стулья, чтобы через некоторое время снова скакать по залу. Я 20 раз пропотел. Платки были мокрые тряпочки. Кончилось все после 4 утра. Наряду с зимними балами, Саша, проводились и летние. После того, как в мае императорский двор приезжал в Царское село, там в парадных залах Большого Екатерининского дворца организовывалось несколько балов. Эти балы производили оглушительное впечатление на новичков. И благодаря гению Растрелли, и благодаря составу, участвовавших в этих балах. Молодой граф Шереметьев, принадлежащий золотой молодежи 60-х годов XIX века, спустя много лет вспоминал: «В первый раз я видел Большой Царскосельский дворец во время блеска бала. Танцевали в большом зале, а в проходной галерее накрыт был ужин на бесчисленное число гостей. Сияли деревянные колонны с позолотом, перевитые гирляндами во вкусы прошлого века, горели огнями. Тогда еще никто не помышлял об электрическом освещении, и горели бесчисленные свечи, как это бывало при Екатерине Великой. Чудное было зрелище, которое нельзя забыть. Перечисленные форматы балов носили обязательно ритуальный характер. Периодичность их проведения не зависела от желания и нежелания государя. Есть традиция, извольте выполнять». И балы по-прежнему продолжались. Концертные, эрмитажные, аничковские.
10: А аничковские – это в Аничковом дворце?
11: Да, да. Концертные – это в Павловске.
10: Угу.
11: А вот эрмитажные – понятно где.
10: Угу.
11: Ну, еще раз, традиции. Наряду с перечисленными официальными балами происходили более камерные. Со временем также стали приобретать почти статусный официальный характер. Самыми такими, извините, камерными балами зимних сезонов считались домашние балы императорской семьи. Традицию камерных домашних балов для своих заложила еще в XVIII веке Екатерина II. В XIX веке эту традицию подхватил Николай I. Он начал проводить так называемые «анечковские балы». Новую традицию продолжил Александр III. В период его правления эти балы стали почти обязательной частью великосветского зимнего сезона Большого Света. Число домашних балов строго, конечно, не устанавливалось, но зависело от множества причин. В хорошие годы их проходило несколько. Главной их особенностью было то, что на такие балы приглашались люди, лично приятные императорской семье и входящие в ближний круг этой семьи. Соответственно, эти балы, Саша, отличались немноголюдством и носили такой домашний семейный характер. Нетанцующих было немного. Для детей аристократии проводили детские балы. Там будет бал, там детский праздник. Куда поскачет наш проказник? Родители, как правило, на этих детских балах не присутствовали. За детьми следили воспитатели. Однако были и особые статусные балы. Так, в самом конце правления Николая I, 16 апреля 1951 года, состоялся первый детский бал в дворянском собрании. Где сейчас у нас филармония, Саш? Для старших сыновей цесаревича Александра Николаевича, великих князей Николая и Александра Александровича. А причем Никсу было 8 лет, а будущему императору Александру III было только 6. На этом балу присутствовала вся императорская семья. Члены императорской фамилии посещали многочисленные балы и танцевальные вечера в домах и дворцах петербургской аристократии. Ну, в дворянском собрании, как я уже говорил, и в женских институтах. Ну, институт благородных девиц. Понятно. Говоря о многочисленных балах, следует, Саша, наверное, иметь в виду, что существовала неофициальная регламентация балов, которую было принято или не принято посещать членами разраставшейся императорской фамилии. И это, дорогие друзья, была очень тонкая градация. Одни считали, что можно, другие нельзя. Ну, там, по возрасту, от жены зависело. Так, в марте 1991 года Александр III счел необходимым сделать выговор великим княгиням, женам Владимира и Павла, так как они были на балах у Постелькорс и Гартунг. Он сказал им, что если дело пойдет до такой степени, вы опуститесь до того, что будете ходить на бал к гранд-майору, пожарникам. А вот традиционные январские, февральские, большие и малые императорские балы на Масленицу завершались последним балом перед началом Великого Поста. Окончание последнего бала перед началом Великого Поста являлось своеобразным ритуалом, что неоднократно зафиксировано современниками. При Николае I в воскресенье перед постом на Масленицу ровно в полночь трубач трубил отбой, и по желанию Николая I танцы прекращались, даже если труба звучала среди фигур котельона. Ну, в общем, заканчивать все в полночь трубой существовало вплоть до конца XIX века. 26 февраля 1867 года, воскресенье, состоялся последний бал на Масленицу. Он начался обедом в золотой гостиной Зимнего дворца в 19:30 вечера. К танцам пришли уже после обеда, и окончились они в 23 часа 55 минут. Так что бал окончился за 5 минут до окончания поста. В феврале 1874 года великий князь Сергей, в упоминавшем нами уже дневнике, написал: «Последнюю ночь перед постом танцевали до 12 ночи у тети Мэри. Бал был чудесен, все в цветах. Отдохнули после вчерашнего бала, но у меня в голове и сейчас слышны звуки вальса». На Масленицу в 1888 года, а на танцевальном вечере для молодежи в Александровском дворце царского села, меню бала включало блины с икрой. По сложившейся традиции, в полночь с первым ударом часов музыка внезапно смолкла, танцы прекратились, и все члены императорской семьи и гости сели за постный ужин. Из меню было исключено только мясо. Придворные балы имели совершенно конкретную денежную составляющую. Денежная калькуляция бала включала в себе достаточно довольно обширный перечень. Ну, со стоимостью 1000 свечей для оборудования буфетов, для устройства ужина для участников бала. Вот. Однако по авторитетнейшему свидетельству великого князя Александра Михайловича, Сандро. Стоимость придворных балов при всей их пышности и роскоши была сравнительно незначительной.
10: А почему?
11: Это объяснялось тем, что Саша для их устройства не требовалось делать специальных покупок, и не надо было нанимать в помощь особой прислуги. Вино доставали из подвалов, у них все-таки были, ну, в главном управлении удел занималось вином, цветы, многочисленные оранжереи дворцового ведомства, оркестр, господи, ну, был специальный оркестр Министерства двора, да? Ну, не знаю, позвонили бы Преображенский полк и сказали, пришлите нам, прислали бы, да? То, что более всего поражало приезжающих иностранцев, которые получали приглашение на придворные балы, это скорее окружавшая их пышность, нежели значительность произведенных расходов. При этом приглашенные на бал дамы блистали в буквальном смысле красотой, нарядами, ну и, по сути, являлась главным украшением императорских балов.
10: И все-таки кто мог прийти на императорский бал?
11: Ну, давайте так. В первую очередь туда приглашались по чину, как я уже сказал. То есть помимо придворных чинов, а именно фрейлин, камер-юнкеров тех самых и других, имели право присутствовать генералы седьмого класса и ниже по особым спискам. То есть если генералы и офицеры были выше седьмого класса, могли приходить. А

0: тяжелого испытания императорского бала
1: Да.
0: и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
1: Да, давайте послушаем новости, наверное, не полегче.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Подводный мир Белого моря». В эфире биолог, начальник водолазной станции Александр Семенов. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Женщины на российском престоле. В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Марина Накишова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Латвия на распутье. Мифы и реальность». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и научный сотрудник Института стран СНГ, политолог, эксперт по странам Балтии Руслан Панкратов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы ЖКХ. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: каждое воскресенье после 8 вечера.

0: вечера. Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
1: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
3: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И императорские балы.
4: Да, дорогие друзья, вернемся во дворец. Непременным условием приглашения на придворные балы для мужчин было обладание формальным правом быть представлены императору. А это не всех, понимаете, да? А для дам – предварительное фактическое представление императрицы. То есть императрица и император могли вычеркивать кого-то или, наоборот, вписывать, кого они хотели видеть. Право представления их величеством в первую очередь сдавалось придворным чинам, кавалерам и дамам, а затем военным и гражданским чинам первых четырех классов. А про полковников, это полковники гвардии, дорогие друзья. Все-таки, если, опять-таки, это невозможно представить, но все равно, если полковника гвардии отправляют служить в пехоту, какой-то дальний гарнизон, он по дороге сразу становится генералом. Поэтому полковники гвардии тоже что-то стоили. Ну и после 1908 года туда можно было приглашать члены Государственных дум и Госсовета. Ну да. Из числа дам этим правом пользуются супруги и дочери всех придворных чинов и кавалеров, а также их вдовы. Ну да, бывшие фрейлины, вдовы, дочери особ первых четырех классов. Супруги флигель-адъютантов. Это было разрешено в 1908 году, а также их вдовы и дочери. Для военных, гражданских чинов высших классов было принято представляться императору по случаю назначения на должность, награждения, отъезда и другим поводам. Поскольку на такие балы съезжались тысячи приглашенных, работы у чиновников гофмаршальской части было очень много. Иногда бюрократический механизм сдавал сбой, что могло привести и к карьерным крушениям. Ну, как всегда, все зависело от людей.
3: Например?
4: Такая история, Саша, произошла в царстве Александра III. Командир 1-й гвардейской дивизии генерал Эттер получил приглашение на первый концертный бал в Зимнем дворце, но в приглашении не была упомянута его жена. Эттер поехал к корпусному командиру принцу Альденбургскому и объявил, что готов жертвовать жизнью своей государю, но обидеть жену свою не позволит. Принц Альденбургский поехал к императрице и выхлопотал приглашение. Но при этом от гофмаршала князя Оболенского было объяснено, что приглашение военное делается через гвардейский штаб. И за правильность приглашений ни царь, ни гофмаршал не отвечает. На следующие два бала Этера опять пригласили без жены. Он не поехал под предлогом болезни, а затем подал просьбу об увольнении со службы. Да, так бывает. С другой стороны, военный министр Александра II Дмитрий Милютин при первом же удобном случае покидал эти светские мероприятия. Он писал: «Вечером большой бал в Зимнем дворце. Густая толпа, душно и скучно. Уехал я, не дождавшись ужина». Официально лишь название категории лиц, именовавшихся как «имеющие право приезда ко двору» или «имеющие право быть представлены ко двору», могли приглашаться на балы и другие собрания при дворе. Даже представление императорской четы частным образом, даже в обход официальной порядка, не давало права на такие приглашения. Вместе с тем, кроме этих формальных признаков, существовали так называемые «правила большого света». Они неформально определяли, кто является завсегдатаем придворных развлечений, почесть не имея на то формальных прав. А кто, несмотря на наличие всех формальных прав, никогда не будет развлекаться на императорском балу? То есть, еще раз, у тебя все хорошо с семьей, с кровью, с должностью, но если ты где-то залетел по каким-то местам, стал, скажем так, о тебе заметил император или императрица, то, считай, на это можно твою карьеру закрыть. Например, барон Модескорф писал: «Элементы, из которых составляли все эти балы большого света, довольно определились какими-то общими чертами. Этот круг, который туда все-таки попадали, а он как заколдованный. Полмиллиона населения столицы при огромном дворе при централизации здесь всех высших властей государственных, так и не ясно, кто эти 200-250 человек обоих полов, которые приезжают на бал, которых приглашают. Но еще раз, на бал еще приглашали флигель адъютантов и кавалергардских офицеров. Ну, потому что они умели танцевать. Да, они были молодые, ведь в каждый полк, дорогие друзья, мы уже это говорили, выбирали и по знатности, и по росту, например, да, чтобы они были дородные. Поэтому таких товарищей выбирали в большом количестве, да, им повезло, а другим полкам не повезло, никого не приглашали. Приглашенные во дворец, которые писали об этом потом в дневнике или прочее, по-доброму отмечают для себя малейшие просчеты гофмайстерской части. То есть это всегда скандал. Отвечавший за материальную сторону проводившихся балов. Так, например, один из гостей в 1887 году отмечал: «Зимний сад очень красив, как всегда. Но я заметил нововведение. Среди растений распевали канарейки. Жалко только, что клетки, взятые прямо с рынка, совсем уж просты». Вот нашел к чему придраться, да? Mm-hmm. Ну да. Организационная композиция проводимого действия была достаточно сложной и только по традиции могла назваться балом. Ведь официальный бал, Саша, включал в себя несколько составных частей. Придворный спектакль, как правило, сборный, обед, ну, сам бал, игра в карты, ну, там, еще что-то.
3: Сергей, а кто руководил балом? Танцмейстер?
4: Ну, он назывался сначала танцмейстер, а иногда церемониймейстер. Ну, это надо сказать, дорогие друзья, чтобы в ходе самого бала он проходил хорошо, он же сложный механизм, как мы видим, да?
3: Okay.
4: Необходимо было распорядитель балов, опытный человек. Примечательно, что это неофициальная должность, и каждая эпоха выдвигала своих тонких знатоков бальных танцев. В 60-е годы лучшим распорядителем в императорском дворце был Ипат Бертенев. Он составлял в себе прочную репутацию личного распорядителя, и по дворе не бывало бала без участия Ипата. Во второй половине 80-х годов императорскими балами дирижировал конногвардеец барон Мейндорф. Граф Шереметьев невольно сравнивал барона с распорядителем бала в своей молодости, критично замечает: «Мейндорф, конечно, добрый малый, но с ухарскими ухватками, не вполне подходящими. Кричит он и командует, как в казарме». Ну, уж по-другому-то не умел. А время окончания бала не регламентировалось. Гости веселились до тех пор, пока в зале находился император или императрица. Бал продолжался, как правило, до 2-3 часов ночи. Домашние аничковые балы у страстной танцовщицы императрицы Марии Федоровны могли затянуться и до 4 утра. Современники вспоминали, что когда котельон продолжался слишком долго, а императрица не хотела заканчивать, государь придумал особое средство. Он подходил к оркестру и приказывал музыкантам удаляться поодиночке. Оркестр все слабел, пока, наконец, не раздавалась последняя струна, а потом она и умолкала. Все оглядывались в недоумении, и бал прекращался сам с собой. Ну, Александр III, бульдожка, был таких размеров, что долго танцевать, в принципе, не мог, в принципе.
3: Не любил он это.
4: Да, определенно не для этого был. Описываемый эпизод произошел на февральском балу 83-го года. Поскольку ход с удалением музыкантов из оркестра был хорошо известен в Европе, то мемуарист немедленно зафиксировал. 4,5 часа утра, когда, несмотря на настояние государя, императрица продолжала танцевать, то государь посылает одного из танцоров с приказанием музыкантам кончать. Музыканты уходят один за другим. Под конец остается лишь скрипка и барабан. Прекрасно. Попробуйте сейчас вам попробовать такую музыку, да? А вот это повторение шутки Гайдена. Поскольку балы заканчивались глубоко за полночь, а официальное совершеннолетие великих князей наступало в 20 лет, то именно родители решали, идти молодым порослям на бал или нет. Так госсекретарь Половцев в январе 83 года буквально выпрашивал у великого князя Николая Николаевича Старшего разрешение для 19-летнего сына Петра Николаевича посетить бал в его доме. И действительно, начали танцевать в 11, а кончили в 5 утра. Такая история случилась в 87 году и с цесаревичем Николаем. Николаю Александровичу, последнему русскому императору, тогда Саша шел 20-й год. Одна из великих княгинь просила позволить цесаревичу приехать на бал. Но императрица ответила, что не позволяет ему выезжать без нее. Общее количество балов в сезоне могло меняться. Но это, Саша, зависело от множества причин. Например, состояние здоровья. Или отъезда императора на фронт, или в Европу, или еще что-то. Похорон каких-то, которые же тоже бывают на дни праздников. Вот. Ну и какие-то дела, да. Да, кстати, и балы не проходили траур по европейским родственникам, которых было очень много, и по другим внешнеполитическим и внутриполитическим ситуациям. Но минимальное количество обязательных традиционных балов сохранялось не всегда. В Николаевскую эпоху сезон больших дворовых балов начинался в Николин день, 6 декабря. Устраивались балы и на другие высокоторжественные дни. Но как современники отзывались по этому поводу? Все они имели одинаковый, строго классический, но именно и поэтому чрезвычайно грандиозный характер. Само действие разворачивалось в парадных залах Зимнего дворца, что уже было праздником, конечно. Ну, то, что Аничков дворец, конечно, хорош, но Зимний дворец все-таки на голову выше. Танцевали в Золотой галерее, играли в карты в Георгиевском зале, ужинали в Николаевском зале. Своего апогея балы в Петербурге достигли на Масленицу. Ну да, гуляли аристократы и народ. График масленичных балов в 48 году оставил барон Корф. Судя по запискам, 15 февраля воскресенье – огромный бал для первых четырех классов, а в понедельник, в следующий день, бал у управляющего двором великого князя Константина Николаевича, ну, Кушлев Безбородко это был, а в тот же день состоялся маскарад в Большом театре, то есть надо было не перепутать, куда одеваться, да. В четверг – домашний спектакль и бал для царской семьи у графа Клина Михеля, а в пятницу – маленький бал для избранных в собственных комнатах Николая I. Перед его кабинетом. Это, дорогие друзья, около фасада, который выходит на Адмиралтейство. Там это происходило. В субботу бал у князя Юсупова и маскарад в Большом театре. И при этом всю неделю, кроме балов, вся аристократия каталась в Ледяных гор в Таврическом саду. Посещала утренние и вечерние спектакли во всех театрах. Ходили в забавах в балаганы. Ну и, конечно, ели блины в большом количестве. Французский художник Берне, лично наблюдавший бурную жизнь петербургского света, в 1943 году писал: «Оценивать трудозатраты аристократов следующим образом. Наконец Масленица кончилась, наступил пост, и мы возвращены на путь Господен. Оно и пора, еще несколько таких дней, и половина петербургского общества отправилась бы на тот свет». Как там сказал Пушкин, давал 3 балла ежегодно и разорился наконец.
3: А действительно ли бал – это такого своего рода испытание? Какие еще трудности подстерегали посещающих балы?
4: Ну, давайте так, запахи. Не только пахло поташ, но, извините, пахло и от людей.
3: Да.
4: А вот жара жуткая, окна свечи открывать невозможно, свечи тоже пахли. Все это вот, да, запахи были такие, да. А дальше, ну, мастика, которую натирали полы, да. Как писали, мастика не выветривается никогда. Все это, и люди, и свечи, правильно, съедали кислород. Воздух утяжелялся в буквальном смысле. А еще, знаете, мода была на дамскую пудру, которая вот, извините, женщина потеет, из пудры происходит определенный, ну, гидролиз какой-то, да, какой-то, ну, скажем, химические какие-то вещи, да, все эти запахи эти были ужасные, да, вот, но еще душились духами. То есть люди, ну, скажем так, особенно в возрасте, долго там находиться не могли. Действительно, это было трудно, действительно, все время. Ну и такая же трагедия, женщины на балу, а у них плечи открыты, то есть они открытые. А возвращаться домой, там же ведь громадная очередь на первом этаже, ждем своих карет и так далее, в гардеробе ждем свою шубу и прочее, и там холодно. Поэтому, да, и многие люди болели и даже сразу умирали. Да, ну, скажем, после этого, да, первый бал и, я не знаю, там, воспаление легких и люди, да, вот. Ну, как я уже говорил, воровали иногда. тоже. Что-то не давали, какие-то вещи. Там люди могли сесть не в свою карету. То есть много разных проблем, да, которые надо как-то было купировать, как-то с этим жить. Да.
3: А наличие свечей, наверное, подразумевало то, что мог возникнуть пожар какой-нибудь?
4: Ну да, конечно. Но, слава богу, этого не было ни разу. Да? А вот нет, Зимний дворец, конечно, сгорел в 1937 году. Угу. Но сгорел непонятно от чего, потому что там, Саша, стены кирпичные, ну, скажем так, стена одной комнаты и другого зала, да, а между ними тепловое для воздуха печей, которые внизу, да, остается место. И вот там начало дымиться что-то. Ну, кто-то, чтобы запаха дыма не было угарного, возможно, же на танце, что сделали? Дырку забросили рогожкой. Рогожа сгорела, сгорел весь Зимний дворец, да, абсолютно весь. Вот, и Стасову. Ну, скажем так, мы видим тот дворец, который построил или изменил архитектор Стасов. Потому что Иорданская лестница, она сейчас из такого темно-зеленого, очень тяжелого камня, то есть колонны, да? А до этого это был такой тепло-розовый цвет. И колонны были тонкие. Ну, и при Катине II делал Растрелли, да? Все-таки барокко, да, с классицизмом не всегда дружат. Вот. Но мы считаем, мы идем, восхищаемся, как это красиво. На самом деле это некрасиво, дорогие друзья. Это вот сделали вот так вот, да? Ну, может быть, не было денег на что-то другое. Ну, да ладно. Да, трудностей было очень много, и поэтому это очень тяжело. Еще раз, ну, вот это вот это апогей года, это вот масленица, да? И везде ты ешь, и везде ты пьешь, и везде бываешь, практически не спишь. А там еще какие-то другие отрицательные вещи, да? И поэтому, ну, после этого Великий пост все отдыхали, конечно, да? И без мяса точно.
3: Кстати, вот ты заговорил про духи, одеколоны. Какие тогда были в моде запахи?
4: Но светские львицы в XIX веке часто пользовались российскими духами от фирмы Роле. Например, букет Екатерины. Да? Ну, какие еще знаменитые? Ландыш серебристый. Любимые духи императрицы, Красная Москва потом стала называться. Но это уже другие, да? Ну и так далее, да? А мужчины не уходили из дома без кёльнской воды. Ну, это одеколон. Любимого парфюма Наполеона.
3: И что, у каждого мужчины был такой пузырек?
4: Нет, Саша. Когда военным разрешали на бал сапоги, то туда клали вот такую вот это самое, скажем, бутылочку одеколона, да, которую можно было засунуть в один сапог. А в другой алкоголь. Угу. Ну, как бы, да. Главное не перепутать, что пить, а чем это самое, да. Ну, и сапоги-то были сделаны из юфти, а выделенная кожа сильно пахнет дегтем еще. Ну, вот, да. А вот пот, который у мужчин-то тоже есть, да, а корсеты, мы же про них забыли еще, Саша, да, которые, в общем, да, а вот летом еще окна были открыты, а зимой нет, поэтому, да, это подвиг, в общем-то, такой серьезный, это правда.
3: Сергей, а может быть, ты расскажешь о каких-то самых известных балах? Ну, вот помнишь, был русский бал, да, в русских костюмах, где появлялись...
4: Это 17 века. При Николае II заспорили два старых чиновника по дворцовой части, заспорили, когда лучше было аристократам, в 17 веке или сейчас. Вот, и Николай II говорит, а давайте мы проверим, давайте мы все оденем одежду 17 века и, скажем так, посмотрим, в чем удобно или прочее. И вот все они оделись, да, шили очень долго, помогали известные историки. Ну вот, но в основном, конечно, с картины Маковского, там, «Боярская свадьба», они что-то повторяли и так далее, и тому подобное. Каждой семье было поручено определенное время, определенную одежду. У кого там молодежь, там кого были сокольничьи, окольничьи, сокольничьи, спальники и так далее, и тому подобное. Ну вот, и действительно, этот праздник запомнился. А потом, благодаря этому празднику, все эти герои перешли на карты. Да. Вот знаменитая колода, да. А вот как раз это. Дальше была еще такая, да, бал камней, когда все женщины и мужчины на себе вывешивали такое большое количество разных цацк, как тогда говорили, да, бриллиантов, да, что это было. То есть или одни изумруды, или одни александриты. Чем богаты, как говорится, рубины, да? Все одевали, чтобы все эти самые, все камни были одного цвета, все они были чистые и прочее. Ну, если у них были деньги такие, да, но это все равно очень дорогие праздники.
3: Да.
4: Вот.
3: Слышал, еще были цветные балы, где нужно было в нарядах определенного цвета,
4: да,
3: появляться.
4: Да, да, абсолютно верно. Еще раз, наверное, можно что сказать, что к концу XIX века традиционный императорский бал переживал какой-то кризис. Надо было искать какие-то новые формы. Ну, еще раз, ты новый царь, ты должен показать, что что-то отличается при тебе и в лучшую сторону. Вот как раз Николай и пытался этим заниматься. Удачно, неудачно, ну, скажем так, странно. Но то, что эти балы, о них, скажем так, отзвуки доносились в рабочие окраины, что они говорили, что бари дурью маются там, да, на нашем горбу там, да, пытаются, это тоже. Ну, не надо показывать, что вот до такой степени ты выше там простых людей, да. Ну, да. Поедая бутерброд, думаю, а как народ, да? Вот здесь такая же ситуация, да? Вот, поэтому в обществе воспринимали эти балы по-разному. Да, конечно, за рубежом все послы писали там к себе там о таких праздниках, да? И вот граф Игнатьев в 14 году, побывав на таком балу, сказал: «Господи, а что еще будет? Вот чего еще не сделали? Какого извращения, да?» Но, слава богу, я шучу, началась Первая мировая война, и балы закончились, да? Ну да, балы действительно были одним из символов династии Романовых, да? Это символ императора. Действительно, они оставили глубочайший след в нашей культуре, в нашей истории. А вот, наверное, к ним все-таки стоит относиться более положительно, потому что все-таки они приносили радость какую-то людям.
3: Ну, помимо этого, это все-таки были еще и там какие-то вопросы решались.
4: Конечно же, балы – это в первую очередь знакомство общества с девушками на выданье. Да? Поэтому первый бал Наташи Ростовой или другие балы.
3: Балы дебютанток.
4: Да-да-да. Все это… Нет, ну это понятно, чего там ждать. А вот на бал к императору, да, когда приезжает какой-то генерал со своей дочкой, впервые дочку заметили. Ну, типа, могла заметить ее императрица, взять фрейлины, мог взять император и взять ее, ну, в содержанки-любовницы. Да, могли еще кто-то найти, и там, да, а может, кому-то и понравится. Кстати, и Петр Ильич Чайковский написал оперу «Евгений Онегин», где в конце у них происходит любовь.
3: Какая там любовь происходит?
4: Еще раз, были репетиции. После этого, во время постановки, Чайковский женился, да? После этого пришел, разорвал партитуру, сказал: «Пушкин был прав. Счастье браком заканчиваться не может».
3: А, да?
4: И поменял, да.
3: Не слышала такой истории.
4: Вот, ладно.
3: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Настало время для нашей викторины, в которой мы разыгрываем книгу. Напомню вопрос предыдущей программы.
4: Прошлая программа у нас была про 20-й съезд партии и про секретный доклад Никиты Сергеевича Хрущева. И вопрос был, Саша, такой: до 1957 года имя и фамилия этой женщины начиналось на одну и ту же букву. Назовите женщину, о которой идет речь, если речь идет не о фамилии мужей. Правильный ответ – Светлана Аллилуева. Она была Светланой Сталиной, но благодаря 20-му съезду и Хрущеву ей заставили поменять фамилию, взять фамилию мамы. Есть у нас правильные ответы?
3: Да, первым правильный ответ прислал Антон Журавский.
4: Угу. Итак, дорогие друзья, теперь новый вопрос.
3: Да.
4: Когда Николая I спросили, что общего между балом и железной дорогой, он ответил. А что он ответил? Что общего? Как вы считаете?
3: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru или через наше сообщество ВКонтакте. Найдите там Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову. И в личном сообщении вы тоже можете отправить ваш вариант ответа. Это была программа «Виват История». Встретимся через неделю. До встречи.
4: До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 9 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево не принимают самолеты. Временные ограничения введены по соображениям безопасности. Об этом сообщает Росавиация. Другие подробности не приводятся. Железнодорожный мост поврежден в Ростовской области при атаке БПЛА. Движение поездов в обе стороны остановленное, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Кроме того, при ударе ВСУ пострадал мужчина, его доставили в больницу. Глава региона уточнил, что в Ростове повреждены несколько многоквартирных домов, идет ликвидация возгораний. В Батайске дрон попал в незаселенную многоэтажку в жилом комплексе. Информация о пострадавших уточняется. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили Украину, Иран и двусторонние отношения. Президенты России и США накануне вечером провели телефонный разговор. Во время беседы значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, сообщила пресс-служба главы государства. Цитата. «При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская страна подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки», сказано в заявлении. Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговора было достигнуто соглашение о том, что Россия поставит на американский мировой рынок более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 миллион тонн сразу после этого. Владимир Зеленский раздражен из-за соглашения по дизельному топливу между Россией и США. Глава киевского режима возмутился из-за разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщает издание «Аксиос», в ходе 15-минутного интервью Зеленский говорил с раздражением и досадой и даже выразил чувство, что его предали, узнав о сделке по поставкам российского дизельного топлива на мировой рынок. Зеленский пожаловался на то, что представители США на переговорах по Украине Стив Уитков и Джаред Кушнер в ходе подготовки ко встрече с украинской делегацией в Майами ни разу не упомянули о том, что на повестке дня стоит сделка с Россией. Владимир Путин и Дональд Трамп накануне договорились о возвращении российского дизеля на мировые рынки. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 9, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 13 атмосферное давление будет ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Реклама.
7: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
8: В это воскресенье тема программы «Генеральские заботы». В эфире генерал-лейтенант, бывший начальник ГУВД города Москвы Анатолий Якунин.
1: Ведущий – журналист Андрей Бинев.
8: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Рок-рада.
9: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
10: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
9: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
10: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
9: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
10: Включите ваши приемники на полную мощность.
11: Каждое воскресенье после 8 вечера.
10: Всего вам доброго и слушайте рок.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
13: Дамы и господа, заводите свои моторы.
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
15: Вопросы ЖКХ. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов.
9: Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9 часов 8 минут в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 10 октября. Меня зовут Георгий Осипов. Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас с самого утра идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже идут, везде вас ждем, везде подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и, конечно же, не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и в «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Ну что, Григорий СПБ здесь, Денис Девятиэтажник здесь, вот 36-й спрашивает, где Георгий Бабаян, он в Туркмении. Да, друзья мои, он в Туркмении, вернется в понедельник, поэтому ждем его с нетерпением. Игорь Захаров присылает мне, я даже не знаю, как это называется, это, видимо, электрический скейтборд, или как его еще назвать, вейкборд это все-таки на воде. А это все-таки электрический скейтборд, и он пишет: «Доброе утро, закрываем сезон электроскейтов сегодня». Зурита здесь. Отец Борис пишет: «Доброе утро». Это, видимо, вопрос, который адресован не в нашу программу, но, тем не менее, я не знаю. Не знаю, отец Борис, чему этот вопрос, но сегодня вроде бы не 1903 год, сегодня 26-й год, и, слава богу, я проснулся, потому что сегодня очень-очень такая осенняя погода, и мне было крайне тяжело это сделать. Слушайте, вот Григорий СПБ говорит: «Поздравляем Георгия с чугунной свадьбой». А ведь сегодня действительно 10 октября. Какие вы у нас внимательные. Мы тоже поздравляем Георгия Бабаяна с чугунной свадьбой. А чугунная — это сколько лет? Вот я, честно говоря, в этом во всем... Вот тесть, теща знаю, свекровь и... Господи, вот видишь, свекровь и теща вот уже посложней, а вот дальше вот троюродные братья, вот это для меня вообще тяжело, поэтому скажите, что значит чугунная свадьба? Это сколько лет? Так, вот мне Юля Воркунова, которая сегодня наш звукорежиссер, пишет: «А у нас 12 лет со дня свадьбы с Женей Воркуновым». Я вас тоже поздравляю, ребята, вчера было, и это прекрасные все даты. Слушайте, как будто бы есть повод отпраздновать. Как будто бы есть повод праздновать, но, может быть, кто-то где-то сейчас и празднует. Так как сегодня вот смена красных, так сказать, суббота — это традиционный день красных разговоров. А сегодня мы с Юлей... Юль, от души я вас поздравляю с Женей. Алабаев пусть ведет, 34-й пишет. Мне кажется, он должен быть отдохнувший и, наоборот, не в настроении Алабая. А собаку Алабая, ну, вряд ли успеет сделать все документы. Это про Георгия Бабаяна, который в Туркмении. Денис пишет: ну, хоть погреется нормально. Романыч, наверное, все-таки. Ну, и нормально погреется, и Романыч погреется. Там прекрасная погода. Заходите в его телеграм-канал, гляньте, просто красота неописуемая. Да, вот отец Борис пишет, что он в другую программу нам писал. Но, тем не менее, это сообщение я увидел, и, слава богу, вы мне напомнили с утра, что сегодня 26-й год. Я не знаю, как вам, вот я уже говорил, но для меня погода... максимально осенняя. Мне прям было крайне тяжело сегодня. Я посмотрел на всеми известные свои метеостанции, что плюс 7,9. А это прям вот совсем печально, потому что вчера на мне показало плюс 19. Но пока я собирался погулять, пошел дождь, я крайне сильно, вот прям сильно-сильно расстроился. Поэтому вчера была прекрасная погода, просто шикарная. Григорий СПБ пишет: «Поло, в котором он ходит по Туркмении, это вы ему из Турции?» А почему из Турции? Нет, это его поло. Игорь говорит, что я сказал, что сегодня 1926 год. Юля, это правда? Если это правда, брось что-нибудь в меня. Нет, 2026 год. Если бы был бы 1926, то было бы, конечно, сильно. У Читы Бабаян дата 10-10-20, Георгий как-то говорил в эфире. Да, все верно, вы говорите. Я человек, который был на этом событии, подтверждаю, что да, сегодня та самая дата. Вот мне никто не сказал, что такое чугунная свадьба, друзья. Золотая свадьба, знаю, 50, правильно? 25 лет совместной жизни — это, ну, в браке, соответственно, это серебряная свадьба. Что такое чугунная? Чугунная — это, получается, 6 лет? Вот сейчас Юля воспользуется великим и могучим поисковиком и вбивает уже, что такое чугунная свадьба. Сейчас разберемся. Вот Александр Сергеевич говорит, что из Туркмении нельзя вывести Алабай. Не знаю, вот приедет Георгий Романович, узнаете у него. Да, слушайте, это 6-я годовщина свадьбы. Чугунная свадьба. Класс. А разве в 2020 году, вот у меня что-то... Ну, наверное, да, это был 2020 год, поэтому чугунная свадьба — это 6 лет. Ну что, друзья, давайте немножечко перейдем к тому, чтобы обсудить наши новости. Все, как мы любим, все, как мы любим, и начнем с самой любимой темы. Угадайте, какая это? Психолог, критический психолог, психотерапевт, самокаты. Что же выбрал я сегодня на утро? Но нет, вы, наверное... были сейчас где-то близко, но не угадали. У нас просто новость называется как «специалист». Ну, угадайте, какой специалист. Специалист назвала признаки психологической старости. К ним относятся, внимание, ригидность, ипохондрический синдром и постоянно энергосберегающее поведение. Об этом в эфире нашей радиостанции сообщила, конечно же, наша любимая психолог Елена Соловьева. Видите, наши редакторы ввели в заблуждение, когда написали «специалист». Но это же, конечно, психолог. Спасибо. Юль, ты сегодня просто... Ты идеально сегодня. Вот ты знаешь, вот, чтобы вы понимали, у меня сейчас на экране, у меня в голове этот вопрос возникает, и на экране в поисковике, что такое ригидность. Спасибо, Юль. Вот если ты еще потом прогуглишь, что такое ипохондрический синдром, ну, я примерно понимаю, но вот это будет идея. Мы сейчас разберемся, да? Отлично. Цитата. Когда мы начинаем застревать исключительно в негативных переживаниях, Господи, как тяжело с утра. Не ситуативно, когда случается депрессивный эпизод, и что-то реально произошло в жизни. А когда застряли на годы, это признак психологического старения. Господи, как тяжело с утра. Почему я это первой темой выбрал? Ригидность, вот тут, кстати, в цитате расшифровка есть. Ригидность — это называется психологическое застревание. Когда человек начинает уделять повышенное внимание не сохранению здоровья, а лечению болезней, ипохондрический синдром. Господи, ипохондрический синдром – это когда внимание не сохраняет здоровье, а лечению болезней. Все люди, которые постоянно выискивают у себя, что у них болит, чтобы обследовать, это тоже признак психологической старости. Если у вас заканчивается ресурс, психика будет искать, где его взять, и она его найдет, если не мешать. Но люди с постоянным оберегающим поведением, с точки зрения экономии сил, энергия, изберегающая постоянное поведение, тоже психологическое угасание. То есть человек не может быстро динамику восстановить. Господи! Это просто как будто бы мы сейчас в снежной жиже, которую посыпали реагентом, это превратило все в слякость, и мы буксуем на заднем приводе. Что происходит? Что в этой новости? Разбудите меня, либо обратно положите спать. Давайте разбираться. Значит, у меня вот на экране есть... Что такое ипохондрический синдром? Или просто ипохондрия? Это психологическое расстройство, при котором человек испытывает чрезмерное, навязчивое беспокойство о своем здоровье и убежден в наличии у себя тяжелого, часто смертельного заболевания, даже при отсутствии объективных медицинских причин, как я понимаю, подтверждений. Ну, понятно. Давайте посмотрим вот на это. То есть ригидность – это человек, который излишне переживает за свое здоровье, ему кажется, что он смертельно болен, хотя подтверждения от медиков у него нет. Теперь идем в ригидность. Это нейросеть. И она нам пишет, что в целом слово происходит от латинского «ригидус» – «твердые». Оцепенело. Но это, наверное, не про это все-таки. Давай вот правильное вот в психологии понятие. Ригидность – это неспособность человека адаптироваться к новым условиям, то бишь менять поведение, мышление или эмоциональные реакции, когда обстоятельства меняются. То есть, в принципе, тоже излишняя нервозность. И, соответственно, это все говорит нам о чем, как сказала наш эксперт Елена Соловьева, что это старение. То есть это старение, которое приходит к тебе в более раннее время. Давайте разбираться, друзья мои. Страдаете ли вы ригидностью? Страдаете ли вы ипохондрическим синдромом? Или все-таки это все ерунда? Как пел классик «Танцуй, пока молодой», и в душе вы всегда 18, ну или хотя бы 25. А в паспорте другие цифры. Наши координаты, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. В Макс вы тоже можете в бот писать через QR-код, который у нас в видеотрансляциях. Сканируйте и пишите свои сообщения. Ну а также звонить можно. Так как я сегодня один, звоните, пообщаемся. Субботняя передача «Инородный психолог», пишет общий профиль. Ну, можно ее так назвать. Зурита с самого утра пишет про немножко другой термин. И 34-й, кстати, спрашивает, где баритон на хозяйстве. Он, видимо, салат, оливье и шубу нарезает, чтобы встретить супругу и отпраздновать 12-ю годовщину их свадьбы. Это все про Женю Воркунова. Вы не боитесь старости? Да, все будет болеть. И зависимость от таблеток, пишет Павел. Вот если вы серьезно меня спрашиваете, я лично абсолютно не боюсь старости. Потому что старость — это так весело. Очереди в поликлинику, разговоры о чем-то таком, знаете, глубоком, классном. Поэтому я лично не боюсь. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброе утро.
1: Доброе утро, Георгий. Спасибо за эфир.
0: Спасибо вам, доброе утро.
1: Где-то... лет, наверное, до 32-33 вообще не пил таблетки. Как-то было пофигу. Ну, хотя по состоянию здоровья не служил в армии, как бы не косил. Uh-huh. Но как-то так. Молодость, как говорится, все прощает. А сейчас вот 45, с собой 3-4 препарата в сумке лежат.
0: Интересно, интересно. То есть вот это дельта от 32 до 35 и сразу таблетки?
1: Да, начал носить все. То есть... И, ну, как сказать, пришел в одной компании, работал 18 лет, 2000 по 18 на склад. А, вот, самый молодой был. И там мужики были как раз как мне сейчас за 40. Мне было 19. И они мне все говорят, что там пойдемте туда-сюда, сейчас раскидаем, там все сделаем. Он говорит, подожди, там то болит. Я говорю, что вы как эти, говорю, старики. Я сейчас мне 40. Они мне говорили, подожди, после 40 поговорим. И вот сейчас все реально все после 40 вылазит.
0: Ну, спасибо.
1: Вот были, так сказать, ребята, там, которым говорили, вот предписание, да, врачи, там, ну, менять образ жизни, то есть то все похудеть, активность, плавать, ходить. Реально мало кто это делает. Вот реально единица, там, на моей памяти, там, из коллектива 150 человек, дай бог, 3-4 человека это сделали, к сожалению.
0: Это правда, к сожалению, спасибо вам большое. Я вам так скажу. Вот многие здесь в наших чатах мне задают вопросы, кому я себя отношу, а я никому себя не отношу, потому что чувствую себя в душе молодым, в паспорте, конечно, как я уже говорил, цифры не те, но я, конечно, молодой, да и по возрасту, наверное, если мы не берем ВОЗ и вот эти нововведения, по-любому уж прохожу по этим нормам, да и в целом чувствую себя молодым, но есть нюанс. Помните, я вам говорил, что на этой неделе пойду на тренировку по боксу? Так вот, я на нее сходил в четверг, во-первых, мне очень понравилось, у меня такие флешбеки из очень-очень... раннего, так сказать, юношеского возраста, потому что последний раз я ходил на серьезную тренировку в 18 лет, а это как минимум вот 36 спрашивает, сколько вам лет. Я вам так скажу, это было 13 лет назад. 18 лет мне было 13 лет назад. И тело болит. Тело, конечно, ноет до сих пор. Сегодня вот уже суббота, утро. Мне кажется, что как раз сегодня боль усилилась. Но это приятная боль, поэтому всем советую заниматься спортом. Как минимум, сам буду заставлять себя стабильно им заниматься. Я прям почувствовал в себе силы, что я могу. Я еще могу, и все-таки руки помнят, ноги помнят, а это приятно. Конечно, с самого начала тренировки, конечно, она была первая, и ты не можешь сразу влиться. Но, тем не менее, было приятно, что хоть что-то помню. Павел пишет на манер вот погоды. Вроде молодой, но ощущается, как глубокий пенсионер. Это состояние души. Мне нравится фраза, что я фразу «Я только спросить». Выучил? На пенсию, считаешь, сможешь прожить? Вот пишет Александр. Слава богу, я на пенсию пока не собираюсь проживать. потому что молод, молод. И мне кажется, что к тому моменту многое может измениться, когда я стану пенсионером. Но фразу «я только спросить» меня она лично очень-очень сильно выбешивает. Ну, конечно же, если передо мной в поликлинике такой человек появится, я его обязательно пропущу, потому что фраза великолепная. Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире.
2: Доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе.
2: Ведь старость, это начинается не только здоровье в первую очередь, но как ты мыслишь? Понимаешь ли ты более зрелых людей или молодежь? Это, во-первых. Во-вторых, старость — это как ты мыслишь не только, а смотришь ли какие-то интересные передачи, более глубокие, более философские или политические передачи. Угу. Если ты в молодости в 20 или в 30 лет ничем не интересовалась каких-то философских или политических, то сейчас, чем старше становишься, а мне больше скоро будет 50, по-другому относишься к жизни, люди другие совершенно, много контингента людей, свое окружение пересматриваешь и с многими перестаешь общаться, ты общалась там в 20-25 лет, ты уже бы сейчас с этими людьми не общалась бы вообще. То есть старость — это немножко другое. Это состояние, не только состояние души, но и философия жизни. Ты постепенно смотришь на жизнь по-другому. Кто тебе враг, кто тебе друг, какие люди окружают, как ты думаешь, говоришь ли как, какие слова. Сейчас современная молодежь, допустим, даже 30 лет, вот вы говорите флешбэк слово, значит, вы еще молодой. Я говорю там перемены или как-то по-другому. То есть я не понимаю современных слов.
0: То есть я, но слово флешбэк вы поняли.
2: Ну, я понимаю некоторые слова, но мне некоторые вещи не нравятся. Я как-то общаюсь всегда или с 40-летними, или старше себя, или 60-летними. Вот от 40 до 60, вот у меня такой возраст. Ну, 30-35 лет – это немножко не мое, ну, так, средний. То есть, ну, на жизнь совершенно по-другому смотришь. Жизнь становится тяжелее. Это не только сейчас по геополитике, я имею в виду, но и вообще просто на людей смотришь по-другому. Раньше мне мама говорила, вот раньше, ой, какая веселая, когда ты повзрослеешь, когда ты повзрослеешь. Я говорю, ближе к 40. Ну вот мы, мысли, мозги становятся к 40 годам более. Мудрость появляется. Вот это вот. Не только здоровье, там, болезни или какие-то пьешь таблетки, не таблетки, там, ходишь к врачам. Это немножко другое. Старость – это, во-первых, мудрость, ум более-менее появляется, окружение сменяется очень часто и постоянно, на других людей по-другому смотришь, и много чего не нравится, вот лично вот у меня, мне много чего не нравится, и я понимаю, что с теми людьми, которых я, глаза на какие-то вещи закрываешь, то ты не будешь сейчас общаться с этими людьми, то есть меняется все. Вот не только здоровье, но и все, вот менталитет, мозг, мудрость, вот все абсолютно, вот это и есть старость.
0: Понял.
2: Вот это мое личное мнение.
0: Понял, приняли ваше мнение, почему бы и нет, но если вот я уцеплюсь за то, что политические программы начинаешь смотреть, получается, я старый? Я смотрю политические программы, даже слушаю и работаю на некоторых, поэтому... Ну, вот политические программы, мне кажется, все-таки это немножко здесь не подходит, это мое мнение, потому что если ты, допустим, учишься на журфаке том же самом, ты студентом смотришь политические программы, анализируешь, либо ты на политологии учишься тоже, тебе будет полезно. Но во многом я понимаю, о чем говорит наша слушательница. Вот 36-й пишет, что он испытывает чувство глубокого удовлетворения от прослушивания данного звонка, и это приятно, для этого мы с вами сегодня и будем общаться. Джекпот спрашивает, сильно избили на тренировке, раз все болит? Шутка. Нет, вы знаете, ну, пока кто же... Я, конечно, рвался. Ну, во-первых, сил не хватило под конец тренировки. Во-вторых, ну, пока рановато. Болят мышцы. Мышцы от физической нагрузки. Игнат Тёмин вот тоже интересную вещь говорит, что сейчас молодые ребята любят женщин за 40. Мода такая. Слушайте, ну, у кого как? У кого как, на вкус и цвет. Да и, в принципе, как говорил классик, любви все возрасты покорные. Скажу честно, я не разделяю эту. Я не разделяю. Вот в другую... Мы как-то, кстати, с Георгием здесь обсуждали тему того, что когда в обратную сторону, как будто бы типа, норм. А если вот с мужчиной взрослая дама, все такие, фу, двойные стандарты. Ну, во всем они есть. Григорий СПВ пишет. Я у деда спрашивал, когда ему было 93, как ты себя чувствуешь? Он отвечал, что чувствует себя замечательно, только организм подводит. Слушайте, дай бог всем, честно говоря, дожить до возраста 93 лет, потому что возраст шикарный. Шикарный возраст. Если деду недавно было 93, а сейчас ему 94-95, мы ему желаем огромнейшего здоровья. Ну и, конечно же, пусть доживет до 119, чтобы сказали, ушел раньше времени. Потому что все желали до 120. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве 9:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 10 беспилотников на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Одновременно с этим в Росавиации заявили, что сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. 6 жителей Ростовской области пострадали в результате удара в ВСУ. Обновленные данные привел губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что двоим из пострадавших медики оказали помощь на месте, четверо госпитализированы. Глава региона добавил, что более 100 беспилотников уничтожено ночью в Ростовской области. Повреждены несколько многоэтажных и частных домов, а также два судна. Ранее Слюсарь сообщал, что при воздушной атаке на Ростовскую область ранен один человек, повреждены несколько многоквартирных домов и железнодорожный мост. Также произошло возгорание в многоэтажном жилом доме в городе Батайск. В Минобороны сообщили о поражении сухогруза с военным имуществом.

0: Франции, Британии, Германии, Еврокомиссии и НАТО. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 8, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 13, атмосферное давление будет ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
9: В эту субботу тема программы «Зачем нужны анализы? Современные методики клинических исследований в ветеринарии» в эфире ветеринарный врач-онколог Юлия Меликова.
8: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
9: В эту субботу тема программы «Подводный мир Белого моря». В эфире биолог, начальник водолазной станции Александр Семенов.
8: Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
9: «Потерянное время». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов.
8: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси!
11: Лейнел
10: Месси does it again, he's superhuman!
11: It's broken for Fabregas, now it's in the air!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
13: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
12: а российский футбол продолжает удивлять,
13: мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас.
14: Это «Голевая передача».

0: передача. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
1: «Говорит Москва».

9 часов 37 минут в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 10 октября. Меня зовут Георгий Осипов. Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Ну что, я смотрю, вас пробудила эта тема. Вам нравится, давайте будем продолжать. Обсуждаем мы такую историю. У нас в эфире Елена Соловьева, наш любимый психолог, который приходит в программу по понедельникам и по пятницам, если не ошибаюсь. Это достаточно стабильная схема к Максу, Марине и Герману. Сказала о том, что ригидность существует и ипохондрический синдром. Если все подытожить, человек не слишком взрослый, не слишком стар, но напридумывает себе всякой ерунды в голову и говорит: ой, все, у меня смертельное заболевание, я болен, все, мне там все болит и так далее. Вот обсуждаем с вами, насколько вы себя чувствуете внутри, беспокоит ли вас ригидность и ипохондрический синдром, и делимся с вами историями, ну а также звоним в прямой эфир и читаем ваше сообщение. Вот Д пишет, я постараюсь это сообщение перефразировать. Вы, наверное, понимаете, на какой манер там. Мы просто до выпуска новостей говорили, что вот если парень молодой, а девушка повзрослей, это сейчас мода такая. И он говорит, что вот у старой девушки, у взрослой, точнее, не у старой девушки, а вот если она взрослее своего молодого парня, то у нее больше витаминов. Вот так вот. Юля просто видит это сообщение, наш звукорежиссер Юлия Варкунова, и как бы она в шоке, но вот похоже на тот смысл, который он передавал. Это как говорит, я еще скажу, это как выдержанное вино. С годами все лучше, витаминов все больше становится. Григорий СПБ вспоминает свою начальницу, у которой фамилия была Хандрикова. Интересно. Не слышал такой фамилии. Александр, добавлю свою историю про фразу «я только спросить». Стоял в поликлинике в регистратуре, просто забрать результаты анализов. И вот подходит моя очередь, и тут одна бабуля: «я только спросить». Думаю, ну ладно. Но следом за ней вторая подходит: «я только спросить». И следом третья: «я только спросить». Я уже не выдержал, сказал: «я только забрать». Минут 10 ждал, пока они только спросят. Прям вот каждый раз вспоминаю эту историю про пенсионеров, и смешно, и грустно. Это ведь максимально жизненная история. «Я только спросить». Как меня это немножко вот раздражает, потому что постоянно сталкиваемся с этим. Тук-тук-тук, я только спросить. А там уже по 20 минут. У меня буквально на этой неделе были два похода в поликлинику. Один раз я, значит, столкнулся с тем, что прием был... Я был с человеком. Прием был, условно, на 16:00. А это было как раз в субботу перед эфиром. Я очень сильно торопился. Тут недалеко поликлиника. Я говорю: давай заедем и поедем на работу ко мне. В 16:00 прием, чтобы вы понимали, дама, мы приехали за 15 минут, то есть мы были в 15:45 на месте. Дама, которая была перед нами, вышла в 16:27, что-то вот такое. Хотя, чтобы вы понимали, вот прием человека, с которым я был, закончился там за минут 7. Буквально. Она, видимо, там рассказала много-много всего. И второй был как раз мой поход в поликлинику. Я делал медицинскую справку для получения водительского удостоверения. Все прекрасно. Это был отдел, правда, платных услуг. Но все быстро, красиво, классно. Только отремонтированный комплекс. Поэтому у меня максимально приятные впечатления про эти походы. Ну вот первый раз вот история про «я только спросить», она... такая была, вот, прям на грани. Не хватало только самой фразы, но вот ситуация подходит. Я как спросил у искусственного интеллекта, почему у меня чешется пятка. Так он мне нашел пару смертельных диагнозов, пишет Григорий СПБ. Кстати, вот когда спрашиваешь у умных колонок, и, кстати, по-моему, у нейросети тоже, если я не ошибаюсь, она говорит: я не доктор, но... И сделайте то-то, то-то, то-то, то-то, но обратитесь к врачу. Поэтому они тоже перестраховываются и максимально не дают каких-то там диагнозов. Так, вот вспоминают песни. Игнат Гера Грач пел песню «Я молодой». Ну вот специалиста по Гере Грачу сегодня, к сожалению, нет. К нашему сожалению, он готовится, видимо, к встрече с супругой сегодня вечером, готовит салаты. Есть еще одна дебильная фраза, вот Гермаштейн вспоминает в очередях: это вопрос, что вообще нет? Что вообще закон? Это вот фраза сейчас очень актуальна для заправок. Для АЗС. Ты подъедешь, что вообще закончился? Но я буквально вчера или позавчера это было, заезжал на заправку, и мне нужен был сотый бензин. Вот мне нужен был сотый бензин, и я смотрю, есть на стеле, слава богу, думаю, успеваю. Я подъезжаю, и мне заправщик говорит, а сот закончился. Он говорит, ну сейчас, подожди. Сейчас я вставлю пистолет, если польется, мне, конечно, дали команду, что нельзя больше лить, но если польется, тебе заправлю. Это вот классическая, да, история, что вот тебе заправлю, брат, тебе заправлю. Это вот на чаевые человек зарабатывал. Да, действительно, мне заправили, потом я пришел в кассу, и на меня очень зло операционистка смотрела такая. Ну, передали же, что бензин закончился. Я говорю, я не слышал, я не знаю, мне как бы заправщик заправил. Оказалось, что на заправочных станциях сейчас есть резерв какой-то вот бензина, видимо. В какой-то момент они его выключают и не подают. Но мне повезло, я заправился, но вот эту фразу я тоже слышал. Что, вообще нет? Вы даже мне 10 литров не зальете? Я 2 недели назад ходил в поликлинику на реабилитацию, пишет Григорий. У меня все четко по расписанию. В один день попросил принять меня пораньше. Не получилось, все четко по графику идет, чтобы не было скандалов. Ну да, кстати, в этом плане правильно, чтобы в поликлинике все было по расписанию. Не зря же мы записываемся на прием. Я, кстати, не знаю, как в Санкт-Петербурге. У нас система ЕМИАС в Москве называется. Может быть, она всероссийская. Не знаю. А представьте, где 9-этажник на заправке. Мне только спросить. Я представляю вот эту фразу «мне только спросить», и сразу, что же будет с этим человеком, которого мне только спросить. Потому что есть умники. Вы знаете, есть умники, которые... Ну, сейчас, слава богу, очередей нет. Вот таких, ну, больших. Поэтому все-таки вот те люди, которые вторым рядом пытаются заехать, даже объехав вот эту вот маленькую очередь, они получают потом свое по заслугам. Григорий СПВ пишет, что «здоровый петербуржец» у нас называется эта система. Ну, я не сомневался, что так оно и будет называться примерно в Питере. У нас вот ЕМИАС называется. «Я только залить», пишет Игнат Тёмин. Ну да, да, это «я только залить», мне в магазин надо. Туалет. Ну, а представьте, вот картина. Человеку просто действительно надо в магазин, он пить хочет, либо таблетку ему надо запить, или в туалет просто захотел. Представьте, вот эту разъяренную толпу людей, вот когда были все вот эти очереди, все-таки они существовали у нас, не будем этого отрицать, конечно. Конечно же. И он такой, я только спросить, мне в магазин или мне в туалет? Я думаю, что ему было бы не сдобровать, лучше искать что-то другое. В музее без очереди мне только посмотреть. Вот фантазия, видите, у нас фантазия. Но слава богу, что вот ригидностью и ипохондрическим синдромом никто у нас не страдает пока. Я как будто бы не вижу и не слышу этих людей, которые бы позвонили или написали мне и сказали, я абсолютно точно страдаю ипохондрическим синдромом. Слава богу, я таких не встречал. Я так на мойку заехать не смог, заезд был со стороны заправки, пишет Александр. А вы знаете, я смотрел видео, или это были короткое видео, вот это шортс, или как они еще называются, короткое видео, неважно, вертикальное, где владельцы вот этих вот роботов, мойки-роботы, которые находятся на заправочных станциях, они прям бьют тревогу, говорят, ну вот из-за этого у нас упал бизнес, никто не заезжает, потому что одна очередь все-таки, и люди, которые хотят объехать, их сразу матом кроют и не дают этого сделать. Ну да, к сожалению, так оно и бывает, потому что вот те роботы, на которые я заезжаю, хотя я крайне редко, я больше люблю вот ручную мойку, потому что плюс-минус одни и те же деньги. Да, конечно, робот экономит время, но качество все-таки не такое же, как на ручной мойке. И вот на эти мойки, на которые я заезжаю периодически, не протиснешься, потому что очередь одна и та же. Я только помыть, пишет Александр, я только помыть. Ну да, да, да. На кассе джекпот фантазирует, на кассе в магазине мне только купить. Ну да, или раньше, вы знаете, вот раньше было такое. Я сам пропускал, честно вам признаюсь, когда вот, допустим, человек стоит, у него одна бутылка воды или один сникерс, а у него целая телега. И ты говоришь ему, ну, у вас один товар, проходите. Раньше это прям частенько встречалось. А за последнее время я вообще этого не вижу. Но, скажу так, все пришли на эти кассы самообслуживания. Я вот вообще не пользуюсь кассами, допустим. Где вот кассирш сидит. Я вот сам подхожу и все пробиваю. Гермошлем и Игнат Тёмин, вот посмотри, Юль, чтобы ты была моим доказательством. Прям вот два одинаковых сообщения пишут, и они прям выстроились у нас в ряд. Про туалет. Про туалет, говорит... 18+, если в туалет, Игнат пишет, я только по-маленькому, я быстро, я только по-маленькому, я перефразировал, чтобы вы понимали. И Гермашлин пишет, в очереди в туалет фраза, я только по-маленькому. Ну, это мы вообще с вами мейнстримы какие-то рождаем здесь прямо в прямом эфире. Двери открываются в поликлинике сейчас кнопкой. У врача хитрые. Только спросить, не пройдут. Кнопка открывается, дверь, Игорь. Что-то я не обратил внимания. Это в Москве? Вот я знаю, что я был у своего друга в больнице коммунарки, и там двери все такие, знаете, большая кнопка на стене. Ты нажимаешь, и они как вот в фильмах. Но там вообще, честно говоря, это отдельное впечатление. Больница в коммунарке – это как больница из лучших фильмов. Не дай Господь туда вообще кому-либо попадать. Не болейте, друзья мои, и не попадайте в поликлиники и в больницы. Но вот больница коммунарки, там все с кнопок, там вообще лифты, эскалаторы там и так далее. Поэтому лучше не попадать, но там все вот по последнему слову техники. Но вот чтобы в поликлинике с кнопки открывал врач дверь, я не видел. Раньше в советское время, ну вот я не жил в советское время, вот был бы Воркунов, он бы мне, конечно, рассказал бы все про это, как было там и хорошо. Но я был в поликлиниках советской эпохи, и там была лампочка раньше над дверью. И у врача был такой включатель-выключатель, и он так делал, там еще характерный звук был. Типа, входи, входи, свободно. Вот это я помню. Сейчас вроде как этой технологии нет. Григорий Спавлович, мне только по-маленькому. Но только по-маленькому, по-большому будем, когда алмаз добудем. Браво. Если это вы сами придумали, то браво. Если нет, то тоже браво. Все хорошо. Я один раз на кассе мужика с бутылкой воды пропустил, а он стал покупать много всего другого и 5 минут объяснял кассирше, какой ему товар конкретно нужен. Больше не пропускаю, пишет Игнат Тёмин. Я же говорю. Давайте, вкиньте за меня уже фразу, а то я в хандре, скучаю по Пиночету, пишет Хишедоу. Вкину фразу. Уже вкинул. Поехали дальше. Кишеду, давайте, пишите и радуйте теперь меня своими фразами. Вот я так и, честно говоря, не получил ответ от Игоря. Открываются ли у нас в поликлиниках? Друзья, кто вот посещает, у кого, может быть, есть ригидность или ипохондрический синдром, которые часто ходят по врачам. Скажите, двери сейчас что, открываются вот с кнопки? Слушайте, вот Унбо Бенто пишет. Доброе утро. В 220-й поликлинике еще лет 30 назад был красный и зеленый индикатор занятости врача. Унбо Бенто, не поверите, вы сейчас говорите про поликлинику, скорее всего, который находится на улице Замаренного. И ровно про эту же поликлинику с этим советским ремонтом и с этими лампочками с характерным звуком говорил я вам. Вот такие вот совпадения бывают. Мы говорим про одну и ту же поликлинику. Я бабушку на кассе пропустила, а она достала гору мелочи. Вывалил ее на кассу, а кассир начала это все пересчитывать. Я чуть на работу не опоздал. Такое тоже бывает. Бывает. Но я вот пользуюсь, я говорю, кассой самообслуживания быстро, комфортно, никто тебе не мешает, как будто бы за тобой, перед тобой, никто мелочь не достает, и, как правило, там нет очередей вообще. Я вчера заехал в один новый торговый центр, и, чтобы вы понимали, магазинов там, наверное, было, ну, штук 10 открыто. То есть площадей там огромное количество, а конкретно магазинов штук 10 пока. Ну, он прям новый-новый, прям совсем. Но зато и потом я спустился на минус первый этаж в магазин продуктовый. Так вы не представляете, там касс самообслуживания, наверное, было штук 30. И все были заняты. И обычные кассы, то есть там очереди огромные. Видимо, густонаселенный район, и он прям нуждался, этот район, в этом торговом центре. И нуждался в этом продуктовом магазине. И там прям вот очередь не протиснуться. Я стоял даже, ну там, правда, один или два человека передо мной было. Но на кассу самообслуживания в очереди простоял. Такое бывает у меня лично крайне редко. Да, говорит Игорь, врач открывает дверь. Поликлиника после ремонта. Интересно, интересно, не сталкивался я. Хишеду, как всегда, на свою тему. Про врачей тут шутит теперь. На кассе самообслуживания можно случайно два раза товар пробить и потом ждать 10 минут сотрудника магазина, чтобы он отменил, пишет Игнат. А вы знаете, вот меня в магазине все знают, у меня вообще есть такая способность и особенность. Меня как-то все запоминают. Вот меня в магазине все знают. Жена моя все время прикалывается надо мной. Говорит, ты куда ни придешь, с тобой все здороваются, тебя все соседи знают. Ну что такого в тебе? Ну вот что ты делаешь? Я просто, друзья мои, чтобы вы понимали, улыбаюсь и здороваюсь с людьми, которых вижу ежедневно. Вот в этот магазин я захожу ежедневно практически. Ну и меня запоминают, мне приятно, им приятно, мы улыбаемся, здрасте, здрасте. Ну понятно, что мы не обсуждаем, о, как жена, как дети, как что у тебя там и так далее. Как муж, какие пельмени берешь. Нет, такого не бывает. Просто элементарное такое вот уважение и вежливость. Привет, здравствуйте, здравствуйте, вот с соседями, с молодыми ребятами, соседями. Привет, могу сказать. То есть, ну вот, мне очень приятно. Так, а к чему я это все говорил? К тому, что будьте вежливы. Ну вот, если бабушка считает мелочь, ну, пусть посчитает немножечко. Слушайте, вы тоже будете в этом возрасте считать мелочь и после вас будет стоять и пыхтеть молодой человек. Поэтому будем сдержаны, друзья мои, будем сдержаны. Вот Антон Сергеевич пишет, на них еще воровать можно, на этих кассах, в качестве компенсации за работу кассира. Нет, друзья мои, мы ни в коем случае этого не делаем. Не-не-не-не-не, все, все, спокойно, никакие, не надо. КСО – это касса самообслуживания. Отличная тема, пишет Гермашлем, премия руководителем отдела. Правда, да, мне тоже нравится эта система, очень-очень удобно, быстро и без очередей. Доброе утро, здравствуйте. Слушаю вас, у вас две минуты.
1: Георгий, спасибо за эфир.
0: Да, слушаю.
1: Абсолютно такая же у меня фишка, как у вас. Если я где-то более 2-3 раз человека вижу, я всегда здороваюсь, и это очень помогает жизни.
0: Конечно.
1: Это поможет именно самый момент, когда ты не ждешь.
0: Наверное, да. Наверное, но это как минимум, вот как я уже сказал, элементарная вежливость.
1: Да, вежливость, главное оружие вора, помните фильм? Джентльмены удачи.
0: Ну да.
1: Вежливость, ну да, это самое минимальное, что мы можем делать, но это очень ценится именно, ну, люди, которые работают, да, вот просто поздороваться, улыбнулся, поздоровался, да, но такие вещи, вот я сам работаю в такси, но реально вот пассажиры садятся, особенно молодые там девушки, ребята, и просто молча, понимаете, просто вот сел и все.
0: Ну, это...
1: Да, сел, чего сел. Вот меня поначалу это пипец как раздражало, я прямо злился. Я понимал, что это их невоспитанность, это их проблема, но меня это дико, прямо взрывало меня это.
0: Скажите, одну звезду им рейтинга потом ставили?
1: Нет, ну это все глупо.
0: Я шучу, слушайте, я шучу. Но я понял, я вас услышал, я согласен с вами на все 100%. Ну как можно сесть в автомобиль, в такси и не поздороваться? Ну что это такое? Ну там, я не говорю там поддерживать беседу, ну просто здравствуйте, выходя, спасибо, до свидания. Это буквально пара слов. Неужели это так сложно? Меня бы тоже это бесило и раздражало. Увы, меня с детства все помнят, даже в тех местах, где меня не было, пишет Uno Bobento. Да нет, слушайте, это хорошее качество. Главное, чтобы вы не накосячили. Вот чтобы не было такого, что в магазин заходишь, и там ваша фотография с кассы. Знаете, вот в магазинах одежды такое. Бывает периодически персоналка, персональная комната, где персонал обитает, там открыта дверь, и на двери иногда бывают снимки. Человек, который что-нибудь ворует. Вот главное, чтобы не вот эти фотографии, ни в коем случае. Я помню, со своим «стоим-выбираем», пишет Александр, что нам нужно. А у меня жилетка синяя была, и ко мне раз в пять разные люди подходили и спрашивали, это магазин синего цвета, где вот это, где вот то. Я себя почувствовал работником магазина, моя очередь долго смеялась. Чтобы вы понимали, вот у меня есть такая же история, я буквально позавчера на тренировку ходил в этой жилетке. Мне Георгий Романович подарил жилетку от моего одного из самых любимых брендов, отечественных. Он подарил мне жилетку с «Локомотивом», там мерч «Локомотива» эта компания делает, и она красного такого цвета, потому что она в цветах железнодорожников, красно-зеленого цвета, но там зеленая маленькая нашивка, а в основном она красная. И ко мне подходили в магазине красного цвета и спрашивали, где лежит товар. Вы не представляете, какая реакция была у моей жены, она просто валялась от смеха. Ну, а я просто сказал, что я не работаю в этом магазине, а вот этот товар лежит там. Сейчас новости, а потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще 15 дронов на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, число уничтоженных беспилотников, направлявшихся на Москву, выросло до 25. Ранее вводились ограничения в аэропортах столичного авиаузла, а сейчас они сняты. В Белгородской области в результате атаки беспилотников ранены 3 человека. Такие данные привели в оперштабе региона. Там уточнили, что в Шебекине ранен мужчина. В селе Нежеголь Шебекинского округа при взрыве дрона местному жителю осколками повредило руку. В Волоконовском округе в районе села Фащеватого дрон атаковал автомобиль. Женщине со слепым и осколочным ранением оказана помощь Волоконовской ЦРБ. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пригрозили оставить Украину без разведданных. Спецпредставители президента США Дональда Трампа по вопросам мира выдвинули ультиматум во время переговоров в Майами. Как сообщает издание Axios, Вашингтон пойдет на этот шаг, если украинская армия не прекратит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Цитата. «Зеленский неправильно оценивает ситуацию», сообщил американский чиновник в беседе с журналистами. По его словам, своими действиями украинский лидер ставит под удар дипломатические усилия. Ожидается, что на следующей неделе американские дипломаты могут посетить Москву и Киев. Дональд Трамп назначил Кэти Захарию пресс-секретарем Белого дома. Бывшая представительница Министерства внутренней безопасности сменит Кэролайн Левитт. Об этом президент США сообщил в Truth Social. По словам Трампа, Захария сейчас работает старшим советником по коммуникациям этой соцсети. Ранее она представляла Министерство внутренней безопасности США и занимала должность заместителя помощника министра по связям с общественностью. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты +9. Сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до +13. Атмосферное давление будет ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Хит Москва
1: 94,8 FM.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
3: В эту субботу тема программы «Жизнь с нарциссом». В эфире психолог Мария Бразговская.
2: Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Имена. Поверх времен.
5: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
2: Каждую субботу после 15 часов.
5: Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
3: В это воскресенье тема программы «Простая или сложная началка. Инструкция для родителей». В эфире педагог-психолог Наталья Орлова.
5: В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

часов 7 минут в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 10 октября. Меня зовут Георгий Осипов. Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже идут, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Хешеду, знаешь, что пишет, Юд? Опрометчивое решение все было отдать Бабаяну паспорт. Вернется? А вот посмотрим, посмотрим. Может быть, вернется, а может быть, нет. Но все запланировано на понедельник. На утро понедельника вернется, конечно же, Георгий Бабаян к нам, ко всем. А вечером мы будем обсуждать в понедельник футбол с вами, потому что в российская премьер-лига вернулась. Ура, ура, ура. Просто хочется сказать. А вы думаете, все настолько, да? Серьезно, что паспорт вернули? Нет, нет, агент доверенности улетел как-то. Обещал вернуться. Просто, знаете, выдали разрешение на выезд ровно на эти даты. Разрешение на выезд было выдано, но никаких паспортов. Ну что ж, мы продолжаем. У нас сегодня хит-парад из психологов, из новостей, но тут уже четко, понимаешь, никаких специалистов нет в начале новости. Четко и в лоб. Психолог назвала причины бытовой неприспособленности зумеров. Вы ждали, вы получили. Не электросамокаты, а зумеры. Сейчас будем бомбить. Тенденция связана с воспитанием, а также с механизацией процессов. Об этом в беседе с нашей радиостанцией рассказала Татьяна Потемкина. Цитата. «Те вызовы, которые мы получаем из окружающей жизни, мы должны реализовывать. Нужно приобрести те умения, которые нам необходимы, и те знания, которые нам нужны. Сейчас очень многие аспекты человеческой жизни механизированы. Существует широкий спектр сервисных услуг. Иногда действительно в семьях не очень уделяют внимания этому, так как все механизировано. Помощи от детей вроде бы не нужно такой, какая была, например, в 60-е годы. Есть следующие факторы. Если нужны человеку те или иные навыки, и приучают ли его близкие к определенным навыкам. Может, еще третий фактор. Насколько социально одобрены те навыки, которые человек получает. И если они не считаются важными, а важным считается вести блог, делиться впечатлениями, то человек будет этим заниматься. Ну что, друзья мои, мы открываем хит-парад бомбежки на тему зумеров. О чем говорила наша психолог? О том, что сейчас нет той необходимости, которая была в 60-е годы, помощи детей родителям. О чем идет речь? Наверное, о каких-то бытовых вещах. Сходить в магазин, купить продуктов, может быть, даже убраться дома, посмотреть за младшими братьями. Почему нет? Потому что есть доставки. Есть курьеры, есть роботы-пылесосы, роботы-мойщики, есть няни, есть всякие разные кружки, секции, развивающие занятия. Это все есть, то есть помощь не нужна. Расслабили зумеров, то бишь старших детей, расслабили. Дальше, нужны ли человеку те или иные навыки и приучают ли близкие к определенным навыкам. Ну, то бишь, не знаю, там, в гараже перебрать мотор. Раньше, мне кажется, это было за такую награду просто прийти с батей, перебрать мотор, или просто тебя взрослые взяли с собой куда-нибудь. Такой, yes, я крутой. Сейчас ведь этого нет. Ну, сейчас этого нет. Это понятие размыто. Потому что есть компьютер. Ну, у нас тоже были, конечно, у нас уже были компьютеры. Но сейчас есть огромное количество других занятий, на которые можно променять поход с батей в гараж. Или там поход куда-либо со взрослыми. И третий фактор. Если не считается дело важным, как говорит наш психолог, допустим, там навык какой-то получить, да? Там навык, как я уже говорил, да, перебрать мотор и так далее. Просто оно не нужно. Вот ребенку выдали телефон, он ведет блог свой, допустим, снимает какие-то видео. И все, и нормально. Ведет свой блог, и самое то. Давайте разбираться в этом вопросе. Вот как вы считаете, как было лучше? Где пломбир был вкуснее, так сказать? Раньше или сейчас? И вот не кажется ли вам, что в любом поколении есть те самые зумеры, просто они по-другому называются. В мое время это было, это молодежь. Сейчас это называется зумеры. Вот в советское время еще как-то это называлось. Вот не кажется ли вам, что все-таки проблема в другом? Вот Игнат Тюнин пишет, дети — это бесплатные курьеры, уборщики, няни и айтишники. Заводите детей. Мне нравится, я поддерживаю. Я поддерживаю, заводим детей. Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире.
1: Здравствуйте, Георгий, Денис, девятиэтажный.
0: Здравствуйте, Денис.
1: Ну, зумер, конечно, молодцы, правильно все делают. Ну, да, как всегда, я всегда за них. Вот, ну да, то есть, а мы вообще, как человечество, все больше отдаем на аутсорс, согласитесь.
0: Конечно.
1: Раньше сами детей воспитывали, сами лечились, да, лошадей своих лечили сами. Вот, ну, разве что кузнецу отдавали подковать, там сложно. А мы все меньше делаем сами. Просто вот идем по этому пути. Они просто продолжают нашу тенденцию. А потом, вот в первом часе было вот про эти все ипохондрии и старость. Там прозвучало, мне очень нравится, энергосберегающее поведение. Было такое.
0: Было,
1: да?
0: Было.
1: Вот представьте, сварить нормальный щи или борщ. Мы щи-то это вообще примерно часов так 8-12 варить. Но борщ часа 4. Ну, с нуля, если, да? То есть там разделать там мясо, там бульон пока сварится, то все, пока он протушится, подстоится, ну, часа 4 займет, да?
0: Да, безусловно.
1: Вот. А если, конечно, он будет вкуснее, если сам делаешь, как у мамы. Вот. Но за эти 4 часа он заработает на 8 кастрюль этого борща, пойдет просто в кафе и поест. Да, там будет не так вкусно, но не настолько, чтобы 4 часа стоять в плите. Вот и все. Молодцы ребята и девчата. Все правильно делают. Это цивилизация называется. Это цивилизация.
0: Это правда. Это правда. Здесь с вами не поспорю. Спасибо вам, Денис. Вот Денис за зумеров. Здесь и сейчас. Зумеры красавчики. Зумер лучше заработает больше денег, потратит меньше времени, но пойдет и купит борщ в магазине или съест его в кафе, но время лишнее тратить не будет. Игнат пишет, что зумеры в советское время называли разгильдяями. Ну, либо тунеядцы. Ну, нет, тунеядцы — это все-таки другие. Ну, разгильдяи, да, наверное. Наверное, разгильдяи. Так, вот пишут, что а если мясо растить самому? Пишет Хишеду. Ну, да, если еще вот держать, знаете, в московском дворе там кур, овец, корову, она еще молоко будет вам давать, коз. Вот самое-самое то. Тот нечастый случай, когда я согласен с психологом. Зачем сейчас подросткам навыки накормить скотину, убрать в сарае, корову подоить, пишет Гермошлем. Ну, мне кажется, вы тоже немножечко преувеличиваете. Честно говоря, корову подоить, убрать в сарае, это вот накормить скотину, это все-таки вот максимально деревенская жизнь. Максимально деревенская. А сейчас речь идет о другом. Что вот зумер, допустим, вот мне понравилось, что вы пишет, таких еще называют бытовой инвалид. Да, это, кстати, очень модный сейчас термин, бытовой инвалид. Это тот человек, который не может себе даже яичницу приготовить. Он не понимает, как гладить одежду, потому что можно ее повесить таким образом, чтобы она просто отвисела. Я тоже, я вам говорил об этом. Я гладить не умею, но если надо, я как бы это сделаю. Но я не глажу. То есть я, можно ли назвать меня бытовым инвалидом? Наверное, в какой-то мере да. Но я с голоду не помру. Я яичницу себе приготовлю. И мясо могу пожарить. Что-нибудь там нарезать, настругать. Ну, могу. С голоду не помру. А зумер, если не будет возможности пойти в магазин и купить готовую пищу или сходить в ресторан, кафе, так он вряд ли что-либо сможет сделать. Не все. Опять же, всех под общую гребенку нельзя. Но большинство ровно такие. Понятно. Вот Хишедо, как всегда, про соседок тут шутит. Ага. Гермашнин пишет, заработают они за это время на 8 кастрюль. Они в телефоне будут тупить, а потом доширак заварят. Наверное. Но есть и те, которые посидят, что-нибудь запишут в какой-нибудь свой блог, если они блогеры, допустим, и у них все хорошо идет, запишут что-нибудь, и будет все работать у них на ура. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
2: Спасибо вам, всегда очень актуальные темы и тон доверительный.
0: Спасибо, спасибо.
2: Что касается современного поколения, вне зависимости, как его классифицируют, зумерами или чем-то еще, происходит, к сожалению, определенная деградация. Например, мои студенты, я журналист, последние 9 лет преподаю будущим редакторам. Они замечательные, одухотворенные, глубокие, много читающие. Но вот уже на отделении дизайна картина меняется разительно. На самостоятельных занятиях, если нет интернета, а последние тенденции запрещены, как вы знаете, связь на лекциях, уроках и так далее, они становятся абсолютно беспомощными. И мне говорят очень многие из тех, с кем я общаюсь, из самых разных социальных слоев, они деградируют. И если брать какие-то отдельные тенденции, конечно, 8 кастрюль борща не нужно, совершенно лишнее. Но все те, которые считают, что то, что они являются блогерами, это очень прибыльно, это положительно, это общая тенденция, но простите, это же духовная стадность. А что они могут сделать вообще в каких-либо критических условиях? А что касается нашего образования, давайте скажем пару слов. Это очень актуально. Что касается Болонской системы, уже внедренной нашими западными недругами и становящейся совершенным стереотипом сознания, ну, простите, все педагогическое сообщество, 78%, говорит, это натаскивание. Творческий процесс уже не существует. Только те, которые по старой академической, классической системе учащиеся, а у нас еще есть старая гвардия учителей, заметьте, я говорю, учителей, не педагогов, учителей. Вот в отношении них, на них еще все и держится. Наши победы на разных конкурсах. Ну, простите, это же уходящая натура, это же исчезающее поколение. Так же, как и в других областях. Самолетостроение, предположим, или в области ветеринарии, или в области создания новых антивирусов. Это же все уходящая натура. Вы понимаете, какова тенденция? А все больше кого? Иванов родства непомнящих. Унтерляги, Навальнят, Соросят. Это не их вина, это их беда. Понимаете?
0: Прекрасно, прекрасно вас понимаю.
2: Они бегут по воде, и поэтому трудно не замочить ног. Это система, которая реализовалась после развала, предательского развала универсального сообщества граждан Советского Союза, универсального. Там много можно назвать критических оснований, но перевешивает положительное, созидательное, творческое на базе, которое создано теми уникальными поколениями наших отцов, дедов, того героического поколения дедов-победителей, кстати, милосердных даже к поверженному врагу. А какова тенденция последнего времени? Убивают все живое в природе. Сначала волков, потом бобров, потом коров. Теперь за символ России взялись. Символ России, вдумайтесь, почему? Почему ученый, натуралист из Сибири говорит, они выходят к людям, да, но они похожи на велосипеды, обтянутые шкурами. Почему они выходят к людям? Потому что сотни тысяч гектаров леса переведены на дешевую древесину, вывезены за рубеж. Еще миллионы гектаров леса сожжены. Куда идти медведю, наивный, доверчивый, питающийся кедровником, также уничтоженным? Он идет наивный к людям. А там вместо людей человекообразные, забывшие о Боге, милосердие как такового не существует, а люди сострадательные, созидательные, зооволонтеры, зоозащитники, и кто живет по заветам Бога. А что сказано в Святом Писании? В тварь двуногую, четвероногую вложил я душу, равно живую, не мучь, не убей, спаси и сохрани, пусть всякое дыхание Бога славит.
0: Да, все, спасибо, спасибо вам большое за ваш звонок, я вынужден прервать. Я в какой-то момент, честно говоря, вот разделяю состояние наших слушателей, я слушал, я как на лекции был, прослушал, спасибо, вот Сухарик пишет, все правильно слушательница говорит, вот у Хишедова загрузка системы, перезагрузка, точнее у него оперативка уже все, вот а с точкой тоже присоединяется. Григорий Спойвы сразу сказал, в принципе, о чем будет речь, вы все угадали, молодец. Гермошлем удивлен, как мы от зумеров вышли в леса Сибири, а потом в религию. Вот таким образом, вот это лекция наша слушательница, она преподает в ВУЗе. Я так скажу, что многие фамилии, которые наша слушательница называла, экстремисты, террористы, мы отрицаем, порицаем это все, обязательно должен об этом вам сказать. Это как будто слушаю Эдварда Радзинского женским голосом, ЮВ пишет. Вот видите, какие у вас чувства вызвал звонок нашей слушательницы. 562 пишет, спасибо за эфир, и вам спасибо, что остаетесь на волне радиостанции «Говорит Москва». Кстати, про медведя мы говорили с вами прошлый эфир полностью практически. Посвятили его... то ли в субботу, то ли в воскресенье, проблемы с медведями. Это было в субботу, потому что там был Воркунов. И, кстати, здесь его и вспоминают, говорит, Воркунов сейчас слушает и поет гимн Советского Союза, пишет Игнат. Наверное, да. Представляете, вот сейчас многодетный отец, у него 3 ребенка, мама сейчас гостит, жена на работе, все идеально, как будто бы он стоит, дети встали и гимн поет. Представляете вот эту картину? Я почему-то ее представил. Все возможно. Все возможно. Так, вот читаю, что Григорий Спой предсказывал все темы нашей слушательницы. Протестующие школьники в Париже украли канистру с бензином и не смогли открыть крышку с защитой от детей и животных. Ну, тупые, пишет Григорий СПБ. Я почему-то не удивлен. Я не удивлен, что там такие водятся. Доброе утро, здравствуй, вы в эфире.
3: Доброе утро, про зумеров.
0: Да.
3: Тут недавно слышал на одной тоже другой радиостанции, вашей параллельной, рассказывал один журналист, его заливали. Он пришел вниз, спустился, а там живет зумер, он даже не знал, где перекрыть горячую воду. Этого человека залило. Он пришел, ему открыл наконец-то дверь, открыл дверь ванны и нашел ключик, где можно повернуть горячую воду, чтобы перекрыть воду. И потом уже вызвал сам же водопроводчика. Вот такой молодой парень, бытовой инвалид, даже не знает, где в его собственной квартире находится, где перекрыть воду. Вот.
0: Да, это правда. Я припоминаю, то ли вы нам писали и рассказывали в очередной теме про зумеров, то ли у меня кто-то вне эфира это рассказывал. Аналогичная ситуация, что просто вот если заливают или еще что-то происходит, они не понимают, что делать. То есть для них это просто катастрофа. Они залазят в нейросеть, делают промпт, смотрят, что... То есть они не понимают, что происходит вообще. То есть это какой-то апокалипсис для них. Абсолютно обычная история. Куда гадить-то ему показали, пишет Кишеду, и где миска с кавкой? Ну уж не будем все преувеличивать, но я думаю, что показали. Я думаю, что там было сказано много этому, тому самому зумеру, который натворил эту ерунду. У меня тут ситуация случилась на дороге. Я начал подрезать как раз тот самый зумер, с виду просто школьник, и пытался меня, разъяренного в моменте, понятно, что опыта-то у меня побольше в вождении, понятно, что у него не получилось сделать то, что он хотел, и что-то начал учить меня за рулем, Я, честно говоря, сказал ему все, что я о нем думаю, что пора делать уроки, и не надо на дороге себя таким образом вести. Но, честно говоря, они еще и борзоватые бывают. То есть не то, чтобы каждый из них не понимает, что делать при протечке или при том, когда он заливает, или не зная, как приготовить яичницу, но они еще и дерзкие бывают, резкие. Вот мне кажется, что все-таки мы прошли ту самую школу жизни, когда нас учили, что так негоже себя вести. Мне кажется, что и мы вправе немножечко корректировать их поведение, иначе это будет просто какой-то дикий лес. Сюжет из 12 стульев пишет Зурита, это про зумера, который не может перекрыть кран. Ну да. Главное, чтобы сериал не сняли на 12 стульев. Новости наговорит Москва.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 10:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 560 дронов ВСУ. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа, сообщили в Минобороны. Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. СКР завершил расследование по делу немецкого журналиста Михаэля Мартенса. К уголовной ответственности корреспондент газеты «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» привлекается заочно. Об этом сообщил ТАСС источник. 26 августа Басманный суд Москвы заочно арестовал репортера по обвинению в разжигании ненависти и вражды. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до 6 лет колонии. 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы, цитата, «помочь убить больше русских». Конец цитаты. Кабмин направит 3 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры. Средства получат несколько регионов, сообщает пресс-служба правительства. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Уточняется, что принятое решение позволит

0: этом, как отметил синоптик, в эти выходные в центральных регионах европейской части России ожидается прохладная погода. Температура воздуха будет близка к многолетним значениям, возможны локальные дожди и порывистый ветер. Далее о валюте и фактической погоде. В столице курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 9. Сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 13 атмосферное давление будет ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
2: В эту субботу тема программы «Зачем нужны анализы? Современные методики клинических исследований в ветеринарии» в эфире ветеринарный врач-онколог Юлия Меликова.
1: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
2: В эту субботу тема программы «Сердце». В эфире заведующий кардиологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий, врач высшей категории, доктор медицинских наук Андрей Пронин.
1: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
2: Вопросы ЖКХ. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов.
1: Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
9: Марин, ну куда ты опять собралась?
10: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
11: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
9: Рассказываем по пятницам после 12.
11: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
12: Право знать. Говорит Москва.

10 часов 37 минут в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 10 октября. Меня зовут Георгий Озимов. Просыпаемся, пробуждаемся.

Наши координаты — смс-портал +7 958 48 94 8. Телеграм для сообщений — говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже идут, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и в «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Ну что, продолжаем бомбить с вами на тему зумера. Вот Игнат Тёмин тут мне уже предъявляет, говорит, да чего тут уж говорить-то? Зумеры даже подстаканник в автомобиле поменять не могут. Это камень в мой огород, но я вам тоже скажу, почему так. Я не лезу туда, где я могу навредить, и это может потом привести к тем последствиям, которые будет крайне тяжело исправить. Вот, допустим, я не полезу делать электрику. Ну, не полезу. Даже какие-то элементарные вещи. Потому что, во-первых, я боюсь, что меня ударит током. Во-вторых, я боюсь навредить. Я не полезу менять подстаканник, если я это не умею делать. Поэкспериментировать можно всегда. Но, знаете, на какой-то такой вещью, которая, ну, несложная. Вот у меня дома система такая, ну, она обычная абсолютно, светодиодная или как они, ну да, наверное, светодиодные лампы, и подключаются они, проводка сделана таким образом по потолку, что там в огошке, знаете, вот такие вот, ВАГО это фирма, если я не ошибаюсь, и там не просто нужно лампочку там открутить или достать, вставить обратно штекер, а там такие оголенные провода, и нужно туда вставить, соответственно, в этот ВАГО, туда, там, соответственно, закрепить. Вот мне все говорили, не лезь, испортишь и так далее. Но я же понимал, что это обычная система, абсолютно обычная, такая же, как, ну, я это делал 100-500 миллионов раз. Пожалуйста, разобрался, делаю. Вот теперь гордо меняю лампы по дому. Они по одной, у меня их очень-очень много почему-то. Я по одной меняю абсолютно спокойно дома, поэтому... Что можно малой кровью потом исправить после меня, я пробую сделать сам. Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире, 7373948.
1: Да. Смотрите, не то чтобы от жадности, но я как-то с юности старался освоить все вот эти бытовые вещи, такие как электрика, ну такая в условиях дома. Какая-то сантехника, там, плитку где-то там, то есть самостоятельно, потому что... Я сделаю так, как нужно именно мне, потому что иной раз объяснить мастеру то, что тебе нужно, достаточно трудно, особенно в наши дни. Вот сейчас это какая-то просто проблема найти вменяемого мастера за адекватные деньги. Адекватные – это, ну, выше, так сказать, среднего значения, которое вам кажется нормальным. То есть сейчас все стоит очень дорого, поэтому когда вы сами меняете ту же самую лампочку, ну, я подозреваю, что какой-нибудь электрик минимум 5000 с вас возьмет за эту работу. 5000, ну, не знаю, как для кого, но для меня, в общем и целом, это ощутимые деньги.
0: Ну, конечно, конечно, это большая сумма. Ну, не 5, может быть, 3. Тоже неприятно, как будто бы.
1: Тут еще история в том, что, понятное дело, что электрик к вам приедет на машине, бензин стоит дорого и все остальное, он просто за 3000 к вам может не поехать.
0: Конечно.
1: Вы очутитесь перед таким вот таким выбором, что делать. Поэтому, когда вы сами можете, это очень классно, очень классно. Поэтому, я не знаю, я как-то все сам делаю обычно. И, так сказать, мне это позволяет. У меня, ну, инструмент всякие разные есть, потому что я когда-то работал в сервисе, и у меня был свой сервис, это было давно, но все это осталось, и все это, так сказать. И даже в автосервис я обращаюсь, если вот, ну, что-то такое нужно сделать, ну, что у меня нет, например, какого-нибудь там компьютера с специальной программой, там, мерседесовского. Вот нет, я поехал, машину отдал сервис. А так...
0: Star Diagnostics она называется.
1: Да.
0: Старуха в простонародье.
1: Вот, поэтому я считаю, что... Нет, если есть деньги, тогда да. Сидишь дома, пьешь кофеечек... Человек пришел, тебе все сделал, ты ему заплатил, дал на чай, ему хорошо, вам хорошо, вы остались друзьями. Вот. А если вас душит жаба, то, ребят, ну, придется самому осваивать все эти истории. Но тут есть плюс, я говорю, вы сделаете именно так, как вам нужно, и вы будете знать, что именно вы сделали и как, и где может, так сказать, быть слабое место.
0: Да. Понял вас, лимузин, спасибо большое за ваше мнение. Вот Соловей Разбойник пишет, наконец-то за пехой рукастых парней стало норм. Кайфуем, видимо, Соловей Разбойник, он рукастый парень. Я вам рассказывал здесь историю, как ко мне приехал мастер по ремонту посудомоечных машин. И он говорит, я ушел с основного места работы, говорит, теперь здесь мое основное место работы, потому что я хорошо зарабатываю, ну, реально классно сделал свою работу, у меня насос перестал работать, посудомоечной машине. Я думал, что я попал на очень дорогой ремонт. Оказалось так, что осколок попал в систему, и насос блокировался, чтобы не навредить себе же самому. Человек починил за очень вменяемые деньги, но вот туда бы я не полез. Мир снов пишет, вот уже экспертные мнения подъехали. Если лампы приходится часто менять, это может означать, что схема собрана неправильно или лампы греются сильнее, чем это допустимо. Ну нет, не настолько часто, слушайте, но вот за 3 года я поменял, ну у них же есть срок, да, там они по времени работают. 3 штуки я поменял. Вроде мне кажется, что это за 3 года достаточно такая хорошая цифра. Бор присылает мне ужасную фотографию. Я вижу, что это кухня. Я вижу, потому что место для фартука, он делает ремонт. Ремонт, это, конечно, хорошо, но когда он заканчивается. Но ремонт, как вы знаете, нельзя закончить его, но можно только приостановить. Поэтому Бор... Терпение, удачи и сил. А, кстати, то, что говорил наш слушатель Лимузин, который нам только что звонил. У меня многие друзья так рассказывают, что они смотрят на Ютубе ролики. На Рутюбе, Ютубе, неважно, где-нибудь смотрят ролики и потом делают, повторяют. Вот я бы не решился. Говорю, положить плитку, допустим, я бы точно не решился. Сделать как... Ну, не моя, понимаете, эта история. Ну, какие-то другие вещи, в чем-то другом разобраться... Почему бы и нет? Вот Мирснов пишет, что срок от 3 лет как раз. Ну вот смотрите, я 3 года, кстати, сегодня 3 года как раз с того момента, как я там живу. Или ну да, 3 года, нормально, мне кажется, 3 года то, что нужно, вот отслужили, и слава богу. Да они на маркетплейсе, эти лампы стоят там. Раньше по 140 я их брал, сейчас чуть подорожали, где-то около 200 рублей стоят. По-моему, очень даже терпимо. Сколько лампы Ильича сейчас нынче стоит? Я давным-давно не покупал. Наверное, тоже, наверное, плюс-минус там 100 с копейками, поэтому нормально. Хишеда пишет, стал автомеханом, начав чинить свою тачку. Со словами «сломать я и сам смогу». Задолбали люди, у которых руки не с того места растут, которые себя еще и... так вот, пытаюсь перефразировать. 3 шкуры содрут, и ломая при всем этом другое параллельно. Ну да, слушайте, на самом деле есть такие вот мастера, которые еще и тебе и навредят. Я... На прошлой неделе занимался прям плотно автосервисом, я вам говорил. Я вам абсолютно точно могу сказать, что вот сервис, где тебе колодки поменяют условно там за 2000 рублей, и сервис, где тебе эти же колодки поменяют за 15 тысяч, ничем не отличается. Просто где-то есть мастер-приемщик, где-то его нет, где-то тебе постелят, значит, на сиденье, чтобы не испачкать вот эту вот пакетную штуку и руль замотают, а где-то этого нет. То есть все от этого, вы платите за вот этот комфорт. А мастера везде одинаковые, везде накосячат, везде сделают нормально, как попадете. Поэтому у меня абсолютно точно теперь есть уверенное мнение на это. Когда не надо переплачивать, не переплачивайте. Везде сервисы одинаковые. Сложную проблему решит только 5% из всех сервисов в Москве. А с легкой можно и в любой поехать. Ну, где вы, конечно, бывали. Не в любой встречной, а все-таки... Лучше почитать отзывы или рекомендации от ваших друзей. Ильича стоит рублей 15, пишет Сухарики. Серьезно? Юль, если не сложно, вот на параллельном компьютере, введи, пожалуйста, лампа 60W. Мне вот даже интересно, сколько... Неужели 15 рублей вот эта вот самая обычная лампа Ильича? Мне кажется, что таких 60. Ну, 50 пусть будет, не столь важно. Пусть будет 50 ватт. Собственноручно могу поменять пол, ламинат, паркет, линолеум, плинтус, без разницы, пишет Григорий СПБ. Красавчик, слушайте, я не смогу. Вот Игорь спрашивает, содрут? Что это? Ну вот, когда вас возьмут и обманут, и возьмут очень-очень много денег. Я вот сейчас как какой-то, знаешь, вот, ипохондрический синдром это. Вот сейчас я был объяснением термина «содрут». Вот мы смотрим, слушайте, да, есть и за 27 лампочка. 77, 82, 80. Вот это более ближе к той сумме, которую я представлял. 60 как раз ватт. Ну, где-то в районе 80 рублей. От 27 до 100, я думаю. Вот так они и стоят. 76. Вот это вот сколько стоит, подожди, вот. 39 есть. Ну, то есть вообще дешево. 30, 31, 54. Дешево-дешево стоит. Ну, она будет недолговечной. Сколько вот она служит? Служит. Давным-давно я не пользовался ими. У меня вот есть какие-то там торшеры, но они включаются крайне редко. Вот там вот, вот такая вот лампочка. И то, мне кажется, я энергосберегающую поставил. Заведи дачу, пишет Олег, научишься всему. Очень хочу себе дачу. Я очень прям мечтаю о даче. Думаю, что когда придет тот самый возраст, когда меня задергает ипохондрический синдром, я буду обязательно с дачей и там разбираться. В саду где-нибудь еще. А я нашел для себя мастера по ремонту автомобиля, пишет Сергей Александрович. Я даже дальше вот, не продолжая читав, скажу. Красавчик, найти себе мастера по ремонту автомобиля хорошего, это дорогого стоит. Теперь только у него и ремонтируюсь. Вам повезло. Вам реально повезло. Потому что я вот с одной и той же проблемой приезжаю в очень хороший сервис, где работают мои знакомые, мои друзья. Они не могут разобраться в проблеме. Вот что я приезжал в обычный сервис, где не могли разобраться в проблеме, что я приехал сюда. Вот менять все подряд, знаете, как методом тыка. Это очень-очень дорого и непрофессионально. Поэтому я такой подход не поддерживаю. Хотя сервис позиционирует себя как супер-супер нишевый, как сейчас модно говорить, вот разбирающийся конкретно в этой модели и в этой марке. Какая марка? BMW, конечно. BMW. Какая может еще марка мучить вас? Конечно, BMW. Так, есть лампы накаливания дешевые, но потребляют больше раз в 5, в 9, чем светодиодные мерснопи. Ну да, слушайте, там за электроэнергию будете платить. Хотя раньше все пользовались, и никто даже не парился. У меня вот дома висит люстра чехословацкая, чтобы вы понимали. Я делал в классическом стиле ремонт, и мы с супругой нашли красивую хрустальную вазу на Авито, которую отдали нам за какие-то сущие копейки, мы за нее заплатили, типа там. Ну, я не помню. Прям вот очень-очень дешево. Она в шикарном состоянии, мы сами поехали, туда снимали ее, забирали, в одеяло перематывали, возили. То есть вот этот вайб, хотел сказать, вот эта атмосфера была, так сказать, сохранена. И она у меня висит дома, там вот те самые обычные лампы. Она прям с лампами нам отдала эту люстру. Они не перегорают, потому что мы крайне редко. Она просто, знаешь, для красоты висит у нас. И там вот есть эти лампы. Но я ни разу не менял, поэтому не знаю цены на эти лампочки. Но я думаю, что потребляет она электричество, если постоянно ей пользоваться. Мам, дорогая. Олег пишет, Мерин может. Да, Мерин вас тоже может замучить так, что мам, не горюй. Пишет, винтажный дух прошлого зурит. Да, вот я же люблю все винтажное. И люстра у меня тоже дома винтажная. Так, вот Алексей что-то прислал. Я, Алексей, не могу, к сожалению, открыть, потому что, видимо, вы фотографию прислали. Для ремонта своего старенького Вита, это Мерседес Вита, снимаю гараж на час за 400 рублей и кручу сам. Это, видимо, 400 рублей где-то... Ну, я просто не знаю таких цен. Это гараж самообслуживания, как мойка самообслуживания. Я видал такие. У меня раньше такой был недалеко от дома, но никогда этим не пользовался. Кстати, если вы рукастый и у вас есть инструмент, почему бы и не воспользоваться такой вот услугой? 400 рублей в час — самое то. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я хочу вам выразить благодарность и думаю, что меня поддержат все радиослушатели за то, что вы, в принципе, принимаете телефонные звонки. К сожалению, ваш коллега Георгий Бабаян вот не любит принимать звонки, а это, по-моему, неправильно. Думаю, что если вы будете вместе с ним принимать звонки, как и сегодня, самостоятельно, то вам все радиослушатели будут благодарны.
0: Хорошо, Олег, я вас услышал. Спасибо за ваше мнение. Да мне кажется, что и Георгий принимает звонки. Просто когда мы здесь вдвоем, у нас же разные форматы программ. Вот я сегодня один, у меня есть возможность попринимать ваши звонки, с удовольствием вас выслушать. Когда мы вдвоем, просто даже времени не всегда хватает, у нас формат программы другой, не обижайтесь на него, но в его программах, что отбой, что по утрам вот сейчас работает, он всегда берет звонки, и я свидетель, поэтому просто все зависит от формат программы. Вот в голевой передаче мы тоже не берем звонки, потому что у нас всего лишь час времени, и мы не успеваем даже с друг другом все обсудить. Просто разные форматы, не обижайтесь. Олег, так, спасибо за ваше мнение. Вот Ирина тоже пишет. Я как будто бы, знаешь, на какие-то положительные комментарии в свою сторону напросился. Спасибо за эфир. Вот. Вам спасибо, Ирина. Не буду, все-таки это неправильно, наверное, в свою сторону читать лестные слова. 400 рублей – это с инструментом, Дамир пишет. Слушайте, вообще красота. Я вам рассказывал, вот на Ладе Ларгус, на классике, на прошлой неделе мы обсуждали, что 4 свечки поменять, которые я купил там за 100 с чем-то рублей, мы купили, и провода за 900, то есть все вместе. Обошлось это, получается, 900 и 700, 1600 рублей. Свечи с проводами, причем свечи хорошие. А поменять стоило 2500. Но это как будто бы несоразмерно стоимости запчастей. Но вот такие вот цены на сервис, если бы я бы знал, что такое существует с инструментом. Ну что там, если есть свечной ключ, что там стоит поменять свечи на классики и провода? Один провод достал, другой вставил, там вообще легче простого. Мне кажется, что 2500 рублей – это прям такая уверенная цена за такую работу. Я бы с удовольствием бы сам бы поменял. Почему нет? Это бы точно бы смог. Главное не пережать, как я понимаю. Спасибо, 36-й вам. Мне приятно. Просто ему пофиг. Но тоже не обижайтесь, пишет Миша Николаев. Наверное, Миш Николаев. Вам, кстати, доброе утро, вы к нам присоединились, нам приятно. Вот вы еще писали сообщение, мне понравилось. Сейчас. А, ну это к звонку нашего слушателя лимузина, что он, работая в сервисе, забрал с собой весь инструмент. Ну, это только предположение. Предположение. Еще вы добавляли, Миша, что сфоткал, как было, делаешь точно так же. Вот не все способны. Во-первых, не все способны сфоткать, как было, а во-вторых, не все способны, так сказать, повторить. Всегда все делаю сам и своими руками, пишет Дмитрий. За что в кругах людей... Вот я вот это слово, чтобы вы понимали, меняю. В кругах людей, у которых руки растут не из того места. Вместо одного слова использую вот такое словосочетание. Приятелей... Прослыл человеком скупым и жадным, пишет Дмитрий. Да нет, слушайте, ну потому что лучше сделать самому, ну типа так себе, чем сделать за деньги, точнее отдать эти деньги человеку, который сделает точно так себе, точно так же, как и вы. Если вот есть эта уверенность, надо пробовать. Я то же самое говорю про мойки. Вот я получаю удовольствие, искреннее удовольствие сам мыть свой автомобиль. Но мне не нравится чаще всего химия, которая вот на мойках самообслуживания, плюс очереди огромные, плюс перед тобой какой-нибудь человек, который, знаете, доставит вот тоже в коротких видео, вертикальных, очень хорошо многие блогеры это сняли, как, типа тот самый человек, который перед тобой на мойке самообслуживания. Вот он достанет ведро, губки, полироль, воск свой, у него еще будет куча, еще пену свою, знаете, вот этот, который так пульверизатор, который покрывает пеной. У него будет своя пена, потом он будет специальным таким ёршикообразным предметом чистить свои диски, потом протирать и так далее. Ну, такое себе. То есть вот это часто очень встречается, поэтому я крайне редко заезжаю на мойку самообслуживания, но я получаю искреннее удовольствие от этого. Потому что, как правило, на большинстве автомоек, как-то мы ушли с вами глубоко в автотему, на большинстве автомоек будет такая же плохая химия, такие же там плохие тряпки будут, как у вас в автомобиле же. Но вот я приезжаю на мойку со своей тряпкой, я купил хорошую себе тряпку и не одну, поэтому приезжаю, чтобы мою машину не царапали вот этими тряпками, которые на мойках чаще всего встречают. Сергей Александрович пишет, главное, чтобы при выкручивании свечей грязь не попала в цилиндр. А это надо вовремя менять свечи, чтобы та самая грязь, нагар вы имеете в виду, чтобы не попадала в колодцы. Это правильный совет и правильное мнение. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. У микрофона был Георгий Осипов. Всем хорошего дня, счастливо и пока.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Забайкалье легкомоторный самолет произвел жесткую посадку. Это произошло в Сретенске. Летчика и авиатехника Cessna-182 госпитализировали. По предварительным данным, у самолета при взлете отказал двигатель. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в СКР. Уголовное дело возбудили после гибели председателя УИК в Херсонской области. Елена Литвиненко стала жертвой ударов дронов ВСУ. Расследование ведется по статье об убийстве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 8 октября украинская армия дважды атаковала беспилотниками жилой дом в поселке Новая Маячка Алешкинского округа. В результате погибла председатель участковой избирательной комиссии номер 47 Елена Литвиненко. В московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Причина – сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Как сообщили ТАСС, в гидрометцентре предупреждение будет действовать в течение субботы. Накануне подобный уровень объявлялся до 9 утра 10 октября. Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерс» в Шанхае. Российский теннисист обыграл немца Яна Ленарда Штруффа. Встреча завершилась со счетом 4-6, 6-4, 6-3. Соперником Медведева в следующей стадии турнира станет победитель матча, в котором сыграет аргентинец Томас Мартин Эчеверри и чех Далибор Сварчина. Общий призовой фонд соревнования в Шанхае составляет 9 400 000 долларов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 9, сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 13, атмосферное давление будет ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
3: Реклама.
6: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол,
5: Голливуд.
10: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
11: «Женщины на российском престоле». В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Марина Накишова.
10: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции.
13: Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
3: Говорит Москва.
10: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
14: Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
15: Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Процесс постановки диагноза в современной ветеринарии практически всегда связан с клиническими исследованиями крови, мочи и прочих продуктов жизнедеятельности организма. С помощью таких показателей можно установить не только, чем болеет животное, но и ответить еще на десяток сопутствующих вопросов. Правда, иногда врачи злоупотребляют подобными направлениями. Владельцу животного это влетает в копеечку, и что делать в подобной ситуации, непонятно. У нас в гостях ветеринарный врач, практикующий онколог, кандидат ветеринарных наук, исполнительный директор ветеринарной клиники «Нью-Веттех» Юлия Меликова. Юлия, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Вот я знаю, что вы, помимо того, что вы практикующий ветеринарный врач, вы много выступаете, у вас есть интересные лекции, и одна из этих лекций называется «А нужны ли анализы?»
16: Да. Какие выбрать анализы? Да, какие... А нужны ли анализы?
15: А нужны ли анализы, да. Вот я честно скажу, когда ты приходишь к ветеринарному врачу, ну, очень многие владельцы жалуются, что тебе выписывают сразу огромный перечень разных анализов. Ну, хорошо, если они все пригодятся. Но иногда возникает такое ощущение, что, ну, это вот как бы, ну, так, вот, ну, на всякий случай, а давайте посмотрим. С другой стороны, понятно, что, ну, современная медицина без подобных исследований обойтись не может. И вот где та золотая середина?
16: Это очень хорошая тема. Почему? Потому что есть такое понятие, как гипердиагностика, а есть такое понятие, как недообследованный пациент.
15: Не бывает полностью здоровых пациентов, бывает недообследованных.
16: Все верно.
15: Я знаю эту присказку, да.
16: Все верно. Дело в том, что если мы говорим про диагностику в целом, нужно понимать, а для чего нужен тот или иной анализ. Или та или иная, да, диагностика. Рентген, УЗИ, анализы крови, мочи и так далее. Давайте сразу по ходу, да, разберемся, когда нужны анализы, когда не нужны. Если мы говорим с вами про пациента, который пришел на прием просто на диспансеризацию, что я очень активно рекомендую. Почему? Потому что лучше предупредить, чем потом лечить.
15: Я тоже это всегда популяризирую.
16: Да. А я скажу о том, что неоднократно говорила, еще раз скажу уже в эфире, да, о том, что Диспансеризация животных до 5-летнего возраста должна осуществляться как минимум раз в год, если нет никаких жалоб и симптомов. И, соответственно, старше 5-летнего возраста уже можно делать 2 раза в год, да, вы когда приходите на вакцинацию, и там, не знаю, через полгода еще. Плюс обработки от паразитов, плюс и обязательно вакцинация, потому что это профилактика порой смертельных инфекционных заболеваний, да, это летальный исход, при которых возможен. Опять же, бешенство, про которое мы с вами
5: еще поговорим, забывать. Кстати, по поводу бешенства, чумы плотоядных.
16: Да.
5: Отдельные, но, да, да, отдельные темы.
16: То есть вакцинация как профилактика. Я всеми руками и ногами за, мы сами вакцинируемся и так далее. Что касаемо диагностики. К примеру, пришел к нам пациент. К примеру, это кошка. Кошке рвота. Да? И владельцы говорят, вы знаете, как-то в последнее время рвота участилась. Допустим, кошке 8 лет. Первым делом, что спрашивает врач, сдавали ли уже какие-либо анализы, да, чтобы врач посмотрел. К примеру, ничего не сдавали, первый раз пришли к врачу. Но у кошки рвота. В целом, при осмотре клиническая картина без каких-либо особенностей, кошка активно интересуется. Я еще обычно разрешаю походить по кабинету, у нас соблюдаются вот эти все условия стерильности.
5: Посмотреть за поведенческими реакциями,
16: обязательно,
5: вы хотите.
16: А плюс она еще привыкает и расслабляется. Когда ее в тиски, кошка такая, ну, ничего себе.
5: Зачем? Попала я.
16: Да. Кто ты вообще? Человек в белом халате. А когда мы разрешаем ходить, они ходят, они очень часто, как ни странно, приходят на коленках посидеть к врачу. Ну, удобно, видимо, им там. А у меня еще есть такое место под столом, и собаки и кошки любят туда почему-то садиться. И вот прям рядом, да, возле меня. На стол ко мне можно ложиться. У меня можно кошкам, собакам ходить по кабинету, и даже нужно. И я периодически смотрю. Это уже диагностика определенная, да, выявление каких-либо симптомов. Следующий момент. У кошки рвота. Можно ли назначить ей противорвотное и отпустить домой? Категорически нельзя. Почему? Потому что кошка – любопытное животное, и она могла что-то проглотить, что-то, что не переварится в ее желудке или застрянет в ее кишечнике. Соответственно, нам нужно сделать УЗИ и посмотреть, нет ли там какого-то инородного предмета. Я просто какая-то вот из головы взятая
5: Кстати,
16: ситуация.
5: Кстати говоря, у меня вот буквально 2 года назад мой кот съел вот от шапки Пум-Пум. Он его практически полностью, прошу прощения за это слово, сожрал, по-другому я не могу сказать. И, ну, правда, обошлось без операционного вмешательства, но все-таки, в общем, долго мы выводили.
16: Вот.
5: Да,
16: в игре, да, кошка поигралась, может что-то съесть. Дождик, это вообще моя боль, дождик, который на Новый год, скоро Новый год, дорогие слушатели.
5: Да, не забываем, дорогие друзья, дождики нам противопоказаны.
16: Да, мишура, дождики, а еще хуже, когда крутят нитку и играют вот там что-то вяжут на нитку обычную швейную или клубок ниток где-то бросают. То есть кошка в игре может заиграться и все это съесть из... слопать, и это все застрянет.
5: И самое противное, что она не сможет самостоятельно зачастую вывести из своего организма вот этот предмет.
16: А нитка вообще может нанизывать кишечник, то есть она пошла где-то застряла там, ну, где-то застряла в слоях там, и пошла эта нитка, и наслаивается кишечник.
5: Мне как... друзья показывали такую операцию, да.
16: Да, понимаете, поэтому эта история, что, во-первых, опытный врач УЗИС должен это все найти, обнаружить и сказать, да, мне не нравится, есть характерные признаки, и врачи этому учатся постоянно, постоянно. То есть врач, как меня спросили, кто такой хороший врач, как найти хорошего врача? Это человек, который учится постоянно. Мой руководитель научный по кандидатской диссертации Виктор Яковлевич Никитин, очень заслуженный профессор, он, там, у него очень много достижений, он всегда говорил такую фразу, мы живы, пока мы учимся. Поэтому мы учимся.
5: Золотые слова.
16: Соответственно, мы сделали УЗИ. К примеру, нам не нравится какой-то участок кишечника, да? А как давно была эта рвота? Началась. Ой, вы знаете, она началась 2 недели назад. А сейчас она прогрессирует. Почему? Потому что идет раздражение, и у животного, например, там и в желудке, в части кишечника, еще где-то что-то мешает. И пища попадает, рвота возникает. Может быть, в пищеводе проблема. Мы не видим, например, ничего в кишечнике, в желудке, брюшная полость чистая. Но рвота есть. Может быть, инородный предмет в пищеводе или, например, перерастяжение пищевода и так далее, нам нужен рентген, да, мы отправляем на рентген. И методом исключения мы должны понять, а что же у нее, почему рвота это возникает, и почему она
5: и
16: участилась, и на каком участке. Нужны ли анализы крови? Да, особенно если мы говорим про кошку, у которой могут быть инфекционные заболевания, и на этом фоне какие-то изменения в кишечнике. Есть такие заболевания, как лейкоз-иммунодефицит, которые, к сожалению, могут приводить к развитию различным гастроэнтеропатиям и лимфомам, на секундочку, да, потому что это как предрасполагающий фактор вирусной инфекции. И так далее. Анализы крови. Вообще у кошек анализы крови и, в частности, такой почечный профиль иногда это называют, когда мы смотрим функцию почек, и определенные показатели, такие как креатинин, мочевин, могут быть повышены.
5: Это общий анализ крови?
16: Это биохимический анализ.
5: А вот я как раз хотел бы, давайте о биохимии мы поговорим чуть позже, да. Вот на какие вопросы для врача содержится ответ в общем анализе крови у кошек и у собак? Потому что, ну вот, я даже, например, я не ветеринарный врач, но я, собственно говоря, всю жизнь в кинологии, но и я зачастую затрудняюсь ответить на этот, казалось бы, простой вопрос.
16: А, кровь, да? Что показано в клиническом анализе или в общем клиническом анализе крови у кошки или у собаки? Это общее. Например, там есть такие клетки, как эритроциты, есть клетки лейкоциты и есть пластинки тромбоциты. Лейкоциты – это целая группа клеток. Туда входят, там, есть лейкоциты, есть лимфоциты, они, даже лейкоциты подразделяются, есть там гранулоциты и так далее, да, это тоже не будем сильно углубляться. Мы берем три категории – лейкоциты, эритроциты
5: и тромбоциты.
16: И тромбоциты. И то есть белая, красная кровь и пластинки. Что нам, давайте с тромбоцитов начнем. Тромбоциты – это пластинки, которые способствуют формированию сгустков крови и способствуют тому, чтобы не развивалось кровотечение. Там есть факторы свертывания крови, это отдельный анализ. Так вот, понижение тромбоцитов может указывать на нарушение функции свертывания крови. А повышение тромбоцитов на риск развития тромбоэмболии, например, особенно там у кошек, у собак, у возрастных собак мы можем это в анализе видеть. Не всегда, да, это какое-то повышение именно тромбоцитов. Нужно обращать внимание при значительном и так далее. Или, например, животное мало пьет, тоже может быть концентрация клеток активная.
5: Как говорят, густая кровь.
16: Густая кровь. Да. А это всего
5: я
16: лишь...
5: Я знаю, что ветеринары против такой формулировки. Но
16: мы понимаем, о чем речь, да. Соответственно, если животное перед анализом мало пьет воды, могут быть, например, эритроцитов много там и так далее. Вот это все нужно учитывать обязательно. Про тромбоциты понятно. Следующее – это эритроциты. Эритроциты тоже содержат в себе, помните, из школы, да, эритроцит несет в себе гемоглобин, там есть, содержится и так далее. Это показатели красной крови. И, соответственно, мы понимаем, что может быть анемия, понижение этих показателей. Обязательно смотрим эритроциты, гемоглобин, гематокрит и так далее.
5: Тут еще говорят, гемоглобина мало.
16: Вот, гемоглобина мало, и мы большое значение уделяем гематокриту, да, низкий гематокрит. У кошек, например, вот у меня вчера был пациент, 15 был гематокрит. Это очень низко. И мы пошли на переливание крови у кошки. А сейчас мы подняли при помощи препаратов до 27 и радовались вчера всей клиникой вместе с владельцем и вместе с кошкой. Понимаете? То есть вот те показатели, которые мы отслеживаем. Дальше мы говорим про лейкоциты. Их повышение может указывать на какой-то бактериальный процесс, воспалительный процесс и так далее. А понижение может указывать на вирусную инфекцию. Панлейкопения у кошки есть такое заболевание, при котором развивается понижение лейкоцитов, лейкопения называется процесс, там, или лейкоз-иммунодефицит и так далее. Но при этом такое понижение может также, мы смотрим, и развивается анемия у этих пациентов. То есть все может быть взаимосвязано. Поэтому клинический анализ крови – это количественный состав крови. Сколько красной крови, сколько белой крови и сколько тромбоцитов вот этих пластинок.
5: Прекрасно. Следующий вопрос. Общий анализ мочи. Это я почему, собственно говоря, сейчас прохожусь вот, ну, по таким стандартным процедурам? Ну, потому что они на самом деле всегда, когда вы приходите, даже вот мы, люди, приходим на обследование какое-то самое простое, нам говорят, сдайте общий анализ крови и общий анализ мочи.
16: Самый простой, да. Действительно.
5: Это, собственно говоря, клиническая азбука.
16: Да, да. Общий анализ мочи. Это тоже хороший очень анализ, особенно если это пациенты, у которых по результатам УЗИ мы обнаружили песок в мочевом пузыре. Надо посмотреть, а что же там? Или утолщение стенки мочевого пузыря, или есть жалобы, например, на недержание мочи, или есть жалобы на то, что непродуктивное мочеиспускание, когда животное присаживается часто, но при этом писает по капельке. Мы берем обязательно мочу, потому что мы там можем увидеть, если там скрытая кровь, если там
5: концентрация солей,
16: соли и так далее. То есть мы тоже смотрим, да, некий состав этой мочи. И, соответственно, там pH оцениваем, осадок есть или нет, что содержится, это все будет указано. И по анализу мочи нужно обязательно еще к анализу мочи, если есть какие-то симптомы, какие-то изменения, сдавать соотношение белок-креатинин в моче. Для нефрологов, да, врачей, которые занимаются как раз мочевыделительной системой, для них это очень важно.
5: А чем опасен белок в моче?
16: Это может указывать на определенные нарушения функции почек. И там именно соотношение, да? Дальше. Мы говорим, что есть условно некая почечная недостаточность. Общий анализ мочи сдают, и плюс соотношение белок-креатинин для отслеживания процессов. То есть лечение назначено. И, соответственно, берут кровь, делают УЗИ и сдают анализ мочи. Это такой контроль через определенный период времени. Вот это очень важно.
5: То есть, в принципе, всю общую информацию о животном мы можем получить с помощью этих двух клинических исследований.
16: Чисто теоретически, да. Но у врачей есть такое выражение. Мы не лечим анализы крови. Мы лечим пациента, если есть симптомы и так далее. Конечно, если там сверх все занижено или завышено, врач, естественно, будет разбираться, почему так происходит, потому что клинически это никак не проявляется.
5: Ну да, бегает, кушает, да, писает, да, какает, все нормально, а анализы,
16: да,
5: плохие.
16: Да, например, пришли плохие анализы. Первое, мы должны понимать, что это может быть погрешность измерения, потому что не только люди, например, клинический анализ крови смотрят глазами порой, да, эти клетки еще и врачи в лаборатории, когда крупные лаборатории, они не только выдают автоматический результат, но и смотрят глазами, я это называю, когда они в микроскоп считают эти клеточки, смотрят, правильно ли они формы и так далее. А в клиническом анализе крови на самом деле, в общем клиническом, может еще содержаться некая информация про онкопроцесс. Но это не онкомаркеры. Когда появляются новые клетки, бласты называются они, это может быть сигналом к тому, что есть какое-то нарушение, и оно может быть связано с онкопроцессом. Вот это тоже важный момент. Но это будет далеко не у всех пациентов с онкозаболеваниями. Это будет при определенных и при прогрессировании стадий процесса.
5: Хорошо. Вот мы получили общую картину, выявили либо какие-то отклонения, либо, ну, собственно говоря, установили, что животное здорово, тогда уже мы ничего не делаем. А вот есть ли какие-то отклонения от нормы? Мы говорили про биохимию, и вот здесь вот начинается самое интересное, потому что, дорогие друзья, вы только себе представьте, когда мы сдаем биохимический анализ крови, то специалисты могут установить более 1500 различных маркеров, которые будут отвечать на различные вопросы. Это не говорит об отклонениях. Но, предположим, наличие каких-то химических соединений, как мы уже сейчас говорили с Юлей, либо в повышенной концентрации, либо пониженной, могут уже нас наводить на мысли о каких-то отклонениях в работе организма. И вот здесь как раз мне кажется, что ветеринарные врачи вот именно вот в этом пункте начинают злоупотреблять.
16: Биохимический анализ крови – это определенная карта, назовем это так. Потому что есть изменения незначительные, которые, ну, например, там, давайте возьмем печень, да, как систему, да, есть изменения незначительные, которые у возрастных пациентов или, наоборот, у молодых могут быть повышены. То есть тут нужно знать, почему это происходит. Это надо учиться, опять же, каждый день. Я об этом не устану говорить. Могут быть, например, смотрим разные породы, смотрим разные виды животных. У кошки завышение показателей, которые отвечают за функцию печени, могут уже сигналом являться заболевания, да, этого органа. А у собак, к примеру, там завышение незначительное, мы такие, ну, это возрастная собака, еще у нее есть тут вот такие препараты и так далее. В совокупности анамнез, клиническая картина, анализы, УЗИ. Или, например, почки. Почки – это то, что у кошек является больным местом. Почему? Потому что, к сожалению, так придумано природой, что нефронов – это клетки, которые в почках, да, находятся, их мало у кошек. И, соответственно, если одни погибают, заменить их неким. И с учетом возраста у кошек эти нефроны, естественно, погибают, и наступает нарушение функции почек. Поэтому нефрологи достаточно часто обращают внимание и направляют пациента еще и на биохимические, могут выборочно эти показатели. Действительно, мы не лечим анализы, мы лечим пациента. И порой всю совокупность надо понимать для того, чтобы сказать, ага, а у него может, вот тут надо обратить внимание. А вот здесь нужно еще дообследовать пациента, даже если клинически ничего не проявляется. Меня это настораживает, да, ну, в биохимии. Там показателей такое количество, что если их все перечислять, нам эфира не хватит. То есть мы понимаем, что если клинический, общеклинический анализ крови – это количественный состав, фактически, то биохимия – это биохимический состав. Есть определенные маркеры, как вы сказали, есть определенные показатели повышения либо понижения которых могут нас натолкнуть на мысль о каком-либо заболевании. Или, например, мы берем там элементы какие-то, калий тот же самый, да, пониженный калий – это плохо, как повышенный. Здесь тоже должен быть баланс, если он там понижен или повышен, это признак того, что нужно обратиться к врачу и так далее. То есть есть понимание состава и функции тех или иных органов. Креатинином очевидно фактически это токсины, которые выводятся почками. И если они не выводятся в нужном количестве, они где накапливаются? В организме. И мы в крови видим их завышенный состав. Поэтому почки, значит, не могут их выводить правильно. Значит, есть какое-то нарушение.
5: То есть, в принципе, я, насколько понял, вы будете всегда на стороне врача, который, ну, назначает дополнительные какие-то исследования.
16: Если это действительно показано. Я буду на стороне врача, если это действительно показано. Если это не просто, знаете, как, ну, вот еще раз говорю, возраст пациента, порода, вес порой, да, наличие препаратов. Это называется лекарственный анамнез. Вот сейчас он принимает определенные лекарства, гормоны, к примеру. Гормоны могут немножко искажать картину. То есть, например, такой показатель, как щелочная фосфатаза на фоне применения преднизолона, она может завышаться и так далее. Вопрос, а для чего это вы делаете, да, и почему? А вообще врач, он действует согласно определенному алгоритму действий.
5: Протоколу.
16: Протоколу, да, так называемому. Но всегда каждый пациент – это индивидуальный пациент, это индивидуальный подход. У меня есть коллега, которая для себя приходит пациент, много симптомов, и она себе рисует алгоритм, как она будет действовать. То есть сдаем вот эти анализы, если вот это выявляем, все, мы понимаем, что при помощи этой диагностики мы уже можем назначить лечение и так далее. Если мы выявляем, что вот на этом этапе мы ничего все равно не понимаем, нам нужно дальше идти вот к этим, да, до обследованиям, там, не знаю, КТ назначить пациенту или еще что-то назначить и так далее. Вопрос оценки симптомов и по результатам оценки клинической картины и симптомов понять, с чего начать диагностику. Но если приходит клинически здоровый пациент, а у него есть незначительные какие-то отклонения, которые функционально и вообще никак не мешают качеству жизни, то этот пациент к нам придет через какой-то период времени, да, мы можем рекомендовать, например, там, через 3 месяца. но при этом по УЗИ и по анализам у него нет ничего сверхъестественного. Вот назначать ему дополнительно КТ, а давайте на всякий случай, вот я против такого.
5: А как вы считаете, ветеринарный врач должен познакомить вот с этой системой владельца домашнего животного? Вот вы сказали, что у вас ваша знакомая, коллега, она рисует вот этот вот график. Вот мне было бы, например, как владельцу, неважно, кошки, собаки, посмотреть, а вот что от чего зависит и вообще на что полагается врач? И понимать, что вот эти анализы взяты не из головы, и, ну, прошу прощения, таким образом доктор не обеспечивает работой свою лабораторию.
16: Это хороший вопрос. Смотрите, бывают настолько сложные пациенты, когда владелец понимает, что действительно... Давайте кошку возьмем. Кошке так плохо, что будет действительно много исследований, да, к примеру. И мы понимаем, что пациент, например, та же кошка, у моей коллеги будет там целая простыня, да, алгоритмов действий. Мы это все озвучиваем на приеме. Давайте я даже себя приведу. Ко мне приходят пациенты. Например, это онкологический пациент, у которого есть уже поставленный онкодиагноз. И я понимаю, что мне нужно каждые 3 месяца проводить ему рентген легких, да, чтобы исключать метастазы, УЗИ брюшной полости, чтобы исключать там метастазы, и контроль анализов крови. Ну, к примеру, у него была операция, и мы больше не проводим никакого доп. Лечения. Да. Соответственно, да, мы будем это проводить.
5: Ну что ж, вот сейчас кое-что становится понятным. Дорогие друзья, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу в нашем разговоре, послушаем новости, а потом опять вернемся в студию проекта «Зов предков».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
17: В Москве 11:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. С вечера пятницы в сторону московского региона летели 403 беспилотника. Большая часть была уничтожена силами ПВО на дальних подступах. Об этом мэр Сергей Собянин написал в мессенджере «Макс». По его словам, 25 дронов были сбиты на подлете к столице. Утром в московских аэропортах вводились ограничения. Все 4 авиагавани не принимали и не отправляли самолеты. Позднее они возобновили работу. В Белгородской области один человек пострадал в результате удара дрона в ВСУ. Мужчина осколочное ранение, сообщает оперштаб региона. Там уточнили, что под ударом оказался поселок Ракитное, где FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Местного жителя доставили в больницу, позднее его переведут на лечение в Белгород. 25 поездов задерживаются из-за повреждения моста в Ростовской области. Нет движения на участке Ростов-Батайск. Об этом в мессенджере «Макс» сообщила федеральная пассажирская компания. Там добавили, что сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам. Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке дронов ВСУ. В Батайске были повреждены железнодорожный мост и многоквартирные дома. По последним данным, пострадали 6 человек, 4 из них госпитализированы. Мира Андреева вышла в финал теннисного турнира в Пекине. Россиянка обыграла чешку Николу Бартунькову со счетом 6-2-6-2. В решающем матче соперницей Андреевой станет победительница полуфинала между китаянкой Джен Циньвэнь и бельгийкой Элизе Мертенс. Турнир в Пекине завершится завтра. Он относится к категории WTA 1000. Призовой фонд составляет 9 миллионов 415 тысяч долларов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные и понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты +9, сегодня ожидается переменная облачность, местами

0: руки, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
4: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
6: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
10: В эту субботу тема программы «Сердце». В эфире заведующий кардиологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий, врач высшей категории, доктор медицинских наук Андрей Пронин.
9: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва.
12: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
13: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». У меня сегодня в гостях очень интересный гость Юлия Меликова, ветеринарный врач, практикующий онколог, кандидат ветеринарных наук и, в общем, человек, который не просто пришел, ну, на мой взгляд, в ветеринарию зарабатывать деньги, а это человек, который всем сердцем, всей душой болеет за процессы и переживает за животных, которых к нему приводят на прием. Юля, вот мы сегодняшний наш разговор обозначили как «А нужны ли анализы?» А вот в каких случаях анализы не нужны?
14: Да, мы говорили про то...
13: Да, мы на ключевой вопрос пока еще не ответили.
14: Мы говорили про то, что есть пациенты, у которых есть какая-то симптоматика, и мы понимаем, да, что нам нужно вот это, вот это, вот это сдать и понять, что с ним происходит. А есть пациенты клинически здоровые, которые пришли на диспансеризацию. Да? Ну, возьмем пациента, у которого есть симптомы или есть какой-то диагноз. И мы говорили про то, что есть онкопациенты, которые приходят ко мне каждые 3 месяца. Это... определенный протокол действий, и мы должны это делать. Мы должны хотя бы в течение года, а при некоторых онкодиагнозах и дольше, каждые 3 месяца рентген, УЗИ, кровь. Это вот прям, знаете, как выучить, как, не знаю, там, заповедь. Но есть пациенты, например, которые на диспансеризации, у них выявили какие-то незначительные отклонения в анализах крови, и мы таким пациентам можем назначить прийти чуть раньше, чем через полгода, к примеру, да, на очередную диспансеризацию, просто чтобы проконтролировать. Или мы говорили о том, что нужно ли знать владельцу про алгоритмы действий. Порой это бывает настолько сложно,

0: что мы, да, мы на приемах, у нас даже есть, мы когда карту составляем пациента, да, записываем и рекомендации пишем, у нас есть диагностический план, где мы это все расписываем, для чего нам это нужно и какие... И я каждый пункт проговариваю с владельцами. К примеру, мы нашли очаг, да, в легких по результатам рентгена. И мне не нравится этот очаг по ряду причин. Для того, чтобы понять, что это такое, нам первое, нужно провести КТ как более точный метод диагностики, а второе, постараться взять биопсию из этого очага. Потому что это может оказаться метастазом или первичной опухолью. К сожалению, да. Это может оказаться грибковым заболеванием. Да. Бактериальным процессом. Да. Воспалительным. Да. И нам нужно исключить. Потому что просто так мы что-то увидели, а давайте-ка мы через полгода пересмотримся. Плохая история. Любой из этих пунктов, которые я перечислила, нужно лечить. Независимо, это онкопроцесс или воспаление. Правильно же? И у людей так же поступят. Но если, например... врач скажет, ой, я по легким ничего не вижу, давайте на всякий случай сделаем КТ. Вопрос, а зачем?
1: Ну, понятно, вот эта вот формулировка «на всякий случай», она не актуальна. Просто меня достаточно часто спрашивают владельцы собак, кошек, ну, правда, это в основном люди, у которых нет своего постоянного ветеринарного врача или клиники, которой они... собственно говоря, приписаны по большому счету, ну, так я приписаны, беру в кавычки.
0: Закреплены,
1: вот,
0: как
1: закреплены,
0: мы...
1: да, да, закреплены, да. Вот что, ну, все эти исследования, они очень дорогостоящие, и зачастую у людей закрадываются сомнения, а нужно ли это все делать. При этом пациент и ветеринарный врач здесь, собственно говоря, находятся в разных весовых категориях. Ветеринарный врач – это специалист. Пациент – это человек, который пришел к нему за помощью. С другой стороны, Юля, и вы, я надеюсь, не будете это отрицать, есть ветеринарные врачи, которые, условно говоря, выполняют план. Потому что ветеринарная клиника, она всегда на самоокупаемости, и, собственно говоря, ветеринарные врачи должны зарабатывать деньги. Здесь никакой социальной политики, к сожалению, к большому, у нас нет. И вот, ну... как вот сделать так, чтобы человек понимал, что, прошу прощения, вот за это грубое слово, за такое простонародье его не разводят на деньги?
0: Угу. Я за диалог. На приеме пациента я всегда за диалог. То есть мы рекомендуем определенный план диагностики. Ну, во-первых, я против того, чтобы разводить на деньги. Да? Я надеюсь, что это понятно и по эфиру нашему, и, по, собственно говоря, по моей работе, потому что в ветеринарию я пришла, как говорится, по душе. Это прям такой зов был природы моей. Я очень хотела быть ветеринарным врачом, и даже в свое время я поступила в медицинскую академию, не пошла туда учиться. Потому что я уже училась, закончила первый курс ветеринарного факультета. Но это такая история моя личная. Поэтому я всегда хотела лечить животных. Это прям и ни разу в жизни я не пожалела в выборе своей профессии. И вообще понимаю, что я двигаюсь в правильном направлении. И вы знаете, вот владельцы моих пациентов об этом тоже говорят, что они приходят ко мне за вторым мнением или в целом приходят ко мне по рекомендации, потому что понимают и знают, что это будет четкий план действий, это будет четкое лечение. Вот я, конечно, меня окружают такие врачи. И мне это очень импонирует. И как руководитель клиники при наборе персонала, при составлении, да, штатного расписания, я очень была про это, что мы за пациента. Мы про то, чтобы творить добро и в идеале излечивать всех животных, которые к нам пришли.
1: Но при этом пациент не всегда прав.
0: Мы говорим, если про владельца, не всегда прав. Вы знаете, бывает, приходят и говорят, ну вы же видите образование на теле животного, не надо ничего брать, скажите, что это за... Я говорю, это новообразование. Я не могу сказать другого диагноза. Я не могу поставить диагноз по визуальной картине. Я могу предположить. Я даже не могу, не всегда могу сказать, это доброкачественное или злокачественное. И это правильно. И даже пропальпировав, я не могу сказать, это липома. А может быть, так выглядит онкологическое заболевание мастоцитома у собаки, понимаете? Поэтому я за диагностику в этом случае. Но если, например, приходит пациент, я повторюсь, которому не требуется диагностика, мы не будем навешивать. У нас это против наших вообще. Так не должно быть в клиниках, чтобы просто навешать исследования, которые надо провести, потому что надо. Это называется исследование ради исследования, а не исследование ради постановки диагноза. Вот мы за второй подход. Мы должны поставить диагноз пациенту, который пришел к нам на прием. И, повторюсь, строго на глазочек не получится этого сделать. Я не смогу выявить инфекционное заболевание у животного, не взяв анализ на определенные инфекции. Я не смогу поставить онкодиагноз, не взяв биопсию из образования. Я не смогу поставить клиническую стадию без рентгена и УЗИ хотя бы, да? Мне нужно понять, а как я буду лечить дальше пациента? Это называется диагностический план. Но если, например, приходит пациент, говорит, мы не знаем, что с вами, а давайте-ка все сделаем. А давайте-ка разберемся, какие симптомы, как я уже сказала, да, сегодня на эфире, какие симптомы и с чего мы начнем эту диагностику. Есть редкие случаи.
1: Значит, в голове у человека нет системы.
0: Да, такое может быть, да. Потому что, или тоже такой, смотрите, момент, когда я не знаю, я человек, я врач, но при этом я не всегда могу понять, что происходит с пациентом. Я не стесняюсь идти к коллегам и говорить, мне нужен совет. И это нормально. И я так учу своих учеников, я говорю так на лекциях. Я тоже знаю не все. И я до сих пор учусь, и чем больше я учусь, есть такое у людей, чем больше я учусь, тем больше мне кажется, что я ничего не знаю. Хотя, представьте, вот я в год там читаю какое-то неимоверное количество лекций, являюсь руководителем секций на наших самых крупных конгрессах ветеринарных и конференций, меня много куда приглашают, вообще объездила всю Россию с лекциями, и не только Россию. И дело в том, что каждый раз на лекции я узнаю что-то новое. Даже готовясь к лекции, я узнаю что-то новое, в том числе по диагностике. И когда вот этой системы нет, это значит нехватка знаний. Но у меня тоже такое может быть. Например, в хирургии я знаю определенные моменты назначения операций, как мне надо, чтобы это удалили. Как врач-онколог я это могу рекомендовать. Но технические моменты может объяснить только хирург. И, соответственно, хирург будет это объяснять. Ну, это как пример.
1: То есть, в принципе, для того, чтобы наладить взаимопонимание между ветеринарным врачом и пациентом, ну, я имею в виду владельцем пациента, нужно разговаривать. Да. И здесь на первый план выходит элемент доверия.
0: Да, все верно.
1: Это, знаете, так доверяешь ты или не доверяешь?
0: Да, это когда спросили у меня, как узнать, что онколог хороший. Во-первых, что в нашем понимании хороший, и... Да, это первый момент. Какие критерии хорошего онколога? Это профессионализм, это квалификация определенная, это большой поток пациентов, потому что насмотренность, практика – это изучение литературы, изучение новых статей, которые выходят. В идеале, конечно, проведение собственной статистики, да, смотреть, каких больше животных приходит, каких пациентов с какими диагнозами больше. Научные статьи, если мы пишем, я тоже всегда это приветствую. И своим сотрудникам говорю, пишите статьи. Это позволяет вам развиваться, вы изучаете литературу, и это вам позволяет развиваться. Ну вот я такой человек, но это, не все могут писать
1: это,
0: статьи.
1: Кстати говоря, я тоже провожу лекции для ветеринарных врачей, в том числе, как правильно доносить нужную информацию. Да. Потому что зачастую это может быть прекрасный специалист, но он не умеет... то, что называется, да, коммуницировать, да, с владельцем домашнего животного, и вот здесь домашний, владелец домашнего животного говорит, ну, раз так вы мне ничего объяснить не можете, пошел я к другому врачу. Да,
0: да, все верно. Вы знаете, вот я провожу онлайн-консультации, много достаточно, там по количеству их очень много. Дело в том, что порой люди обращаются за онлайн-консультацией для того, чтобы понять вообще, что делает врач и насколько все это соответствует диагнозу, да? Ну, то есть у нас есть диагноз.
1: Насколько это вообще нужно.
0: И насколько это нужно. Это вот важно, да, понимать действия врача. Людям сейчас это очень важно. У нас информационное поле огромное. Искусственный интеллект, на секундочку, да, очень активно используют владельцы животных для того, чтобы понять вообще, а правильно ли врач поступает. Вопрос в коммуникации Да, это всегда важно. Человек приходит в стрессе к врачу, особенно если есть симптомы, которые сильно пугают человека. И далеко не у всех есть ветеринарное или медицинское образование, или понимание вообще. Даже почитав в интернете, это их больше пугает и настораживает, потому что они себе придумывают еще миллион симптомов. Поэтому врач, на то и врач, чтобы он объяснил, что происходит, как мы это должны диагностировать, при помощи каких инструментов, которые есть в клинике или, например, там, не у нас в клинике, а куда-то направить, да, и, соответственно, как мы это будем лечить. Для чего мне диагноз вообще, как врачу? Для того, чтобы лечить пациента. Диагноз...
1: Не лечить симптом и не лечить диагноз.
0: Есть такое понятие, как симптоматическая терапия, и порой она тоже нужна, чтобы поставить диагноз, нам нужно убрать симптомы. Например, тоже воспаление, да, вот вчера у меня был пациент, кошки ставят лимфому без какой-либо диагностики, там, не взяли материал, но предполагают лимфому. Мы не можем сказать, лимфома это или нет, потому что по признакам, которые мы видим на УЗИ, да, мы видим изменение кишечника всего. Но при этом мы понимаем, что так может выглядеть кишечник и реактивные, ну, лимфоузлы реагировать при воспалительном заболевании кишечника. А у кошки в целом бывает рвота, иногда бывает диарея, и вообще она любительница что-нибудь стащить. То есть что-нибудь съесть не то, и у нее обостряется этот процесс. Мы сделали УЗИ, исключили визуально панкреатит. Ну, нет симптомов его, таких прям острого, да, состояния и так далее. Вот, и мы увидели, что кишечник изменен действительно, и уже гастроэнтеролог ведет животное. Мы не стали пока брать биопсию, потому что она будет неинформативна, сильно воспаленная ткань. Нам нужно снять эти симптомы, чтобы поставить диагноз. И там достаточно,
1: и тогда вы увидите, да, собственно говоря, изначальную картину.
0: Да. Или, например, рентген. Говорят, вот вы не сделали рентген, там, не знаю, кошки с онкологией или делаете его редко. Но потому что есть онкозаболевания, которые не метастазируют в легкие. Тот же плоскоклеточный рак ротовой полости. В лимфоузлы, да, и лимфоузлы мы очень активно контролируем. А вот в легкие не так. Мы делаем рентген первично и дальше по показаниям. Зачастую. Ну и, как правило, с плоскоклеточной карциномой этого не требуется. Но при раке молочной железы я должна отслеживать легкие постоянно. Потому что туда опухоль, даже маленькая, может туда метастазировать. То есть вот этот момент. И об этом я говорю клиентам, да, владельцам моих пациентов. И вот это доверие между врачом и клиентом, надо выбрать своего врача. Мы когда приходим к стоматологу, ну вот я пришла к стоматологу, сижу и думаю, вот энергетически не мой врач. Мне с ним некомфортно, да, а он мне будет лечить там несколько лет мои зубы.
1: На самом деле там же ведь еще многое зависит от невербального контакта.
0: Да, конечно. Вот этот контакт...
1: Мы не можем объяснить, но нас что-то отталкивает, да. А это все вполне обосновано.
0: Да, как мне говорит коллега, я не 100-долларовую купюру, чтобы меня любить, но в целом я всегда по-доброму и по-человечески рассказываю, да, и объясняю. Не все люди могут понять по ряду там особенностей строения, да, там, и особенностей там нервной системы человека. В панике вообще сложно что-то понять. Но я стараюсь объяснить. И еще на приеме очень важно спросить, все ли вы поняли, а какие у вас остались вопросы? Да, не так, что мы час и уходим. Да, бывает такое, что я задерживаюсь на приеме, потому что все ли вы поняли, что вас еще пугает, какие у вас остались вопросы. И человек...
1: Важно, чтобы человек проговорил.
0: Конечно.
1: Проговорил
0: важно.
1: Это.
0: Человек приходит в стрессе, особенно если есть симптом. И вот этот момент диалога, но при этом, знаете, еще какая бывает история, когда врач такой, блин, это так дорого, не буду назначать эту диагностику, а без нее мы не можем поставить. И такое я тоже встречаю. И мы, как врачи, рекомендуем, а владельцы уже принимают решение, мы это делаем или нет. Я никого не могу заставить. Как мне говорят, ну а что же нам делать? Как вот мы и хотим, и не хотим? Я говорю фразу. Я вам рекомендую. То есть в любом случае мы по плану вот это должны сделать, и вот так мы тогда это можем лечить. Если мы делаем вот это, то вот так лечим. Если вот это, то вот так лечим. И все понятно, правда? Еще и рисую очень много на приемах. Но как владельцы говорят, ну а как же нам поступить? Я говорю, я, к сожалению, не могу отобрать у вас животное и сама пойти все делать, а вам потом просто выдать результат. Мне надо, чтобы вы понимали, что мы делали, да, и оценивали ваши возможности. Да, к сожалению, ветеринария не бесплатное, далеко не дешевое. Но когда мы заводим питомца, мы должны понимать, во-первых, мы в ответе за тех, кого приручили, а во-вторых, это живой организм, который может болеть.
1: Ну и плюс еще многие из нас могут сэкономить на себе, но на детях и домашних питомцах не экономят. Возвращаясь к теме, изначально заданной мной по поводу нашего эфира, анализы, нужны ли они? И вот я тоже сталкивался с таким мнением, мне очень часто приходится слышать, особенно от людей возрастных, а вот раньше... Правда, когда раньше никто из этих людей не уточняет, но вот такая вот формулировка, она как бы является таким козырем. Угу. Вот анализов не брали, а врачи были лучше, и вот могли без каких-то дополнительных исследований поставить правильный диагноз. И вот здесь у меня тоже, я прошу прощения, наступает шизофрения, то есть раздвоение. Потому что, с одной стороны, я, как человек, который много общается с ветеринарами, я целиком и полностью, Юлия, поддерживаю вашу точку зрения. На глазок ставить диагнозы – дело неблагодарное. С другой стороны, на мой взгляд, сейчас ветеринарные врачи злоупотребляют, да и, кстати говоря, не ветеринарные врачи тоже, уберем эту приставку «ветеринарные», злоупотребляют не только излишними анализами, а вообще исследованиями. И я прочел здесь недавно интервью одного врача, хирурга, который как раз и жаловался на то, что современная система образования отучила студентов думать. Угу. То есть у них есть анализы, у них есть УЗИ, у них есть рентген, а, прошу прощения, мозгов нет. И это проблема. И вот опять же вопрос, который я вам сегодня задаю уже, кажется, в третий раз. Где та золотая середина?
0: А по поводу того, что перестали думать, не все. Я в защиту студентов стану. Я долгий период времени преподавала в вузах.
1: Не все. Мы огульно не будем
0: да,
1: никого
0: да,
1: оскорблять.
0: Да, конечно.
1: Нет.
0: Есть вообще очень умные ребята, которые стремятся. И вот на своих парах, да, со своими студентами я всегда вела диалог, как и с владельцами. А как вы считаете, заставляя их думать? Как вы считаете, а давайте логически подумаем, для чего мы назначаем этот вариант исследования? С какой целью? Что вы хотите там найти? Вы же должны понимать. И всегда на примере неврологии мы видим симптомы, и мы можем предположить, в каком отделе мозга вообще есть какое-то поражение, очаг, воспаление или еще что-то. Или это дегенерация коры у возрастного, да, кора головного мозга. И для этого нам требуется, например, проведение МРТ-исследования. То есть я им даю ситуационные задачки, а они мне их решают. Это очень важно. Действительно, много тестов в нашей жизни, чересчур терпеть их не могу. Поэтому думать, люди, тесты я имею в виду, да, там в школах сейчас внедряют, и для меня это боль. Я терпеть не могу тесты. Я всегда за поговорить.
1: Да, поговорить и объяснить.
0: И объяснить. Потому что тесты все равно не покажут. Это может быть просто повезло. Вовремя и нужно поставил галочку человек. Ну, я не всех, конечно, я не обесцениваю тех, которые думают во время тестов тоже. Теперь вернемся к тому, а вообще зачем и как было раньше. Давайте начнем с того, какая сейчас продолжительность жизни у людей и животных.
1: Кстати говоря, вот, Юль, я прошу прощения, опять же, перескакивая с темы на тему, мы вчера с женой смотрели в интернете фильм 1982 года, наш отечественный фильм, и мы обратили внимание на то, что люди, которым, ну, там, по фильму, условно говоря, 60 лет, они считают себя глубокими стариками. А сейчас 60 лет – это вполне себе активный человек.
0: Да, отличный возраст.
1: Да.
0: Взрослый человек, взрослый умный человек.
1: Да.
0: Уже и мозги на месте, как мы говорим. И при этом, да, человек очень разумный становится.
1: То есть вопрос в том, что сейчас, ну, во-первых, уровень жизни поднялся, во-вторых, продолжительность жизни увеличилась, и, естественно, шагнула вперед медицина, ставим в скобочки ветеринарию тоже.
0: Верно. Верно, но это же происходит потому, что у нас появилось больше инструментов для диагностики, для лабораторных исследований и так далее. Это не происходит потому, что раньше было по-другому. Раньше было по-другому. Это так. И у врачей того времени, ну, давайте возьмем 100 лет назад, у врачей того времени не было таких возможностей, как сейчас. Вспомним инфекционные заболевания вирусные, от которых умирали поголовно, просто... сметались, да, целые деревни вымирали.
1: Подождите, ну вот давайте вернемся к ветеринарии. Если мы вспомним даже 80-е годы прошлого века, когда чума плотоядных, да, вообще чумка, это был кошмар какой-то, а все только по одной простой причине. Люди не вакцинировали животных.
0: Все верно. Поэтому вопрос, как было тогда и сейчас. Вот, к примеру, я очень много читаю и литературу художественную, в том числе и околомедицинской литературы, как будто бы художественной. И вот я читала очень такую классную книгу про биологию рака. И где рассказывал автор, приводил там ссылки на статьи исследования, и художественное добавлялось, да, эмоции добавлялись и так далее. И когда говорили о том, что раньше бы тоже, может быть, это лечили, но, во-первых, и про рак. Почему сейчас больше онкозаболеваний выявляют? Потому что увеличилась продолжительность жизни. А почему раньше не выявляли? Да потому что до 30-35 лет люди доживали. Но даже в таком возрасте, вот при раскопках, да, обнаружили хорошо там, за счет почвы, определенных условий, где содержались, да, эти захоронения, у людей обнаруживали рак. Рак молочной железы у женщин, остеосаркомы. Даже у мамонтов обнаружили изменения костей. Представляете, это сколько, да, предполагали,
1: что... Давно это было.
0: Это очень давно было. При раскопках, соответственно, находят следы онкозаболеваний. Но диагностики не было? Не было. Лечения
1: сейчас
0: не было?
1: Сейчас диагностика, конечно, шагнула
0: вперёд. Конечно. И поэтому мы говорим про увеличение продолжительности жизни. Мы сильно давим на здоровый образ жизни сейчас, на диспансеризации. У нас активно в поликлинике нас зовут на диспансеризации людей, мы зовем ветклиники, да, и так далее. Поэтому, когда мы говорим про то, что раньше было вот так и могли ставить строго на глазочек диагноз, а сейчас вот так, а вы не можете, да, без диагностики обойтись. Да, более точные диагнозы теперь мы можем ставить. Это важный факт.
1: Дорогие друзья, на этой оптимистичной ноте мы и заканчиваем наш сегодняшний эфир. Юлия, спасибо вам огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию, потому что вы рассказали много всего интересного.
0: Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо, уважаемые слушатели, за то, что были с нами. Здоровья! Всем здоровья крепкого, питомцам, вам и вообще. Будьте счастливы.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях была Юлия Меликова, ветеринарный врач, практикующий онколог, кандидат ветеринарных наук. Ну, а я в конце точно так же, как и всегда, пожелаю вам: берегите себя и своих питомцев. С вами был Григорий Манев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве полдень, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили Лукашово и Лобановку в Харьковской области. Это сделали бойцы группировки «Север», сообщили в Минобороны. На всех участках фронта за сутки Киев потерял 1455 военнослужащих. Из сводки ведомства следует, что за минувший день наши войска поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВПК Украины. В Минобороны добавили, что подразделения группировки «Север» ведут бои за 5 населенных пунктов в кольце окружения в Харьковской области. Это Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черная. За минувший день средства ПВО сбили 725 дронов ВСУ. В Кремле рассказали детали переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Большая часть телефонной беседы была посвящена украинскому регулированию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что этой темы собеседники коснулись по инициативе американского лидера. Телефонный разговор глав государств состоялся накануне вечером. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили Украину, Иран и двусторонние отношения. Также президент США объявил о снятии санкций с российского дизеля, в связи с чем наша страна в ближайшее время начнет поставки этого топлива на мировые рынки. Дональд Трамп пообещал припомнить Осло решение не присуждать Нобелевскую премию мира. Президент США раскритиковал Норвежский Нобелевский комитет, назвав его действия постыдными и пятнающими репутацию страны. Цитата. «Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована группкой радикальных идеологов, придерживающихся антидемократических взглядов. Мы не забудем, Норвегия, что вы не дали этот приз и не учли величайшие результаты в истории, заявил Дональд Трамп. Нобелевскую премию мира в этом году получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей, которые отметили за усилия по продвижению мира и международного права. У побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 7,6, очаг подземных толчков находился на глубине 34 километров. По данным Геологического института при Университете Панамы, зафиксированы свыше 40 авторшоков. Землетрясение повредило здание и вынудило тысячи людей выйти на улицы. Информация о пострадавших уточняется. Одновременно с этим власти США объявили о выделении ресурсов для оказания помощи Панаме. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 15, атмосферное давление будет в норме, 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
6: В это воскресенье тема программы «Простая или сложная началка. Инструкция для родителей». В эфире педагог-психолог Наталья Орлова.
2: В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о сердце, нашем главном моторе, который работает без отдыха всю жизнь. Узнаем, как поддержать его здоровье и избежать серьезных проблем. На связи с нашей студией заведующий кардиологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологии, врач высшей категории, доктор медицинских наук Андрей Пронин. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, почему сердечно-сосудистые заболевания до сих пор остаются главной причиной смертности в мире? Не заболеваемости, потому что мы уже знаем, да, что ООС сказал, что психические отклонения на первое место выходят и тревожности. Второе – сердечно-сосудистые. Но по смертности первое место по-прежнему. Почему?
4: На самом деле здесь вопрос очень сложный в том плане, что это всегда многофакторное состояние. Все сердечно-сосудистые заболевания имеют под собой очень разнообразные причины, очень разнообразные, скажем так, факторы, которые влияют на их развитие. И в первую очередь мы не можем сейчас эти как раз факторы искоренить полностью или убрать, или каким-то образом значительно уменьшить, потому что наши пациенты, наши люди, наши жители нашей страны, и не только нашей страны, в принципе, все равно подвержены определенным факторам риска, так называемым. Это факторы внешней среды, то есть это постоянные стрессы, это образ питания, это наш режим труда, отдыха, режим нашей жизни постоянный, бешеный, который только растет. Все это влияет, естественно, на наши сосуды и на сердечную деятельность, и вообще, в принципе, на наше здоровье в целом. Угу. Также здесь еще есть и вопрос в том, что насколько генетически обусловлены у пациентов эти самые проблемы. То есть, возможно, причины кроются не только в внешней среде, но и во внутреннем мире, скажем так, да, человека, который получил определенные предрасполагающие к этим состояниям генетически обусловленные факторы от своих родителей. Еще один момент – это то, что ряд заболеваний сердечно-сосудистых, да и даже не ряд, а практически все эти заболевания, в начале своего течения имеют скрытый характер. И годами порой пациенты ходят, не обследуясь, не зная о том, что у них эти самые состояния, эти самые заболевания уже имеют место быть. И, соответственно, не вовремя обращаясь за медицинской помощью, не вовремя корректируя свои вот как раз те факторы, которые я назвал только что, соответственно, запускают этот каскад все дальше, глубже, и, соответственно, уже приходят к тому, что в определенные моменты, когда симптоматическое начинается течение заболеваний, состояний, скорректировать их уже становится гораздо сложнее, чем это можно было бы на более ранних этапах сделать. Соответственно, нередко пациенты попадают уже в руки кардиолога или другого врача с состояниями, с патологией сердечно-сосудистой системы, уже в острых состояниях, таких как инфаркт, инсульт. То есть порой это является даже дебютом у данного пациента такой патологии. Соответственно, я думаю, еще очень долгое время эти причины смертности в мире высокой и лидирующей позиции будут занимать именно проблемы сердечно-сосудистой системы.
0: Андрей Геннадьевич, а почему же так вот омолодились те самые инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность, гипертония? То есть теперь ведь встречаются у 30-40-летних людей, да, у молодых людей такие острые состояния сосудистые, катастрофы, да? А почему такое? Потому что раньше это какая-то все-таки прерогатива была более взрослых людей, скажем так. А сейчас совсем молодые люди, парни, девушки попадают с такими, ну, серьезными состояниями жизнеугрожающими.
4: На самом деле, да, действительно, инфаркты, инсульты, другие сосудистые катастрофы помолодели в среднем на 10-15 лет по сравнению с предыдущими периодами, это приблизительно лет за 30-40 произошло. Но я все равно хотел бы отметить, что это все равно остается такой вот прерогативой все-таки более старших групп. Чем старше человек, чем старше наше население становится, тем более вероятно будет развиваться именно у этих больных как раз сердечно-сосудистые заболевания, сердечно-сосудистые катастрофы. В молодом возрасте, на самом деле, если обратить внимание, опять же, на те же факторы, которые я уже в прошлом вопросе перечислил, да. В первую очередь, это именно факторы, предрасполагающие к этим заболеваниям, а именно это самые основы на самом деле. Это режим труда, отдыха, раз. Это режим питания, два. То, скажем так, если мы посмотрим, скорость нашей жизни стала достаточно более высокой, чем была несколько лет назад. Мы с развитием мобильных систем и других технологий стали быстрее, динамичнее, скажем так, двигаться в нашей жизни. И порой у нас нет времени на банальный сон, отдых и так далее. Большую часть проводим в работе, большую часть в нервном напряжении, в стрессе и так далее. И, соответственно, питаемся, как мы стали. Чаще вот такая скорость жизни диктует необходимость быстрого, опять же, приема пищи и не всегда сбалансированного. Это прекрасно нам способствует фастфуд. Тот же самый, да, который мы перехватываем, перекусили, съели, побежали дальше и так далее. Но это не является сбалансированным питанием, ни режимом питания, ни сбалансированным набором продуктов и так далее. То есть мы имеем некий перекос в сторону, опять же, приема не совсем продуктов, которые могли бы благотворно влиять на нашу сердечно-сосудистую систему.
0: Вот,
4: поэтому,
0: как...
4: все эти, да. поэтому все эти нюансы, да, они приводят к тому, что у нас увеличиваются, ускоряются процессы, и в том числе и изнашивание нашей сердечно-сосудистой системы. Поэтому и помолодели отчасти эти заболевания. Если раньше чаще всего заболевания как раз сердечно-сосудистой системы были у 30-40-летних пациентов, и даже могут быть и раньше, и 20 лет пациенты, это было прерогативой больше генетически предрасположенных, то есть это были заболевания, которые передавались по наследству, то теперь, да, большую часть сюда вносят как триггерный механизм или же как, собственно, первопричина сердечно-сосудистых патологий, именно вот те моменты, которые я перечислил, именно внешние.
0: Вот, что очень важно. Кстати, многие же переживают, думают по поводу питания, меняют свое питание, чтобы укрепить свою сердечно-сосудистую систему. Вот скажите, по-прежнему, это какая диета, либо какое питание должно быть? Многие боятся, мы про холестерин сегодня плохой, хороший тоже поговорим, атеросклероз, да? Многие боятся жирную пищу просто, что это точно бляшки, это холестерин, это плохо, это не надо. И иногда даже, просто я знаю, полностью исключают какие-то жиры, сливочное масло, еще какое-то сало, еще что-то. Вот скажите, я понимаю, что сейчас все больше и больше же все равно исследований, что влияет на образование тех самых бляшек в сосудах. Что можно, что нельзя, чтобы сохранить свою сердечно-сосудистую систему, свои веночки, свои сосуды эластичными, прекрасными, без всяких там проблем. Что нужно есть?
4: Здесь вопрос больше, как, опять же, возвратиться стоит к той же самой простой схеме. Режим труда-отдыха раз. То есть уменьшаем количество стрессов, уменьшаем, нормализуем как раз режим питания, нормализуем режим сна. Человек должен адекватно высыпаться. Это в районе 7 часов в сутки. Человек должен адекватно трудиться, то есть не бегать постоянно на работе, не испытывать постоянный стресс и так далее. Работа должна приносить тоже удовольствие, то есть формула должна быть определенного счастья.
0: Да.
4: И радоваться тогда будет не только наш организм, я имею в виду психологическую часть, а именно и физическая часть, потому что любое воздействие на организм извне – это тоже стресс, а стресс – это адреналин. Адреналин – это гормон, который сужает сосуды, повышает давление, тем самым уже создает некие предпосылки для повреждения сосудистого русла изнутри.
0: Вот
4: это
0: так.
4: Раз.
0: Угу.
4: Следующий момент. Естественно, на поврежденное сосудистое русло, будь то гипертония, там на самом деле очень много факторов влияет на то, чтобы сосудистая стенка повредилась. Это, как я уже только сказал, само повышение давления, так называемая теория гемодинамического удара. Это и внутренние наши сахара при сахарном диабете, например, крайне токсичным является веществом для сосудистой стенки. Это мочевая кислота и ряд еще целых факторов достаточно больших, которые могут повреждать сосудистую стенку, будут приводить к тому, что в нее будет очень легко проникать этот самый пресловутый холестерин, которого на самом деле большое количество в нашем организме, он много где нужен. Он пластиночный материал для практически всего, что только есть в нашем организме. И это и желчь, это и клетки, это и гормоны, это и синтез витаминов и так далее, и так далее, и так далее. Но, скажем так, да, вопрос весь в том, что он почему-то начинает оседать на наших стенках. И начинает оседать именно под воздействием, в том числе, факторов, которые приводят к повреждению этой самой сосудистой стенки. И если его избыток есть в организме, конечно, он будет в сосудах накапливаться. Поэтому, возвращаясь к вопросу вот о диете, да, действительно, сейчас очень много, достаточно много количества диет, и средиземноморская – это одна из просто самых распространенных и самых таких вот себя зарекомендовавших достаточно неплохо диет для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Что можно, что нельзя? На самом деле можно все. Я очень не люблю, когда говорят, вот надо исключить. Исключить
0: да.
4: – это неправильное слово, это совершенно неверное слово. Уменьшить потребление, сбалансировать потребление. На самом деле человек должен питаться сбалансированно. В его рационе должны присутствовать все продукты питания. Должны быть и углеводы, это должны быть и жиры, и белки, это должна быть и клетчатка и так далее. Вопрос весь только, опять же, в дозировках. Да? Если человек принимает большое количество мясной, жирной пищи, там, масла и так далее, то есть любых животных жиров, которые повышают уровень холестерина в организме, естественно, у него этого самого холестерина будет больше в организме. А дальше вопрос его утилизации. Как оно будет? Адекватно ли перерабатываться в нашем организме? Адекватно ли будет уходить? Или оно будет накапливаться в сосудах? Вот в чем больший вопрос на самом деле. Поэтому, опять же, еще раз повторюсь, сбалансированная диета, сбалансированное питание, залог практически будет успеха для нашей сердечно-сосудистой системы.
11: И по поводу сна и бессонницы, вот хотелось бы пару слов тут. Потому что, я понимаю, мы с гаджетами в стрессе круглые сутки, или не только, просто отслеживать все везде, где происходит. И тем более в мегаполисе, в большом городе, конечно, на сон время остается мало. Вы сказали, минимум 7 часов. А если человек живет в ритме, а так многие живут, которые спят там 4,5-5 часов в сутки, это уже, к сожалению, в кавычках, залог, что у него будет что-то серьезное, как минимум гипертония, либо как-то возможно избежать. Начинают же многие, знаете, ссылаться. Эйнштейн спал там, я не знаю, 4 часа, еще какие-то великие ученые столько, и все ничего, и многие спят мало, какие-то там изобретатели, и ничего, и живут у себе прекрасно и хорошо. Какие вот последние данные? И вообще, как вы, кардиологи, видите человека, который мало спит? Это вот точно сердечно-сосудистые страдают ведь, да?
4: Понимаете, вопрос здесь, опять же, тоже многофакторный. Почему? Да. Потому что человек, каждый человек, он индивидуален. Кому-то достаточно этих 4 часов, и ему сердечно-сосудистые заболевания могут не грозить по его же, опять же, генетической какой-то предрасположенности, как он питается и других факторов. Это один, бессонница, сон, как я назвал, или стрессовый фактор, это один из факторов. Многие живут в постоянном стрессе и прекрасно себя в нем чувствуют. Но, опять же, я думаю, что это все-таки до поры до времени.
11: Угу.
4: Почему? Потому что пока мы молоды, да, наши сосуды более эластичны, пока мы считаем, что мы более выносливы, пока мы там, можем не спать 3 дня, там, 4 дня, да, там, бегать на работу, учиться, еще что-то делать, там, гулять, жениться и так далее, да, то это нам докажется, что все прекрасно. Вот. Но это уже идет накопление определенной патологии в том числе. Почему? Потому что за вот эти вот последствия, за последствия такой жизни приходится расплачиваться. Это, кстати, один из факторов, почему, как вот возвращаться, если возвращаться к предыдущим вопросам, почему помолодели. На самом деле я могу сказать, вот на личном примере, одна из самых вот невысыпающихся профессий – это врач.
11: Это понятно, да. Конечно, тут даже спора нет.
4: Особенно врачи, если посмотреть, то таких вот больше экстренных служб – это реаниматологи, это скорая помощь и так далее. И я могу вам сказать, на самом деле, немало моих коллег в возрасте от 30 до 40 лет уже ушли из жизни. От сердечно-сосудистых заболеваний. Причиной которым было в том числе то, что с 18-летнего, там, 20-летнего возраста они начали идти в режиме бессонницы порой, там, сутки двое, сутки трое работая и так далее. А порой, приходя домой, не высыпаться и дальше, потому что дома тоже дела и так далее, и тому подобное. Поэтому скорее, понятно, что это вопрос времени у каждого человека, каждого будет индивидуально, но скорее, да, у человека будет более раннее прогрессирование этих самых состояний. Понимаете, вопрос здесь, вот если взять физиологию банальную, да, то наш организм, вот у него есть две уникальные реакции на все, что происходит с ним. Это первая реакция – это воспаление. Вот на все, что бы ни попадало, это всегда будет воспаление. Это каскад, который изучается там, студентами на третьем курсе, один из самых основных, и студенты в основном сначала не понимают, зачем им это нужно. Вот. Но впоследствии все встает на свои места. Вот. И второй уникальный механизм – это стресс. Стресс бывает, вот, что называется, двух видов. Он бывает психоэмоциональный, это когда мы так привыкли, да, ой, у меня стресс. Да, там, у меня там стресс, потому что меня работы завалили, у меня стресс, потому что я не сплю, потому что я не поел или еще что-то. Это психоэмоциональный стресс. А другой стресс – это так называемый соматический стресс. Это когда человек не ощущает практически ничего. Вот он считает, что вот он спит 4 часа, у него все прекрасно, но организм-то в этот момент он не спит, и у него все прекрасно за счет того же самого пресловутого гормона адреналина, который вырабатывается как гормон стресса. Вот. И гормон этот свои дела уже, что называется, делает. Он сужает сосуды, он учащает частоту сердечных сокращений. А сердце, честно говоря, это очень ленивый орган. В каком плане?
11: Я думала, что самый ленивый мозг. Андрей Геннадьевич, вы сейчас что-то как-то на сердце переключили. Я-то думала, что у нас обычно вот он, самый главный компьютер-то отдыхающий.
4: Да нет, самый главный компьютер-то как раз никогда не зависает и работает всегда. Без патологии. Вот. Он работает и ночью, и благодаря чему мы видим сны и все остальное. Угу. Это и сердце работает. Просто вопрос есть в том, что, понимаете, есть такой закон, чем меньше сердце сокращается, то есть чем дольше диастола, тем оно лучше наполняется, тем оно больше крови выбросит. Это вот физиологический закон, так называемый Франка Старлинга. Поэтому, когда сердце расслаблено, оно не сокращено, оно наполняется, и, соответственно, будет больше продуктивность работы сердечной. Если же оно часто сокращается, оно не успевает наполниться кровью. И нередко может работать с меньшим объемом выброса. Соответственно, когда объем выброса маленький, не будет кровоснабжаться все остальные органы и ткани, в том числе головной мозг, и, соответственно, мы будем недополучать определенные продукты питания, которые будут приноситься с кровью и так далее. Вот. Поэтому повышение давления, сужение сосудов, что будет препятствовать току крови, увеличение частоты сердечных сокращений, все то, о чем мы вот только что говорили, говоря про адреналин, все это будет приводить к тому, что будут страдать все основные органы и ткани, в том числе и, собственно, сама сердечно-сосудистая система. Поэтому, да, здесь вопрос ко сну, что называется, очень большой.
11: Да, еще как.
4: Человек должен все-таки высыпаться и должен все-таки не страдать в том числе и соматическими стрессами.
11: Вот. А у меня такой вопрос по поводу курения и алкоголя. Вот мы поговорили про питание, про сон, а вот курение и алкоголь, тут всегда торг. Всегда же спрашивают. Я даже знаю, что после инфаркта, инсульта врачи отвечают на вопросы пациентов. Через какое время мне можно выпить немножко там вина или покурить? Вот я много лет курю. Ну, как-то можно хоть сократить, но остаться в этой группе курящих?
4: На самом деле здесь, что называется, торг неуместен. Почему? Потому что курение однозначно необходимо исключать. Вот как раз в этом случае слово будет уместным исключить. Почему? Потому что курение, опять же, тоже и сужает само сосуды, и крайне токсично воздействует, и не только на сердечно-сосудистую систему, это и рак гортани, и не только гортани, это и легких, и еще целого ряда органов, и так далее, и так далее. На самом деле здесь вот ни в коем случае курение искоренять надо всем и вся. Причем в любом его виде, и сигарет, и вейпов, и электронных, все бы, что сейчас не пыталось, зачем себя, скажем так, яд принудительно вводить?
11: Да-да, в том-то и дело. Попробуй объясни некоторым товарищам-то.
4: Поэтому, ну да, есть такой момент, что да, некоторым крайне сложно, всю жизнь курили, курю и буду курить. Есть такие пациенты, к сожалению. Вот. Более того, сколько он уже курил до этого пациента, он уже тоже, скажем так, накурил себе определенные изменения в сердечно-сосудистой системе, которые уже никуда не денутся. Но чтобы их не прогрессировали, чтобы замедлить их прогрессию, замедлить проявление острых сердечно-сосудистых катастроф, конечно, необходимо стараться как минимум уменьшая, полностью дойти до нуля потребление количества сигарет в день. Что касается алкоголя, то здесь тоже, конечно, зачем нам лишний яд в организме. Конечно, здесь скорее будет уменьшить, но уменьшить лучше практически, опять же, тоже до нуля. Почему? Потому что токсическое действие никто никогда не отменял. Более того, все, когда если начинают торговаться с врачом, говорят, я в меру, я чуть-чуть, у каждого мера своя. Поэтому нет, здесь поэтому тоже правильнее будет подходить, уходить. И, естественно, опять же, полностью практически искоренить прием алкоголя. Более того, я на самом деле вот могу сказать, следя за своим сыном, смотря на современную молодежь, у них, честно говоря, уже не в чести выпивать и курить.
11: Вот. Это
4: И это очень,
11: отлично.
4: и это очень радует, на самом деле.
11: Но еще вейпы есть. Вот это вот есть у молодых ребят, девчонок.
4: К сожалению, да. К сожалению, да. Но, честно, я вижу все реже и реже. Почему? Потому что и курить сигареты есть, и алкоголь есть. Но это вот процент, я думаю, снизился таких. Потому что я больше вижу детей, ну, и подростков, которые уже чаще на спортплощадках.
11: Да.
4: Чем с алкоголем в руке или же сигареты, как это было еще не совсем давно.
11: Это правда. А скажите, по поводу вот спорта, физической активности. Вообще идеально для сердечно-сосудистой системы. Это все-таки в топе, как скандинавская ходьба, плавание, просто прогулки. Либо что-то еще добавилось, то, что мы не знаем. И еще, знаете, по поводу этих 10 тысяч шагов, про которые уже 10 раз опровергли, что этой цифры не обязательно. Можно и 5 тысяч, лишь бы ты прошел хоть чуть-чуть. Либо вообще, что тут, как тут кардиологи тут решили, что сердечно-сосудистую систему, как правильно тренировать? Какой должен быть самый минимум для каждого человека, вот для каждого, от нуля до 100 лет?
4: Обязательно является, вот прям 100% обязательным, это отсутствие гиподинамии. Человек не должен постоянно сидеть, лежать и так далее. Он должен двигаться. Движение – это жизнь. Соответственно, да, должны быть определенные физические нагрузки. Физические нагрузки человек выбирает себе сам. Здесь опять же, баланс должен быть. Здесь, понимаете, обычный человек не должен пытаться становиться там, спортсменом, мировым, там, олимпийским чемпионом и так далее. Не каждому это дано. Более того, честно говоря, по кардиологическому статусу после завершения карьеры очень многие спортсмены – это наши пациенты.
11: Угу.
4: Вот. Именно из-за гипертренировки, гиперактивности, гипернагрузки, в том числе и на сердечную мышцу и так далее. Поэтому здесь вопрос именно, опять же, баланса. И баланс здесь от самых минимальных, да, действительно, от обычных даже прогулок. Просто вот вечером перед сном пройтись, прогуляться по парку, если есть он рядом и так далее. Если кому-то нравится пробежаться, опять же, это должно быть, да, можно и пробежаться. Это должна быть нагрузка, которую человек выполняет легко, и от которой ему хорошо. Если он уже ставит себе определенные барьеры выше, там подтянуться не 5, там, а 30 раз, пожалуйста, ты его тоже право, но главное, чтобы это было, опять же, для данного человека физиологично. Это все индивидуально. Вот. Поэтому гиподинамия, еще раз повторюсь, 100% мы боремся с ней, пытаемся побороть, а уж объем каждый определяет по своему, собственно, самочувствию, по своему статусу, по своему сопутствующим заболеваниям. Это...
11: Спасибо, Андрей Геннадьевич. Сейчас мы уходим на новости и после продолжим обсуждать наше сердечко.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин с пониманием воспринял некоторые предложения Дональда Трампа по Украине. Речь идет об инициативах США по деэскалации конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что большая часть времени в ходе телефонного разговора лидеров двух стран по инициативе Дональда Трампа была посвящена Украине. Кроме того, представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин передал собеседнику по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом их видение возможного разрешения конфликта Тегерана и Вашингтона. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор накануне вечером. В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС. Он действует на улицах, где повреждены дома из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил в мессенджере Макса глава города Александр Скрябин. По его словам, организован обход для оценки и фиксации ущерба. Начинается прием заявлений на оказание материальной помощи. Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке дронов ВСУ. В Батайске были повреждены железнодорожный мост и многоквартирные дома. По последним данным, пострадали 6 человек. Четверо из них госпитализированы. На восточное побережье США обрушился ураган Исайяс. Максимальная скорость ветра достигла 169 км в час. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на данные Национального центра по наблюдению за ураганами. На западе Флориды и на юге Алабамы порывы ветра повалили линии электропередач, без света остались 500 000 человек. Уточняется, что ураган быстро теряет силу тропического циклона и, по прогнозам, в ближайшие 12 часов перейдет в категорию посттропического шторма. Дональд Трамп назначил Кэти Захарию пресс-секретарем Белого дома. Бывшая представительница Министерства внутренней безопасности сменит Кэролайн Левит. Об этом президент США сообщил в Truth Social. По словам Трампа, Захария сейчас работает старшим советником по коммуникациям этой соцсети. Ранее она представляла Министерство внутренней безопасности США и занимала должность заместителя помощника министра по связям с общественностью. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами

0: 15, код 495. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
1: В эту субботу тема программы «Подводный мир Белого моря». В эфире биолог, начальник водолазной станции Александр Семенов.
0: Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain have scored it!
5: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: «Право знать». Говорит Москва.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
9: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
12: Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о сердечно-сосудистой системе. Как сохранить сердце в порядке. Ну и сосуды свои гибкими, эластичными, прекрасными и чудесными. На связи с нашей студией заведующий кардиологическим отделением Федерального центра мозга нейротерапии

0: технологий, врач высшей категории, доктор медицинских наук Андрей Пронин. Андрей Геннадьевич, продолжаем наше общение. И хотела бы у вас спросить по поводу, как контролировать себя после 40 лет. Какие анализы нужно сдавать, какие обследования проходить строго обязательно, потому что многие об этом не знают. В принципе, мы уже говорили вначале, что диспансеризацию-то как-то не все проходят, скажем так. Да?
1: Да, к сожалению, это большая-большая проблема. У нас диспансеризацию проходит только в большинстве своем, чаще всего, это люди, которые обязаны ее проходить. Тем же, кому она должна быть добровольной, этот момент упускают. Конечно, диспансеризация должна быть. И я бы здесь уточнил, не после 40. Здесь надо начинать гораздо раньше. Угу. Начинать надо лет с 20, если не еще раньше.
0: Так.
1: Почему? Потому что всегда человек, как я уже сказал, имеет определенные факторы риска, которые могут запустить наличие у него тех или иных сердечно-сосудистых проблем. И эти самые сердечно-сосудистые проблемы в начале своих, в дебюте своем, обычно носят такой асимптомный, так называемый, характер, то есть не проявляющийся вообще никак. И без измерения того же самого артериального давления, без измерения уровня сахара, крови, уровня холестерина и ряда других показателей невозможно говорить о том, есть у пациента предрасположенность или уже заболевание, или же он пока еще, слава богу, здоров и так далее. Поэтому, да, необходимо проходить как минимум раз в год диспансеризацию. Она может быть не столь обширной, как ее сейчас выполняют, да, то есть это целый ряд врачей и так далее, но определенный комплекс, конечно, должен быть. И здесь, на самом деле, я соглашусь с моим коллегой, интервью которого не так давно видел, о том, что диспансеризацию можно, скажем так, несколько оптимизировать, может быть, где-то уменьшить, для того, чтобы она не была такой в тягость нашим пациентам. Была скорее в удовольствие. Пришел быстро, проверил такой вот, как модным словом, чекап,
0: да,
1: выполнил.
0: Да.
1: И, соответственно, получил определенные, скажем так, данные о состоянии своей сердечно-сосудистой системы в том числе. И после этого уже модифицирует либо свои какие-то факторы риска, либо не изменяет ничего пока и живет дальше в свое удовольствие. Что же касается определенных моментов в сердечно-сосудистой системе, в ее диспансеризации, здесь, конечно, необходимо, если брать более старшие возрастные группы, вот вы назвали 40 лет,
0: да,
1: это действительно сейчас вот такая вот некая граница, когда, хотя и раньше, еще раз повторюсь, стоит задумываться о состоянии своего здоровья, но вот некая граница, пока еще общепринятая, хотя, может быть, и стоит ее спустить, когда более часто необходимо и в большем объеме проходить свое обследование своей сердечно-сосудистой системы. И вот здесь я могу сказать, что, вот мы, например, в Федеральном центре мозга у нас проводится целый ряд исследований, вот можно сказать, такой вот чекап кардиологической системы в отделении, где за 4 дня мы обследуем таких пациентов. Сюда входит электрокардиография, сюда входит эхокардиография, то есть мы смотрим на структурные и функциональные изменения, собственно, сердца. Мы смотрим холтеровское мониторирование, то есть оцениваем ритм, нарушение ритма сердца и проводимости в течение суток пациентов. Далее, после получения результата, выполняем стресс-тест, то есть смотрим, как сердечно-сосудистая система реагирует на нагрузку. Далее выполняется уже по результатам либо коронарография для того, чтобы оценить проходимость сосудов сердца, если есть к этому показания, либо компьютерная томография с контрастным усилением для того, чтобы, опять же, посмотреть, как кровоснабжается частично сердце, аорта, легкие, и, собственно, патологию, опять же, структурную и функциональную сердечной и легочной системы. Mm-hmm. Также по показаниям добавляем уже, опять же, исходя из того, что вы выявим, yeah, те консультации тех или иных специалистов или какие-либо еще дополнительные исследования. Да, совсем забыл еще про лабораторные, конечно же, маркеры, которые имеют место, которые те же определения того же самого холестерина, сахара, гормонов, щитовидной железы и так далее. То есть, опять же, целый комплекс лабораторных исследований. Сейчас активно внедряются везде повсеместно, и в том числе, опять же, еще раз повторюсь, в Федеральном центре мозга и проходит такая вот разработка так называемых прогностических маркеров – это когда пациентам могут взять кровь и посмотреть определенные анализы с целью прогнозов, через сколько возможно или будет ли у него вот эта самая сосудистая катастрофа. Ну, повторюсь, первое, это еще пока на стадии разработки,
0: да.
1: Хотя такие маркеры уже тоже
0: уже,
1: существуют.
0: Уже, да, уже новости, да, слышу об этом.
1: Распространены. Вот. Еще раз повторю, что на самом деле маркеры пока еще вот на стадии разработки. Хотя уже существует целый ряд маркеров, но они пока не широко применяются для того, чтобы вот как раз оценивать прогнозы, будут или нет, и в какой, и в какие сроки эти самые сердечно-сосудистые катастрофы. Я хотел бы еще отметить то, что я перечислил, то, что выполняется у нас. Это далеко не уникально, это везде может быть выполнено, и в поликлиниках, и в других центрах, стационарах и так далее. Но мы это выполняем достаточно в короткие сроки.
0: Андрей Геннадьевич, давайте поговорим о каких-то таких нехороших симптомах, потому что сейчас вот нас слушают, да, например, человек в машине едет, он и не чувствует, что у него повышенное давление. Вот мы сейчас к тому, что у каждого в доме должен быть тонометр, правильно? И есть опасные цифры, которые как бы почему-то скрыты от человека, потому что он его не меряет, он ведет активный образ жизни, потом бах, и та самая сосудистая катастрофа, потому что давление было какое-то супер-мега-высокое. Вот скажите, пожалуйста, с какого возраста нужно мерить давление? Какие цифры должны человека насторожить, чтобы он пошел к врачу, а не то, что говорил? Это же очень частый торг не только у взрослого населения, у молодых ребят и девчонок, что мое рабочее давление 150 там, на 100. Да, многие не боятся. Это мы сейчас про гипертонию, не про гипотонию говорим. Тем не менее, вот что должно насторожить и как часто, с какого возраста начинать мерить давление для профилактики, если ничего не беспокоит?
1: Здесь стоит сказать, что мы уже с вами, в принципе, ответили на, частично на этот вопрос.
0: Да.
1: Чем раньше, тем лучше, на самом деле, потому что вот уже, я думаю, что в 20 лет уже стоит начинать, пускай не каждый день, но хотя бы эпизодически, раз там, в месяц, раз в 3 месяца, если пациента ничего не беспокоит, можно измерять артериальное давление. Если же есть, конечно, какие-то предпосылки, если есть какие-то там семейные анамнез, так называемые, или же состояние заболевания, которое пациент переносил, конечно, здесь необходимо пораньше начинать и почаще измерять это самое артериальное давление. В дальнейшем, чем старше человек становится, тем больше ему, скорее, жизнь подскажет в каждом его конкретном случае, когда ему и как часто измерять. Цифры здесь тоже невозможно сказать абсолютно точно. Почему? Потому что цифра артериального давления – это просто некий показатель. Вот здесь, если позволите, вопрос на вопрос. Какая считается температура тела нормальной?
0: 36,6, ну до 37, ладно, это норм, нет?
1: Вот, видите, вы сами уже назвали диапазон. То есть не 36,6 ровно, да, а 37, и не обязательно, а 36,5, 36,4, это тоже еще нет.
0: Это тоже ничего нет, не все нормально.
1: Да. То же самое здесь и с цифрами артериального давления. У кого-то оно 90 и 60, и человек прекрасно себя чувствует, у кого-то 110 и там 70, да, у кого-то 130 и 80. Это те самые цифры, при которых человек себя может, скажем так, контролировать, которые рабочие у этого пациента, так называемый. И здесь нельзя всех, что называется, под одну гребенку говорить, что вот должно быть 120 и все. Нет. Здесь это будет обусловлено разными абсолютно причинами. Вот так человек родился. Один родился с тенденцией гипотонии, с другой с небольшой гипертонией. Но, опять же, это еще даже не гипертония. 130 – это нормальная цифра артериального давления. Вот. Другое дело, что здесь, когда начинают цифры повышаться, вот у него было, допустим, всегда 120, стало 140.
0: Угу.
1: Здесь надо посмотреть, а почему? И вот возьмем опять же пример, да, который сегодня не очень хороший привозил врачи. Да, начинают, допустим, вот такой молодой человек вот пришел работать. То у него было 120, через там, полгода стало 140. Это уже звоночки о том, что на самом деле у него что-то поменялось в жизни. То есть он уже идет по пути определенных изменений в своем организме. И если он не будет с этим бороться, если он не будет корректировать, как минимум сначала не медикаментозно, а, может быть, я не знаю, у вас есть еще вопросы в плане лечения и так далее, но забегая вперед, могу сказать, могу сказать, что лечение сердечно-сосудистой патологии, как и, в принципе, многих патологий, начинается не с медикаментозных методов, то есть не сразу назначать какие-то таблетки, а с немедикаментозных методов, то есть воздействовать на предрасполагающие факторы, которые мы сегодня, в принципе, с вами уже тоже проговорили. Вот, поэтому, на самом деле, вопрос в том, что как только появляется некая тенденция гипертонии, это должно быть уже скорректировано. Поэтому, когда человек говорит, как вы озвучили, 150, у меня нормальное 150 там, да. и так далее, ну, это не совсем уже хорошо. Это уже человек стоит на пути, как минимум взял курс на то, что у него разовьются вначале гипертония, потом уже и ряд других уже, навесится сердечно-сосудистых патологий.
0: Вот. Одно из, кстати, из самых таких сердечно-сосудистых патологий – это атеросклероз, правильно? Очень серьезный такой момент. Тут, мне кажется, сколько вокруг атеросклероза мифов, вокруг этого состояния, заболевания, что вот холестерин плохой и хороший, и, может быть, стоит вмешаться. Нет, очень многие боятся статинов, которые назначают кардиологи, да, для лечения как раз, чтобы не было тех самых бляшек, и инфарктов и инсультов. Вот что по этому поводу можете сказать? Вообще, плохой и хороший холестерин, это же входит как раз в диспансеризацию, это нужно обязательно сдавать, правильно? Чтобы понять, что у тебя там с сердечно-сосудистой системой. Да.
1: Обязательно, обязательно это необходимо сдавать, обязательно это необходимо контролировать, конечно, обязательно необходимо определенные принимать шаги, скажем так. И здесь, опять же, все будет зависеть от самого пациента. Здесь необходимо будет оценивать его полностью кардиологический статус и так называемый риск сердечно-сосудистых осложнений. Потому что, на самом деле, даже при повышении уровня холестерина не всегда далеко назначаются статины. Точнее, не сразу и не всегда. Здесь вопрос именно в оценке этого самого риска. И если у пациента риск невысокий, то, соответственно, ему могут быть назначены сначала так называемая та же самая диетотерапия. И нередко у пациентов, соблюдающих адекватное, сбалансированное питание, ту же самую, как мы, как пример, средиземноморскую диету, которую мы озвучивали, может уровень холестерина как минимум снизиться, а может вообще нормализоваться. Вот, поэтому вопрос здесь будет первый. Второй вопрос по поводу статинов. Да, если есть показания, конечно, их необходимо принимать. Конечно, нельзя спорить с доказанными фактами о том, что статины продлевают жизнь, уменьшают сердечно-сосудистые катастрофы, а значит, и не только ее, точнее, продлевают жизнь, а еще и улучшают качество жизни тем самым. Поэтому здесь абсолютно, если есть показания, принимать необходимость будет у пациента. Вот. По поводу плохой-хороший холестерин, да, это и есть такое деление, естественно. Естественно, это просто фракция того же самого холестерина. Он переходит, он может переходить плохой в хороший и так далее. Для этого тоже есть ряд препаратов, которые назначаются совместно со статинами, но это всегда должен определять врач в данном конкретном случае. Поэтому, конечно, здесь будет необходимость эти самые цифры контролировать, следить за ними. Это тоже частично вот, относится к тем самым факторам риска.
0: А вот такой,
1: если быть чуть просто вот почетче, да, то смотрите, все предрасполагающие факторы ко всем сердечно-сосудистым заболеваниям, они едины и делятся на две большие группы. Это так называемые немодифицируемые факторы риска, то есть те, на которые мы повлиять не можем. Это, как правило, в первую очередь генетическая предрасположенность, то есть семейный анамнез. Если все в роду погибают в достаточно молодом возрасте от сердечно-сосудистой катастрофы, или они очень рано у них развиваются, то и высока вероятность, что это будет у нашего пациента.
0: А как-то можно это профилактировать? Потому что много таких историй я слышу, что у мамы, у папы, у бабушки, у дедушки были какие-то инфаркты ранее, либо сердечная недостаточность. Вот сейчас вот дошла медицина, я понимаю, и наука до того, чтобы профилактировать эти состояния. То есть я просто знаю людей, которые боятся, что, возможно, их тоже это коснется в молодом возрасте.
1: На самом деле медицина сейчас действительно шагает далеко вперед, все не стоит на месте, все развивается. Но сказать так, что вот сейчас широкие массы уже запускаются или что-то есть и в плане генной инженерии для того, чтобы воздействовать, на вот эти вот генетическую предрасположенность, пока таких вот нет позиций. Единственное, что могу здесь вот сказать по поводу этого, генетические факторы, они потенцируются еще и так, другим блоком, про который я сейчас тоже вам расскажу.
0: Так.
1: Это уже модифицируемые факторы. Мы уже, в принципе, их тоже обсудили, но еще раз повторим, поговорим в том числе. Так вот, если закончить с немодифицируемыми факторами риска, то есть те, на которые повлиять невозможно, это, вот, как я сказал, в первую очередь от семени на нанос, а во вторую очередь это уже перенесенные состояния какие-то. То есть понятно, что если у человека уже есть гипертония, она уже никуда не денется. Если у него уже есть сердечная достаточность, она тоже уже никуда не денется. И аритмия, и если был инфаркт, то и подавно. Рубец уже тоже, как правило, никуда не уйдет. Вот. Что касаемо модифицируемых факторов риска, то есть те, на которые мы можем повлиять. В первую очередь, это, опять же, возвращаемся к пресловутому режиму труда-отдыха и балансу питания. И остальные моменты тоже можно отнести в баланс питания. То есть мы уже сегодня проговорили про диету. Те же самые холестерины. Мы будем в первую очередь обязательно соблюдать диету. Не соблюдая диету, пить статины просто глупо. Они не заменяют ни в коем случае диету.
0: Волшебных
1: Обязательно мы
0: таблеток
1: должны...
0: нет, видите? Вот об этом
1: Нет,
0: часто
1: нет.
0: надо же говорить. А у нас все считают, ну как, ладно, я же принимаю, все, можно расслабиться.
1: Нет, ни в коем случае. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
0: Надо потрудиться,
1: Поэтому,
0: да.
1: да, конечно, необходимо проявить силу воли и все-таки принять для себя решение о том, что пациент будет принимать диету, соблюдать определенные, точнее, вносить определенные коррекции в свой образ жизни и так далее. Вот. Что еще сюда стоит отметить? В первую очередь, вот, к модифицированным факторам риска, опять же, помимо холестерина, относится и гипертония. То есть, если давление уже начинает повышаться, опять же, нужно ее корректировать. Это может быть как и не медикаментозными, так и медикаментозными. Если уже к этому подошел пациент, уже необходимо назначение лекарственных препаратов, соответственно, должны быть они назначены. И если пациент будет это делать, то опять же, он прогрессию своих остальных сердечно-сосудистых заболеваний значительно отодвинет, значительно их уберет на более поздний срок. Что касается следующей позиции, например, если у пациента сахарный диабет, конечно, он должен его контролировать. Мы с вами уже сегодня сказали, что сахар крайне токсичен для сосудов и является одной из причин, почему в сосуде будут откладываться те же самые пресловутые холестерин, образуя атеросклеротическую бляшку. Вот, поэтому тоже необходимо будет контроль уровня сахара, при необходимости прием препаратов и так далее. И, собственно, контроль самого холестерина. Профилактика гиподинамии. Это все будет относиться к тем самым факторам, модифицированным факторам риска, которые необходимо как раз и корректировать.
0: Андрей Геннадьевич,
1: Модифицировать и за ним следует.
0: да, вопрос. А вот почему многие пациенты прекращают принимать препараты от повышенного давления, от гипертонии? И чем это опасно? А говорят так, что, ну как, у меня все нормально уже. Это самостоятельно они говорят. То есть давление у меня не скачет. У меня оно, наоборот, слишком снизилось. И оно у меня держится, все хорошо. А потом вдруг какая-то магнитная буря или какой-нибудь стресс или еще что угодно, и давление летит вверх. И человек начинает принимать большие дозы и все остальное. К чему вот этот вот, я даже не знаю, что это. Это такое-то самостоятельное
1: Качели, это
0: полулечение, это
1: определенные, да.
0: качели какие-то. К чему оно приводит? Потому что я знаю, я просто знаю, что многие так делают. Сначала такие выполняют рекомендации, напугавшись, например, какой-то сосудистый, там, я не знаю, криз гипертонический, да, напугавшись, что кардиолог, все, сходили, все, назначили лечение. А потом вот такое расслабление. К чему оно приводит? Попугаем немножко, а что делать-то?
1: Ничему хорошему, на самом деле. Почему? Потому что, да, вот такие вот, как мы только что с вами сказали, качели, да, то есть сосуды сначала расслабились, потом в тонус пришли, потом опять расслабились и так далее. Это все, опять же, удары определенные по самой сердечно-сосудистой системе и по органам, которые кровоснабжают эту самую систему. Поэтому, да, вот эти вот скачки давления, скачки гипогипертонии и так далее, пациенту только навредят и будут приводить к прогрессии Смотрите, вот на самом деле, вот, чтобы было больше понимания, можно
0: Да.
1: как сказать, все сердечно-сосудистые заболевания – это звенья одной цепи. Вот сначала появляется гипертония-атеросклероз, что из этого чуть раньше, чуть позже, не все это у каждого человека индивидуально. У кого-то сначала гипертония, потом атеросклероз, у кого-то наоборот, чаще сначала атеросклероз, который мы не замечаем, а потом гипертония. Дальше. Так как есть атеросклероз, есть гипертония, следующее будет, если мы берем именно сердце, то это будет так называемая ишемическая болезнь сердца, которая имеет целый ряд проявлений. И в первую очередь это проявление так называемой стенокардии, то есть боли в груди, боли, ну, в общем, определенный симптомокомплекс.
0: Так.
1: Вот. Следующим, сама стенокардия, само повреждение, плохое кровоснабжение самой сердечной мышцы приведет к тому, что появится сердечная недостаточность и аритмия. Как правило, они что-то из этого первого, что-то из этого второго, как правило, они вот идут рука об руку и друг друга, опять же, усиливают. И весь вот этот конгломерат в конечном итоге приведет к появлению той или иной сердечно-сосудистой катастрофы, а это именно инфаркт или инсульт. То есть вся вот эта цепочка, она будет, вот, скажем так, реализована, если пациент не будет на каком-то из этих этапов не включиться в лечение, не начнет его адекватно проводить. Вот. Поэтому, если он это сделает как можно раньше, на этапе еще вот атеросклероз-гипертонии, тогда здесь прогрессия будет отодвинута значительно. Если же этого не произойдет, ну, соответственно, пациент быстрее получит свои закономерные, скажем так, осложнения.
0: Вот так вот. Поэтому нужно беречься, беречь свое сердце, проходить диспансеризацию, мерить как минимум давление и сдавать анализы вообще, да, чекап этот самый проходить. Уже к концу эфира благодарю вас за очень интересные советы, полезную, важную информацию для нас. На связи с нашей студией заведующий кардиологическим отделением Федерального центра мозга неизвестных технологий, врач высшей категории, доктор медицинских наук Андрей Пронин. Андрей Геннадьевич, спасибо большое вам.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. Один человек пострадал при ударе ВСУ по Донецку. Повреждены дома и учреждения образования, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин. По его словам, в результате ночной атаки БПЛА в Ворошиловском районе ранение получил 56-летний мужчина. В многоквартирных домах выбило 50 окон. В Макеевке, по данным штаба обороны ДНР, сбит дрон с осколочно-кумулятивным боеприпасом. В Брянской области ВСУ атаковали железнодорожный мост. Нарушено сообщение на маршруте Брянск-Унеча-Гомель. Пострадавших нет, сообщил губернатор Егор Ковальчук. По его словам, противник применял дроны самолетного типа. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пригрозили оставить Украину без разведданных. Спецпредставители президента США Дональда Трампа по вопросам мира выдвинули ультиматум во время переговоров в Майами. Как сообщает издание Axios, Вашингтон пойдет на этот шаг, если украинская армия не прекратит атаки на российский НПЗ. Цитата. «Зеленский неправильно оценивает ситуацию», сообщил американский чиновник в беседе с журналистами. По его словам, своими действиями Зеленский ставит под удар дипломатические усилия. Ожидается, что на следующей неделе американские дипломаты могут посетить Москву и Киев. Роспотребнадзор запретил ввоз алкогольных и безалкогольных напитков из Грузии. Речь идет о продукции ряда производителей. Как сообщает РБК, под запрет попали местная Кока-Кола и минеральная вода на Беглаве. Из алкогольных напитков в черный список внесли вино компаний Телиани Веле, Дбил Вино и Вайнмен, коньяк и вина от братьев Асканели и пиво грузинской пивной компании. Утверждается, что продукция не соответствует санитарным требованиям. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клименов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
5: В эту субботу тема программы «Жизнь с нарциссом». В эфире психолог Мария Бразговская.
4: Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
5: В это воскресенье тема программы «Розовый октябрь. Месяц борьбы с раком молочной железы». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
4: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
5: Вопросы ЖКХ. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов.
4: Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы в окружающем мире с научной точки зрения. И сегодня...
9: Я опять, что ли, забыл микрофон включить?
8: Да, Андрей! И сегодня с нами автор и ведущий передачи Андрей Бычков. Андрей, привет!
9: Да, привет. И Вера Павлова.
8: Всем добрый день, здравствуйте. Очень рада сегодня услышать тебя, Андрей, в прямом эфире сегодня с нами. И здесь, я надеюсь, что сейчас будут подключаться наши слушатели. И у нас сегодня очно с нами в студии гость. Потрясающий, надо
9: сказать. Я очень рад, что у нас, конечно, в студии впервые, я бы сказал, мировая звезда. Я по-другому не могу.
8: Ну да.
9: Ну, конечно, и российская, да, но... Александр Семенов, морской биолог, директор Сахалинской биологической станции, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ, известный во всем мире подводный фотограф, ну и научный дайвер. Александр, добрый день.
10: Добрый день, Андрей. Добрый день, Вера.
8: Спасибо, что вы сегодня к нам приехали. Я считаю, что нас посетила удача, что мы поймали вас вот в этот узкий...
9: Это успех.
8: Да-да-да, вот это узкое окно между перелетами из одного региона в другой. Ну, я считаю, здорово. Поэтому у нас сегодня есть время, уникальная возможность вас обо всем спросить. И я надеюсь, что слушатели тоже к нам присоединятся. Мы сегодня будем говорить про подводный мир, про биологические станции и вообще про то, как и чем вы занимаетесь. Потому что мы с Андреем подготовились, мы все проанализировали, поняли, что спектр вообще ваших занятий, увлечений, профессиональных каких-то активностей, он очень большой. Начать хотим с самого основного, да, Андрей?
9: Да, дело в том, что мы так посмотрели, чем занимается Александр, но я знаком, как сказать, просто видел фотографии, слышал много раз, мне рекомендовали некоторые гости Александра в качестве спикера. И хоть у нас научная передача, но мне кажется, с Александром можно говорить обо всем, Вот, и будем говорить просто обо всем, чем он занимается. Александр, ну расскажите, вот чем вы сейчас занимаетесь?
10: Сейчас.
9: Про свою работу.
10: Да.
8: Мы вот вас поймали как раз.
10: Да, называется, да. С чего бы начать? А сейчас, на самом деле, основная моя деятельность — это руководство проектом новой биостанции на Сахалине. Это на самом юге острова мы создаем новую научную станцию, это такой стационар, который позволяет ученым приезжать в определенную точку, к которой до этого не было особого доступа, и изучать там вокруг сушу, море, литераль, приливно-отливные зоны, по всем вообще областям науки, не только по биологии, ну и по геохимии, по геологии, по вирусологии, по всему.
8: Но это же новый проект. Мы вот с Андреем нашли информацию, что не так давно вроде бы как открылась, да, станция, то есть ее какое-то время там,
10: да,
8: готовили
10: станция...
8: как проект.
10: Да, в том месте, где она сейчас находится, она существует всего 2 года. Это мыс Анастасии, залива Анива. И эта точка была выбрана у нас не случайно, то есть мы ее выбирали, на самом деле, до этого еще 2 года через разведывательные научные экспедиции. Мы начали ездить туда в 22-м году, обошли все побережье, обныряли много разных мест и выбрали в итоге такую единственную, на самом деле, на побережье защищенную точку, где есть естественная скальная бухта, и от которой в радиусе буквально там 10-15 километров есть просто фантастическое количество подводных экосистем, разных, очень разных. И эту точку выбрали не только мы. До нас там была погранзастава. Еще чуть раньше, с 905 по 45, там были японцы, там была фактория. А пару тысяч лет назад там жили айны на этом побережье в течение пары тысяч лет.
8: Коренные,
10: да. Жить. И у нас прямо рядом с нашими лабораториями и палатками находятся 2 стоянки айнов. Сейчас это объекты археологического наследия.
8: Там этнографы работают?
10: Там работает Институт археологии РАН, которые обозначили нам эти границы, на которые мы сейчас не наступаем и не строим там ничего без их участия. Но это место уникальное само по себе, не только за счет археологии, но и за счет...
8: А вот там еще какое-то уникальное холодное пятно есть.
10: Холодноводное пятно Макарова. Да, это отвеллинг. Отвеллинг — это восходящее течение, когда у вас глубоководные холодные воды, это они могут быть и холодные, но в основном это холод, поднимаются к поверхности и подсачиваются вниз. И, казалось бы, юг Сахалина — это вроде бы достаточно теплое место, и туда доходит даже теплое течение Соя, которое идет вдоль Японии. Но наверху у вас может быть 20 градусов, на глубине 10 метров уже 4. Это в августе-сентябре, когда у вас самая теплая прогретая вода.
8: Это как бы в любом случае в костюме, в плотном.
10: Это нырять. Только сухой костюм, да, потому что когда ты погружаешься, у нас там была разведка фридайвингом, когда вы в мокрых костюмах ныряете, вы доныриваете до 12 метров, и у вас начинают пальчики ног и рук просто сжиматься, потому что вы ныряете в эти плюс 4, плюс 5.
8: Ну это да, это что-то экстремальное. И сейчас станция открыта.
10: Сейчас станция уже работает, да. Мы уже за несколько лет станцию посетило порядка 70 ученых, это кандидаты-доктора наук. В этом году у нас уже была первая студенческая практика. Станция уже как бы принимает и научные группы, и формирует уже постоянную научную программу. У фонда, который является как это, операционным центром этой биостанции, есть грантовая программа, по которой мы приглашаем ученых у нас работать и продолжать вот эту научную разведку. Так что, да, станция уже вовсю движется.
8: А вы участвовали как-то в написании научной программы?
10: Я участвую во всем, абсолютно. То есть вообще концепцию этой станции полностью подготовил я вместе с нашей небольшой на тот момент командой. Это вообще задумка Олега Владимировича Дерипаска и фонда «Вольное дело». То есть его идея была, и с этой идеей мы с ним... случайно практически пообщались, и он дал возможность эту биостанцию построить. То есть мы сейчас делаем, по сути, станцию, которая не привязана ни к какому университету или институту. Это уникальная совершенно особенность даже во всем мире, не только в России, быть станцией, которая вольна придумывать сама свою научную программу, форматы развития, партнерские отношения с разными институтами и университетами, привозить к себе практики не только одного университета, а каких угодно. И это нам, конечно, дает возможность очень ну, так, держать руку на пульсе и заниматься какими-то актуальными, интересными вещами.
8: Это самые
10: вещами.
8: Актуальные какие-то исследования. То есть, если вы сами продумываете, да, эту программу, вы же наверняка еще, смотрите по сторонам, кто где
10: конечно,
8: что делает.
10: Конечно.
8: И формируете в зависимости от этого свой какой-то план, да,
10: да,
8: направление.
10: Да, мы сейчас уже в международном поле тоже работаем. То есть, у нас уже есть программы по пластику, которые мы сейчас делаем вместе с Индонезийским институтом Бакри. Угу. Мы активно смотрим в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, потому что у нас как бы одна общая акватория, и рыба, и подводные обитатели, они не знают про границы между странами, и изучать их обязательно нужно со всех сторон слаженными усилиями.
8: А вот ближайшие соседи наши международные.
10: Японцы?
8: Да,
10: конечно. К нам уже приезжали японские гости, смотрели на станцию, как это все выглядит. Угу. Мы уже думаем про совместные такие первые научные лагеря, чтобы приехали к нам японские студенты. Мы, конечно же, думаем об обмене. Мы были в Японии на японских биостанциях.
8: Это как там?
10: Там потрясающе. Там,
8: расскажите.
10: В Японии совершенно прекрасно все с биологическими станциями. Их там порядка 80 штук. В каждой префектуре несколько крупных на всю Японию и много станций помельче. И они специализированные, то есть, во-первых, они, каждая станция занимается какими-то своими направлениями, что очень хорошо, когда у вас у станции есть специализированная, сфокусированная научная программа. А во-вторых, они объединены в общую сеть, и на одной станции знают, что если вам, например, нужны асцидии, вам нужно вот на ту станцию написать, и вам доставят с нее весь необходимый материал.
8: Доставят, но не вас туда примут.
10: И вас туда примут, если нужно, да, вы просто едете туда работать. Вот какие-то станции занимаются аквакультурой, какие-то станции занимаются там биохимией, какие-то физикой моря и там мониторингом параметров.
8: Очень классно, что станция Сахалинская, Нива, теперь занимает такую тоже важную точку.
9: У меня есть вопрос.
8: Да, давай.
9: Ну, такой тоже,
8: давай.
9: Такой немножко научно-популярный. Вот было бы очень интересно сравнить фауну Охотского моря и Белого моря. Насколько они отличаются?
10: Отличаются они довольно сильно, это разные океаны. Вот. Но, тем не менее, у нас довольно уникальной особенностью вот именно нашего залива Анивы является то, что туда доходят холодные воды Охотского моря, то есть мы как бы в Охотском море, у нас через дорогу Японское, вот если мы наш полуостров Крильон, на котором мы находимся, просто перейдем и окажемся в Невельске, то мы будем уже на Японском море.
8: Угу.
10: Вот. И у нас там внизу пролив Лаперузы, который их соединяет.
8: Я даже карту открыла, думаю, да, надо как-то на местности ориентироваться.
10: Вот. И, конечно, в холодных водах присутствуют некоторые виды, те же, которые есть и в Белом море, и в Охотском, там, и в Северном Ледовитом океане, потому что у вас многие планктонные личинки, а даже обитатели, которые живут на дне, то, что называется бентосом, у них есть планктонные личинки. Их подхватывает течениями и уносит на тысячи километров от того места, где они были. И поэтому, если у вас есть, в принципе, холодноводная фауна, вот она по там выше определенной широты, она будет у вас одинаковая. Ну, то есть виды будут чуть-чуть отличаться, но вы встретите тех же медуз, тех же голожаберных моллюсков, те же гидроидные полипы. Это могут быть как одни и те же виды, если они действительно так далеко разошлись, либо немножечко разные, но очень похожие. Mm-hmm. Поэтому многие организмы, конечно же, и в Охотском море, и в Белом море, они друг на друга похожи. И мы, как морские биологи, погружаемся, достаем какого-нибудь человека, такие: «О, это же нерис». Смотрим, а он чуть-чуть другой. Начинаешь его смотреть по молекулярке, и оказывается, что все-таки это не тот нерис. А иногда у вас есть не очень похожий вид, вы его берете, а по молекулярке оказывается, что это тот же самый, просто вот в данном море он чуть-чуть по-другому стал выглядеть. При этом это один и тот же вид.
8: Интересно.
10: Но Охотское море богаче Белого, в разы. То есть, если в Белом море у вас есть достаточно много фауны, я погружаюсь там уже с 2005 года, когда я еще был студентом-третьекурсником и научился дайвингу, с тех пор я в Белом море провел уже очень много часов под водой как начальник водолазной службы, и как человек, который собирает по заявкам материал для практик студенческих, для научной работы, я там знаю каждый камень, каждого червячка, то есть где там, какой камень поднять, кого я там встречу, там здороваюсь с морскими козочками, знаю все латинские названия. И я примерно представляю набор видов, которые я в Белом море могу увидеть. У нас там выпущены книги «Атлас флоры и фауны Белого моря» по всем массовым видам. Я для этой книги снимал большинство животных в свое время. И тут я оказываюсь на Сахалине, в Охотском море. Я и до этого там был, я нырял на Курилах, и это одно из моих любимых мест для погружений вообще, от которых я в свое время обалдел. И оказываюсь я в заливе Анивы, про который я на этапе формирования концепции станции, когда мы вообще думали, стоит там что-то делать или нет, я нашел буквально две статьи о подводном мире, которые там тоже были датированы каким-то там 2005 годом. И все.
8: Там больше ничего.
10: Там практически ничего, кроме промысловых видов, не изучали. То есть последние экспедиции там были в 80-х годах, такие серьезные, описательные, вот современного, как бы современных водолазных обзоров чего-то, кроме гребешков, кукумарии, трепанга и водорослей, особо-то и не было, потому что это промысловые виды, ими занимаются профильные институты, а вот так, чтобы изучить все биоразнообразие, таких работ просто не было. И я на первом же погружении на Сахалине увидел животных больше, чем было во всей этой статье. Просто вот в мутной воде на первых двух камнях, которые я нашел. И с тех пор мы уже несколько лет проводим там такие тоже разведывательные погружения. У нас нет никакой там карты дайв-сайтов, когда вы знаете, можете приехать и знаете, там, если мне нужны такие-то там гидроидные полипы, я ныряю вот в эту точку. Угу. Если мне нужны там маленькие осьминожки или там, не знаю, личинки кого-нибудь, я ныряю вот здесь. Вот нам эту карту приходится сейчас составлять самим. И мы ныряем просто в случайных местах. Где-то у вас есть привязка, например, напротив старого маяка, или там около вот этих скал, или там у скал прямо за станцией. А другие места мы выбираем, вот мы смотрим на GPS-ку, там на карту батиметрии, и ну вот здесь вот глубина 18 метров, давай нырнем, попробуем.
8: Ну то есть просто как бы просто проба
10: вот,
8: такая.
10: Да, проба. Вот, мы, соответственно, приезжаем, ставим точку в GPS-е, ныряем, выныриваем, описываем, что мы видели. И у нас уже есть с десяток сайтов, от которых даже увидавших виды биологов, честно, отваливается челюсть. Потому что я выныриваю, думаю, так, обалдеть. Просто у меня полные банки материала, я все это отдаю зоологам, которые у нас там работали по гранту. А зоологи пищат, все в восторге, говорят, так, этого мы не видели никогда, этого мы не видели никогда, обалдеть. И потом приезжают водолазы, которые работают у нас на Белом море тоже, в водолазной команде уже не один год.
8: Ну, тоже уже повидавшие.
10: Да, повидавшие. Разные. Я говорю, ребята, пойдемте, я вам покажу кое-что. Вот, ныряю с ними на эту точку, и они выныривают, и у них эмоции, ну, тоже сильно больше, чем у меня, потому что, ну, я там уже обалдевший, но я уже так привык немного, что там действительно богато. И вот, когда ты вот выныриваешь, и вот этот первый взгляд человека, который ты видишь, когда он снимает маску, и такой, офигеть, это ж, ну, то есть это что-то невероятное. Там богатейшая фауна и очень много животных, которых мы просто еще не можем определить. То есть мы собираем, и даже студенты, которые сейчас приехали, не погружались, они просто ходили по литерали, по пляжу, приливно-отливная зона, из вот этих приливных ванн вынимали гидроидных полипов, ну и там парочку мы им наныряли. У них 17 семейств гидроидных полипов за 10-дневную практику. Две новых медузы, которые не были описаны, да, то есть у них вот есть на сайте Высшей школы экономики, есть новость про новую медузу. Вот, можно почитать, как студенты ее, значит, притащили, сейчас они ее молекулярно будут разбирать и смотреть, что это такое.
8: Прикольно. То есть там еще область работ огромная, неописанная.
10: Да, как и в каждой точке, в которой не было еще какой-то научной инфраструктуры. Это вот если говорить о том, зачем вообще нужны биостанции, вот все эти научные полевые стационары, дело в том, что научные станции — это точки, акватория и вообще природа, вокруг которых изучена максимально полно вообще в истории Земли. Потому что у вас на каждую биостанцию приезжает год из года какой-то набор ученых, причем они по самым разным дисциплинам. У вас приезжают орнитологи, ботаники, вирусологи, микробиологи, там, биофизики, кто только не. Они все потихонечку изучают каждый свое и как бы свои публикации привязывают к этой станции. И у вас в итоге вокруг одной локальной географической точки формируется слоями просто пул знаний, который с годами только крепнет, как бы расширяется и потихонечку увеличивается тот радиус, на котором от станции у вас появляется информация.
8: А вот у Андрея вопрос был интересный. Андрей, извини, я на твою территорию чуть залезла. Ну вот, давай. А сколько вот всего описано, например, если мы смотрим вот мировой океан, и вот общее количество, ну, там примерно сколько мы предполагаем видов в нем есть, И сколько человеком уже описано?
10: Есть точные цифры. Есть такой ресурс, он называется World Register of Marine Species. Worms, да, он называется Worms, червяки. Uh-huh. Вот. А, там есть официальная цифра, сколько на данный момент описано и принято видов морских организмов. А, последний раз, когда я смотрел, мне каждый раз приходится смотреть по новой, это было порядка 249 тысяч видов живых организмов, которые на сегодняшний день приняты. Эта цифра увеличивается практически каждый день, потому что ежегодно мы описываем от 500 до 5000 новых видов морских организмов, а вообще мы описываем порядка 18-20 тысяч видов в среднем ежегодно за последние 20 лет. То есть вот сейчас мы разговариваем...
8: Вырос инструментарий,
10: инструментарий, молекулярка, да. Но на самом деле мы до сих пор находимся на такой очень резкой кривой вот подъема по определению новых видов со временем. То есть мы еще не вышли на плато далеко.
8: Угу.
10: И по тому, сколько видов мы продолжаем описывать ежегодно, ученые делают прикидки, сколько видов у нас еще нет. Потому что есть вот это кривое насыщение. Это угу. как бы, представьте, если вот простыми словами, вы приехали в какое-то новое место и зачерпнули из моря ведром, смотрите в это ведро, все виды новые.
8: Но
10: вы резко
8: все
10: пошли
8: новые,
10: вверх.
8: Да.
10: Вот, потом вы продолжаете черпать, вам попадаются новые виды и уже те же, кого вы знали. И в какой-то момент вы, черпая в одном и том же озере, не будете находить ничего нового и выйдете на плато. А, соответственно, сейчас мы находимся в точке, которая еще очень
8: подъем.
10: Резко поднимается. Да. И считается, что мы открыли порядка там, 15-20% видов, которые обитают в Мировом океане.
8: Никто, в общем, работы еще много.
10: Да, никто точную цифру не знает, но впереди у нас считается 800 000-1 200 000 видов, про которые мы еще не знаем ничего.
8: Я надеюсь, что биологическая станция Анива внесет значительный вклад.
10: Даже если это будет 0,5%, это будет уже очень значительный вклад.
8: Ну, хотелось бы поговорить теперь не про станцию, а про вот лично вашу деятельность, да, потому что, как Андрей уже и сказал, там у вас очень много всего, и фотографии, и фильмы, и погружения, и, понятно, административная нагрузка, мы тоже это понимаем, какие-то есть книги, публикации, где вы участвуете и так далее. Но вот насколько все-таки вот этот научный дайвинг, погружение, насколько это опасно, насколько это рискованно, что, какими навыками надо обладать, чтобы вот этим заниматься? Профессиональное, конечно, имеют.
10: Мне кажется, самый профессиональный навык, который здесь есть, это спокойствие, потому что...
8: Надо понимать, да.
10: В дайвинге, на самом деле, в отличие от какого-нибудь там парашютного спорта или вингсьюта, у вас есть почти всегда время на подумать. То есть у меня было там с десяток случаев, когда я чуть не остался в море навсегда, там и подо льдом, и с яхтами, которые тебя пытаются переехать, и когда тебя теряют, и когда тебя течением куда-то уносят, и тебя опять теряют, и когда у вас отказывает оборудование, и когда у вас лопается там шея у костюма, и ледяная вода начинает заливаться с бешеной скоростью и доходит до сердечка, и у вас прихватывает мускулатуру межреберную. Риски, конечно же, есть, как в любой деятельности, когда вы лезете туда, где физические условия не совсем
8: не
10: те, в которых да, человек привык существовать. И то, что вы кусочек мяса со своими физиологическими ограничениями, вот как бы от этого-то и зависят все риски. То есть это переохлаждение, это темнота, это там какая-нибудь паническая атака, стресс, там, не знаю, кессонная болезнь. Вот, но на самом деле никаких вот серьезных каких-то рисков, если вы все делаете правильно и следите за техникой безопасности, практически нет. Самое страшное, что может с водолазом произойти, это когда его теряют. Ага. То есть вы выныриваете, а человек в лодке не умеет вас страховать, не знает, где вы, и ищет вас там, где вы далеко от того места, где вы нырнули, или вас там унесло течением. Поэтому мы сейчас ныряем, вот меня теряли несколько раз, и сейчас я просто не ныряю без привязанного к себе буя, потому что на Сахалине нету точек привязки, если вы ныряете рядом с каким-то там скалой, угу. вы более-менее знаете, что вы вот на этот камень можете потом вылезти, лодочник тоже смотрит на этот камень, понимает,
8: какой-то
10: что
8: ориентир,
10: вы...
8: в общем,
10: да,
8: есть.
10: Да, есть визуальный ориентир. А если вы ныряете посреди моря, и за то время, пока вы погружаетесь, у вас раздуло волну там чуть больше метра, ваши пузыри он никогда не увидит, а вашу маленькую голову
8: тоже
10: вынырнуло,
8: не
10: да,
8: увидит.
10: Тоже не видно. Плюс может прийти туман. И в этом тумане сахалинском, который опускается за 15 минут, просто волна вот приходит какая-то такая стеной, и все, и человек не видит дальше носа лодки. И в этом случае, если мы понимаем, что туман, вот у нас плавает за мной маленький буёк такой красивый, натянутый, колбаска рыжая, и лодочник просто снимается с якоря, заводит мотор и держится в метре от этого буйка. И я слышу тоже под водой, что такой тр-тр-тр-тр-тр-тр, мотор работает. Я думаю, так, все, прекрасно, я спокоен, я продолжаю дальше работать, я точно знаю, что меня потом вытащат.
8: Ну, вы рассказываете, конечно, экстремальные какие-то ситуации. Мне кажется, что я была на Курилах и на Сахалине. И вот мы когда-то там путешествовали по морю довольно долго, и на лодках все это было. И неожиданно опустился туман и начал... Ну, то есть сначала там был какой-то дождь, потом он усилился. В общем, все это было, стало очень серым, быстро ничего не видно. И то есть я еще вспоминаю вот эти свои ощущения, думаю, какой суровый край. Я уже даже не понимаю, где здесь берег. В какую сторону мне смотреть, откуда мы вообще приплыли, куда мы плывем, потому что там меняется просто у тебя на глазах все, весь ландшафт, который ты видишь.
10: Да, я за рулем лодки терялся в тумане, и у меня не срабатывал GPS в телефоне, и я с тех пор с телефоном не пользуюсь.
8: Да, в общем, это действительно, да, довольно такая стрессовая, может быть, ситуация. А как долго обучаются, вот, чтобы... погружаться уже так профессионально, там набирать на большой глубине какие-то с собой пробы?
10: Сколько нам времени? Это зависит от человека. То есть сами-то курсы дайвинга — это 2 недели, несколько занятий в бассейне, несколько занятий в открытой воде. После чего у человека просто нарабатывается опыт, и в зависимости от того, насколько он как-то заинтересован в том, чтобы хорошо нырять, он старается или нет. Вот у нас есть водолазная служба на Беломорской биостанции, где мы в свое время организовали волонтерское, как это, волонтерское движение дайверское. И я приглашаю просто студентов, аспирантов, которые обучены дайвингу, к нам помогать обеспечивать практику и научную работу биостанции. И у нас порядка 60 человек за время существования этой волонтерской программы прошло через станцию. Ежегодно человек 20 из них приезжает и помогает. И там они со всем оборудованием, с лодками учатся нырять, собирать материал, становятся такими из вот новичков, которые получили лицензию Open Water Diver, становятся настоящими научными водолазами.
8: Спасибо. Продолжим эту тему, разовьем еще ее. Андрей?
9: Да, у нас сейчас новости. Конечно, Александр, не очень хочется прерывать, поэтому слушайте нас после новостей. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях Александр Семенов, морской биолог, директор Сахалинской биологической станции, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва! 4,8.
3: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Вологодской области 5 человек пострадали в ДТП. Водитель «Газели» не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине автомобиль «Киа». Авария произошла накануне вечером на 19-м километре трассы А-144, сообщает региональное управление МВД. Там уточнили, что травмы получили 2 мужчин и 3 женщины. Их доставили в больницу. После осмотра было назначено амбулаторное лечение. В Киеве остановилось метро, движения нет на всех 3 линиях подземки, сообщает мэрия города. Там уточнили, что это произошло из-за отключения электроснабжения. Также встали эскалаторы. В столице Украины с утра действуют графики стабилизационных отключений. В энергохолдинге ДТЭК заявили, что экстренные аварийные отключения введены в крупном жилом массиве Киева, Южная Борщаговка, где зафиксированы повреждения инфраструктуры. Столица Украины на этой неделе практически каждый день сталкивается со значительными перебоями в электроснабжении. Мэр Виталий Кличко заявил, что город перешел в режим выживания. В Минздраве заявили о снижении количества повторных инфарктов. С 2019 года показатель уменьшился на 40%, сказал министр Михаил Мурашко. Сегодня он выступил на 4-м Всероссийском конгрессе с международным участием «День борьбы с тромбозом в России». Мурашко добавил, что риск тромботических осложнений выше популяционного более чем в 1,5 раза у пациентов с сахарным диабетом и ожирением. Он подчеркнул, что есть ряд других заболеваний, которые могут также усугублять течение основной болезни. Среди них всевозможные инфекции. К основным факторам риска тромбозов глава Минздрава отнес сердечную или почечную недостаточность, пожилой возраст, варикозное расширение вен, ожирение, малоподвижность, беременность и гормональную терапию. На восточное побережье США обрушился ураган Исайяс. Максимальная скорость ветра достигла 169 км в час. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на данные Национального центра по наблюдению за ураганами. На западе Флориды и на юге Алабамы порывы ветра повалили линии электропередачи. Без света остались 500 000 человек. Уточняется, что ураган быстро теряет силу тропического циклона и, по прогнозам, в ближайшие 12 часов перейдет в категорию посттропического шторма. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь и до плюс 15, атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
11: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
0: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Здравствуйте, мы продолжаем говорить о науке. В эфире программа «Ученый свет». Мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения все так же. Программу ведут Андрей Бычков и Вера Павлова. Вера, привет еще раз.
4: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте еще раз.
3: Кстати, хочу напомнить нашим слушателям, что мы сегодня в прямом эфире, поэтому, как всегда, смс номер 8-925-48-94-8 или телеграм говорит о Москобот. Вы можете задавать вопросы нашему гостю, а мы можем на них отвечать. А в гостях у нас сегодня Александр Семенов, морской биолог, директор Сахалинской биологической станции, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ, еще и подводный фотограф и научный дайвер. Ну вот так вот для затравочки, потому что, может быть, кому-то из наших слушателей, ну, я уверен, что любой человек, кто это откроет, он впечатлится. Вы погуглите, там вот Александр Семенов фотографии. Вот, и, конечно, там есть, это, мне кажется, я видел эти фотки просто где-то откуда-то.
4: Да, на журналах.
3: Фотка, да, морского ангела, да. Вот про фотографию спросим и про... А может быть, кстати, сейчас и поговорим про эту самую подводную фотографию.
4: Ну, давайте, как Александр, можно?
5: Конечно.
4: Задать эти вопросы, да. Каверзные.
3: Во-первых... Да, во-первых, я видел эту знаменитую фотографию морского ангела, и видео, кажется, с ним тоже видел. Завораживающе это все впечатляет, как это выглядит. Во-первых, входило ли это как-то в ваши научные задачи изначально, или это ваше какое-то такое собственное хобби, инициатива фотографировать вот этих подводных обитателей?
5: Ну, сначала это была... как это, личная инициатива, потому что я обученный морской биолог, я учился на биофаке, на кафедре зоологии беспозвоночных, и на протяжении всех 5 лет обучения в университете ты читаешь в учебниках про все это зверье, потом на большом практикуме тебе дают заформалиненные пробы, ты выкладываешь их в чашку Петри, зарисовываешь, они все такие, как это, помятые, попользованные немножечко. И потом ты оказываешься на Беломорской биостанции, где ты можешь нырнуть в этот самый мир и посмотреть на всех этих животных по-настоящему, как они выглядят. И вдруг ты понимаешь, что все, что было в учебниках, и все, что было в этих баночках, нецветное и некрасивое, и воняющее формалином, выглядит вообще по-другому. Ну, то есть настолько лучше, настолько интересней, что вот это действительно впечатляет и вдохновляет. И когда я стал работать на Беломорской биостанции сразу после окончания университета, у меня еще не было подводной камеры, но была камера наземная, и я стал просто этих животных доставать, и в этих же чашках Петри, в которых когда-то ковырял все формалиненное, стал снимать этих животных, ну, как вживую.
4: Mm-hmm.
5: И показал директору биостанции, говорю, вот, смотрите, я тут наснимал немножко зверюшку. Он такой, о, а мы как раз утопили последнюю подводную камеру. Может быть, вы, Саша, будете снимать у нас подводный мир для книги? Mm-hmm. И говорю, ну, давайте попробуем. И мы купили за счет университета первую подводную камеру. И я вот уже в 2008 году начал по-настоящему снимать под водой. и понял, что

0: У меня за несколько месяцев, а потом и за несколько лет накопился какой-то уникальный архив, которого ни у кого в принципе нет, потому что, ну, в Северных морях тогда еще никто особо не снимал, и вообще цифровые камеры тогда были, ну, немножко в новинку, то есть да. Подводная фотография в цифре тогда только появилась. И я с этим архивом начал писать везде и всюду. Я просто зашел в интернет, говорю, так, три самых крутых научно-популярных журнала в мире. Мне вылезает National Geographic, Smithsonian и BBC Focus. Я всем им написал, говорю, ребят, у меня есть такой-то архив, я сижу на Белом море, он довольно уникальный, ни у кого такого нет. И, кстати, есть морские ангелы. Mm-hmm. Вот. И мне с National Geographic пришел автоматический, как бы, Александр, здравствуйте, но...
1: Ваше
0: сообщение очень важно, вы нам не интересны, мы связываемся с фотографами сами, если у них есть 5 лет экспертизы. Через 5 лет они со мной связались.
1: Да вы что?
0: Да, да, прям прошло ровно 5 лет.
1: Класс.
0: Это было удивительно.
2: Не обманули,
0: вот. Сейчас, да. Сейчас я являюсь National Geographic как бы Explorer, исследователь National Geographic. Я получил их грант и успешно его сделал. Так вот, из второго журнала мне тоже сказали, что очень интересно, рассмотрим. А из третьего мне просто прислали счет и сказали, хотим на разворот вашу фотографию. И я, посмотрев на этот счет, понял, что это в 3 раза больше, чем я зарабатываю в месяц на биостанции, и что, кажется, подводная фотография с историями от морского биолога кому-то нужна. И вот с тех пор, где-то года с 2009-го, я начал подводную фотографию воспринимать именно как профессиональную деятельность. Ну и добрался в этом поле довольно далеко, стал одним из... Как это? На тот момент лучших подводных фотографов. Сейчас меня обогнали просто. Вот, есть очень много людей, которые снимают очень хорошо.
1: Сейчас и доступность, и сам инструментарий другой.
0: Конечно. Сейчас приезжают студенты, засовывают телефон с пирса под воду, снимают медузу, и я понимаю, что это лучше, чем я снимал на свою первую профессиональную камеру когда-то.
1: Ну, у них другие возможности.
0: Конечно.
2: Но вы стояли у стоков подводной фотографии вот этих северных морей. А, кстати, вот как устроены вот эти вот профессиональные подводные камеры? Насколько они отличаются от...
0: Они ничем не отличаются. Это те же самые камеры профессиональные, которые есть у нас наверху, которые профессионалы таскают с собой и тратят на них свои там зарплаты, сбережения, финансовые подушки. Вот. И потом пытаются отработать. Только эти камеры боксированные. То есть вы их засовываете в металлический или пластиковый бокс, который состоит из 2 половинок, который дублирует все управление и у которого на разные объективы навинчиваются спереди порты. Либо сферический порт для широкого угла, либо плоский порт для макро. И на нее обязательно вешаются такие металлические руки с фонарями, потому что без света, без вспышек делать под водой, ну, нечего делать абсолютно, потому что под водой очень быстро съедается свет, и даже в светлых морях, таких как Средиземка или Красная, вы погружаетесь на глубину 30 метров, у вас, казалось бы, светло, все видно, но вода съедает части спектра, и с увеличением глубины там на 10, 15, 12 метрах у вас начинает выпадать сначала красный цвет, потом желтый, потом еще какой-то.
1: Становится,
0: и в итоге
1: все в каком-то
0: на 30-ке
1: окрасе.
0: Все становится, да, так буро-зеленым или серо-синим.
1: Понятно, значит, в общем, это все равно какое-то умение,
0: ну,
1: навык
0: конечно,
1: определенный,
0: конечно.
1: Нет, всем этим
2: нужно. Пользоваться. Вот у меня еще вдогонку да. Есть один вопрос как раз по технологии. Тем более, вот Александр сказал в первой половине, что он использует сухие костюмы, да, это толстый неопрен, насколько я понимаю, там, 10 миллиметров, может быть. Может, больше. А значит, и перчатки там тоже толстые.
0: Да.
2: А этим всем как-то надо управлять. Насколько это вообще вот сложно там, знаешь,
0: ну,
2: последний раз
0: мне самому стало любопытно, сколько я на себе таскаю. Когда мы снимали последний раз, вот это в этом году было «Морских ангелов на Белом море», подо льдом еще. Я встал на весы в полной снаряге, без ласт. Оказалось, 64 килограмма. Вот, то есть мне на себя нужно надеть 64 килограмма всякого добра, то есть это свинец, баллоны, камера, вот все-все-все.
1: Я вешу 58.
0: Вот, и с этим добром дойти до воды, и потом еще выйти.
1: Больше, чем весь мой вес, например.
0: Да, ну, как бы я за то, чтобы дайверы были спортсменами, у нас есть добровольно-принудительная для всей водолазной команды спорт, построили на Белом море спортплощадку изначально для себя.
1: Да, тут надо развивать мышцы и выносливость все-таки.
0: А новую биостанцию мы просто сразу делаем со спортплощадкой, чтобы люди себе не спины себе не срывали, вытаскивая баллон в лодку из моря.
1: А я тут прочитала новость, совершенно случайно вот накопала, что РИА Новости написали, что этой весной, ну, уже как бы летом, получается, прошедшим, в Москвариуме появились первые вот уникальные морские ангелы.
0: О, это здорово.
1: Привезли, наверное, туда.
0: Это да, это классно.
1: Ну вот,
0: Вот.
1: наверное,
0: А их на
1: можно
0: самом
1: туда.
0: деле можно
2: Скажите нам вообще.
0: содержать. В Японии как раз морские ангелы это такое культовое животное. У них там есть специальные аквариумы крейзеры, которые крутят течением разных мягких планктонных беспозвоночных,
1: Чтобы они могли их,
0: да,
1: да?
0: которые не стукаются в стенки, а вот вдоль стенки идет течение, оно их чуть-чуть смывает. Они в таком легком течении.
1: Заворачиваются в
0: Да,
1: этом аквариуме,
0: заворачиваются,
1: да.
0: да, и у них есть аквариумы там, где там по 500, по 1000 морских ангелов. Они
1: Надо
0: все
1: будет
0: любуются.
1: посмотреть, как у нас это выглядит в Москве.
2: Расскажите про морского ангела, вот с точки зрения биологии, с точки зрения... Он выглядит потрясающе, конечно.
1: Да.
2: Я еще знаю, что там есть, по-моему, морской черт,
0: Есть.
2: и, по-моему,
1: Они
2: там
1: питаются.
2: нарушается логика, что, по-моему, именно ангел является более хищным. Но я не уверен, я где-то про это слышал.
0: Сейчас расскажу.
2: Вот, расскажите про этих животных.
0: Да, морские ангелы и морские черти, и те, и другие, это крылоногие моллюски. Это группа, которая когда-то давным-давно имела общего предка с обычными улитками, брюхоногими, которые имеют раковину, ползают. Всем известно, это улитки, которые ползают там по садам, паркам, огородам и по морям.
1: Ахатинские, виноградные.
0: Ну, например, да, вот у них у всех был общий давний-давний предок. И вот этой древней улитке надоело ползать по дну, и она, как-то сговорившись с эволюцией, решила, что пора парить в толще. А ползательная нога этой улитки, которая торчит из раковины, разделилась на два мускулистых крыла. И поэтому они получили название крылоногие, то есть это нога, которая стала крыльями. А раковину некоторые из этих моллюсков потеряли, а некоторые нет. А
1: Интересно.
0: ангел потерял, а вот морской чертик нет. Поэтому морской чертик выглядит именно как малюсенькая крохотная улитка размером там от миллиметра до примерно 8 миллиметров. И из устья этой раковины торчат два крыла, которыми она хлопает и за счет этого плавает, потому что она как крыльями машет. Выглядит ужасно нелепо, если честно. Вот. И морской чертик — это такая безобидная совершенно штука, которая питается, по сути, не совсем фильтрацией. Она надувает такой большой слизевой шар, на который налипает всякий микропланктон, там, диатомовые водоросли, какие-то там маленькие личинки, еще что-то. И потом она этот весь шар слизи съедает, и все, что на него налипло, употребляет внутрь, то, что несъедобное, выплевывает. Вот. А вот морской ангел — это огромная хищная штука. Огромная она по сравнению с морским чертиком, потому что морской чертик — это несколько миллиметров, а ангел — это до 7 сантиметров.
1: До
0: И
1: семи
0: это, да,
1: сантиметров.
0: и это безумно красивая штука. Это моллюск без раковины, который обладает таким веретеновидным телом. Он полупрозрачный, оранжевого цвета. При этом он, так, его видно на просвет. У него есть там какие-то органы, которые вы видите. И у
1: Да,
0: него голова с
1: я открыла
0: двумя...
1: себе
0: Да, у него
1: картинку.
0: голова с двумя рогами.
1: Да,
0: И
1: да,
0: он гораздо больше похож на черта, чем, чем чертик похож на чертика. И сбоку два острых красивых крыла. Он безумно красиво ими машет. Он как бабочка, они у него ходят по восьмерке. И он медленно парит в толще такой вот безумный... Какой-то моллюск в лучах солнца. На него можно просто любоваться. Это совершенно медитативное зрелище.
1: Но
0: Но
1: вот у чертика, кстати, извините, что перебил, тоже вот эта вот раковина
0: она тоже
1: очень, очень
0: прозрачная. Да,
1: интересно
0: она тоже
1: выглядит.
0: красивая. Нет, они красивые, безумно крылоногие. Это одни из самых невероятных существ в планктоне. Так вот, морской ангел, он является страшным хищником. И ест он только одну еду — морских чертей.
1: Класс.
0: При этом вся его ангельская... сущность улетучивается в момент, потому что как только он понимает, что рядом есть морской чертик, а у него нет глаз, поэтому чувствует он это как раз с помощью рогов вот этих на голове, они называются ринофоры, это органы химического чувства, которые одновременно заменяют как бы и нос, и язык ему. И если он понимает, что рядом есть чертик, вот где-то в доступе, у него просто за доли секунды голова раскрывается на две половины. У него там посередине есть такая бороздка, и в ней внутри просвечивают шесть таких оранжевых бульбочек. Так вот, эти бульбочки выстреливают и превращаются в шесть огромных букальных конусов. Это ловчие щупальца, покрытые такими шершавыми
1: Я
0: выростками
1: открыла
0: маленькими.
1: фотографию с
0: Да,
1: этими,
0: а
1: потому что это
0: как он это
1: зрелище
0: делает? Он
1: такое.
0: сам мягенький. То есть, если вы возьмете морского ангела, это маленькое такое мягенькое существо.
1: Мягкотелое
0: Да,
1: что-то.
0: абсолютно, да, желейное. И вот у него нижняя часть тела, она вообще без органов, но при этом с мышцами. Там есть такие тяжи, белые полосочки, если посмотреть на фотографии на просвет. И он эти мышцы сжимает, и он как воздушный шарик длинный или как тюбик зубной пасты, он сжимает себе низ тела, И у него за счет вот внутреннего давления надуваются эти 6 здоровенных
1: щупалец.
0: Конусов, да, которые размером с половину его тела. И он начинает бешено махать крыльями и пытаться схватить морского чертика. И, как правило, его хватает.
1: А дальше... шкарлупка его, ну,
0: вот.
1: Раковина.
0: Чертик, естественно, прячется, да. Потому что, ну, страшно. Но ангел что делает? Он эту раковину потихонечку, он щупальца, как это... раскрывает, расслабляет и потом снова сжимает. Расслабляет и сжимает до тех пор, пока чертик не повернется устьем прямо у него к голове.
1: Ой,
0: то есть вот этой дыркой ко рту.
1: Какая хищная
0: натура.
1: Дальше,
0: а дальше у черта он зажимает ее между половинами головы. И у него изнутри, из глотки, вылезают две таких вилки для мяса. Это щетинки заостренные с крючьями, которые вынимают этого чертика из раковины.
1: Какой
0: и вынимая
1: кошмар.
0: Его по кусочкам, радулой, вот специальной теркой, которая есть у всех моллюсков, и у осьминогов, и у виноградных улиток, и у морских ангелов, перетирает этого чертика в пюре. То есть, и дальше у него остается...
1: Александр, я не смогу жить дальше с этой информацией.
0: Это все можно посмотреть, это мы сняли для фильма.
1: Это просто хоррор.
0: Это на самом деле, ну, хоррор, конечно, да, но это красивая сцена, ее можно найти в интернете. Единственная сцена, которая полностью снята, это снята нами.
1: Обалдеть.
0: 6 месяцев 4 человека провели подо льдом для того, чтобы снять 3-минутный сюжет.
1: Ну, это же надо найти место, когда они вот будут охотиться,
0: это очень сложно.
1: Где их много вместе, и тех, и других,
0: да, да.
1: А потом еще подловить, а вдруг он сейчас не будет его есть,
0: у нас,
1: ну, охотиться
0: для
1: на
0: для того,
1: него.
0: Чтобы снять непосредственно процесс охоты и поедания, у нас за эти 2 года, за 2 сезона, суммарно было примерно 6 дней,
1: угу.
0: Когда вот это все соединилось.
1: Мне кажется, это удача.
0: Ну,
1: и
0: это не удача, это знание, которое, это знание и упрямство, которое вы просто сидите на одном месте и ждете, когда это произойдет. И когда это происходит, вы используете все доступное время для того, чтобы заснять нужный эпизод.
1: Но снято это только вот вашей группой,
0: да,
1: правильно?
0: Да.
1: То есть больше никому это не удавалось.
0: Да. Но мы это сняли
1: понимаю.
0: Для BBC. Это BBC «Планета Земля 3», фильм в первой серии, второй сюжет. Это наши морские ангелы.
1: Вот сегодня всем рекомендуем посмотреть, пожалуйста, BBC фильм про морских ангелов и как вот там фильм третий сюжет.
2: А какие-то, может быть, еще вот интересные животные, которые, про которых многие не знают,
1: да,
2: мне кажется, про морского ангела.
1: А вы, например, уже знаете.
2: В том числе благодаря, наверное, работам Александра уже знают.
1: Да.
2: У нас, кстати, был, Вер, ты, наверное, не помнишь, да. Может быть, я не знаю, лет 7 назад у нас был Илья Кельмансон, выпускник тоже биофака МГУ, по-моему, он сейчас работает в ЭБХ,
0: да.
2: Вот, и они работали как раз над воссозданием нервной системы вот этих вот интересных моллюсков. И они как-то получили, они создали такую матрицу для него, виртуальную реальность. Ну, это так, отдельное. А вот вопрос к Александру. Может быть, еще какие-то интересные животные, удивительные там
1: как сейчас
2: вот,
1: модно
2: обитают,
1: говорить, там, кейсы.
2: Белом море. Да, или...
0: Честно.
2: Или на Сахалине.
0: Как бы спрашивать морского биолога о том, каких еще интересных животных вы видели.
1: Там все интересно.
0: Да, это как спросить повара, про какое блюдо ты можешь сказать, что оно самое вкусное. Ну, то есть очень много животных, очень много уникальных существ, про которых многие люди даже и не слышали. То есть есть грибневики, древнейшие создания, которые спорят за там первенство своей древности, с губками, которые выглядят как абсолютно инопланетные твари, о которых даже была теория, что их принесло на Землю на ледяном астероиде из космоса, который упал в океан, и вот грибневики появились с ледяного астероида. Вот, это, конечно, туфта, потому что... Ну, хотя, кто знает. Есть сифонофоры, огромные суперколонии, которые вырастают до 119 метров длины. Это такая огромная нить, ствол из пищеварительной и нервной системы, на которой насажены специализированные медузки, каждая из которых выполняет какую-то свою функцию. То есть часть медузок у вас отвечает за плавание, часть медуз за охоту, часть медуз за размножение, часть за свечение. И вот эти вот штуки плавают в морях и океанах на огромных глубинах, иногда поднимаются на поверхность, их можно увидеть вживую, выглядят так странно, что вы частенько не понимаете, что вообще перед вами такое. Есть асцидии, есть аппендикулярия, есть немертины, сверхтоксичные червяки, которые живут под камнями и выстреливают разветвляющимися, как деревья, хоботами. Это тоже есть видео в интернете, посмотреть, как выглядит, да, вот эта вот немертиновая глотка, которую она выстреливает, которая, ну, это, такого не увидишь ни в каком фантастическом фильме. Вот, когда вы встречаете какой-нибудь венерин пояс грибневика размером 3 метра, это огромная лента, прозрачная, практически стеклянная, и начинаете его трогать, и оказывается, что он умеет изменять цвет, и он из стеклянного становится ярко переотражающим, таким иридисцирующим, как бензиновая пленка.
1: Uh-huh.
0: Это тоже мы сняли. И это не было нигде описано. То есть вот мы немножечко там подергали этого грибневика, его пострессовали. Вот, он начал менять цвет, начал от нас там уплывать ондулирующими движениями, потом свернулся в такой клубочек. Это тоже есть видео на канале Aquatilis на YouTube. И эта штука ни в одной научной статье не была описана. И вот таких вещей за мои там 2,5 или, я не знаю, 3 уже тысячи часов погружений в самых разных местах я видел, ну, сотни.
1: В общем, мы поняли. Да. Мы неправильно стратегический вопрос
0: задали. Чуть-чуть.
1: Александр, ну, у нас не очень много времени осталось, но у нас есть несколько вопросов от наших слушателей, которые мы должны задать, успеть, по крайней мере. Вот, давайте зададим. Вот первый вопрос Алексей написал. Вопрос, собирали ли вы жемчуг? Легко ли его искать?
0: Нет, жемчуг мы не собирали. Жемчуг — это немножечко про ремесленность и промышленность. Для биологии это имеет мало смысла.
1: Следующий вопрос. Слушатель 24-й. Насколько грязными оказываются самые глубокие слои? Ну, видимо, про океан речь.
0: Если мы говорим о том, насколько загрязнен океан, то в глобальном масштабе не очень. Но при этом есть места, где попадается довольно много мусора. То есть есть течение, которое консолидирует все, что в океане плавает. Выносят это на всякие разные острова, и есть сезоны в океане, когда определенные участки побережья просто заваливает мусором огромным. И если говорить про глубины, то всякие пакеты, микропластик, стаканчики находили в самых глубоких местах, куда вообще доныривали. И действительно, мусор есть и там. То есть, куда его принесет и свалит, а в глубинные скважины, в глубинные всякие расщелины все потихонечку сваливается. Он есть везде, да, мусор. Но он становится субстратом, обрастая сначала бактериальными пленками, потом на него уже садится кто-то еще, и через там 5, 10, 20 лет вы можете его не найти, даже вообще он не будет виден, он станет частью субстрата.
1: Следующий вопрос. Слушатель тоже 24-й. Какие у вас самые глубоководные фото?
0: Я водолаз, я мешок с костями, с физическими ограничениями, и я не люблю нырять глубже 30 метров. В основном, то есть я нырял до 60 метров, я могу надеть ребризер и нырнуть на 150, на 180 метров, но научные исследования требуют некоторого пребывания под водой, а чем вы глубже погружаетесь, тем больше риски и тем меньше времени под водой вы можете провести.
1: Угу.
0: Поэтому, когда вам нужно что-то там поизучать, поснимать, пособирать материал, вот от нуля до 30 метров, разнообразия жизни хватит на 20 моих жизней, и я не успею все посмотреть.
1: А вообще в мире вот есть какие-то такие вот эти, не знаю, тоже научные водолазы, которые там экстремально низко, глубоко плавают, чтобы там заснять, вообще там есть такая жизнь?
0: Ну, практически нет. Это отдельные операции, отдельные экспедиции. Там Лоран Балеста такое делал в Средиземном море, когда они жили в хабитатах на 120 или там на 160 метрах. Сейчас, по-моему, НОАА набирает технодайверов на обзор глубоководных рифов. Там безумные требования совершенно. Я даже не знаю, насколько, может быть, вообще в мире нет даже 10 водолазов компетенций, которые объединяют морскую биологию с такими водолазными навыками. Поэтому все, что ниже там, 30-40 метров, как правило, делается уже с помощью роботов и снимается немножечко по-другому.
1: Андрей?
2: Ну, разве что я бы спросил вопрос, который мне всю передачу нашу сегодняшнюю хочется задать.
1: Ну, у тебя минутка. Александр, минутка.
2: Да, Александр, а вы смотрели «Подводную одиссею» команды Кусто?
0: Конечно.
2: В юности?
0: Конечно.
1: А мы тоже смотрели.
2: Да, мы тоже смотрели, но как-то вот мне повезло с учительницей по химии в школе, и в результате я поступил на химфак. А как раз в детстве, когда я смотрел Кусто, мне очень нравилась биология, поэтому искренне вам завидуем.
1: А у меня даже шапка есть, мне друг подарил, у меня шапка с надписью «Кусто».
0: Я должен был идти в экспедицию с фондом «Кусто» в этом сентябре, но там чуть-чуть не срослось с организацией, потому что там кто-то заболел, кто-то не смог.
1: Но в любом случае мы вам пожелаем, чтобы все это сложилось, то, что вы задумали, и вы еще сходили.
2: И удачи с вашей новой сахалинской станцией.
0: Спасибо.
2: Большое дело.
1: Да.
2: Ну что, к сожалению, пора завершать программу, хотя, конечно, не хочется. Напомню нашим слушателям, у нас в гостях Александр Семенов, морской биолог, директор Сахалинской биологической станции, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ, а также известный всему миру, я бы сказал, подводный фотограф и научный дайвер. А мы с вами услышимся в следующую субботу.
1: Всем спасибо. Пока.
2: И всем спасибо. Пока.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Киевской области начались аварийные отключения света. Они зафиксированы в Бучинском районе из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил холдинг ДТЭК. Ранее там заявили о введении экстренных отключений в киевском жилом массиве Южная Борщаговка. После этого мэрия столицы предупредила о прекращении движения поездов на всех линиях метро. Одновременно с этим глава города Виталий Кличко объявил, что в Киеве из-за массовых отключений света начались перебои с водоснабжением. Вопрос по дизелю между Россией и США обсуждался с участием Кирилла Дмитриева. Эта тема поднималась в сентябре на встрече спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами на переговорах в Вашингтоне. По информации источников агентства Reuters, речь шла о предоставлении лицензии для всех крупных российских нефтяных компаний. Накануне Минфин США заявил, что временно выводит из-под санкций поставки дизельного топлива из нашей страны на мировой рынок. О достижении договоренности по дизелю сообщил Дональд Трамп после телефонных переговоров с Владимиром Путиным. В Москве мошенники обманули пенсионера на 27 миллионов рублей. Аферисты выманили средства у 85-летнего мужчины, убедив продать имущество и передать деньги курьерам. Как сообщили в столичной прокуратуре, потерпевшему в мессенджере пришло оповещение якобы от работодателя. Его предупредили о проверке и о звонке правоохранительных органов. Вскоре с пенсионером связался лжесотрудник силовых структур, который заявил о попытках украсть деньги со счетов москвича. Аферисты внушили пенсионеру, что его пытаются обокрасть мошенники, и убедили обналичить средства и передать их на так называемый специальный счет. В итоге он снимал деньги в разных банках, покупал золотые слитки, продал гараж и автомобиль, занял деньги у друзей, отдав средства курьерам. Общая сумма ущерба превысила 27 миллионов рублей. Макс Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Сингапура «Формула-1». Второе место занял британец Льюис Хэмилтон, третий – француз Шарль Леклер. Спринт в «Формуле-1» – мини-гонка с дистанцией примерно 100 километров и ограничением по времени в 1 час. Очки за нее получает первая восьмерка гонщиков. Позднее сегодня состоится квалификация основного заезда Гран-при Сингапура. Он пройдет завтра. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Знаменитые сражения.
3: Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
7: В это воскресенье тема программы «Розовый октябрь. Месяц борьбы с раком молочной железы». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
3: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
3: Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка. Последняя неделя была настолько насыщена самыми разнообразными, противоречивыми политическими событиями, что на какое-то время я потерял уже просто, знаете, потерялся во всех этих новостях и забыл о самом главном, вечном, что только может быть, это искусство, музыка. А именно в этом году исполнилось 80 лет замечательной американской певице, танцовщице, актрисе Лайзы Мэй Минелли. Знаменитая Лиза Минелли. Потрясающе многоплановая, разносторонняя, талантливая актриса, которой с 3 лет она уже выступала и профессионально выступала. И вот на протяжении, посмотрите, уже многих десятилетий. С переменным успехом, с определенными перерывами, но тем не менее ее имя звучит повсеместно, оно имя на афишах, и всегда, каждый раз Лайза Минелли не устает нас удивлять своими какими-то новыми достижениями. Кинематограф, сценические выступления на Бродвее, запись музыки, танцы современные. Все, что, как говорится, все, что только возможно, к чему бы она ни прикасалась, все это превращалось в достаточно милое, талантливое произведение, которое, безусловно, определяло в какой-то степени развитие жанра на какие-то ближайшие годы, это уж точно. Дочь актрисы и певицы Джуди Гарленд и режиссера Винсента Минелли, она появилась на свет в Калифорнии, как вы уже понимаете, в 1946 году, в 3 года уже выступала. И появлялась в мюзиклах, в которых играла Джуди Гарленд, ее знаменитая мать. Я помню, я, так сказать, надеюсь, вы помните «Волшебник из изумрудного города», конечно же. Совершенно естественно, что мать вводила свою дочурку. Родители рано расстались, ей было 7 лет. Но, тем не менее, вот оставшись с мамой, она продолжала следовать как бы фарватере славы своей матери. Ну, а потом уже, что называется, пошло, вышло на свое, свое собственное одиночное такое плавание, очень не похожее на карьеру его, ее матери. Карьера Джуди Гарланд сложилась достаточно трагически. Алкоголь, наркотики, ну, рано ушла она, такая всеамериканская любимица, скажем так. Но, тем не менее, вот Лиза Минелли, она в какой-то степени перехватила эту инициативу от нее. Уже в 19 лет она уже профессионально выступает на Бродвее в мюзикле Джона Кандера и Фреда Эбба «Флора. Красная угроза». Получила Тони как раз уже в этот момент. Но мировую известность, конечно же, ей принесла роль певицы Салли Боулс в киноверсии мюзикла «Кабаре». Это, если мне память не изменяет, 71 или 72 год Боба Фосса, знаменитая «Кабаре». Неоднократно музыка из этого кинофильма звучала в наших передачах. Сегодня у нас будет возможность послушать более полно песни в исполнении уже непосредственно Лизы Минелли. Лайза Минелли, Лиза Минелли, как говорится, как произносить, по-английски или по-русски. Но в любом случае, конечно же, это и фильм сам по себе, и мюзикл, и ее исполнение, ее роль, помимо того, ведь она получила Оскара за лучшую женскую роль здесь. Хотя здесь можно было бы давать Оскар и за музыкальную, и за музыку, которая была совершенно потрясающая. И это только часть ее карьеры, потому что помимо этого были еще огромные достижения. И было ее триумфальное выступление в мюзикле «Чикаго». Это потрясающий мюзикл. Я рекомендую вам его обязательно посмотреть, или фильм «Чикаго», или мюзикл, потому что это потрясающая социальная картина. Это тот самый случай, когда Бродвей, ну, что называется, достаточно глубоко копнул в социальные, скажем так, проблемы своей страны и сделал это очень-очень талантливо, показывая судьбы вот этих бедных женщин, которые пытаются найти себя, найти счастье, найти любовь в этом жестоком мире, который их тогда окружал. И, собственно говоря, песни, которые там написаны были, они, конечно же, в очень большой степени отражают вот этот настрой и делают, собственно говоря, этот мюзикл тем шедевром, каким он, с моей точки зрения, конечно же, является, безусловно. Ну, много можно, конечно, говорить. Давайте послушаем сейчас первую эту композицию. Она, я убежден, вы ее узнаете, весь этот джаз, как бы говорится, это из, собственно говоря, американская музыкальная драма режиссера тоже Боба Фосса. А вот, и там как раз такой незамысловатый сюжет, талантливый хореограф Джо Гидеон разрывается между подготовкой своего нового шоу и фильма, и вот он, так сказать, заболел, и каждый утро начинает с душа, и каждый раз, так сказать, у него начинается, шоу начинается, каждый раз он пытается себя как бы настроить на дальнейшую работу. Это очень сложно, конечно, делать, потому что напряженный рабочий день, сигареты. Вот, очень такие запутанные отношения с женщинами. И тем не менее, прорывается эта композиция, где как бы голосом уже главной героини говорится: послушай, весь этот джаз, давай, малышка, возьмем в плен этот город. И тогда будет все джаз. Я приспущу немножко челки, и мы с тобой оторвемся в ближайшем баре. Там очень-очень горячий рояль и музыкант, который играет потрясающе. Но мы возьмем побольше льда. И все будет джаз. All the jazz. Лайза Минелли.

0: jazz.
1: Да, вот и весь джаз. За свою творческую карьеру Лиза Минелли получила огромное количество наград, самых разнообразных. Это и «Оскар», который я уже упомянул, «Золотой глобус», тоже 1973-1986 году, два раза она получила. Британскую, так сказать, самую разнообразную премию, несколько получила, в том числе знаменитая и популярная очень премия «Бафта», «Грэмми», две премии «Тони». Ну вот таким образом, собственно говоря, развивались вот ее пристрастия. Причем Лиза Минелли вошла в историю именно как непревзойденная мисс шоу-биз, шоу-виз, но не как гениальная актриса там или певица. Из, ну, можете представить, 11 студийных альбомов, и ни один не стал коммерческим хитом. Практически были убыточные, вот парадоксально. Вот. А в чарте Billboard, ну, максимум это было вот до 19 места она добиралась. Вот. Но... парадокс. Выглядеть как Лиза Минелли. Ей подражали, хотели в 70-х, 80-х. Все. Кстати, в том числе и у нас в Советском Союзе. Я помню, встречался с Леонидом Броневым, когда он приезжал на гастроли. Такая были у него, так сказать, творческие встречи. И он тогда рассказывал, что, оказывается, это его любимейшая певица. Он говорит, я просто был поражен ею, многоплановостью ее и совершенно такой непревзойденной универсальностью. Вот, это, говорит, моя, безусловно, актриса номер один. Ну, вот здесь даже, так сказать, видите, и у нас тоже это находило свои отклики. Она стала еще более известна, когда снялась вместе с Михаилом Барышниковым в фильме «Как раз «Белые ночи», где, если вы помните, там такой знаменитый танец, который Барышников танцует под музыку Высоцкого. Ну, а Лиза Минелли, она как бы его такой учитель современного танца. Хотя, конечно, было очень смешно наблюдать на одной сцене это потрясающие пируэты Михаила Барышникова. Ну, и очень миленькие такие, конечно, такие бродвеевские, очень такие коротенькие движения, которые Лиза Минелли себе позволяла. Конечно, профессионально, конечно, это, но это было достаточно мило, скажем так, но не более того. Так, давайте мы послушаем еще одну. Да, уважаемые радиослушатели, я, как всегда, прошу вас ограничиться, не звонить, но присылайте сообщения, я все прочту. У нас, естественно, прямой эфир, ничего я не пропущу. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК. Пожалуйста, звоните в Дзене, ВКонтакте. Мы присоединяйтесь к нам. Тем более, сейчас прозвучит, ну, просто культовая композиция, знаменитая «Кабаре». Зачем скучать? Зачем смотреть по сторонам в этот тоскливый серый день, дождливый? Приходи в «Кабаре», где играет музыка и где прекрасные люди танцуют очаровательные танцы. Приходи в «Кабаре». «Кабаре» Лиза Минелли.

Случай Лайзы Минелли – один из самых парадоксальных в кино. Громовой успех в мюзикле Боба Фосака «Баре», а потом неудачные попытки повторить это в фильмах «Нью-Йорк», «Артур». Ну, действительно, проходные абсолютно. Еще пару десятков таких же. Если вы помните, из вас, кто смотрел фильм «Секс в большом городе», «Секс и город», вообще, если правильно переводить, то она там появилась, как бы играла камео, так называется, саму себя. И за это, представляете, ее выдвинули на премию за так называемую «Золотая малина», как за худшую, скажем так, роль. Но надо сказать, что тогда ей уже было гораздо сложно, потому что были опять проблемы с алкоголем, были проблемы с наркотиками определенными, так что сложно ей было. Хотя вот за роль в малоизвестном фильме Алана Пакула «Бесплодная кукушка» она выдвигалась даже на премию «Оскар». Но все равно запомнилась, конечно, она именно вот этой своей блистательной звездной ролью Салли Боулс. Давайте послушаем еще одну композицию. Песня «Только ты, только я». Может быть, вы слышали ее в исполнении других исполнителей. Насколько я помню, ее прекрасно исполняла Элла Фиджеральд. Но Лайза Минелли не была бы Лайза Минелли, если бы не внесла свое в эту достаточно популярную и, на мой взгляд, очень милую песню. «Только ты, только я». Давай сядем вместе, возьмемся за руки и просто поворкуем. Давай только ты и я. И не нужно лишних слов. Просто обнимемся. Just you, just me. Лайза Минелли.

0: Дэн пишет: большое спасибо за Лайзу и Бродвей, обожаю ее. Дэн написал нам: добрый день, спасибо вам большое. Отличная музыка. Олег пишет нам: спасибо. 95-72. Арфаники, спасибо за программу. Хорошо помню Кабаре. Я очень рад, уважаемые радиослушатели, что вам тоже это понравилось. Я хочу, чтобы мы еще послушали одну композицию. Успеем ее, я думаю, конечно же, успеем до перерыва. Ее главном фильме «Кабаре» для глобального триумфа сошлось абсолютно все. Ее сам талант и, конечно же, хореограф Боб Фосс, музыка Джона Кандера, она точно разлетелась уже. И, конечно, в основе лежала антифашистская либретто Джо Мастерофа, кстати, выходца из Российской империи, и Фреда Эбба, и редкостно удачный кастинг. Роль певички вот такого третьесортного берлинского кабаре в преддверии прихода к власти нацистов в 30-е годы как раз. Ее пытались очень многие сыграть. Я убежден, что многие из вас не знали, но на эту роль в свое время претендовала и пыталась сыграть Джуди Денч. Неплохая, кстати, актриса. Но, конечно же, эталонно это была Лайза Минелли. И вопросов было, так сказать, уже никаких ни у кого не было. Она получила и премию «Золотой глобус», «Бафта» и «Оскара». Кабаре значительно больше, чем развлекательный мюзикл. Это редкой глубины художественный протест против фашизма, как он постепенно вторгается, пролезает, просачивается в нашу жизнь. На примере изменения репертуара кабаре мы видим с вами, как меняется жизнь, и как люди, которые думали, что все пройдет, что это обойдет, что это несерьезно, что это можно избежать, как они сами попадали в плен своих собственных заблуждений, фантазий, и потом сами же становились жертвами этой заразы под названием нацизм. Потрясающий фильм, потрясающее сочетание игры и, конечно же, потрясающей музыки. И я думаю, что вот этот посыл, он в очень большой степени там был донесен до всех нас. Особенно обратите внимание, если будете смотреть этот фильм, это знаменитая песенка, которую исполняет очень-очень милый голубоглазый мальчик. Он очень похож на тех, вот, которые на Майданах прыгали. «Завтра принадлежит мне», «Tomorrow belongs to me». Послушайте это, посмотрите, не это ли является совершенно ужасающим предостережением всем нам. Ну, а мы давайте не будем углубляться в политику, а лучше послушаем еще одну замечательную композицию. Или мы, наверное, не успеем, да, ее? Да. Давайте мы, да, лучше после перерыва мы, как говорится, ее поставим, потому что она стоит того, чтобы ее послушать сначала до конца. Ну, просто очень хотелось сказать несколько слов вот по поводу и мюзикл «Кабаре», потому что, ну, без него, как вы сами понимаете, Лайза Минелли, она только заодно это уже войдет, что называется, золотыми буквами в историю и кинематографа, и музыкальной культуры, так что здесь это. Дэн желает мне здоровья, спасибо большое, я уже поправляюсь, конечно, была очень сложная неделя, вы, наверное, сами это почувствовали, знаете, ну, ничего, ничего, справимся, как говорится, все, что нас не убивает, то делает нас крепче, так что здесь вопросов, конечно, нет. А вы знаете, не хочу сейчас привносить факты по поводу ее личной жизни, даже не считаю нужным это делать, потому что такая она, конечно, полускандальная. Хотелось бы все-таки отойти от этого и не обращать на вот это внимание, потому что все-таки она, все, что только было у нее, и личность счастья, и взаимоотношения с детьми, она все это отдала ради своего творчества. Ну, так, как она это могла, когда это смогла. Ну, а после перерыва, после того, когда мои уважаемые коллеги прочтут вам выпуск новостей, я вам расскажу о своем собственном опыте встречи в 1997 году с Лайзой Минелли. Ну, конечно, это была мимолетная встреча в одном из бродвейских театров, Марки, по-моему, где она блистала абсолютно в мюзикле «Виктор и Виктория» вместе с не менее замечательной Джулией Андрюс. И я как раз попал на вот выступление самой Лайзы Минелли. Выпуск новостей, немножко рекламы, а потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин с пониманием воспринял некоторые предложения Дональда Трампа по Украине. Речь идет об инициативах США по деэскалации конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что большая часть времени в ходе телефонного разговора лидеров двух стран по инициативе Трампа была посвящена Украине. Кроме того, представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин передал собеседнику по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом их видение возможного разрешения конфликта Тегерана и Вашингтона. Владимир Путин Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор накануне вечером. В ЛНР 4 человека погибли в результате атак ВСУ. Такие данные за сутки привел глава республики Леонид Пасечник. По его словам, 5 местных жителей получили ранения. Об этом он написал в мессенджере Макс. Пасечник сообщил, что в Старобильском округе удар был нанесен по фермерскому хозяйству, а именно по комбайну и грузовику. В результате погибли 2 водителя. Еще один стал жертвой в результате атаки на легковой автомобиль в Антрацитовском округе. У села Паньковка дрон попал по служебной машине местной пекарни. Была тяжело ранена работница предприятия. За ее жизнь боролись медики, но не смогли спасти. В Лисичанске ранены 2 местных жителя, водители грузовиков в Кременной и Новоайдаре. Еще один человек пострадал при ударе по Славяно-Сербскому округу. В Калужской области средства ПВО сбили 5 беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. В мессенджере Макс он написал, что дроны уничтожили над территориями Баритинского, Людиновского муниципальных округов Куйбышевского района, а также на окраине Калуги. В результате атаки в одном из населенных пунктов повредило кровлю частного дома. В побережье Панамы произошло землетрясение магнитудой 7,6. Очаг подземных толчков находился на глубине 34 километров. По данным Геологического института при Университете Панамы зафиксированы свыше 40 авторшоков. Землетрясение повредило здание и вынудило тысячи людей выйти на улицы. Информация о пострадавших уточняется. Одновременно с этим власти США объявили о выделении ресурсов для оказания помощи Панаме. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные и понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь и до плюс 15, атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас – в звуках и голосах.

0: Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Естественно, прямой, живой эфир. Говорим сегодня о замечательной американской певице, актрисе, исполнительнице, музыканте Лайзе Минелли. В этом году ей исполнилось 80 лет. Она по-прежнему в строю, она по-прежнему зажигает, она пишет книгу, она встречается со своими поклонниками. Она не стесняется приезжать на церемонии, как это было в 2022 году, на церемонии Оскара, в инвалидном кресле, совершенно не смущаясь, не скрывая своих недостатков. Но тем не менее, да, даем должное этой замечательной актрисе. Я уже упоминал, это 80-й год, она приняла участие в качестве партнерша нашего знаменитого русского танцовщика Михаила Барышникова в шоу, он назывался «Барышников на Бродвее». Там как раз Михаил Барышников танцует номера из кабаре, кардебалета, «Хелло Долли», там многие другие. Ну и она там тоже поет, как бы напутствуя его вот именно в этот жанр. Я даже не знаю, у меня двойственные чувства, потому что именно с этого момента мы потеряли прекрасного танцовщика балета Михаила Барышникова. И я ни в коей мере сейчас, конечно, не упрекаю ничего, но просто у меня в сознании он именно таким остался, как и Нуреев, допустим. Вот, но он навсегда уже ушел, ну, вот, в этот современный модерн дэнс, безусловно, преуспел там. Я вам могу сказать, что вот это шоу, допустим, оно получило 4 национальные премии Эмми. Кстати, Лайза Минелли, она из немногих американских актрис, которые имеют все 4 главные премии Соединенных Штатах Америки. Это и Оскар, и Грэмми, и Тони, и Золотой Глобус. Вот она, так сказать, получила ее. Так что здесь, как говорится, это. Ну, личная жизнь, как я уже сказал, это личная жизнь, но в очень большой степени песни, которые она исполняет, они, знаете, немножко, но они приоткрывают все-таки, знаете, вот такие потаенные закоулочки ее души, и, может быть, именно вот в эти моменты, когда мы слушаем такую песню, которую я сейчас вам предложу, может быть, в этот раз «Maybe This Time», а может быть, она гораздо больше говорит о действительно чаяниях этой актрисы, которая всю свою жизнь искала простого женского счастья. Счастье материнства, которое, к сожалению, ей не было дано. 4 раза она была замужем, не получилось ничего. Но, кто знает, может быть, в песнях она была своих гораздо счастливее. Лайза Минелли, может быть, в этот раз. Может быть, в этот раз он не уйдет. Может быть, в этот раз он останется. Может быть, в этот раз я сохраню свою любовь. Может быть, в этот раз.

1997 году вышел мюзикл «Виктор Виктория». Это старая, это, как говорится, история. Старшее поколение, наверное, помнит, может быть, знаменитый фильм еще 30-х годов. Он был снят, по-моему, в Германии, если мне память не изменяет. Петро назывался он Петр. Вот. И потом вот с участием Джули Андрес был поставлен этот мюзикл. И неожиданно для многих нас, приятная неожиданность была, когда как бы вторым составом была введена Элайза Минелли. Дело в том, что там были свои определенные проблемы с Джули Андрес. Она отказывалась от премии. В общем, там были такие, знаете, как говорится, чисто коммерческие, скажем так, недопонимания. Но в любом случае это подарило нам замечательную возможность посмотреть Элайзу Минелли вот в этом мюзикле, я прекрасно помню, когда она выступала. Вы знаете, вот я помню ощущение, вы знаете, когда играет вот просто все тело, ты смотришь, это движется абсолютно все, начиная от пальцев ног и это кончая волосами, может быть. Это от, эти глаза, это огромные, так сказать, блюдца, которые смотрят на тебя, конечно. Это, я думаю, производило определенное впечатление на их партнеров. И, конечно же, на зал она не стеснялась выходить буквально на самую авансцену и как бы обнимала всех в этом. Восторг был, конечно, потрясающий. И самое грустное, может быть, еще как раз вот это то время, когда Элайза Минелли была вот действительно той Элайза Минелли, которую мы все знали. Элайза Минелли, которая поет, которая прекрасно играет, которая прекрасно, даже нельзя сказать, двигается, она порхает, несмотря на то, что она все-таки достаточно такая крупная женщина. Вот. Потом уже все это, к сожалению, еще очередное замужество, очередные проблемы с алкоголем, с наркотиками, но они довершили дело, и, конечно, уже потом Элайза Минелли, вот в том, то, какой мы ее помнили, уже больше мы ее никто не видел, что называется в этом. И я думаю, кстати, вот следующая песня, которую я предлагаю вашему вниманию, она в очень большой степени тоже отражает внутренний мир этой женщины, называется «Мой лучший друг». «Мой лучший друг». Как ты думаешь, кто эта крошка? Это и мой, это и твой лучший друг, это ты сама и никто другой. Вот так вот. Элайза Минелли, «My Own Best Friend».

Да. 1977 год, выходит знаменитый фильм Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк», стал Роберт Де Ниро. А, надо сказать, что в тот момент у Лайзы Минелли были романтические отношения с Мартином Скорсезе. И неудивительно, что он ее снял именно в этом фильме. А потом уже она стала ее игра, она стала вдохновением для юной Мерил Стрип, которые, собственно говоря, и сделали этот фильм таким потрясающим. Вот, кстати, романтические отношения были у нее и с Михаилом Барышником. Как потом Михаил сам тоже вспоминал, это очень мило было, конечно. Такой творческий союз, подкрепленный романтикой, скажем так. Вот. Фильм сам по себе, конечно, был замечательный, оскароносный такой, своеобразный, конечно, да. Но песня, которая там прозвучала, она, конечно, живет уже давно своей жизнью. И ее исполняли очень многие. Исполнитель, начиная от Фрэнка Синатра, Элла Фиджеральд, Шани Туэйн исполняла, многие. Но мне все-таки ближе как раз вот это исполнение Лайзы Минелли. Потому что такой, знаете, академичные баритоны и в рамках стиля какого-то исполнения этой песни, оно недопустимо. Нью-Йорк — это взрыв, Нью-Йорк — это фантазия, Нью-Йорк — это краски. И вот этот буквально на грани срыва, крика какого-то, даже иногда фальшивя в каких-то нотах, эту песню можно было исполнять, конечно же, только так. Она по-особому звучала как раз, кстати, после теракта 2001 года. Но, тем не менее, конечно же, это визитная карточка города. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Город, который никогда не спит. Скажите всем, мы едем, потому что город Нью-Йорк, он примет нас всех как родных. Потому что мы любим его, как никто другой. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Лайза Минелли.

Да. В 2026 году многие специалисты в области психологии, как один, говорили, что судьба человека в большой степени определяется его детством. К сожалению, у Лайзы Минелли это было достаточно сложно. Джуди Гарленд развелась с отцом Лайзы Минелли и погрязла буквально в наркотиках, алкоголе. Были беспорядочные связи, и таким образом у Лайзы Минелли появились два маленьких братика, за которыми она, кстати, и ухаживала была ей, потому что мать уже, Джуди Гарленд, была не в состоянии это делать. Ну и, что называется, как она сама говорила в 1951 году, спустя 5 лет после рождения, она говорила: «Мое детство закончилось», как бы. Серьезная депрессия, и тогда вот как раз начались определенные проблемы и у самой Лайзы Минелли, к глубокому сожалению. Давайте послушаем еще одну композицию. Карен, спасибо вам. Добрый день, Рафаэль Никитич. Лайза Минелли, очаровательная манера пения. Да, конечно. Надежда Шеховцева пишет: добрый день, спасибо за программу, за музыку, за рассказ о Минелли. Поправляйтесь, Беки. Спасибо вам большое. Буду следить за собой, конечно же. You are the sunshine of my life. Песенка, которая, конечно же, узнаваема всеми вами. Ты буквально солнечный свет моей жизни. Ты солнце моей жизни. Вот почему я всегда буду рядом. Ты зеница моего ока, ты навсегда в моем сердце. Я чувствую, что это только-только начало. Такое впечатление, что я люблю тебя уже миллион лет. Лайза Минелли, you are the sunshine of my life.

XMR пишет. Очень рад, что попал на передачу. Спасибо. Я тоже очень рад, XMR. Не уходите, оставайтесь на волне, ничего не пропустите. В любом случае, уважаемые радиослушатели, если вы пропустили, всегда есть возможность в подкастах на нашей, в сайте нашей радиостанции или у меня на телеграм-канале «Америка Лайт». Вы можете посмотреть эту передачу, еще раз прослушать, если она вас заинтересовала. Каждый выпуск музыкальный, особенно «Америка Лайт», это рассказ какой-то новой, новая страничка в культурной истории Соединенных Штатов. Мы, слава богу, не придерживаемся этого принципа, который, к глубокому сожалению, был внедрен нашими врагами, культура отмены, так называемая. Нет, даже самые сложные время взаимоотношений между нашими странами. Мы наслаждаемся хорошей американской музыкой, исполнением американских исполнителей и вовсе не думаем о том, какие политические взгляды у них и что они думают. Потому что настоящее искусство, оно, конечно же, интернациональное, с моей точки зрения, не имеет ни гражданства, ни расы, ни национальности. И, собственно говоря, ваши послание здесь — это подтверждение тому. Именно этого я и хотел достигнуть, чтобы мы с вами знакомились с лучшими образцами американской музыки. Бог даст, может быть, и там тоже сподобятся люди и тоже поймут, что, ну, как вы сможете прожить без русской культуры, без того, какой вклад несла Россия в мировую культуру. Хотя кто-то живет, видите, как-то существует там, но ничего. Пришло время последней композиции. Chances are. Вероятность есть. Возможно, что ты войдешь и увидишь, как я глупо улыбаюсь, и есть вероятность, что ты поймешь, что я тебя люблю. В волшебном лунном свете, когда я вздыхаю, я говорю тебе: обними меня, дорогой, покрепче. Ведь если ты видишь в моих глазах звезды всего мира, то это значит, что ты чувствуешь, что я всегда буду с тобой. Есть вероятность, что ты увидишь в моих глазах мою к тебе любовь. Лайза Минелли, Chances Are.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Финляндии предложили запретить россиянам въезд в Евросоюз. С инициативой выступил премьер Петери Орпо. В интервью журналистам он сказал, что предложит Евросовету прекратить выдачу гражданам нашей страны туристических виз для поездок в Европу. По словам политика, он сделает это на следующей неделе на заседании Европейского совета. В сентябре 2022 года Финляндия прекратила выдачу таких документов и закрыла въезд в страну для российских туристов. Белоруссия запретила ввоз и продажу российского чая. Речь идет о пакетированном варианте бренда «Гринфилд» с гречихой и какао-бобами. Как заявили в Госстандарте Республики, продукция не соответствует требованиям по показателям безопасности. Проверка показала наличие в чае превышения норм по содержанию плесени. Также специалисты выявили кишечную палочку. В США в результате стрельбы погибли 9 человек, среди жертв двое детей. Инцидент произошел в штате Пенсильвания, сообщает телеканал CBS. По его данным, огонь был открыт в доме. В полиции уточнили, что подозреваемый покончил с собой. Его мотивы неизвестны, на месте работают спецслужбы, расследование продолжается. В Турции объявили о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. Ограничение вступит в силу 1 ноября. Нормативный акт опубликован в официальном правительственном вестнике. Платформы будут обязаны проверять возраст пользователей и отказывать в регистрации тем, кто не достиг установленного порога. Подтверждение предусмотрено через государственный портал электронных услуг и Devlet. Для граждан в возрасте от 15 до 18 лет будет отдельный режим работы аккаунтов, профили будут закрытыми, без возможности переключиться на публичный доступ. Родители получат право для управления настройками детских профилей, они смогут следить за временем, который ребенок провел в интернете, устанавливать ограничения и подтверждать платные операции. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
3: В эту субботу тема программы «Жизнь с нарциссом». В эфире психолог Мария Бразговская.
2: Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
3: Вопросы ЖКХ. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов.
2: Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: «Узри. Радио».
5: Ревности у порога Вшилова.
6: Из закладной книги 1676 года мы с вами можем почерпнуть, что здесь находился ветхий храм. Приходских дворов было 10, 3 двора бобыльских, один священник Михаил, ни пономаря, ни причетника, никого, в общем-то, нету. Потом постепенно ветхую церковь разобрали, а новую послали прошение, чтобы построить.
7: Мы стоим на посаде Шиловского городища. Здесь жили крестьяне, ремесленники, рыбаки. Вот здесь вот прямо на территории музея была усадьба зажиточного купца. Через дорогу на огородах вот здесь был найден горн с горшками древнерусскими.
8: Прямо стояли.
7: Да, да. Ну, надо понимать, что, в общем-то, даже в начале 20 века в нашем Шилове проживало 344 человека. Очень маленькое село Желудевской волости Спасского уезда Рязанской губернии. Так это и есть Шиловский. Они из Константинополя бежали к польскому королю Лешику Белому. Вот тот склонял принять их католицизм, но они были православные. Поэтому они бегут сюда, и с тех пор уже вот 600 лет верой и правдой служат России.
5: Приглашаю всех в старинное рязанское местечко Шилово, известное также по летописям и как княжеское село Нерское, и как град Шилов. В домонгольские времена тут был и древнерусский городок Неринск. Но именно в Шилово мы увидим уникальные артефакты от скелета мамонта, римских времен наконечников стрел, золотую сбрую боевых коней и до берестяной маски шамана еще V века, даже несколько кладов древних монет. Старины хоть отбавляй, за 52 года в музее много чего накопилось, и все – близ пьяного леса на берегу Оки. Олег Дебриков, историк.
9: Здесь находилась древнейшая артсанская культура или Артания. То есть это, наверное, один из древнейших арийских центров переселенцев из Ирана, Индии и тех народов, которые принесли цивилизацию, колесо человечеству подарили и построили именно свою цивилизацию, и именно в Окском регионе. Ну, вообще, на самом деле, его называют Рязанско-Окский регион, это Рязанско-Окская цивилизация. Древнейшие цивилизации, которые здесь проживали, в частности, арийская цивилизация, они мирно уживались и с финно-угорцами, и с мордвой. Ну, в частности, есть по некоторым данным, это морда. Морда или морда, так сказать, одна из национальностей довольно-таки воинственных. Татары, которые приходили сюда столетия назад, понятно, это конец 12-го, начало 14 века. Татаро-монгольские завоевания, или, как сегодня принято говорить, монголо-татарские завоевания и так далее. Но я хочу сказать несколько слов о древних артах, которые здесь проживали, которые дали местному региону кованые мечи, автономную культуру, и по многим данным арты составляли римские легионы, служили в Древнем Риме, возвращались сюда и приносили с собой артефакты, которые находят в огромном количестве на этой благословенной земле, и новых исследователей ждут новые открытия. А вот посмотреть все вот эти артефакты, все эти археологические раскопки можно в местном краеведческом музее, в который мы сейчас и направляемся.
5: По дороге в Шилово заедем на летние еще раскопки местных археологов в городище Старая Рязань. Это километр в 40 от самого Шилова, чтобы взглянуть на пока не занесенные курганы, около которых сегодня оказался наш гид профессор Александр Гаврилов. и сидится дома. Ну, а 50 лет и для музея, и для археологии или истории – мгновение. Вот для тех, кто этим увлечен, порой вся жизнь. И тысячи лет у найденных ими раритетов.
7: Мы находимся с вами на городище Старой Рязани, около, собственно говоря, начала Южного городища, которое было заселено в XII веке. По тем временам это крупный город, больше, чем Лондон, по-моему, того времени. То есть, фактически, это действительно рязанские Помпеи, такие русские Помпеи, потому что татары ворвались через Пронские ворота новые. Есть Пронские старые ворота и новые ворота. И вот через новые Пронские ворота татары ворвались как раз на территорию города. Но на тот момент, когда они взяли город, уже 2/3 города сгорело. Потому что монголы широко использовали зажигательные различные снаряды, как бы считается, что у них уже и порох был. И фактически этим вот тактическим превосходством они, конечно, деревянные вот эти города щелкали как орехи. Первым городом, как раз разоренным, была Старая Рязань. А в XI-XII веке, когда, собственно говоря, за валами город располагался там, вот здесь был курганный могильник. Ровик курганный видно, вот там еще один. А вот здесь вот очень интересный комплекс представлен. Видно ровик курганный вокруг кургана, то есть отсюда брался как раз песок для того, чтобы сделать насыпь. Под ней было совершено основное погребение взрослого человека, вероятнее всего женской. Вот в этой ямке был погребен ребенок. Среди многих археологов существуют такие, ну, буквально заблуждения, что в древности к детям умершим относились как чуть ли не к домашним животным. Закапывали под порогом или где-то еще, археологически эта традиция не прослежена. И напротив, мы вот этот вот обряд дозахоранивания, когда к взрослому человеку дозахоранивали умершего ребенка, для того, чтобы на том свете он заботился о нем, ну и приглядывал за ним. Да, вот мы стоим около кургана, то есть на бровке его. Мы видим раскоп, к сожалению, уже размыто. Вот эти ямки, они маркируют древние ямы. То есть здесь были столбовые конструкции. Возможно, вот это вот край какого-то жилища, потому что бревна не сруб складывались, а на столбах фиксировались. То есть вот так вот лежали бревна крест-накрест. А вот сюда вот, вероятнее всего, уходила стена. Шла вот в эту сторону, а вот это понижение, то, что иногда как бы неправильно интерпретируют как полуземляночное жилище, это на самом деле погреб. Это то ли зерновая яма, может быть, для коллективного хранения. В ней вот в стенке очень хорошо видно угли и обмазка глиняная, это печь. Черным видно слой пожарищ. Возможно, это как раз 1237 год какое-то сооружение здесь было, которое сгорело. Соответственно, в яму все провалилось, и там вот, собственно говоря, так осталось. 60-80 сантиметров культурный слой. Вот погребение еще одно. А вот это... Это венчик сосуда. Вообще керамики как бы много. Посмотри, иди сюда. Рыбий позвонок. То есть они кушали рыбку. Соответственно, ясно, что рядом с печкой, где варили уху, позвонок, естественно, это 13 века или 12-13 века. Это жилище, которое, возможно, как раз и погибло во время Батыева нашествия. Вон фрагменты керамики опять же валяются. Раскоп не закончен. Вот. На следующий год это будет продолжено. Дело в том, что Старая Рязань, она входит как бы в число городищ, где фрагменты письменности найдены, в том числе берестяная грамота. Вот под крестом внизу, на Подоле, там был так называемый мокрый раскоп. Ну и, в общем-то, наши ребята шиловские там как раз работали. И вот мой кружковец был Ваня Игнашкин. Он нашел как раз первую старорязанскую берестяную грамоту. Вот. Ну, в итоге там несколько букв как бы сохранилось. Прочитать текст не читается, насколько я знаю. Сейчас она в Рязанском музее как бы выставлена. Вот. Вообще, надо сказать, что раскоп был очень интересный. Там было очень много янтаря. Вероятнее всего, янтарная мастерская находилась. Вот. А также там была найдена нефритовая печать с именем Тамерлана. В общем-то, это уже печать, естественно, после монгольского времени. То есть, в принципе, жизнь на Старой Рязани не прекращается. Не надо забывать, что в Борисоглебском соборе рязанских князей хоронили вплоть до Олега Ивановича Рязанского, который первый похоронился в Солочи. То есть, фактически, до XIV века Старая Рязань играла какую-то политическую роль. Может быть, уже не такую яркую, конечно, как в домонгольское время, но, тем не менее, люди здесь жили. Ну, и вплоть до XIX века вот там был Борисоглебский собор, рядом была школа. Я разговаривал еще с женщиной, которая училась в этой школе, и, говорит, в церковь заходили молиться, чтобы двоек не ставило.
5: когда в нынешнем Шилово с 1388 года проходишь мимо старинной Успенской церкви, построенной академиком Императорской академии художеств и рязанским губернским архитектором Николаем Ильичем Воронихиным, племянником создателя легендарного Казанского собора в Санкт-Петербурге Андрея Воронихина, вдруг начинаешь понимать всю удивительность и непредсказуемость нашей истории. Ну, казалось бы, в каком-то селе, про которое сегодня мало кто знает даже в Рязанской области, пожалуйста, архитектурный шедевр.
6: За постройку храма взялся местный помещик Алексей Калемин. Но поскольку его имущество было заложено и денег катастрофически не хватало, только через 4 года, в 1850 году, началось строительство храма, и тоже не до конца, потому что на крышу опять средств не хватает.
5: Мы стоим около церкви.
7: 1856 года расписывалась Шумовской художественной мастерской. Строилась земством, строилась на деньги крестьян села Шилово, купечества, мещан. То есть это, в общем-то, помирное такое сооружение. Ровно как и то здание, в котором мы с вами находимся. Видите, где окна фигурные начинаются? Вот это вот как раз 120 лет. Лет ему, этому зданию, там кирпичные полы.
5: А дальше больше. Древние арды, финно-угорский народ, рязаноковская культура тоже тут, в Шилово. Еще на миллион лет назад и, пожалуйста, мамонты. А стрелы и дротики уже скифских времен, сарматской культуры, римские монеты, редкие клады, россыпи янтаря, куфические монеты 9-10 веков, более ранних времен, берестяные маски, убранство коня, дошедшее, вдумайтесь, к нам из 2 века до нашей эры. Здесь, а перескочив на несколько десятков столетий, в недавнюю еще историю узнаем не только про шиловских, но и про получивший дворянство в 1556 году род Масоловых, создавших в этих краях сначала чугунно-литейный, а в 1740-м железоделательные заводы. Пушечные ядра, бомбы, картечь были отсюда, как и удивительные доспехи. А Ленины, помните «Войну и мир», а Гумилевы, все вместе от древних артефактов и раритетов собрали вместе Гавриловы. Сначала Андрей Николаевич, а теперь Александр Петрович. Впрочем, сотрудничество с Академией наук, участие в археологических экспедициях – тоже итог увиденного.
7: Сзади меня располагается знаковое место для нашего села. Город Неринск берет свое название от финно-угорского названия «Нерь», что в переводе с мордовского означает «мыс». Если вы посмотрите на слияние Оки и Старичного русла, то, в общем-то, по своей форме остров образует как бы клюв. И вот нерь, вытянутый как птичий клюв, по сути дела и дает название древнему городу Нерск. По местной легенде, селение на месте древнего Неринска возникло следующим образом. Жила в соседнем селе Барке мордовская княжна Парява, а в Шилове жил некий богатырь Паряй. Полюбили они друг друга, но родственники невесты были против этого брака. Нагнали они молодых, порубили. Парява вырвалась, утопилась в Паре, с тех пор та речка стала называться таким образом Пара. А Паряй дополз до родников, текущих здесь из земли, которые, по легенде, обладали чудотворными способами, омыл раны, раны на нем чудесным образом закрылись. И вдруг увидел он, что чудесным образом против течения плывет по речке икона Успения Пресвятой Богородицы. Был он мордвином, поднял он эту икону, уверовал, построил на этом месте часовню, а со временем вокруг часовни и вырос поселение Нерское. Собственно говоря, мы находимся с вами посреди посада города Неринск. Располагался детинец сзади нас. А здесь, в общем-то, жили ремесленники, рыбаки, крестьяне. Церковь сюда была перенесена уже впоследствии, естественно. И впервые город Нерск упоминается в 1147 году в связи с походами Святослава по Оке. Сказано, что Святослав впереди Оку у Неринска и ста. То есть, в общем-то, он поджидал половецкое посольство. То есть, соответственно, упоминание одновременно вместе с Москвой. Впоследствии город Неринск был разрушен татарами. Ну и селение Нерское вместе с храмом как раз Успения Пресвятой Богородицы и пределами Святой Екатерины и Николы, которые и поныне сейчас у нас храм наш украшают, жалуются боярину Шиловскому. С тех пор селение наше называется Шиловское, а потом и Шилово.
1: Профессор Александр Гаврилов. Шиловский музей.
3: Имена поверх времен.
7: Да, это череп ископаемого быка, в общем-то, ему около 20 тысяч лет. Его нам передали из Боровской школы. Когда вез назад, вез его в рюкзаке, зацепив за лямки. То есть рога торчали по бокам в виде такого вот некого авианосца буквально. А ехал-то я назад на электричке. В электричке народ пришел в безумный восторг. Но главное, меня поразил один дедок, который ко мне подошел и говорит: ты думаешь, я поверю, что ты такого завалил? Я говорю: дедушка, да я и не говорю, что я его завалил. В общем-то, это вот я из школьного музея везу. Нет, таких у нас давно уже не водилось. Засечная черта у нас здесь проходила, да, на самом деле. Она клином вот проходила буквально в 4 километрах отсюда. Засечный курган располагается уже вереница. Вообще всегда край был воинский. Вот уже проходя по музею, я вам расскажу.
8: Вот и пойдемте.
7: Пойдемте. Добро пожаловать в наш музей.
8: Все.
7: Музей был построен методом народной стройки, без копейки средств.
8: Ну, как в свое время Цветаевский музей, скажем.
7: Да, конечно.
8: Мамонт тут у вас это...
7: Мамонты у нас тут водились в огромном количестве. Вот подлинные кости мамонта.
8: Правда, между прочим, от 30 до 100 тысяч лет до нашей эры. Часть бивня, зубы, кости мамонта.
7: Вот. Дело в том, что все время целый череп мамонта от нас ускользал. То, значит, найдут, его завалит землей, то его в воду он уходит. И в результате чего вот у нас фрагменты были и зубов мамонта, и бивни мамонта. И, по сути дела, вот эти все экспонаты, это ведь где-то кто-то находил когда-то, где-то мы что-то находили в экспедициях. Ну, у нас есть носорожек, у нас есть два бизона настоящих. Они водились здесь в огромном количестве. Вот эта вот кость шерстистого носорога была найдена буквально в 300 метрах отсюда, при рытье колодца. Мезолит – это средний каменный век, неолит – новый каменный век. Мы рассказываем о всех периодах нашей истории рязанщины. Мы, в общем-то, анимированный учебник истории Рязанской земли. Но вместе с тем у нас есть вот раздел сравнительной археологии. Он, то есть он позволяет, это одна из дореволюционных коллекций к нам попала.
8: Каким сюда образом?
7: Она в семье одного интеллектуала передавалась из поколения в поколение. И когда он передал нам ее в музей, оказалось, ну, в общем-то, Дания, Урал, берега озера Байкала, Куневская культура.
8: А здесь вот я смотрю топор с изображением солнечного бога войны. Наконечный.
7: Трехглазый бог войны. Как раз с берегов озера Байкал, это из моржового клыка изготовлен топорик. Дело в том, что музей у нас краеведческий, и возникла идея внутриэкспозиционного раздела сравнительной археологии. То есть мы сравниваем каменный век нашей местности и каменный век Евразии.
8: Смотрю, что у вас написано. Неолитические памятники 4-2 тысячелетия до нашей эры на территории вот Шилова. И вы посмотрите, сколько у села Березово, у села Ирицы, у села Ладышкино, у села Куземкино.
7: Понимаете, мы же более 100 километров по Оке, по течению Оки занимает наш район. И поэтому здесь, на территории нашего района, несколько археологических зон сгруппировано, которые, в общем-то, от палеолита, древнего каменного века, до средневековья дают памятники.
8: Я смотрю, железный век, пожалуйста.
7: Железный век. Рассказываем о всех процессах формирования, контактов со скифским миром. Зеркало вот скифское висит, в которое, может быть, какая-то красавица смотрелась.
8: Это кинжал какой-то. Вот
7: Атинак старый. Маленький. маленький. В свое время проходила экспедиция Института космических исследований, и они случайно наткнулись на эту монету. Это в настоящий момент наиболее северная находка пантикопейской монеты. Да, на территории нашей страны вообще.
8: Посмотрите, тут и накладки от головного убора. Львы, да, вот эти вот?
7: Да, вот эти львы. Эти вот накладки, дело в том, что это инсигнии, то есть символы власти. Где-то первой половины 7 века нашей эры. Вообще, это часть композиции Даниил со рвами во рву. Как ни странно, вот это очень важная находка, потому что она связана с проникновением христианства в нашу местность, поскольку это, в общем-то, атрибут царской власти, ну, это атрибут государственности, это атрибут христианства. И фактически рязановская культура, фибулы, шейные гривны, поясные украшения.
8: Шейная гривна, как будто сейчас снимай. Какой-нибудь красавица, раз так?
7: Да, на шею можно надеть копья, мечи. Меч был фактически у каждого третьего, пятого воина. То есть это была очень воинственная культура. Каждый мужчина был обязательно имел дротик, боевой топор.
8: И вот кинжал.
7: Кинжал.
8: Это третий, пятый век
7: нашей эры. И на рубеже второго и третьего века нашей эры произошел колоссальный процесс, о котором, к сожалению, наша история вот зачастую умалчивает. С территории Зауралья, в общем-то, саргасские племена, так называемые, начали продвижение через всю Евразию. Они перешли Волгу, прошли через Поочи, двинулись до территории современной Финляндии, смешались с готами, вернулись сюда, и здесь в среднем Поочи образовали варварское королевство, которое, в общем-то, на манер империи Алариха. При описании империи Германариха народы Морданс и Мернс также упоминаются, в общем-то. Потому что сенсации-то надо искать у себя дома, не надо ехать за ними в Египет или на китайскую стену. Троя, она где-то вот под нами лежит.
9: Русская Троя, конечно.
8: В 300 метрах нашли кусок мамонта.
7: Естественно.
8: А вот это вот, посмотрите здесь.
7: Это реконструкция костюма 5-6 века воинского. В свое время в Финляндию нас приглашали с ней.
8: Рязанцы.
7: И, по сути дела, фактически, вот это воинский костюм межнациональный. То есть в это время на территории Восточной Европы складываются транснациональные такие воинские формирования, задачи которых нападение на ближних и дальних соседей, на Византию, Рим. И, по сути дела, вот эти вот союзы легли в основу Руси. Ведь вспомните, что такое Русь? Русь – это служение.
8: Есть и чуть.
7: Да.
8: Два племени.
7: Да, естественно, все правильно. Приходит татарский хан. Я буду служить Руси. Значит, будешь русским дворянином. Литовский дворянин, значит, шляхтич приходит, тоже становится русским. И вот русский – это право выбора, право служения. И вот как раз вот на основе финно-угорского вот этого государства огромного и зародилось то, что мы называем Русью. А, в общем-то, кто ты по национальности, было неважно абсолютно. Этот воинский союз, вот, о котором мы сейчас говорим, они говорили на разных языках, они одевались по-разному, но, попав в единый котел, они смешались и дали толчок Руси. Ведь Русь-то, ведь фактически, она же здесь вот формировалась. Северо-восточная Русь, Владимирщина, та же самая Московия.
8: Вернемся вот к этим интересным
7: вещам. А женский костюм, вот он, напротив, был аутентичен. Характерен для рязанщины. Вот видите, у пояса скальп при.
8: Ну, это беленка же, в принципе, сама.
7: Да, это выбеленный лен.
8: Вы посмотрите, солнце, вот это вот круг. Ну, это же из чего сделано?
7: Ну, они делали из меди, из серебра, из позолоченной меди.
8: Ну, удивительно, вот этот пояс.
7: Дело в том, что костюм был космогонического значения.
8: От всего
7: понемножку. То есть это, в общем-то, целый мир. Женщина воспринималась, поскольку она дает начало жизни новому человеку, она воспринималась как целая вселенная. И здесь мы видим трехчастное деление мира. То есть верхний мир с зигзагами, молниями и с ниспадающими с него струями дождя.
8: Вот эти нити от головного, это из-за металла, сделаны на конца как колокольчики.
7: Колокольчики, которые шумели при движении, гремели, громыхали, это шумящие украшения.
8: И наверху, видите, вот эти пластины.
7: Здесь родство с сарматами у них прослеживается, потому что, в общем-то, вот саргасская культура, о которой мы говорили, она была сарматской.
8: Все рассказать невозможно. Всё. И вот это тоже финно-угорское погребение.
7: Финно-угорское погребение в моделировании изолированной среде. Это, естественно, не подлинные погребения. Здесь использовалась ткань современная.
8: Настоящие же тоже были?
7: Настоящее огромное количество погребений раскопанного. На протяжении, наверное, 4 лет мы копали Зареченский могильник.
8: А где это все хранится?
7: Часть хранится в коллекции в Государственном историческом музее. Очень мало в Эрмитаже. Часть у нас в коллекции хранится. То есть, в общем-то, все зависит от того, кто копал. Такая маленькая витринка мимо нее. Мы как-то хотели проскочить. Это когда наши воины, подобно сухопутным викингам, ходили в набеги на ближних и дальних соседей, принося отовсюду многочисленные трофеи. Римские, греческие монеты, греческие стекло, индийские ложки, тоже опубликованы с изображением богини Калии, птицы Гаруды.
8: Так скоробей-то есть, правда, скоробей, что не надо?
7: Египетский, вот, естественно. А вот, посмотрите, выставлен римский стакан с синими глазками, как пояс Ориона. В общем-то, он из тончайшего стекла сделан, он привезен с другого конца света того времени.
3: Именно поверх времен.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС. Он действует на улицах, где повреждены дома из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил в мессенджере Макс глава города Александр Скрябин. По его словам, организован обход для оценки и фиксации ущерба. Начинается прием заявлений на оказание материальной помощи. Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке дронов ВСУ. В Батайске были повреждены железнодорожный мост и многоквартирные дома. По последним данным, пострадали 6 человек, 4 из них госпитализированы. Яна Лантратова заявила о гуманитарном кризисе в Алешках Херсонской области. Причина – искусственно созданная ВСУ блокада. По словам уполномоченного по правам человека, Россия сделает все возможное для спасения местных жителей. Цитата. «Постоянно находящиеся над дорогами украинские дроны и дистанционно установленные мины на трассах и тропинках не позволяют доставить помощь», написала омбудсмен в мессенджере «Макс». По словам Лантратовой, она находится на связи с командой первой леди США Мелании Трамп по ситуации в Алешках. Уполномоченная добавила, что супруга американского лидера заявила о готовности подключиться для помощи городу. В НАТО опровергли сообщение о планах блокировать Калининград. С таким утверждением выступил глава военного комитета Альянса Джузеппе Кавадрагоне. Цитата. «С Калининградом должно быть все ясно. НАТО не готовит никакой блокировки. Сообщение о такой угрозе строится на несуществующем сценарии», сказал он в интервью газете «Республика». По словам Драгоны, военный блок не стремится к столкновению. Он обладает достаточными арсеналами и мощью для эффективного сдерживания и оперативного ответа в случае агрессии. Футболисты Оренбурга обыграли махачкалинское «Динамо» в РПЛ. Матч 10-го тура завершился со счетом 4-0. В составе хозяев голы забили Джон Паласиос, Гедеон Гузина, дубль оформил Хорди Томпсон. В турнирной таблице Оренбург занимает 6-е место, набрав 12 очков. У «Динамо» из Махачкалы 8-я позиция и тоже 12 баллов. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачное с прояснениями погоды, местами дождь и до плюс 15, атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
2: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
11: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
12: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и СМС-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видео.

0: краеведа Андрея Гаврилова, основателя Шиловского музея с древностями и предметами старины, собранными в окрестностях этого ныне рабочего поселка близ Рязани. А потом продолжит Александр Гаврилов. Тем более, все, что мы видим в музее, они собрали вместе. Сначала Андрей Николаевич, а теперь и Александр Петрович. Гавриловы же разыскали два уникальных губернских документа. Первый – запись в метрической книге за 1814 год. Села Желудева, церкви Рождества Христова дьячок Яков Федотов, 21 года, с дочерью того же села, вдовой попадьи Дарьи Гордионовой, Матрёной, 13 лет, повенчанной первым браком. Второй – уже после рождения их первенца Степана, будущего отца поэта Николая Гумилева. Секретное дело канцелярии рязанского губернатора июля 16 дня 1902 года об агитационной деятельности среди крестьян Николая Степановича Гумилева. Ну, чем не подарок для всех нас к 140-му дню рождения поэта?
1: Было много интересного, было много необычного. Пожалуй, говорить о том, что что-то заурядное, что-то экстра-неординарное такое, это сложно. Потому что каждый предмет, каждая находка – своя история, свои нюансы. Можно писать целую книгу, рассказывая, как первые находки были, как вот кости мамонта, шерстистого носорога были найдены. Пообещали нам машину, чтобы привезти мамонта, и вместо большого куска мы привезли на мотоцикле милицейском, привезли фрагмент зуба. Все обрадовались очень, это было громадное событие. Это был 74-й год, как раз осень. Одним из наиболее, конечно, интересных, это были времена, когда мы работали по своду памятников археологических Рязанской области, когда проводили исследования археологических памятников. Ну и одна из таких интересных находок сейчас, она самая первая, был уже сейчас, к сожалению, покойный, Витька Дергунов. Вот он прибегает однажды, я приехал из командировки, он прибегает ко мне домой, держит что-то в кулаке, учился он в 10 классе, весь разбитый, весь поцарапанный, грязный, не знаю какой, говорит: «Я нашел это». И у него на ладони лежит наконечник стрелы бронзовой с дырочкой, вот он у нас там на витрине. Вот такие вот, в общем-то, памятные находки, они, наверное, составляют вот эту вот всю историю, что ли, нашего музея. Вот одна из интереснейших находок 83-го года, это был берестяной туесок в погребении со знаками. Была осень, был дождь, поэтому туесок внимательно не рассмотрели. Тем более это было разрушено кладоискательской ямой. И представьте себе, что когда вот дома вдруг увидели на половинке, значит, берестяного туиска знаки, руническая надпись, это было что-то. Вот, конечно, были и смешные случаи, когда попадали в просак. Вот, в частности, на экспозиции стоит стул деревянный 19 века. Несли мы его всей экспедиции, но больше всего пришлось нести мне, и вот там по дороге должны были спуститься во враг. После дождя я спотыкаюсь, и, как говорят в анекдотах, с какой-то матерью на одной ноге, думаю, сейчас разобьется, конечно, опускаюсь на дно, подбегают мои орлы, и первым делом спрашивают: «Андрей Николаевич, вы его сломали?» Стул цел, до сих пор цел. Очень много вещей приносили люди и приносят. Да, пожалуй, наверное, музей у нас и не мог бы существовать, если бы не откликались
2: жители,
1: да. Другой очень интересный момент. Опять-таки, этнографическая экспедиция была у нас в село Лунино. Вот бабушка рассказывает, спрашиваем ее, записываем песни, легенды, предания, все. Говорим: «Есть что-нибудь интересное?» Она говорит: «Да нет, ничего, вот если только узорную заслонку от печки. Сейчас я принесу. Внук у меня нашел, приносит. Вот она у нас была, потом потеряли, вот опять нашел». Вот висит герб на стенде, на витрине. Очень интересный герб. Это герб Никитина Граббе. Это граф, казачий.

0: атаман. Вот один из приближенных Николая II, фотограф. Ну, оказался вот такой вот маленький сюрприз.
1: То есть не заслонка, а на самом деле дело?
0: На самом деле, вон он использовался. По-видимому, когда имение разграбили, вот как раз этот кусок металла крестьяне использовали для таких подсобных целей. Вообще, это очень часто. Идем однажды по селу, это Святозерье здесь. Ребята мне говорят: у бабки, кажется, что-то интересное. Она вот так вот тыкает, значит, наконечник рогатины, чуть-чуть она его согнула, так вот он висит, вот, и окучивает эту самую капусту. Мы говорим: ой, какой интересный. Все, стали расписывать, рассказывать, она смотрела, потом одного мальчишку она знала, говорит: а ты мне тяпку привезешь? Берите. Так вот появился еще один экспонат. И таких вот историй очень много.
2: Можно только позавидовать, что в Шилово есть такие подвижники, как Андрей Гаврилов, начинавший собирать 50 лет назад нынешнюю экспозицию. Ну и племянник Александр Гаврилов в дядюшку пошел.
3: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
2: Шилово, это при въезде написано с 1380 года.
4: 1380 года это город Шилово, потом это село Шилово, до этого это село Нерское или город Нерин.
2: Это в домонгольские времена.
4: Да, в домонгольское время. В общем-то, в XIV веке село Нерское жалуется боярину Шиловскому. То есть, в принципе, это как бы официальное начало рода Шиловских. Вообще, изначально были констанциями же. Из Константинополя бежали к польскому королю Лешику Белому, но он склонял их принять католицизм. Вот, поэтому они пришли сюда к Олегу Ивановичу Рязанскому, и с тех пор 600 лет веры и правой служили России. В общем-то, последний Шиловский возглавлял Академию Генштаба. Уже при советской власти был генералом, и он вам наверняка известен тем, что его жена ушла к Булгакову, и фактически Булгаков воспитывал детей Шиловского. Мы с вами сейчас стоим на посаде Шиловского городища, то есть где здесь жили крестьяне, ремесленники, рыбаки. Вот здесь вот прямо на территории музея была усадьба зажиточного купца. Через дорогу на огородах вот здесь был найден горн с горшками древнерусскими.
2: Прямо стояли.
4: Да, да.
2: Мы ждем сейчас, будем снимать храм, который построен
4: в 1856 году. Да, да, нашим архитектором Воронихиным, губернским архитектором. В настоящий момент мы в архиве нашли дело на строительство храма как раз Воронихиным. Построен и открыт. Считали, что без храма нельзя. Присутствует в Шилове храмы, это восходит еще к домонгольскому времени.
2: Слышите, ну у вас же там грамоты, я видел, есть.
4: Да, да, это родовое письмо Шиловских из Рязанского архива. Копия, естественно,
2: понятно,
4: где роспись как раз всех поколенно предков дана и потомков. Наиболее интересная запись, что за службу рязанским князьям роду Шиловских жалуется селение Нерское.
2: Это
4: вот, вместе с, значит, храмом Успения Пресвятой Богородицы, пределами Святой Екатерины и Николы, то есть как и сейчас она у нас. Жалуются с землями до озера Бокино и Боровое. То есть фактически это все вот эти вот земли, они там описаны четко и ясно.
2: Это какой год такой?
4: Это 14 век.
3: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
2: Профессор Александр Гаврилов. Шиловский музей.
4: Череп шерстистого носорога, череп оленя-лось. Уникальнейшая находка. Это предок и оленей, и лосей. В общем-то, до нашей находки на территории Центральной России их не было известно вообще. Мамонтов огромное количество. А их у нас здесь водилось очень много. Зубы мамонта, часть черепа мамонта, бивни мамонта, кость его, молочный зубик мамонтенка. Тоже довольно-таки редкая находка на самом деле. Но, к сожалению, сожалению, череп мамонта нам никогда не давался, потому что вот Андрей Николаевич в свое время нашел череп мамонта, но у них есть одна особенность. Если он зиму полежит на морозе, то его разрывает на части, он рассыпается. И тогда, в общем-то, мы как бы приняли решение приобрести пластиковый череп. Это китайцы нам изготовили. Вот. Местный бизнесмен Александр Стройков нам помог его приобрести. Очень мне понравилось сотрудничать с китайскими коллегами, потому что они сделали все, как я просил, то есть вот один в один. Но приходит череп, а зубов у него нет. Я ему пишу, говорю: дорогой друг, где зубы? Он говорит: дорогой друг, вы не писали, что надо сделать зуб. Я-то думал, что если череп, то в нем зубы-то логически подразумевается. Это страшно. С бивнями.
5: Слушайте, ну это же...
4: уникальный, в общем-то, комплекс ритуальный, включающий в себя волшебную палочку или жезл власти.
1: Вы посмотрите, просто мы-то с вами видим, здесь палочка деревянная, да, потом обруч наверху такой вот с
4: и двумя драконами.
1: А это драконы наверху?
4: Да, ложечка для кормления духов, ритуальный нож и, скорее всего, пояс, ну, плюс булавка и перстень.
1: А
4: ну,
1: это-то где нашли?
4: Найдено буквально в 5 километрах отсюда.
1: То есть от Шилова, да?
4: Да, на даче вот эти земляные работы велись. И случайно нашел человек. Это примерно 5-4 век до нашей эры. Предыстория Нерска, она начинается в более позднее время, когда вот племена городецкой культуры начинают завоевывать племена аорсов.
1: То-то мы подошли к кольчужке с вами.
4: Кольчужка тоже печальная, ее распахали, потом попытались разломать, а уже после этого нам принесли.
1: Господи, просто чтобы понятно было, ну кольчугу-то все наверняка видели.
4: Да, но это клепано-сечённая кольчуга, то есть она, видите, не из круглой проволочки, вот наверху у нас сейчас новая кольчуга появилась, из круглой проволоки, а это плоские кольца. Это римская кольчуга. История-то какова? В Западной Сибири начинается продвижение племен саргасской культуры носителей. И античные авторы, когда они жили в Прикаспе, называют их сарматами-аорсами. В качестве катафакториев их нанимают для борьбы с царем Митридатом. Катафакториев, да, то есть тяжело вооруженных воинов с длинными мечами. Они разгромили царя Митридата, получили римское вооружение, при Черноморье это все было. И, судя по всему, за победу над Митридатом от Рима они потребовали чего-то такого, чего Рим им не дал. В результате чего они обиделись и пошли на север.
1: К нам сюда.
4: То есть к нам сюда, да. И принесли сюда римские мечи, римские кольчуги, римские шлемы и, главное, римскую выучку. То есть они умели сражаться как римляне.
1: За шлем. Удивительная штука. Из чего хоть? Так-то он зеленоватый
4: есть. Золотистая бронза, так называемая, греческая. И в настоящий момент это, пожалуй, самая северная находка античного шлема на территории нашей страны. Буквально кусочек принесли вот эти вот ракушки.
1: Внизу, да. Которые, да?
4: И мужики сказали, что горшок какой-то на дороге разъезженный. То есть, вот видите, его просто по нему ездили машины. И мы по Мещере ездили 500 километров, мы накатали за день. И в результате мы его все-таки нашли. Он лежал прямо на дороге, на поверхности, понимаете? То есть он вышел из культурного слоя, а ракушечки они забрали, вот эти вот наушни. Вот. А сам шлем, он вот валялся в таком вот виде.
1: Теперь зато в витрине написано «Ранний железный век. Первое тысячелетие до нашей эры». Расскажите про мечи, потому что это удивительно. Их сколько штук-то вообще, наверное?
4: Ну, мечей в настоящий момент у нас около 70. Это только Междуречье, Пары и Тырниц. То есть вот здесь, в общем-то, ширина 5 километров этого Междуречья небольшое. Это меч так называемый Помпей. На нем вычищен римский строчечный узор дамасский, линейный. Это самый примитивный, самый первый Дамаск. Помпеи, вот эти вот мечи помпейского типа.
1: Чтобы понятно было, этот широкий вот, да, сарматский, а этот узкий.
4: Да. Ну вот классический классический римский меч, это настоящий римский меч с клеймом, со всеми делами, как бы с двумя дулами.
1: Да ладно, где вот, нашли, рассказывайте.
4: В погребении в Березове, видите, здесь он с фибулой абсциссы, то есть это были настоящие варварские легионеры, окулярии, так называемые.
1: Как они сюда-то забрели?
4: Вот это очень интересная вещь. Дело в том, что сюда они забрели, потом пошли до Прикамья, через Прикамье, собрав огромное количество толпу народу, дошли до Скандинавии, из Скандинавии погнали вместе с собой готов, то ли это был союз, то ли это было... В общем-то, они дали толчок великому переселению народов. После чего в 395 году готы взяли Рим, не знаю, были ли уж там наши или нет, но вот римские фибулы и прочие как бы есть, наши, скорее, может быть, при Черноморье просто грабили. А наконечники, вот эти вот двухшипные, так называемые наконечники, это римских лагерей. По сути дела, это маленькие пилумы. То есть наконечник, который втыкался в щит и мешал как бы действовать противнику. А если втыкался в тело, то вытащить его было нельзя, соответственно, выдернуть. А если выдернуть, то вместе с кишками. Ну и, собственно говоря, придя сюда в конечном, после всех вот этих вот бранных дел, они организовали варварское королевство. Термин, который сейчас в Европе уже признан, а мы сейчас ведем активную работу по его легализации.
1: Ордва в Мещере, я вижу.
4: Да, да, потому что готский историк Иордан в Гетике в своем произведении описывает Морданс ин Меренс ин в Мешарис, то есть Мордва и Мере в Мещере. Мещера, скорее всего, это территория, а Мордва это вот и Мере, это название этих народов.
1: Честно. То есть это вот все Рязано-Окские,
4: да? Рязано-Окские племена.
1: Господи, такая красота, головной убор.
4: Чучковский район. Очень маленький кладик, его случайно нашел местный пастух.
1: Узоры, и все это из чего сделано?
4: Меди. Зеленая, она окислившаяся.
1: А как вот расшифровать? Здесь написано спина и кисть.
4: Это подзатыльник, по сути дела, женского костюма. И он свисал сзади.
1: Удивительные и просто там... пластины такие. Да, здесь как вот у лягушки это. Лапки-то да, такие вот
4: да,
1: примерно.
4: Да, да, да. Вот вы повторяете, в общем-то, как раз одну из научных гипотез, что это не утиные, а лягушиные лапки. В синтезе это все привело к появлению коня с утиными или лягушачьими лапками, потому что такой конь был мечтой любого средневекового воина. На нем можно было скакать через реку. И такая мечта, ну вот римский кубок, ритон, в общем-то, впервые мы его выставили.
1: Высоченный такой, ну я не знаю, сантиметров 30, наверное, вот узкий-узкий бокал такой, как бывают бокалы для шампанского.
4: Сейчас, да, пардон, да, да. Дело высокий. В том, что а это... вообще сенсационно, что его сюда притащили к нам. По той простой причине, что такие вещи, как правило, далеко от империи не отъезжали, так как они были очень хрупкими. Империя. От Римской империи, естественно. Изготовлялись они только там, это типичный римский кубок, причем по тем временам он стоил, в общем-то, не дешевле, чем золотой кубок, естественно. Была большая проблема с его реставрацией, потому что стекло очень тонкое, ни один клей его не фиксировал просто-напросто. До нашего времени, пока не появился скотч. Я с гиммовскими реставраторами говорил, как вы римское стекло фиксируете? Они говорят, на скотч.
1: Главное, что все в вашем регионе. Это-то как нашли?
4: В 83-м году, в свое время, Андрей Николаевич, когда проводил раскопки Ундрича...
1: Я хочу сказать, что трудоначальник вот этого
4: Андрей
1: всего...
4: Андрей Николаевич у нас...
1: Андрей Николаевич, да.
4: Да. Собственно говоря, вот контакты с Римом были постоянные, судя по всему. Сейчас клад находится, что называется, в публикации. То есть мы взвесили монеты. Это клад римских монет, в основном Антоний Пий и Фаустину Старше. Но очень важно, что на нашей территории находится вот внизу, видите, вот здесь бронзовый монет.
1: Вы имеете в виду вот эти два справа, посмотрите, да. Там даже в этом шлеме сидят дядьки.
4: И вообще даже вот эти вот серебряные монеты, они очень из низкопробного серебра изготовлялись в Римской империи.
1: Вот одна монетка, видите, вон в середине, да? Это же серебро. Прямо в этом в венке как бы из лаврата.
4: Да, да. да, император. Да, это император как раз Пий Антоний. Дело в том, что это очень мелкие монеты. И это монеты, которые обычно не шла на переплавку. По той простой причине, что вот если вы посмотрите на верхнюю монету...
1: Вот эта, которая светленькая совсем, да?
4: Да. То внутри она медная, а сверху серебряная. То есть Рим шел даже на такую чудовищную фальсификацию, да.
1: Александр Петрович, а вот смотрите, вот эта монетка-то, про которую вы сейчас говорите, она с какими-то с темными пятнами с такими.
4: А это вот пятна как раз, где серебро прорвалось или разрушилось, эрозировалось, в результате чего вылезла начинка. И поэтому вот эти монеты, их нельзя было переплавить. То есть это не предметы торговли. Это значит о том, что наши стрезанооксы действительно служили Риму. И также был найден уникальный клад.
1: Ой, это 2-3 век нашей эры.
4: Да, с изображением птиц, изображением пчелки внизу маленькая, в середине.
1: Вижу.
4: Дело в том, что и пчелиная матка у финно-угров являлась тем же, чем у христиан является голубь. То есть это вестник богов.
1: А голубь наверху, как я понимаю.
4: Голубь наверху.
1: Чувствуется даже клюв такой, как
4: хищный.
1: Вот... Хищник. А это какое-то перо, да?
4: Ну, это застежки, вероятнее.
1: А что это за предметы-то вот сами по себе? Вот
4: предметы, судя по всему, были ритуальным кладом то ли жреца, то ли шамана. Может быть, какое-то это священное место. К сожалению, там разрабатывался карьер, и большая часть... Может быть, клад был и больше, большая часть погибла. Но человек, который нашел, выставил их на торги. Денег у нас, конечно, не было. И мы бросили клич в интернете. И, в общем-то, от Пскова до Нижнего Новгорода и Самары...
1: Скинулись.
4: Люди скинулись, и мы приобрели этот клад.
1: Расскажите про эту удивительную маску березы. Это какой? Ой, 5-6 век.
4: Это маска жреца, в которой он был похоронен. Или жрицы, потому что, в общем-то, жрецы наши отличались тем, что носили и мужские, и женские украшения. Но при этом они имели жен и детей, что говорит характер погребальных групп. Может быть, при жизни он вступал в бой с духами или богами, поэтому после смерти его лицо закрыли вот этой вот берестяной маской.
1: Слушайте, а вот эта соколиная голова прямо, посмотрите, из чего?
4: Плети.
1: А, кость, а это рядом кость, металл-то, да?
4: Да, рядом
1: это
4: металл.
1: Маска, тоже маска, вот да, прямо глаза, да, нос
4: и... Маленькая его. Масочка, серебряная, с позолотой, может быть, местная вещь, а может быть, скорее всего, античная какая-то.
1: Так я уже даже не спрашиваю, это явно в районе...
4: В районе Барка.
1: Ну, это все равно вот. Тут
4: ну,
1: около
4: да,
1: вас.
4: Да,
1: сколько
4: да,
1: километров-то
4: да.
1: до Барков?
4: 5 километров. Недалече.
1: Давайте просто вот расскажите про этот солнечный диск такой.
4: Это реконструкция понятно. Погребального комплекса рязано-окских могильников.
1: Ну, диски-то у вас живьем есть, как говорится, он в кладовочке.
4: Диски, они вот, вот в огромном они, количестве да. висят. В общем-то, это и вновь мы здесь сталкиваемся с пчелиным культом. То есть, это соты. Дело в том, что богиня Ангипотяй, великая богиня, которой, в общем-то, как раз они поклонялись, была покровительницей небесного пчельника. Богиня замечательная, Мордва до сих пор ее чтит наряду с другими народами. Матушка ее зовут Ангипотяй обязательно. Это богиня жизни, богиня рождения, очень жизнерадостная, но богиня рождения после смерти. То есть сначала, когда человек умирает, она к нему приходит, после этого он умирает и спокойно рождается уже для другого жизни. Именно поэтому крышечка на бляхе открывается.
1: Вижу, как бы дверца такая.
4: Наружу. Да. И именно от нее зависит, хорошо пройдет роды после смерти или нет. А если роды проходят не очень хорошо, тогда приходил не менее замечательный бог Ээ. Представьте себе двухметрового человека, вместо головы у него медвежья голова, вместо человеческой головы. И он тогда выдирал уже душу медвежьими лапами. Но в таком случае не всегда судьба души была хорошей. А вот среди этого клада жреца была вообще уникальная подвеска. Вот видите, вот этот глаз. глаз Гора. Если мы возьмем египетские амулеты глаз Гора, которые называются, видите, из него лучи исходят там и так далее. То есть, вероятнее всего, сарматы аорсы как раз они принесли традицию египетскую, переработали ее. Что-то было, возможно, заимствовано, подхвачено.
3: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек пострадал в результате удара ВСУ по Белгородской области. У мужчины акубаротравма, сообщает оперштаб региона. Там рассказали, что FPV-дрон атаковал Шебекина. Мужчину отправили в больницу, после чего отпустили домой. Ранее стало известно об одном пострадавшем в Шебекине в результате утренней атаки ВСУ. В Тыве пастух пострадал при нападении медведя. Животное застрелили, сообщил региональный госкомохотнадзор. Там уточнили, что хищник напал на мужчину, который пас скот в 36 километрах от Орлиного перевала. Медведя ликвидировали охотничьи инспекторы. Пострадавшему своевременно оказали медпомощь. Госпитализации не потребовалось. Его отпустили домой, добавили в ведомстве. В этом году медведи стали чаще выходить к населенным пунктам более чем в 40 регионах России. Самая сложная ситуация отмечается в Восточной Сибири. Дональд Трамп пообещал припомнить Осло решение не присуждать Нобелевскую премию мира. Президент США раскритиковал Норвежский Нобелевский комитет, назвав его действия постыдными и пятнающими репутацию страны. Цитата. «Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована группкой радикальных идеологов, придерживающихся антидемократических взглядов. Мы не забудем, Норвегия, что вы не дали этот приз и не учли величайшие результаты в истории», — заявил Трамп. Нобелевскую премию мира в этом году получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей, которую отметили за усилия по продвижению мира и международного права. Португальская федерация футбола отстранила Криштиану Роналду от матчей за сборную. Решение принято из-за начала дисциплинарного разбирательства против нападающего. Об этом сообщила газета «А Бола». Расследование ведется из-за самовольного отъезда форварда с тренировочного сбора. Ранее Роналду покинул расположение национальной команды. По его словам, это произошло из-за того, что главный тренер Жорже Жезуш дважды нарушил обещания, данные игроку. Футболист вышел на поле в стартовом матче нового сезона Лиги нации против команды Уэльса, после чего остался в запасе на игру с Норвегией. Роналду заявил, что не должен был выступать в той встрече, но тренер попросил его быть готовым сыграть и отправил разминаться, но так и не выпустил на замену. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 15, атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
9: В это воскресенье тема программы «Латвия на распутье. Мифы и реальность». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и научный сотрудник Института стран СНГ, политолог-эксперт по странам Балтии Руслан Панкратов.
10: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
9: В это воскресенье тема программы «Простая или сложная началка. Инструкция для родителей». В эфире педагог-психолог Наталья Орлова.
11: В это воскресенье после 13 часов.
12: Радиошкола «Большой разговор».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
14: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
12: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
14: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
12: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
14: Включите ваши приемники на полную мощность.
13: Каждое воскресенье после 8 вечера.
14: Всего вам доброго и слушайте рок.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
16: Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Сергей, здравствуй!
17: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
16: В конце выпуска мы разыграем книгу в нашей исторической викторине. Ну а тема сегодняшней программы – «Первый москвич», как ты его назвал, Юрий Долгорукий.
17: Да, дорогие друзья, сегодня поговорим о Юрии Долгоруком. Я думаю, что кто такой Юрий Долгорукий, мы все прекрасно знаем, особенно москвичи. Но я думаю, будет полезно рассказать про его деятельность и, ну, все, что знаю, расскажу, Саш. Ну, начнем с биографии, наверное. Историк Татищев, историк 18 века, объявил даты рождения Юрия Долгорукого 1090 год. Однако источники, на основании которых он высказал свое утверждение, неизвестны. Поэтому существует предположение, Саша, что Георгиевой матерью, его звали Георгий на самом деле, да, а так именовали мать Юрия Долгорукого в поучении Владимира Мономаха, а является Гитта Уэссекская, то есть англичанка, первая супруга Владимира Мономаха, дочь последнего англосаксонского короля Англии Геральда II Годвинсона. Согласно лаврентийской летописи, первая упомянутая в ней жена Владимира умерла 7 мая 1107 года. Однако историк Назаренко такой считает, что имелась в виду вторая жена Владимира Мономаха и мать Юрия Долгорукого. В общем, кто и что сказать не можем и когда. Согласно синодику монастыря святого Пантелеимона в Кёльне, Гитта Уэссекская умерла 10 марта, а по предположению того самого Назаренко, 1098 года, причем за пределами древнерусского государства. Поэтому, дорогие друзья, существует предположение, что Юрий родился в 1100-х годах и был сыном Владимира Мономаха от его второй жены. В русских летописях Юрий впервые упоминается лишь под 1107 годом, в связи со своей первой женитьбой. Ну, если мы говорим, что он родился в 1100 году, ему 7 лет, ну, женитьба была, наверное, скажем так, для будущего создавалась. В 1120 году он упоминается, что он возглавил поход русских войск против русских булгар, и в походе также участвовали половцы. Ну, что вполне возможно.
16: Сергей, ну, мы знаем, так у меня вот в памяти, в воображении рисуется московский памятник Юрию Долгорукому. А каким он был в жизни?
17: Ну, вот Василий Татищев, о котором я уже говорил, Василий Никитич, писал: «Сей великий князь был роста немалого, толстый, лицом белый, глаза не весьма великие, нос долгий, искривленный, борода мятая. Великий любитель женщин, сладкой пищи и питья. Более о весельях, нежели об управлении и воинстве, прилежал. Но все онное состояло во власти, и смотрели вельможи его и любимцев. И хотя, несмотря на договоры и справедливость, многие войны начинал, однако сам мало что делал, но больше дети и князи союзные, для того весьма худое счастье имел. Конец цитаты. Ну, борода мятая, интересно, откуда он это увидел. Ну да ладно. Ну, ясно, что мы создаем облик древних людей по технологиям, которые созданы были академиком Герасимовым. Да, то есть по черепу создаем, что-то лепим и так далее и тому подобное. И вот по следам розыском Герасимова в 80-е годы состоялась еще одна экспедиция в Киев, которую возглавлял, по-моему, Виктор Харламов. Вот не помню точно, неважно. И в 1989 году экспедиция наконец-то разыскала захоронение основателя Москвы. Ряд экспертиз подтвердил гипотезу, что археологи имеют дело именно с останками Юрия Долгорукова. По мнению исследователей, князь отличался низкорослым телосложением, маленький был толстый, вот на этом они сходятся, имел непропорциональные длинные руки и ступни.
16: То есть поэтому он и был долгорукий, потому что руки длинные?
17: Ну, возможно, что иносказательно, наверное, вероятно, буквальный смысл его было клички.
16: А как можно понять по скелету, что толстым был человек, интересно?
17: Ну, ноги кривоватые, потому что тяжелый вес немножко давил на это все там. Ну, в общем, они могут, я нет. Он также страдал остеохондрозом. А поэтому можем сделать вывод, что, наверное, езда ему причиняла сильную боль. Московский скульптурный памятник совершенно не соответствует портрету созданных ученых. Ну, как бы так. Однако какие-то еще физические данные удалось установить. Например, судмедэксперт Виктор Звягин утверждает, работая с несколькими костями князя, что рост у него был 160. Для сравнения, сын Юрия, Андрей Боголюбский, был гораздо выше. У него был рост 1,72 м. То есть Юрий Владимирович был весьма невысок даже по меркам той эпохи. Ну ладно. Носил обувь 37-38 размера. По костям это весил 67 килограммов. Но если он весил 67 килограммов, откуда же он толстый?
16: Ну, такой умеренно упитанный.
17: В общем, еще раз, ученые борются и с лишним весом Юрия Долгорукова, и с обувью, чем только да. Был физически развит. По мнению, опять-таки, судмедэксперта Звягина, имеющие данные свидетельствуют о мускульном и мускульно-брюшном его самототипе. Возраст князя на период смерти составлял от 65 до 74 лет. Ну, в принципе, так долго тогда не жили, это правда. Ну, вот видите, люди, разные историки говорят, поэтому разное. Но что-то общее мы можем определить.
16: Сергей, расскажи о семье, о детях знаменитых Юрия Долгорукова.
17: Ну, как я уже сказал, первая свадьба у него была в 1107 году. Княжна была дочь половецкого хана Аепы. А посредством этого брака отец Юрия Владимир Мономах намерился упрочить мир с половцами. А дети от этого брака – Ростислав, он умер в 1151 году, а Андрей Боголюбский – ну, это известный, да, Переяславский новгородский князь, да, убит был в 1174 году, а великий князь Суздальский, Всеволод, но потом еще поговорим, Иван, умер в 1147 году, князь Курский Борис, в 59-м, то есть в малолетстве каком-то. Вот также еще белгородский князь, туровский князь и так далее, и тому подобное. Но, дорогие друзья, что мы можем сделать вывод? Если они умирали после, да вот, скажем так, они умирали достаточно активно, плюс-минус 3-4 года. То есть мы можем сделать вывод, что, возможно, они могли умереть и, ну, не говорю про князей, а о рождении многих князей, детей Юрия, мы не знаем ничего. Мы знаем дату смерти, примерно говорю. Там летопись скончался, князь такой-то Юрьевич, да? А вот, ну, Елена, дочка, да, еще три дочки. Муж был князь Новгород-Северский Олег. Это брат Игоря. А Мария, Ольга. Да, у Ольги был муж Ярослав Осмомысл, князь Галицкий. Это серьезный человек был. И так далее. Вторая жена, если честно, Саша, о ней ничего не известно. Кроме того, что она умерла в 1183 году. Но, честно, если он... то это вторая жена, понятно, потому что если он бракосчитался с первой в 1107-8 году, сколько же там она после этого мучилась еще? До 100 лет? Вот, поэтому вторая жена, да. А поскольку дети от этого брака были увезены матерью при ее бегстве в Византию в 1161 году, то Карамзин высказал догадку. С ним можно согласиться, дорогие друзья, о греческом происхождении второй жены Долгорукова и о том, что она принадлежала к царскому дому Комнинов. Ну, тогда Комнины были как раз. Вот. Никаких подтверждений мыслей Карамзина источники не обнаруживают. А имена вроде были Мстислав и Василька. Они были приняты в Византии благосклонно и получили земельные владения. То есть, если получили землю, наверное, какое-то отношение к этому имели. В некоторых источниках эта княгиня названа Ольгой. Отлично. Да, другие говорят, что ее звали Елена. Тоже хорошо. Угу. Ну, так или иначе, да, вот такая вторая жена. Ну и как бы, по мнению ученого Майорова, сыну Юрия Долгорукова Мстислава, о котором уже упоминал, византийский император подарил палестинский город Ашкелон. Дорогое пожертвование, да? Портовый город на границе с Египтом, денег много. И просто так какому-то заезжему туристу дарить такие вещи, да? Видимо, какой-то был родственник, а тогда был император, судя по датам, Мануил I Комнин. Ну, да. Говорить о том, что он был очень добрый и дарил всем подряд, нет, нет. Исследователи также предполагают, что Мстислав мог находиться в Аскалоне в качестве наместника. А, да, ну, тоже да, 2 десятилетия руководил, вплоть до 1187 года. Если до такой степени сына Юрия Долгорукова сделал себе карьеру в Византии на Средиземном море, наверное, можно сказать, что в это время культурное и торговое взаимоотношение России с Византией было достаточно большое. Ну, давайте поговорим немножко о его правлении, о его реформах. Вот, известно об этом не очень сильно, но мы поговорим. Итак, в 1125 году Юрий был знаменит тем, что перенес столицу своих владений из Ростова Великого в город Суздаль, а его же сын, наследник Андрей Боголюбский, в 1157 году, то есть через 27 лет, перенес столицу во Владимир. Поэтому Владимирское княжество теперь стало называться Владимирской или Владимирско-Суздальской землей при сыне Юрия Долгорукова Андрея Боголюбском. При Юрии она была еще Ростово-Суздальское княжество. Вот. Ну и, можно сказать, с тех пор политическая роль Ростова заметно уменьшилась. Меньше упоминается в летописи. Закончил активно строиться этот город. Теперь появился Владимир, ну, Суздаль, Боголюбово, ну и так далее. Современные историки, доказывая об активности Юрия Долгорукова на этой должности, приводят примеры архитектурные. Так, историк архитектуры Сергей Вольфганович Загревский, он говорил, что Юрий Долгорукий построил на своей территории в этом княжестве такое количество каменных церквей. Ну, послушайте, это Спасо-Преображенский собор в Переславе-Залевском. Да. Церковь Бориса и Глеба в Кидикши. Ну, это такая спорная, но тоже каменная. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, конечно же. Вот, ведь Георгий – это его небесный покровитель. Ведь он Юрий, Георгий, да, он Юрий. А также церковь другого Георгия во дворе Долгорукова во Владимире. Будете в Суздале, вам обязательно показан Спас, Спасский собор или церковь Спаса. А также он построил вокруг Переяслава-Залевского громадную крепость Вал, да, она, протяженность валов, дорогие друзья, больше 2,5 километра. Это можно увидеть, тоже находясь в этом городе Ярославской области. Интересный город. Дальше еще крепости в Юрьево-Польском, ну, в Москве, да. Об этом уже говорили и в Дмитрове. Угу. Рождественский собор в городе Суздале, очень красивый. Ну, и сейчас еще, вероятно, в Звенигороде, Перемышле, Городце и Микулине. То есть что-то там построили, да, но доказательств этого нет. Ведь Юрий Долгорукий первый, об этом пишет в летописи, кто произвел разведку и первичное, наиболее трудоемкое, Саша, освоение каменоломен Сузовской земле. То есть до этого все было деревянное. Он перешел на камень. Почему? Ну, может быть, мама и папа много говорили, что есть в Европе интересного, да? С другой стороны, мода может быть какая-то. Ведь, Саша, какого цвета наши каменные соборы?
16: Белые.
17: Белые. Это как раз началось при Юрии Долгоруком. Вот. А почему? Ведь византийские соборы все красные или розовые. Но если вы будете где-нибудь там, я не знаю, в Болгарии, в Греции или еще где-то, ну, в том же Стамбуле, вы увидите много каменных розовых соборов, да? Плинфа, кирпич. Да, все правильно. А белые, Саша, это мода Волжской Булгарии. То есть, да, но там строили не церкви, а эти самые...
16: Мечети.
17: Мечети, да. А мы же знаем, Саша, что первое упоминание Юрия Долгоруком, ну, кроме женитьбы, это убираем за скобки, как говорится, да, это поход в Волжскую Булгарию. Ему понравились эти белые цвета, поэтому он воплотил у себя. Да, ведь у нас же ведь... Какие же у нас штампы, да? Что Древняя Русь – это красная... Поэтому, когда у нас был псевдорусский стиль знаменитый, архитектурный, да, все делали красного цвета. Ну, исторический музей в Москве, например. Да, он же красного цвета, кирпичного, да. Даже Зимний дворец, Саша, при Александре III был покрашен в красный цвет, да. А у Юрия Долгорукого был свой взгляд на это все белый. Да, поэтому... Абсолютно ты, Саша, права, и для всех белый цвет русских церквей этого периода.
16: Белокаменная.
17: Белокаменная, ну да, из белого камня, потому что построил Москву.
16: Сергей, а Белград, он тоже белый?
17: Ну, там сложно все. В принципе, что было? Это было приграничье, река Дунай и река Сава было приграничье между Византией, Древним Римом и Византией, снизу и сверху со степью, где бегали различные интересные племена. Вот, ну, венгры, например, да, там, и многие другие. Поэтому Белград основали древние римляне, которые построили, да, свою крепость. И чтобы она казалась для язычников красивой, сделали из белого камня. А потом венгры увидели этот белый камень, посчитали, а чего это они такое делают, да, напали на Белград, который назывался не Белградом, и по камушку, по кирпичику растащили мой любимый завод, как поется в песне «Кирпичики», перетащили на свою сторону и построили крепость белую у себя. А вот, потом пришли славяне. А вот, а чего это у них белая крепость, да? Захватили и по камушку сделали уже Белград, да? То есть Белград стал белым, или Белград, как по-сербски, да? С третьей попытки, как говорится. Но белого там мало достаточно, да? Но название такое.
16: А вот ты упомянул Белгород, ну, сербский.
17: Нет, Белгород – это наш.
16: Хорошо, тогда наш Белгород.
17: Наш Белгород – это белый город, который там находится. Mm-hmm. А не потому, что это был белый город. Вот, но белый город – такое название, часть Древней Москвы существует, конечно. Вот, еще раз, первый, кто начал восстанавливать что-то белое у нас – это Юрий Долгорукий. Ну, запомним это, дорогие друзья. О Юрии Долгоруком вообще много чего писалось, да, вот, то, что он основатель Москвы, вроде основатель Твери, вот, Великого Устюга, Костромы и так далее, может быть, да, да, но непонятно. Тут, понимаете, в чем дело, вот кличка Долгорукий дала нашим историкам пофантазировать и потрудиться, почему же его так назвали. Ну, у нас считается, в учебниках школьных написано, что он контролировал большие территории, строя там новые города. Ну, может быть, а может быть и нет. Не побоюсь сказать, дорогие друзья, сейчас серьезно, что по значимости для культуры и политики Руси, а, к сожалению, и по нагрузке на экономику, наверное, Долгорукий самый известный товарищ. Его 5 белокаменных храмов, которые он построил, сопоставимы с основанием Петербурга. Ну да, он любил выпить, был веселый на пирах, любил чужих жен. Но именно эта княжеская любовь стала причиной одной из самых замечательных событий в истории России, Саша, основания Москвы. Он же: «Приди ко мне, брат, в град Москов, выпьем». Я тут замочил Кучкак, если вы помните эту всю историю, да? Да, ведь первое упоминание Москвы – это дружеский пир для своего союзника. Да, так или иначе.
16: Сергей, ну давай тогда поговорим уж о Белокаменной, о Москве.
17: Ну, давайте так. Население, которое жило там, ну, там были древние славяне, финно-угры, археология большая. Ну, скажем так, самое большое поселение – это, наверное, нынешняя территория пригорода отдельного города Одинцово по Москве. Там был центр, да, вот этого Кучка, там еще Кучково поле знаменитое и многое другое. Так вот, археологи, которые копают все эти вот домосковские вещи, утверждают, что основным оно было языческим. Ну, не находили ни церквей, ни крестов, ничего. А какие-то другие вещи, там черепа этих самых медведей или черепа коней находили сколько угодно. Считается, что основное население, которое жило там, на реке Москва, это племя Вятичей. И сопротивление языческой знати, по мнению наших историков, было сильным. И некоторые из ее представителей приняли христианство лишь для вида. Ну, видно, как так называли поганым, да, был и Кучок, да, и души его тоже. Незадолго до Юрия Долгорукова Вятичи убили христианского проповедника, монаха Кукшу, который приехал сюда, в Москву, из Киево-Печерского монастыря. Ну, об этом свидетельствует тот факт, что князь Юрий Владимирович Долгорукий перенес в Москву многие киевские названия, связанные с крещением, да? Ну, потому что он, видимо, крестил эту территорию очень жестко. Ну, давайте так. В Киеве есть Турова-Божница, а в Москве есть Турыгина. Холм церкви Ильи Пророка в Киеве, а в Москве Киевецград с храмом Ильи Пророка в Москве. Что там еще? Есть такой проток Черторый в Киеве, где Владимир крестил киевлян, ну, по мнению некоторых историков. А вот одноименный ручей есть и в Москве. То есть, дорогие друзья, судя по этим названиям и все это связано с Долгоруким, мы сделаем с вами такой вывод, что кроме того, что он основал город, он его еще и крестил, сделал православным. Да, то есть Юрий Долгорукий повторил в Москве деяния своего великого предка Владимира Святого. Как считают некоторые ученые, это произошло в Москве в 1147 году. Ну и, видимо, это явилось третьим или даже четвертым этапом христианизации нашей страны. Ну, давайте так. Мы никогда в один день христианами не стали. То есть утром Владимир в газете написал: «Ребята, подарок вам, мы теперь все христиане». И в Киеве, и до, я не знаю, до Невы, и до Урала все кричали: «Ура, батюшка, спасибо! Вот этого нам не хватало вообще! Мы теперь христиане!» Нет, конечно, это было жестко и долго. Скажем так, несколько веков мы выдавливали себя, как чехов, раба, мы выдавливали себе язычество. Ну и, Саша, скажу честно, мы с тобой еще не до конца их выдавили. И в себе тоже, да? Поэтому, да, днем они христиане, ночью они язычники. Ну да. Или наоборот, или еще когда выгодно христиане, а когда выгодно язычники. Поэтому, ну вот, Юрий Долгорукий, а все-таки его влияние на него в Византии было сильное, поэтому он все-таки был уже христианином 100%, чем язычником. Да? Поэтому вот такая вот ситуация. Ну, наверное, историки считают, и это правильно, что Вятичи – последнее славянское племя, которое приняло крещение. Да. То есть можем сказать, что крещение было 150 лет. Ну, 150 лет – это не так много, кстати. Потом же были восстания в Ростове и многие другие с язычными там разными кудесниками, волхвами. Ну, это другие уже истории. То есть восточнославянские племена, благодаря Юрию Долгорукию, дорогие друзья, отныне не только политически, но и духовно стали единым русским народом. Князь оценил стратегическое расположение поселка на пересечении торговых путей у слияния реки Москвы и Неглинной – и уже в 1156 году заложил здесь первые деревянно-земляные укрепления – прообраз будущего Кремля.
16: Сергей, за что он все-таки убил Кичка?
17: Ну, Кучок хотел бежать в Киев со своей женой, которая по мнению некоторых историков, была любовницей Юрия Долгорукова.
16: Угу.
17: Ну, может быть, он убежал, чтобы закончить этот мезальянс или жизнь втроём, да? Но князь настиг и убил его в Москве, когда возвратился из похода на Торжок зимой 1146 году. Мнений другой нет. Считается еще, что он был лидером языческой оппозиции. Так или иначе, Юрий Долгорукий убил Кучка. Потом благодарные сыновья Кучка убьют сына Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, а и уже следующий сынок Всеволод уже вырежет всех Кучковичей. Но это уже другая история, о которой мы говорили.
16: Сергей, давай вернемся в наше время. Новости на радио «Говорит Москва».
17: Давайте прервемся.
18: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле рассказали детали переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Большая часть телефонной беседы была посвящена украинскому урегулированию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что этой темы собеседники коснулись по инициативе американского лидера. Телефонный разговор глав государств состоялся накануне вечером. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили Украину, Иран и двусторонние отношения. Также президент США объявил о снятии санкций с российского дизеля, в связи с чем наша страна в ближайшее время начнет поставки этого топлива на мировые рынки. Переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа по дизельному топливу. Встреча сорвалась, когда делегация Киева, цитата, была застигнута врасплох заявлением главы Белого дома, что он заключил соглашение с Владимиром Путиным о поставке топлива, конец цитаты. Об этом заявили газете Financial Times три источника. Они также сообщили изданию, что американский спецпосланник Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер допустили возможность прекращения передачи Киеву разведданных, если он, цитата, не прислушается к предупреждению Вашингтона о необходимости прекратить удары по российским НПЗ. Спонсоры демократов сочли маловероятной победу Камалы Харрис в президентской гонке. У бывшего вице-президента США мало шансов в случае участия в кампании в 2028 году. По информации газеты Wall Street Journal, многие демократы считают, что партии через два года будет нужен новый кандидат. В материале также сказано, что Камала Харрис официально не заявляла о планах баллотироваться, но готовит почву для возможного участия в предвыборной гонке. Активно встречается со спонсорами и много работает с политконсультантами. В 2024 году Джо Байден отказался от переизбрания. Вместо него демократическая партия выдвинула вице-президента США Камалу Харрис. Роспотребнадзор запретил ввоз алкогольных и безалкогольных напитков из Грузии. Речь идет о продукции ряда производителей. Как сообщает РБК, под запрет попали местная Кока-Кола и минеральная вода на Беглаве. Из алкогольных напитков в черный список внесли вино компаний «Телиани Веле», «Дбил Вино» и «Вайнмен». Коньяк и вина от братьев Асканелия и пиво грузинской пивной компании. Утверждается, что продукция не соответствует санитарным требованиям. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 15, атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
18: Говорит Москва. 94,8.
19: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После пяти вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
19: Не занимайтесь самолечением.
0: заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
21: В это воскресенье тема программы «Розовый октябрь. Месяц борьбы с раком молочной железы». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
0: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
21: «Потерянное время» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов.
22: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях

0: и 8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
0: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Право знать. Говорит Москва.
0: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
3: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней передачи – первый москвич Юрий Долгорукий.
4: Давайте поговорим о человеке-легенде.
3: Сергей, он же стал великим князем киевским, да?
4: Да.
3: Каким он там показал себя, как его приняли?
4: Ну, давайте так. Юрий Долгорукий, благодаря своей политике, оказался последним князем Северо-Восточной Руси, который мечтал править в Киеве. Ну, такая мечта, да? Так вот, киевским князем стал последний представитель, сын уже Андрей Боголюбский, этого не хотел. Я просто хочу сказать, что действительно смерть Юрия Долгорукого заканчивается определенная вот страница или эпоха в истории Древней Руси. В 1146 году, за год до основания Москвы, умер киевский князь Всеволод Ольгович. Его место занял Изяслав Всеславович. Притом его посадили именно киевляне, потому что большую роль, кто будет князем и прочее, играла местная вечь. Об этом очень хорошо и интересно написал Игорь Яковлевич Фраянов в своей книге «Киевская или Древняя Русь». Ну и это не очень устраивало остальных князей, потому что там были определенные группировки, так или иначе, да. И Юрий решил бороться с киевским князем или с Киевом, да. Притом тяжелая ситуация была. Он поддержал Святослава, ну, с кем он пил в 47-м году в Москве, потому что Игорь Ольгович, это брат Всеволода, хотел захватить Новгород-Северский, что, конечно же, не устраивало, да. Зато Изяслав был сторонником Юрия Долгорукого. Так или иначе, он вступил в эту войну. Также Юрия поддерживали половцы, а также часть галицких князей. И дважды Юрий захватывал Киев, Саша, и дважды, и он изгонялся Изяславом. После поражения на реке Рути Юрий был вытеснен с юга, и его южные союзники поодиночке были разбиты Изяславом. После смерти Вячеслава Ольговича в 1154 году Юрий сам снова отправляется в поход в Киев. По дороге он помирился с Ростиславом, смоленским князем, со своим старым союзником Святославом занял Киев в марте 55 года. Но посадил на престол Изяслава Давыдыча. Оставив город без борьбы, он снова вернулся в Чернигов. В Вышгороде стал править Андрей Юрьевич, его брат, в Турове Борис Юрьевич, в Переславе Глеб Юрьевич, в Поросье Василька Юрьевич. Юрий предпринял поход на Волынь, незадолго до того еще входящий в состав Великого княжения, который Юрий в свое время обещал передать сыну Андрею. Однако после неудачи Юрия Волынь закрепилась за Псиславовичами. Угу. Юрий не был похож на отца Владимира Мономаха ни умственным, ни нравственным отношении. Как правитель, как человек, он не мог заслуживать уважения и привязанности родичей и чужих. Он хотел быть князем киевским, да, но киевляне его не принимали. Не потому, что он москаль первый в нашей стране, а потому, что его характер и его повадки были не очень любимы не только в Киеве или в Галичине, но также и на русских землях современных, да? Ну, граждане киевские называли его выродком из доблести семьи Мономаха, потому что он еще Саша, когда боролся за Киев, он наводил половцев на русскую землю, а за это он закрывал глаза, если половцы будут грабить эти территории. Поэтому киевляне его не очень любил. Ну и к тому же он привез с собой суздальскую дружину. Но понятно, что эти дружинники, которым он раздал должности в Киеве, спешили обогатиться за счет граждан. Соловьев, известный наш великий историк,

0: Он создал этот негативный образ князя в нашей литературе, считая, что он делал многое не очень хорошо. Юрий Долгорукий активно поощрял заселение своих владений, привлекая население юго-западной Руси. То есть, когда его выгнали из Киева, он решил население этих территорий перевести к нам. А вот они поселились на территории Владимирской губернии. И там, смотрите, например, город Кснятин есть как на Украине, так и там. А Переяслав есть Залесский, а есть Переяслав, значит, называется Хмельницкий, да, на Украине. То есть Залесский был назван в честь того, который на Днепре. Галич. Галич есть и там, и сям. Галич в Галичине и Соли Галич или Галич в Костромской области. Ну, сейчас Костромская, да. По мнению ряда краеведов, также и там были Кострома, Городец, Стародуб, Звенигород, Перемышль и Дубна. Поэтому, да, он еще долгорукий, поэтому Юрий был, Саша, типичным представителем удельной эпохи, когда родовые идеи имели сильное влияние на умы людей. При этом последний князь, который предпочел юг северу, как я уже сказал, да, и судьба постоянно толкала его на север, но он все равно хотел быть в Киеве. Сын уже его таких поводок не имеет. В общем, как пишет Соловьев, на рубеже двух исторических эпох – княжеско-родовой и княжеско-единовластной, а и двух этнографических формаций русской народности – восточно-русской и южно-русской. Поэтому Юрий в своем правлении и в личном характере носил такую двойственность. И нам, и вам, как говорится, да? С одной стороны, все его идеалы лежат в Южном Приднестровье, традиции южных князей. С другой стороны, Саша, в его характере заметны некоторые черты, которые мы потом очень ярко видим в лице Андрея Боголюбского, да? Положившись основание нового порядка дел в княжеской Руси.
1: Сергей, ты говорил, что он умер в таком преклонном для тех лет возрасте.
0: Ну да, ему было от 65 и выше. Он умер в 1157 году. Считается, что он 5 дней тяжело болел. Болезнь началась после пира у киевского боярина Петрилы. Ну, вполне возможно, его отравили. То есть он умер в Киеве или в Вышгороде, непонятно где.
1: Не любили его.
0: Да, не любили. А большинство летописцев указывают на отравление киевской знатью, которые ненавидели князя за его, как я уже говорил, суздальских фаворитов. Но, Саша, исследование останков Юрия Долгорукого не подтверждает отравление. Не характерно для отравления мучиться 5 дней. Поэтому вполне возможно, что он умер от старости. Но все-таки 65 лет для того времени – это уже перебор, Саша.
1: Перепил, переел.
0: Да, он был крайне популярен среди киевлян. Сразу после его смерти его двор был разграблен народом. Киев снова занял представитель линии Давыдовичей Изяслав. Таким образом, Саша, несмотря на соединение в Юрии качеств великого монарха, общий итог его правления был, в общем-то, безрадостный. С его смертью закончился целый период русской истории – Киевская Русь. Но, дорогие друзья, все-таки надо понимать, почему вот биография такая вот не очень хорошая, и, в принципе, ничего эдакого он не совершил, но только до первого упоминания о Москве. Поэтому это все перевесило. И когда в 1946 году Сталин принял решение о праздновании 800-летия Москвы, Саш, ну, осенью 1947 года, было сделано много. Там заасфальтировано, почищено, медали выпустили 800 лет Москве, да, и решили сделать памятник основателю. Я уже об этом говорил. Значит, Сталин дал в 1946 году приказ найти останки Юрия Долгорукого и перехранить их в Москве. И вот туда была отправлена экспедиция, и искала экспедиция долго-долго его останки. И не нашли ни в Киеве, ни в Берестове, где считается, что, возможно, его могила, да? Поэтому празднование 800-летия обошлось без костей Юрия Долгорукого.
1: А где же их потом нашли, что их изучали?
0: Харламов в 1989 году по-другому посмотрел на летописи и прочее и обнаружил. Да, то есть это было сделано только через 40 лет после юбилея Москвы. Все-таки нашли. Экспедиция, проведенная в 1989-2002 годах и повторная в 2007 годах, позволяет с более точностью говорить о принадлежности этого скелета Юрию Долгорукому.
1: Сергей, но вот все-таки, исходя из того, что ты рассказал, такой образ-то так себе рисуется правителя,
0: Да.
1: да? А в чем же все-таки были его заслуги
0: Ну,
1: основные?
0: давайте так, перед нашей страной, наверное, в истории России заключается в обособлении и мощном развитии Северо-Восточной Руси, Ростово-Суздальской земли, которая в будущем, дорогие друзья, стала ядром современного российского государства. Но Москва была частью Владимирского княжества до середины XIII века, да, пока Даниил не появился московский. Вот, также, ну, конечно же, основатель Москвы, да, он традиционно считается человеком, который построил этот город. Еще раз, смотрите, в 1147 году первое упоминание о Москве, а археологи и упоминания летопись нашли первую крепость 1156 год, через 9 лет. Ну, это что говорит? Это говорит, что он не просто заезжал сюда, потому что приятное место, да? Он начал строительство крепости, а крепость – это уже город. Это 100%. Да, Саша, сама крепость, она была меньше, чем дворец съездов, где сейчас находится на месте этой крепости, да? В фойе дворца съездов в Кремле на полу, на мраморном, вы увидите след, черная полоса, которая показывает границы этой крепости, которая была при Юрии Долгоруком, да? Она была маленькая. Но Москва не сразу строилась, это 100%. Дальше он активно привлекал переселенцев, да, выделяя им суды и защищая от набегов. Ну, династический фундамент стал отцом Андрея Боголюбского и вселил большое гнездо, после которого мы прямые потомки Александр Невский, Иван Калита, Дмитрий Донской, ну, Иван Грозный. Итак, давайте еще раз. Какие города основал Юрий Долгорукий? Если мы берем за веру то, что говорят некоторые историки, да, и, скажем так, некоторые города другими просто не оспариваются, да, так или иначе, ну, без больших источников, да, это Тверь, Переяславль, Юрьев-Польский, Дмитров, Дубна, Кострома, Великий Устюг. А, конечно, вклад в культуру и архитектуру России, как уже сказал, да, белая архитектура и прочее. Ну, и в книге «100 самых великих украинцев» он занимает 13-е место.
1: Сергей, расскажи все-таки про этот памятник знаменитый московский Юрию Долгорукому.
0: Ну, вот еще раз, останков Юрия Долгорукого не нашли, но памятник его сделали, да? Победителем конкурса стал Орлов. Орлов просто взял картину «Богатыри» Васнецова и полностью повторил лицо Ильи Муромца. Но, дорогие друзья, это еще не самое плохое, да? Потому что на медали ордена, Советского ордена Александра Невского изображен Николай Черкасов. То есть его просто повторили. Ну ладно, война и прочее. Ну, этот взял в профиль Илью Муромца. Ну да, если ну, борода на нем есть, да, какая она крепко стоящая или мятая, это уже следить самостоятельно, как говорится, да, вот все это спорно. Ну да, за этот памятник Орлов был удостоен Сталинской премии. Сталин лично выбрал среди прочих претендентов скульптуру кандидатуры Орлова. Интересно, что впервые об Орлове Сталин услышал из разговора с Авериалом Гарриманом. Это представителем, американским послом и представителем Рузвельта при Сталине во время войны. Вот, на одном кремлевском приеме он сказал, что он, Гарриман, приехал на мою родину в Вербилке, на фарфоровый завод знаменитый, который там, да, и вот ему так понравилась фигура фарфоровой матери, фигура отца и фигура Александра Невского. Вот, Сталин приказал посмотреть, что ему понравилось, и после этого, как Александр Невский изобразил Орлов, то есть он был скульптором только на заводе, взял этого Орлова и сделал его великим скульптором, как тогда считалось. Церемония закладки состоялась 6 сентября 1947 года. То есть во время празднования 800-летия Москвы. То есть памятник не открывали не в день празднования, а в этот день сделали такой подарок городу. Однако, Саша, город не скоро увидит монумент. Потому что между соавторами, которых там было много, постоянно есть скульптор, есть архитектор. А между соавторами постоянно возникали разногласия. Скульптор, например, Орлов был категорически против текста, помещенного на памятнике.
1: А какой там
0: Но он
1: текст?
0: шутник, тогда шутить тогда, основателю Москвы от советского правительства. Ну, это как, да, Гоголю от советского правительства памятник стоит
1: Да.
0: в Москве. Там два памятника, да, вот один от советского правительства. Отлично, это, знаете, как Достоевскому от бесов. Да, ну, что-то такое же, да. Ну, его, конечно, никто не послушал, 100%. Ну, вначале его не слушали, даже пытались как врага народа, но потом, видимо, Сталин сказал, не надо это, поэтому советское правительство там не упоминается. Сталин внимательно смотрел модель и сказал только, а почему товарищ Орлов долгорукий сидит на кобыле? Жеребец, сказал товарищ Сталин, подчеркнет мужественность основателя Москвы. Ну и это было присоединено к крупе лошади, да, и он стал жеребцом. В 1054 году на Тверской площади, тогда советской, да, в Москве был установлен памятник Юрию Долгорукому. Но до этого там был памятник Скобелеву, потом был памятник свободе, конституции, революции и так далее и тому подобное. В общем, поставили. А кроме Орлова, сталинскую премию получили еще Андропов и Штам, его помощники. На открытии два известных, очень остроумных еврея, Зиновий Паперный и Сигизмунд Кац, устроили перформанс. Когда открыли, подкрывало было освобождено, а один сказал, да, это точно он, я его знаю. А второй говорит, нет, не похож. Вот, ну да ладно. Ну, это 54-й год, уже новое время. И Хрущев, проезжая по улице Горького, тогда так именовалась Тверская, в дурном расположении духа, а ведь он сидит в машине ниже, чем памятник, да? Поэтому он видит только руку и, извините, мужскую красоту коня. Да, увидев гениталии жеребца, которые завалены были довольно крупные, чересчур натуралистические, ну, при Сталине, социалистический реализм, как говорится, действие, да? Раскипятившись, Хрущев приказал немедленно исправить безобразие. На следующий день бронзового коня под Юрием Долгоруким оскопили. А вот, да.
1: И что ж теперь?
0: Но теперь вот он без этого. Был такой режиссер, Саша, Петр Наумович Фоменко. Вот, очень театральный режиссер. Он в Питере, в театре комедии, ставил там «Пассаж о пассаже», «Двенадцатую ночь» Шекспира. После этого его Романов выгнал из нашего города. Он, правда, великий режиссер, да, со своей таким взглядом, его никем не перепутаешь. Мастерская Фоменко, сейчас существует такой театр. Вот. И когда в советское время все ходили на 7 ноября и 1 мая на демонстрацию, ходили и театры. И вот идет, значит, его труппа по улице Горького, все кричат «Ура!» и так далее и тому подобное, идут на Красную площадь. Когда, значит, труппа Фоменко доходит до памятника Долгорукого, из его толпы неожиданно выскакивают два самых здоровых актера, и у них в руках два желтых шарика. Они подскакивают к скульптуре один на другого и при помощи лейкопластыря или ленты приклеивают к тому месту, где были до этого красота коня, эти два розовых шарика, чтобы он немножко был такой, и потом смешивается с толпой. И так несколько лет, да, вот такое было. Но сейчас как-то мало волнует население на лошади, на коне, непонятно на чем, да, сидит долгорукий.
1: Сергей, все-таки так и остается вопрос, на который ты не ответил, почему он все-таки долгорукий?
0: Дорогие друзья, скажем честно, в 11 веке, в 12 веке, когда он проживал, его
1: Он не был
0: никто
1: таким.
0: долгоруким не называл,
1: Да.
0: да? Как Ярослава мудрым, Святополка окаянным и так далее и тому подобное. Это было придумано позже.
1: Как и Ивана Грозным.
0: Ну, в общем, да. Так вот, в ранних летописях его именовали просто Гюрги или Дюрги. Вот, первый источник прозвища «Долгие руки» впервые зафиксировано в Загородской летописи младшего извода, ну, где-то первой половине XV века. Историк такой князь Щербатов полагал, что Юрий прозван Долгорукий подобно персидскому царю Артаксерксу за алчность к приобретению. Артаксес по-древнеперсидски это значит долгорукий. А вот. Харламов, как я уже говорил, археолог, который раскопал могилу и увидел непропорциональные длинные руки и ступни, поэтому он толковал это иносказательно, вероятно, что не иносказательно его называли «долгие руки», а буквально имел буквальный смысл. Ну и еще версия, долгорукий также контролировал большие территории. Действительно, во время феодальной раздробленности такие земли, столько такого объема никто не контролировал. Да. Летописцы дали ему это прозвище посмертно за активную экспансию, постоянное вмешательство в дело других княжеств и стремление дотянуться из Суздаля до Киевского престола.
1: У вас длинные руки.
0: Да.
1: А еще были у кого-то похожие клички долгорукие?
0: Ну да. Например, был такой генерал в XIX веке, герой Кавказской войны, долгорукий Аргутинский. Ну, он по-армянски долгорукий как раз вот Аргут. Да? То есть он свою кличку долгорукий переделал на русский. Ну, чтобы тоже был князем. Ну, там в Грузии, знаете, на Закавказье каждый второй князь. А кто же еще-то? А, конунг Ивар по прозвищу Витфамне. Широкие объятия.
1: Угу.
0: Ну, тоже возможно. Ну, Артаксерск, да? А, по-моему, еще Макрахейр. Это правитель Уэльса, да? Кадвалон, как бы так. Поэтому ни один он долгорукий. Ну, вот такая у него была жизнь, Саша. Вот, вот я вам познакомил с первым москвичом. Еще раз, хорошие и плохие решать вам, да, определенно. Но плохие люди могут делать хорошие поступки. Или хорошие люди могут делать непродуманные проступки. Таких вещей сколько угодно. Поэтому для одних он хороший, для других он плохой. Стоит ли снимать памятник Юрию Долгорукову с того места, где он стоит? Нет, конечно. Хотя, конечно, вернуть памятник Скобелеву в Москве – это нужно обязательно. Ну, в другом месте. Это тоже неудачное место для памятника Скобелеву, потому что его поставили около как раз гостиницы «Дрезден», где он умер, да? То есть около этого места. Зачем? Сейчас там ресторан «Арагви» знаменитый. Ну, там, в советское время лучший грузинский ресторан Москвы. Вот, так или иначе. Но установить нужно, да. В других городах, ну, если вы считаете, что он основатель, тоже можно поставить. И они стоят, кстати, почему нет?
1: Спасибо, Сергей. Теперь давай перейдем к нашей викторине. Напомни вопрос предыдущего выпуска.
0: В прошлый раз у нас был бал. Да, история императорского бала, о том, как императоры влияли на бал. А вопрос был такой. Когда Николая I спросили, что общего между балом и железной дорогой, что же он ответил? Он ответил, оба сближают. Есть ли у нас правильные ответы?
1: Да, первый правильный ответ прислала Ольга Малаева.
0: Прекрасно, Ольга. Поздравляем с приличной книжкой.
1: Новый вопрос.
0: А для кого Юрий Долгорукий ассоциируется с буквой «К» и цифрой 533? Итак, для кого Долгорукий «К» 533?
1: Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват Истории». Там найдите Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении также можете отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват Истории». До встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. До новых встреч в эфире.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Женщина погибла в ДТП на западе Москвы. Пассажирка мотоцикла скончалась в результате аварии на Осколковском шоссе. Там, в районе дома номер 30, водитель двухколесного транспортного средства не справился с управлением и опрокинулся, сообщает Госавтоинспекция Москвы. На месте работают сотрудники ведомства и следователи. В Евросоюзе выразили недовольство решением США допустить импорт дизеля из России. Брюссель намерен принять 22-й пакет санкций против Москвы на встречу глав МИДов стран сообщества 12 октября в Люксембурге. Об этом написала в соцсети X глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас. По ее словам, сейчас, цитата, «не время ослаблять давление на Россию», конец цитаты. Ранее Соединенные Штаты приостановили действие своих ограничений на импорт дизельного топлива из России и вторичные санкции против его продажи на мировом рынке. Во время беспорядков в Нью-Дели полиция задержала более 5000 человек. Два стража порядка получили ранения. Такие данные приводит газета «Хинду». По ее информации, протестующие требуют отставки главы индийского избиркома и отмены пересмотра списков избирателей. На фоне акции власти города закрыли 45 станций метро. Сегодня партия «Тараканов» сообщила о задержании своего лидера Абджихиджита Дипке. Политическое движение было сформировано как реакция на высказывание главы Верховного суда Индии, который сравнил безработную молодежь с тараканами. Российский пловец установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. Егор Корнев проплыл бассейн за 21,28 секунды. На соревнованиях в Ташкенте россиянин на 0,04 секунды превзошел достижение швейцарца Ноэ Понти, установленное на чемпионате мира в 2024 году. В 2025 Корнев стал победителем чемпионата мира в комбинированной эстафете 4 по 100 метров и завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 15 атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
5: В эту субботу тема программы «Жизнь с нарциссом». В эфире психолог Мария Бразговская.
4: Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
5: «Женщины на российском престоле». В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Марина Накишова.
4: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
7: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Повтор лучшего.
10: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Всем добрый вечер! В эфире радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И сегодня с вами, вместе со мной, два прекрасных артиста. Брэндон Стоун, певец, композитор, продюсер и обаятельная Нина Шацкая, заслуженная артистка России. Добрый вечер, дорогие друзья!
12: Добрый вечер!
11: У нас формула музыки. Сегодня мы в необычное для себя время. Но что же, графики подстраиваются под наших прекрасных артистов, чтобы все успели. Наши координаты: смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений — говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале, который так и называется «Говорит Москва». Везде вас ждем, везде ставьте лайки, подписывайтесь на каналы, ну и, конечно же, на наших прекрасных гостей, на Брэндона и на Нину Шацкую. Ну что, я всегда начинаю программу с вопросов. Вы готовы?
13: Мы всегда готовы.
12: Всегда готовы.
11: Я не сомневался. Друзья, я просто, знаете, в восторге нахожусь, потому что сегодня в студии не один прекрасный артист, а целых два высочайшего класса профессионалов. И наш хит-парад песен начнет наш любимый Брэндон Стоун. И песня называется «Удержать».
13: «Удержи ее». Вот. Наша премьера, совершенно новая
12: такая
13: песня, которая вышла 3 дня назад.
11: Абсолютная премьера, друзья мои. Даже название, видите, мне Евгений Воркунов, который сегодня за пультом, неправильно передал. Ну что, Брэндон Стоун, «Живой звук», «Формула музыки», премьера песни на «Говорит Москва». Поехали!
13: Эта песня посвящается сильным женщинам, которые держат все

0: Формула музыки.
1: Это был Брэндон Стоун и абсолютная премьера. Спасибо Брэндону, что эта премьера состоялась на радиостанции «Говорит Москва».
2: Ой, мне тоже приятно.
3: Какая Но красивая песня.
1: Прекраснейшая песня. Честно говоря, у меня мурашки по коже.
2: Спасибо
1: Я вообще
2: большое.
1: Признаюсь, Брэндон Стоун является одним из самых любимых моих артистов и моей семьи. Ты это знаешь. Мы обязательно на каждом эфире, когда встречаемся, об этом говорим. Я был, мне кажется, на всех сольных концертах Брэндона. И для меня это большая честь. Спасибо, что... что вот такую красоту даришь людям.
2: Спасибо, спасибо, что позвали. Нам вообще очень приятно быть сегодня здесь. Поэтому с удовольствием как раз и запремьерили мою новую песню.
1: Ну, у нас сегодня много сюрпризов и много премьер. Мы в таком составе не просто так, потому что в самом конце нашей программы будет премьера песни, которая называется «Стамбул» в честь одного из любимых моих городов. Вот сегодня все мое любимое
3: и
1: в этой студии. На стихи Михаила Гуцериева.
2: Именно.
1: Да. Друзья, не переключайтесь, обязательно ждите, и вы услышите этот прекрасный дуэт Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Ну а пока перейдем к разговорам, потому что очень интересно узнать, что же происходит в вашей жизни и что привело к тому, что родился такой дуэт, и сегодня вы в нашей студии вдвоем. Нина, так как Брэндон открыл нашу программу с песней, кстати, я забыл сказать, что для меня премьера песни состоялась вчера, когда прекрасный сервис Яндекс.Музыка порекомендовал мне ее, я тебе честно скажу. Прям да, стриминги работают прекрасно, я им за это благодарен, это не реклама, это от души, как говорится. Возрастное ограничение 12+. Нина, начнем с вас, этот год для вас юбилейный, очень серьезный, и вы мне прямо перед началом эфира сказали, что вы награждены орденом, и это приятно для любого человека, а в первую очередь для артиста. Расскажите, пожалуйста, как вы проводите свой юбилейный год?
3: Во-первых, был прямо в мой день рождения, 22 апреля, большой концерт. Это зал, в котором я мечтала спеть, когда он еще был кинотеатром «Россия». Сейчас это театр мюзикла и Михаила Швыдкова. И зал потрясающий. Я счастлива была, что именно там прошла такая премьера моего юбилейного концерта, который назывался «Вива Дива». И незадолго до дня рождения я узнала, что награждена орденом за вклад в культуру и искусство. Для меня, конечно, это такое событие Браво. Было неожиданное, потому что, ну вот, как-то ордена я не ожидала. Это, мне кажется, что это такой...
1: Вот эти вот виртуальные аплодисменты для вас мы действительно поздравляем. Вы заслуживаете на все 100
3: Мне казалось, 100. Знаете, что орден — это более вот для мужчин, для каких-то сложных профессий. Вот. И я была очень неожиданно удивлена.
1: Мы вас поздравляем.
2: Браво.
1: И с юбилеем. Мы встречались буквально накануне, незадолго до вашего юбилея. Но вот теперь я с полной ответственностью могу заявить, что этот год для вас юбилейный. Мы вас от всей души, и все наши слушатели, и Брэндон, и я, и все, кто находится в студии, поздравляем с этим. Дальше больше, как говорится.
3: И я счастлива, что у нас с Брэндоном такая песня. Она ждала своего часа долго.
2: 4 года ждала и дождалась.
1: Я хочу спросить у вас, ведь ответ на этот вопрос я знаю, но хочу, чтобы вы поведали, кто написал музыку к песне под названием «Стамбул».
3: Брэндон Стоун.
1: Я не сомневался. Человек, который ко мне в первый раз пришел на эфир и сказал, сколько ты песен, я ему задал вопрос, написал, он так скромно, ну, примерно 800, да, ты, по-моему, ответил на...
2: Ну, тогда еще 700.
1: Ну, уже, наверное, 900 точно есть.
2: Не-не-не.
3: У нас с ним, кстати, тоже это не первая песня.
2: Не первый дуэт. У нас
3: дуэт был, назывался он «Забыть». И его очень любила публика, и он очень красивый.
2: Даже не любила, любит, и есть дуэт, можете его скачивать, он везде доступен.
1: Честно говоря, музыка Брэндона, она особенная. Я вот без капельки лести, потому что я люблю говорить здесь правду. Прекрасная музыка, если еще замечательные стихи, а все стихи, они замечательные, которые ложатся на такие музыкальные ноты, получается шедевр. Действительно, я думаю, что публика просто счастлива. Я видел просто эту публику на концерте и вживую проживал вместе с тобой все вот эти радостные моменты.
2: Спасибо,
1: поэтому больше
2: приятно.
1: Музыки, больше песен, больше дуэтов. Мне кажется, вы прям замечательная творческая пара.
3: Да, у меня больше
1: ни
3: с кем нет дуэтов. У меня дуэт... 2 и только с Брэндоном.
2: А как приятно, видишь?
3: Да.
1: Это прям, это высокая
2: для
1: похвала.
2: Для меня большая честь.
3: Просто я очень избирательна.
1: Это,
2: кстати,
1: честно...
2: да. Это, могу заметить, что это правда, и для меня большая честь, что ты выбрала меня как музыкального партнера.
1: Честно говоря...
3: Продюсера, извините, спродюсировал эту песню тоже Брэндон.
2: Да, это да.
1: Ведь я не зря перед эфиром спросил, я говорю, как тебя представить, можно ли сократить, и мы решили, что сократим до певец, композитор, продюсер. Это все объединено в одно вот это вот прекрасное творение под названием Брэндон Стоун. Артист, музыкант, певец и, честно говоря, во всех...
3: И очень хороший человек.
1: Прекрасный человек. Об этом я ему говорил на прошлых эфирах. Мы вот потихонечку-потихонечку знакомились. Это вот без лишних слов. С кем не общаешься, все говорят одно и то же. Это правда.
2: И это приятно слышать. Я аж покраснел.
1: Знаете, в музыкальном мире это редко можно услышать. Правда. И вот ваш тандем, он просто прекрасен. И я повторюсь, я рад вас видеть вдвоем в нашей студии.
2: И мы очень рады.
1: Это взаимно. И наши слушатели тоже рады вас слышать и видеть.
3: Пусть они нам пишут. Я так люблю, когда в студии, когда пишут в программу, чтобы поотвечать на вопросы. Какую-то обратную связь хочется.
1: Друзья, задавайте свои вопросы. Я буду максимально стараться их зачитывать. Можете в Messenger Max, в наш бот в Телеграме, в ВК, везде пишите. Я все буду мониторить и задавать нашим гостям
2: вопросы.
1: Или звоните
2: просто нам напрямую.
1: Прям на личные номера. Звонки, к сожалению, мы брать не можем. Технической такой возможности в данной программе нет, но тем не менее пишите, мы зачитаем. Нина, хотел бы еще вам задать вопрос. Вот, честно говоря... Брэндон, он лирический артист. Да, у него есть и быстрые песни, и мелодические. Но для меня, вот, честно говоря, он лирический артист. Вы дива романса, я вам об этом говорил. Вот как вы думаете, два вот таких вот жанра, они могут дружить на сцене? Или все-таки это тот самый хороший диссонанс, который превращается в творческий тандем и взрывает
3: да
1: все
3: головы? Это фактически один жанр.
1: Головы.
3: Вообще, это романс и лирическая песня. Но только... Одна более свободная, отлибитумная, а романс. А песня все-таки она, поправь меня, Брэндон, если я не... Более жестко ритмизирована.
2: Ну, у песни просто, у романса тоже есть куплет-припев.
3: Да.
2: Вот. Но она как-то более, знаете, обращаешь больше на голос и на слова, и на мелодоведение. А в поп-музыке самое главное — это припев, который запоминается. Поэтому вообще, может, сошлись же вместе.
3: Да.
2: Красиво. Самое главное, что это красиво.
1: Мне кажется, это...
3: Шикарный
1: это
3: припев ты написал.
1: Супер-тандем. Супер-тандем. И вот слушатели начинают писать свои вопросы. Я обязательно к вам перейду, друзья. Но пока мои вопросы. Подождите, у меня их тоже много. Хочется, Брэндон, к тебе обратиться. Вот ты как эстрадный певец, который, я видел это впервые, честно говоря, с элементами танцев, с элементами шоу, может делать целые программы, мы были в концертном зале «Москва» на твоем концерте. Как ты думаешь, вот что важней для артиста на данный момент? Театрализированное представление, танцы, или все-таки для музыканта, для артиста всегда будет первостепенно песни и музыка?
2: Ой, какой хороший вопрос. Мне
1: а я
2: нравится.
1: Знал, что тебе хочу задать его.
2: Очень хороший вопрос. И, ты знаешь, от артиста зависит, но я считаю, в наше время, в наше, кстати, непростое время, именно непростое музыкальное время, потому что теперь появился искусственный интеллект, и надо теперь нам, артистам, соревноваться с искусственным интеллектом, кто сколько песен выпустит. Самое важное сейчас — это душа. То, что нету у искусственного интеллекта, и то, что может дать человек, и поэтому любое шоу, хочешь, выходи один на сцену, хочешь с танцорами, хочешь с музыкантами, самое главное, чтобы публика тебя почувствовала, поэтому вот эти все эмоции, спектр эмоций, который не может, слава богу, передать, надеюсь, никогда не сможет передать искусственный интеллект, можем передать мы, люди, и вот поэтому люди ходят на концерты, чтобы получить эти эмоции, то есть нас зарядить, и неважно, ты будешь танцевать все это время. Вот у Сережи Лазарева, например, да, у него много танцев, шоу, но он такой артист, он передает свои эмоции через вот, через себя, через танцы, через его голос. Есть другое, да, есть просто музыкантская история, но самое главное, я говорю, это вот эмоции и самое главное, это чувство.
3: Так я рада,
2: внутри.
3: Что Брэндон так ответил, я просто счастлива.
1: Мы все счастливы, на самом деле, но ты не зря затронул, у меня был целый блок, посвященный искусственному интеллекту, потому что ежедневно, еженедельно мы не можем просто обходить эту тему стороной, и мы должны ее затронуть, и затронуть с такими талантливыми артистами, как вы, Как вы считаете, Нина, Брэндон?
2: Лучше вам... Нина пока. Я очень хочу сам услышать, что Нина про это.
1: Вот мне тоже интересно, наверное, чтобы Нина ответила на этот вопрос. Век искусственного интеллекта. Мы знаем все эти программы Суна, да, не будем сейчас их перечислять, которые, ну, реально делают музыку. Вот как вы считаете, есть ли будущее за этой музыкой? Или все-таки душа и вот этот вот прожитый этап жизни, который передается в песнях, победит?
3: С точки зрения композиции, я вот как та собака, которая все понимает, но сказать не может. И иногда я хочу какую-то музыку, которая во мне звучит, оформить. Ну вот мне не дано, вот я не композитор. Но во мне она звучит. И не так давно мой товарищ Игорь Писарский подарил мне стихотворение на один из моих дней рождения. Я его прочитала и говорю: слушайте, это блюз. Вот абсолютно. Я хочу блюз. И я ходила с этим стихотворением, но послала к Брэндону, он был занят. И я пыталась объяснить, что я хочу, никто меня не понял. Тогда я... села и довольно быстро поставила задачу одной из вот программ ИИ. И сразу же с одной попытки этот интеллект выдал мне абсолютно то, что я хотела. Я пошла в студию, спела. Мои друзья-музыканты сыграли, так как было всем понятно, что нужно, но я хотела живые инструменты. И я имею роскошный блюз, темпераментный. Потом все, что мне хотелось там поменять, я поменяла потом в вокале, потому что я имела право, потому что композитор, который стоял бы надо мной и говорил: ты не то поешь, нет. Я спела так, как я хотела. Вот в этом случае это такое счастье, что есть искусственный интеллект, который может помочь человеку сделать то, что он хочет.
2: Есть две стороны.
1: Да, мне тоже кажется, что Брэндон сейчас скажет тоже примерно то же самое, но с обратной точки зрения, потому что все-таки у нас композитор перед нами сидит. Давай, Брэндон.
2: И вот она, вторая сторона. Вот ты только что сказала, что ты не пишешь песни. Слава Богу, вот я говорю каждый день спасибо Господу Богу, что я могу выступать и петь на сцене. Да. То есть я могу наконец-то делать то, что я, о чем я мечтал всю жизнь. Не писать песни и не делать аранжировки, а именно выступать на сцене. Сколько у нас есть времени?
1: У нас буквально 20 секунд, чтобы Нина исполнила свою песню.
2: Тогда давайте сначала Нина исполнит, потом
1: мы продолжим.
3: Да, потому что очень интересно.
1: Целый будет у нас блок, посвященный искусственному интеллекту.
3: Кстати, авторы замечательные стихи великолепной Марины Цветаевой. Вот не так давно был день ее памяти, и вот скоро день рождения. А музыку Дмитрий Селипанов написал. Называется песня «Ошибка».
1: Нина Шацкая, «Живой звук», «Ошибка».

0: Красота.
1: Формула музыки.
2: Заслуженная артистка России Нина Шацкая и композиция на стихи Марины Цветаевой «Ошибка». Вы меня сегодня доведете, Брэндон. Нина, я не могу, у меня позвонили, у меня все в мурашках. Я об этом говорил, мне кажется, на предыдущем эфире, но тут по-другому нельзя. Это просто дива романса Нина Шацкая и великолепный певец, композитор, продюсер Брэндон Стоун сегодня с нами. Друзья, для тех, кто только подключился, в конце нашей программы мы будем презентовать песню на стихи Михаила Гуцериева. Музыку написал Брэндон Стоун. Называется она «Стамбул». Поэтому не переключайтесь, нотки Востока обязательно будут в нашей сегодняшней программе. Про искусственный интеллект мы посвятим еще немножечко времени, да, после выпуска новостей, но вот некоторые мнения я уже собираю. Дмитрий Катков пишет: искусственный интеллект не выйдет на сцену. Понимаете? То есть артисты будут...
3: придумают...
4: Не, голограмма есть,
2: да,
4: уже.
2: Голограмма, уже, да, уже выступает, на самом деле. Выступает. Но все-таки люди хотят живого артиста, живого теплого общения, теплого, безусловно. И вы знаете, как сказал мне один очень талантливый звукорежиссер, он говорит: искусственный интеллект — это хорошо, но у него нет прожитого вот этого вот больного какого-то опыта в хорошем смысле, поэтому не получится у него написать так же, как, допустим, пишет музыку Брэндон Стоун и наши прекрасные поэты, композиторы. Ну, не получится, к сожалению, но об этом мы твое мнение обязательно выслушаем и поговорим после выпуска новостей. Новости наговорит Москва.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 17.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. ВСУ нанесли удар по запорожской теплоэлектростанции, применялись беспилотники, также была атакована медико-санитарная часть. Об этом в мессенджере «Макс» написал мэр Энергодара Максим Пухов. По его словам, по территории ТЭС нанесли не менее 4 ударов из артиллерии. Возгораний не было, информации о пострадавших нет. Последствия уточняются. В Варшаве 3 человека пострадали в результате нападения на колледж. У них ножевые ранения, сообщает телеканал TVP-Info. В полиции заявили, что преступление произошло в частной школе на Минской улице у кабинета секретариата. 21-летняя учащаяся с ножом бросилась на 17-летнюю девушку. Ранения получили еще 2 ученицы в возрасте 17 и 24 лет. Нападавшая задержана, мотивы ее действий выясняются. По предварительным данным, злоумышленница и потерпевший не знали друг друга. Евросоюз намерен сократить импорт гибридных автомобилей из Китая. Объем поставок планируется уменьшить вдвое. По информации агентства Bloomberg, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщил европейским чиновникам, что на следующей неделе в Брюсселе предстоит обсудить механизм ограничения импорта с лидерами блока. Bloomberg уточняет, что меры включают тарифные квоты. 8 и 9 октября в Пекине прошли переговоры Шефчовича и министра коммерции КНР Ван Вэньтао. Власти Китая заявили, что стороны достигли взаимопонимания по торговле гибридными машинами. «Локомотив» разгромил «Факел» в чемпионате России по футболу. Встреча в Воронеже завершилась со счетом 5-0 в пользу столичной команды. Голы забили Николай Титков, Егор Погостнов, Сесар Монтес, дубль оформил Николай Камличенко. «Локомотив» набрал 10 очков и вышел на 12-е место в турнирной таблице. У «Факела» в активе 3 балла, команда находится на последней 16-й строчке. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, и до плюс 15 атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Говорит Москва.
7: Реклама.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
4: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
9: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
12: Я врач. Врач.
13: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Час. Москва. 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
2: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
3: Всем добрый вечер еще раз. В эфире программа «Формула музыки». Меня зовут Георгий Осипов. Ну и сегодня у меня очаровательная, заслуженная артистка России Нина Шацкая. И певец, продюсер, композитор Брэндон Стоун. Я вас приветствую в нашей студии.
4: Добрый еще вечер. Раз привет.
3: Повторю наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8495-7373-94-8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале, который так и называется «Говорит Москва». Везде вас ждем, везде присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я спешу не просто так, потому что у нас во второй половине программы традиционно больше музыки, меньше слов, ну и, конечно же, уже полюбившийся вам блиц. Опрос. Ну и вторую часть продолжает наш зажигательный брат, я же имею право так тебя называть, Брэндон Стоун, с песней, которую вы тоже все уже слышали, знаете и любите.

0: Формула музыки.
1: Песня «Ты звезда», Брэндон Стоун, танцевали все, и девушки, и мальчики, и мужчины, и женщины, все. Вот знаешь, под песню «Танцуешь румбу», сальсу, танго, есть танец.
2: Есть.
1: А под песню «Ты звезда» есть танец?
2: Слушай, спасибо тебе большое. Вот и все.
1: На самом деле, Брэндон очень неплохо залетает в ТикТоке, я знаю, вот эти вот его вирусные видео. Он вообще хороший пользователь, такой уверенный пользователь социальных сетей и интернета. Поэтому пора придумывать танец и вирусить в интернете.
2: Так и сделаю, обязательно.
1: Ну, слово тебе, мы обещали, что после выпуска новостей будем разговаривать.
3: Очень хочется послушать, Брэндон, твое...
2: Давай подведи меня опять вот к этому всему, чтобы я прям мысль словил. Я тебе сейчас на все нашим слушателям отвечу.
3: Я вам рассказывала, что в двух словах, если человек хочет написать песню, но у него не получается, он знает, что хочет, и ни один композитор не может его понять, то он быстренько задает задание и может ему написать песню, которую потом исполнитель может спеть.
1: Вот. Так называемый промпт-суна.
2: Промпт-суна,
1: вот, да. Ты должен с другой стороны нам рассказать, вот, потому что ты композитор, который пишет музыку. По идее, эта штука должна заменить. Никогда не заменит. Вот
3: она
1: я вот
3: не
1: так
3: заменит,
1: вот, да,
3: но
1: никогда...
3: она сделает такую рыбу, как
2: вот
3: говорят.
2: А это прекрасно. Ну, давай я с того аспекта, да, что это для человека, который может выступать и не любит делать аранжировки, это я про себя говорю, вот, и при этом тратил там месяцами время, чтобы создать какую-то идею, потом записать музыкантов, потом прийти на студию еще раз записать себя, потом не нравится опять переписать.
3: А потом еще сколько денег, пардон, надо

0: за это заплатить.
1: Конечно,
0: потому что музыканты хорошие и дорогостоящие.
1: Конечно.
2: Конечно, вот. То есть ты можешь задать 20 тысяч идей и выбрать себе одну, которая тебе нужна.
0: Да.
2: То есть тебе не нужно больше думать там, о боже, в каком же стиле сделать. Ты просто говоришь и сделай мне дэнс, сделай мне поп, сделай мне балладу, сделай то. И он тебе выдает все. И ты уже слушаешь, да? У тебя 20 версий на столе есть. Слушаешь и выбираешь себе ту, которая тебе для души прям комфортно. Потом берешь это все, уже под себя делаешь. Прекрасно, просто шикарно. То есть я намного меньше времени трачу на то, чтобы свои идеи воплощать в реальность. Есть вторая сторона этого всего.
1: Вот интересно.
2: А вот и вторая сторона. Вот теперь смотрите. Я про себя скажу, но давайте берем любого композитора, который не выступает на сцене, а который живет именно тем, что он писал всю жизнь песни. Он писал песни. Он, например, ему было 15, как мне там, он писал песни, 18, 20. То есть он посвятил всю свою жизнь тому, что он писал песни разным исполнителям. Эти исполнители, скажем так, он мог с этого жить. Потому что, например, песня может стоить, давайте вот в цифрах даже могу назвать.
1: Это интересно тоже.
2: Это самое интересное, потому что реально иногда хотят знать, сколько может стоить песня. Песня может стоить от 30 тысяч рублей до
0: бесконечности.
2: Вот, давай возьмем 10 миллионов.
1: От 30 миллионов. Берем, нравится эта цифра. Но...
2: От 30 тысяч рублей до 10 миллионов, давай вот так возьмем, в зависимости от композитора.
1: Да, подожди, я, конечно, уверенно сижу на сцене, но даже до 10 миллионов доходит?
2: Спокойно, если это, например, метры наши, да? Он может сюда объявить любую сумму, какую ты хочешь, потому что он метр. Хочешь песню метра? Пожалуйста. Не хочешь, тогда 30 тысяч рублей. Давай вот так. Но дело не в этом. Вот, например, средний вот, композитор, который именно этим живет, не метр, он может брать, ну, давай возьмем 150 тысяч рублей. Он же живет этим. У него есть ипотеки, у него есть дети. Например, он продал одну песню в месяц. Может быть, он продал две песни. Уже 300 тысяч он заработал. Вот он живет этим. Теперь появилась вещь, как искусственный интеллект. То есть, называем это Суну. Ну, никто не знает, он называется Суну. Ты там свои промпты вбиваешь. Вот, например, наша любимая Нина.
0: Да.
2: Она обратилась к композитору,
0: но
2: ей не понравилось.
0: Несколько композиторов.
2: Несколько композиторов,
0: они
2: которые...
0: не то, что не писали, они мне просто отказали.
2: Вот, они еще и отказали. То есть, ну, они тебе отказали.
0: Да.
2: Некоторым им же надо жить. Ты бы им, например, заплатила 100 тысяч рублей, потому что тебе нужна эта песня.
0: Я хотела, да, вот. Я готова была.
2: И им тоже нужны деньги. А теперь ты скажешь: «А, дорогой мой друг, а пока ты ждал, я уже все вбила. Искусственный интеллект написал песню, и поэтому никаких денег тебе не будет. А в следующий раз, когда он скажет: Ниночка, у меня для тебя есть песня, ты скажешь: ну давай так, я тебе готова отдать 10 тысяч рублей, только потому, чтобы не сидеть мне там полчаса в интернете, ты просто ручками забьешь промпт, и я тебе 10 тысяч. Вот потерялось вот это именно для тех, кто создает что-то. Для меня это огромный плюс. Я из-за того, что могу создать, потом идти на сцену, и благо на наш век это с тобой хватит, чтобы выступать, дарить людям счастье через сцену, но именно те, кто... Давай даже не композиторы. Вот я делаю ремонт своей квартиры. Зачем мне дизайнер, скажите мне? Я вот сегодня был, у меня как раз вот достраиваю, ну, делаю ремонт. И говорит: а как там дизайнер нарисует? Я говорю: а зачем мне дизайнер? Я беру, делаю фотку, загоняю в ИИ, и он мне ровно через 2 секунды выдает тот ремонт, который я хочу видеть.
0: А он тебе ошибки не делает с
2: расчетами? Он-то, может быть, нет. Потому что, а вот тут интересный факт. Я нанял человека, который мне расчеты сделал по размерам.
0: Ага.
2: И Иг мне говорит: сделай мне точные размеры, а я тебе сделаю под эти размеры весь твой ремонт. Я даже найду тебе плитки, я тебе найду сантехнику, я тебе найду обои. Все по России, под самым дешевым ценам. И просто я, получается, дал размеры сегодня, потом он мне сделал ремонт, и потом точно расписал, где я в России, в какой точке могу купить, например, эти обои или
0: здорово.
2: Ту краску по этой цене, а здесь вот дешевле.
1: Так эмоционально, как рассказал это Брэндон Стоун не мог рассказать никто, но как минимум смотрите. Вот присоединяйтесь к видеотрансляциям, посмотрите на этого человека, как он выглядит. Это продвинутый юзер просто, пользователь искусственного интеллекта. Это раз. Во-вторых, ну, хочется взглянуть, хотя бы фотографии покажи. Интересно будет на готовый вариант посмотреть, как же искусственный интеллект сделал дизайн этой квартиры.
2: Да, я могу сейчас же показать.
1: Ну, слушай, это круто. Это прям круто. И я хочу сказать, что насколько Брэндон вот эмоционально рассказывал с точки зрения вот этой вот программы Суна, которая пишет музыку, так другой человек бы не рассказал. Вот вам композитор, который выступает на своем примере, сделал вот такой вот рассказ.
0: Я тяну руку сказать, Брэндон, вот я хорошо помню, я же постарше тебя, и я очень хорошо помню времена, когда, это знаешь, это месть. Месть жизни.
2: Вот.
0: Я хорошо помню времена, когда нельзя было попасть в эфир, не имея за душой песню нескольких известных, как ты говоришь, композиторов. Стоили они неподъемные деньги.
2: Да.
0: Эти песни могли себе позволить только или дети богатых родителей, или жены, или девушки, которых опекали богатые господа. И понимаешь, и это так было несправедливо. Я знаю огромное количество талантливых певцов и певиц, которые не имели возможности состояться, потому что они должны были идти в кассу к нескольким человекам. Вот теперь у этих людей, слава богу, они еще не старые, появились шансы.
1: Слушайте, ну вот интересный рассказ, интересно от вас, Нина, от Брэндона, я говорю, то есть вот эта все-таки тема искусственного интеллекта, она настолько подогретая, что вот интересно со всеми о ней поговорить. Ну а теперь, друзья мои, в эфире радиостанции «Говорит Москва», одна из теперь уже, я ее знаю, любимых композиций Нины Шацкой, которая называется «Корнет». Живой звук, формула музыки. Поехали.

0: красота.
1: Ох. Формула музыки.
2: Просто браво, тут ничего не добавишь. Это была Нина Шацкая, заслуженная артистка России. И ее композиция «Корнет». Просто вау, аплодисменты от нас, от всех, кто в этой студии сидит.
3: Поэт Дмитрий Дарин и композитор Владимир Иванов, которого я никогда не видела. Вот Дима мне предложил песню, я спела.
2: Вот Денис пишет: спойте, пожалуйста, песню по Филатову, где шпалы за поездом пересчитай. Гениальная песня, но мы, к сожалению, не успеваем. Это, видимо, к Брэндону было обращение.
4: Да, это песня Ленка, да, слова Леонида Филатова, музыка Владимира Кочина, и я ее... Много лет назад Михаил Задорнов дал мне ее послушать, и с этого началось.
2: Да, по поводу Евгения Задорнова, вот Евгений пишет, его фамилия Сусоров. Добрый день. Помню появление Брэндона на концерте Михаила Задорнова как американского артиста в России. Но слышу, говорит, у Брэндона какой-то армянский акцент. Мне показалось.
4: Грузинский.
2: Да, это грузинский акцент, друзья мои. Такой вот. Присутствует легкий, красивый вот такой акцент. А вы вообще послушайте песни, которые Брэндон исполняет еще в восточной манере. Он мне все обещает устроить этот концерт в студии.
3: Да,
2: и никак не устроит.
3: Брэндон безграничная звезда.
2: Да. В следующий раз, Брэндон, давай вот
4: сделаем
2: с восточной программой.
4: Говорит Москва с восточной программой. Кстати, интересно.
2: Мы такое любим. Ну, а сейчас мы пришли, друзья мои, к тому самому моменту, для которого готовили вас, наши слушатели, целую программу, целое утро, говорит Москва. Я вас разогревал, так сказать. Песня
4: молодец.
2: На стихи Михаила Гуцериева.
3: А можно я скажу в двух словах, что я... Вот мы много говорили сегодня о искусственном интеллекте, о поэзии, о музыке. Дело в том, что когда я увидела эти стихи, у меня, будучи много раз в Стамбуле, я почувствовала этот запах, я увидела этот Стамбул, этот Босфор, я влюбилась в это ощущение Стамбула, и я достала всех. Я сначала пришла к Брэндону, потом я пошла к продюсерам Гуцериев Медиа, потому что, ну вот, я хотела спеть эту песню, а когда Брэндон написал еще музыку, и все сложилось, то просто вот, мы должны были ее спеть.
2: Михаил Гуцериев, стихи, музыка Брэндон Стоун, премьера песни «Стамбул», Нина Шацкая, Брэндон Стоун, поехали!
4: Поехали!

0: Брэндон Стоун, Нина Шацкая, премьера песни «Стамбул». У микрофона был Георгий Осипов. Всем хорошего вечера, счастливо и пока-пока.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили Лукашево и Лобановку в Харьковской области. Это сделали бойцы группировки «Север», сообщили в Минобороны. На всех участках фронта за сутки Киев потерял 1455 военнослужащих. Из сводки ведомства следует, что за минувший день наши войска поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВПК Украины. В Минобороны добавили, что подразделения группировки «Север» ведут бои за 5 населенных пунктов в кольце окружения в Харьковской области. Это Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черт. За минувший день средства ПВО сбили 725 дронов ВСУ. ТАСС узнал о планах Стива Уиткофа и Джареда Кушнера посетить Москву. Спецпосланник президента США и зять Дональда Трампа могут приехать в российскую столицу в ближайшие 2 недели. Цитата. «Такая вероятность действительно есть. Детали будут согласованы», — заявил агентству источник. Накануне Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке, а также международные отношения. Кроме того, президент коснулись поставок дизельного топлива из нашей страны на мировые рынки в связи со снятием американских санкций. На западе Москвы в ДТП попал спорткар «Макларен». Авария произошла на улице генерала Дорохова. Информация о пострадавших уточняется, передает РЕН-ТВ. Известно, что спортивный автомобиль столкнулся с грузовой «Газелью». Мария Иванова выиграла бронзу чемпионата мира по дзюдо. Российская спортсменка на соревнованиях в Баку в весовой категории свыше 78 килограммов победила итальянку Асю Тавано. Турнир завершится завтра. Наша команда участвует в нем с флагом и гимном. Женская сборная России впервые в истории выиграла 3 медали на чемпионате мира. Бронзовыми призерами стали Сабина Гилязова и Мадина Таймазова. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная с прояснениями погоды, местами дождь, и до плюс 15 атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
5: В это воскресенье тема программы «Латвия на распутье. Мифы и реальность». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и научный сотрудник Института стран СНГ, политолог-эксперт по странам Балтии Руслан Панкратов.
6: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Повтор лучшего.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
10: для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Всем доброго вечера. Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Рада всех приветствовать здесь. И напоминаю все наши координаты. Присоединяйтесь к эфиру. Сегодня будет тема интересная. Будем больше говорить о психическом здоровье, ну и впоследствии, конечно, физическом часто. К сожалению, в таком случае. СМС-сообщение +7 925 888 894 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-94-8. Твиттер собака говорит МСК. Вот все координаты, присоединяйтесь, тема интересная. Будем сегодня говорить о буллинге. В переводе с английского это травля. Что же она такая, кто от нее страдает? На самом деле виды буллингов, вот этой травли, как в школе, так и в интернете, так и на работе, существует массово и много-много-много. Но, к сожалению, больше всего и жестче всего, как мне показалось, читая жуткие истории в интернете, общаясь со знакомыми, кто сталкивался с тем, что ребенка травили в школе, самая жесткая травля, это у подростков, конечно, случается, к сожалению. Мы сегодня поговорим с нашими гостями, которые на связи по скайпу. Медицинский психолог Евгения Подурова и семейный психолог Дарья Довбыш, научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухарева ДЗМ. Рядышком, практически рядышком, да, с нами здесь по скайпу. Здравствуйте, девушки.
14: Здравствуйте.
15: Добрый вечер.
13: Да, здравствуйте. Прекрасно вас слышно. Итак, кто начнет? Расскажите вообще, в принципе, для нас всех, что же такое буллинг современный сейчас? Не когда-то, которую дали определение, да, сколько-то... Это вообще, на самом деле, достаточно старая история, да? Просто сейчас об этом чаще говорят, может быть, с каждым годом она жестче, хотя, может быть, и нет. Потому что сейчас кто-то из слушателей напишет, позвонит, что лет 30-40 назад в школе над ним так издевали, что мама не горюй, человек... страдал очень сильно. Расскажите поподробнее, что сейчас с этим определением? Дарья, начнем с вас.
14: Угу. Слушайте, ну вы точно правы в том, что травля была всегда. Это не то, что появилось в последние, там, да, не знаю, 5, 10, 15 лет. Есть много примеров из литературы, да, там тоже «Чучело», к примеру, которое наверняка все читали. И, ну, травля была. Что такое травля? Травля – это... как-то, да, когда мы говорим очень простым языком, травля – это любое, да, там, поведение, которое... причиняет там, да, человеку вред, который выполняется одним человеком или группой людей намеренно. Вот что отличает, да, к примеру, травлю от такой там, темной, да, к примеру, когда вот если таким старым, да, языком будем говорить, или там, не знаю, сходки подростковой, когда есть намеренное желание, да, сделать больно и унизить. Да, в отличие от, ну, например, да, там, подростковых конфликтов, которые бывают в любом классе. Цель конфликта там, да, – это отстоять свое мнение, это может быть прийти к общему мнению, да, и там, в процессе конфликта тоже можно друг друга задеть, но цель травли, она, как правило, да, вот сделать больно и унизить, да, сделать так, чтобы другому человеку было плохо эмоционально, там, да, ну, физически плохо, да, это уже ну, в зависимости от того, ну, о чем да, мы говорим, да. О каких травмах мы говорим.
13: А все-таки разновидности буллинга, вот, Евгения, давайте уже вопрос к вам. Какие, да, бывают виды вообще буллинга? Ну, вначале я немножко сказала, да, что форм предостаточно, а сейчас еще есть какие-то абсолютно разные, кто на хайп, хейтеры и прочее, это уже в интернете, да, происходит, но, к сожалению, интернет сейчас так в нашу жизнь глубоко влез, или мы в него влезли, и все вместе, что это уже не отделить от обычной жизни, и там жуткие вещи происходят, там и там и там. Тем не менее, поговорим, разновидности. Итак.
9: Ну, если говорить про большое такое глобальное разделение, то травля подразделяется как на прямую травлю, да, это непосредственные действия, и косвенная травля. С косвенной травлей чуть сложнее, да, ее как дифференцировать, но туда можно отнести бойкот, который объявляют одна группа людей, там, нескольким людям из класса, да, ребятам или одному. Это различное распространение сплетен, манипуляция дружбой, такое понятие, клевета и различные уничижительные прозвища. К прямой травле уже относятся в основном методы, которые имеют какое-то физическое воздействие, да, это побои, это отбирание денег, например, это порча вещей, оскорбление, физическое насилие, естественно. И отдельно таким третьим кусочком сейчас глобально, да, вот как вы уже сказали, выделяют кибербуллинг, куда входит просто неимоверное количество, да, агрессивных комментариев, ролики, которые снимают уничижительного характера, да, про кого-то из одноклассников. Это вот такой большой другой кусочек тех видов травли, которые есть.
13: Угу. А все-таки причины буллинга, они понятны? Вот вообще, в принципе, почему это возникает? Ну, казалось бы, да. Ну, конечно, каждый человек, у каждого там нет идеальных людей, прекрасных, добрых, счастливых, у всех какие-то проблемы, либо кто-то за счет кого-то хочет что-то там показать и доказать в жизни. Но, тем не менее, причины вот этого, вот этой травли какие могут быть?
14: Есть, ну, много разных научных, да, там, концепций травли, и, безусловно, какое-то время были популярные концепции, которые скорее там, да, объясняли травлю, ну, почему травят именно этого человека, как будто бы есть какие-то особые характеристики, которые там, располагают к травлям. Но сейчас вот такая, да, наверное, общепринятая точка зрения в том, что травля — это болезнь коллектива. Травля — это отражение некоторого процесса, который происходит в группе, ну, в классе, если это травля в школе, или там, в группе подростков, если это вне школы происходит. Да, это про то, что в коллективе очень нездоровая атмосфера, и поэтому, да, там возникает травля. Да, поэтому есть там, да, ну, вот это расслоение, что есть ребята, которых травят, и те, кто травит. Есть много свидетелей, пассивных свидетелей, да, чудесных ребят, которые, тем не менее, ну, там, не встают на защиту, потому что тогда есть большая вероятность того, что тебя начнут травить. Эти коллективы, как правило, да, достаточно так хорошо иерархизированы, ну, по той же самой причине, потому что чем ближе ты к верхушке, там, тем, ну, тем больше ты в безопасности. По этой же причине, как правило, сложно вмешиваться учителям в травлю, потому что в чем-то это выгодно иногда, да, такие хорошо управляемые группы детей и подростков, ну, потому что все боятся оказаться на месте того, да, кого будут травить, и поэтому, да, соблюдают определенные правила, ну, и учителям, да, там в чем-то проще с таким классом, а в чем-то страшно, да, эту травлю прекратить, потому что тогда есть большая вероятность того, что травить начнут учителя, к примеру. Поэтому вот сейчас, да, там какого-то, наверное, единого механизма, откуда берется травля, нет, но мы точно знаем, что это больше про коллектив, чем про одного конкретного, там, Васю или Сашу или Машу, которые что-то делают не так.
13: Ну, получается, смотрите, вот сейчас практически вот все пошли в школу, да, детишки. Сложный год, на самом деле, потому что сколько дома просидели и практически не общались ни с кем, с одноклассниками. А кто-то, к сожалению, кто в первый класс пошел или во второй, то есть практически не знает своих коллег, можно так сказать, по классу. И тут все вот вышли и начались разные Вот уже у меня просто ситуация была, мне написала знакомая. Девочку травят, она пришла в новую школу, травит очень как бы серьезно. Конечно, там родители не знают, как себя вести. И причем родители и жертвы, и агрессоров как раз. И идут разборки большие в классе. По-другому сказать нельзя. С привлечением уже следственных органов, милиции, потому что там были какие-то ужасные вещи. Вот в такой ситуации, смотрите, как помочь уже, наверное, сначала не только жертве, но и всему классу, всему коллективу. Потому что идеальных коллективов, я понимаю, что их не существует. Вот нас педагоги сейчас слушают, да, классные руководители, у которых в классе есть такая ситуация. Вот есть ребенок, вот, который не как все, например, ну, либо лучше всех, отличники. А вот я почитала, на самом деле, вот по поводу, да, кто может быть жертвой буллинга. В принципе, любой человек, вообще любой. Да хоть цвет глаз у тебя там зеленый, а у всех остальных коричневый. Да или вообще, вообще никакой разницы нет. Но тебя почему-то выбрали вот жертвой, самой такой ясной. Как быть в первую очередь педагогу? Что делать? Вот вы сказали, что педагогов травят. Я не удивляюсь. Сейчас поколение такое жесткое, я бы сказала, да, подростки. Да вообще подростки жесткие были всегда, но сейчас, не знаю почему, может быть, в связи с интернетом, с этой загруженностью круглосуточной, компьютерной, цифровой и прочее, такие жесткие методы по отношению только к, ну, к своим, да, соратникам, коллегам, друзьям, но и к преподавателям, никакого уважения и прочее, прочее, прочее. Какие советы у вас будут? Евгений, давайте с Евгения начнем, и Дарья потом еще добавит обязательно. Ага.
9: Ну, я, наверное, еще хочу добавить, что мне кажется, что травля учителей, в том числе, присутствовала тоже всегда. Я вспоминаю свой опыт обучения в школе. Я помню, что у нас в школе была ситуация, когда травили преподавателя, и да, там понимание этого процесса, что это вообще было, и как это на самом деле называлось, и как это выглядело, ко мне пришло уже там спустя энное количество лет. И мне кажется, что здесь проблема, и, собственно, да, что можно посоветовать учителям, потому что во многом ими руководит страх, в первую очередь это присвоить эту проблему, ну, то есть проговорить про нее, что она происходит, присвоить ее как, в первую очередь, самому себе, да, что сказать, да, действительно, в моем классе это происходит. И затем уже назвать вещи своими именами для всего класса. То есть рассказать про то, что такое буллинг. Это рассказать про то, что это не ваша игра, да, в которой такие жесткие правила игры. Это действительно травля, это действительно насилие. И нам нужно всем, не только Пете, который травит, и Васе, которого травят, как-то решать эти проблемы и становиться другими людьми, более нормальными, спокойными или еще что-то. А действительно, нам, это наша ответственность нашего всего большого коллектива. Часто педагоги обращаются за консультацией к психологам, и здорово, когда школьный психолог включается в помощь педагогу, но, по сути, здесь первая такая главенствующая палочка, да, эстафетная, не знаю, она действительно у педагога, потому что он больше времени проводит с своими подопечными, и его задача по сути, переконструировать заново новые правила, которые были в коллективе, формировать группы по разным, там, например, каким-то занятиям, да, перетасовывать, то есть не допускать, чтобы, ну, условно, там одна группировка всегда была, да, вместе против другой. Это такие групповые способы. Также важно подключать различные ситуации не когда в классе происходит какое-то соревнование, а когда действительно соревнование будет происходить между группами разными, да. И вот такая вот работа групповая в том, что смотрите, мы на самом деле как коллектив еще имеем кучу возможностей, да, у нас у каждого есть там ряды преимуществ, да, наших сильных сторон, мы можем в группе вот это решить. И здесь хорошо помогают еще, кстати, разные междуклассовые или какие-то соревнования, но когда важно группой выступать. Вот это, наверное, ну, то, с чего стало бы, ну, нужно стартовать уже потом. Но в первую очередь я говорю, важно, чтобы это обозначилась проблема. То есть не называть это игрой, не называть это временным помутнением или еще.
13: Или сами разберутся. Иногда преподаватели занимают такую же позицию. Да, они сами разберутся, это же дети. Все, разберутся, все будет нормально, не переживайте.
9: Да. Да, то есть на самом деле ее увидеть, да, проговорить об этом с родителями на классном собрании, что у нас в классе есть такая проблема, да, мы все ее будем решать, потому что зачастую так может быть, что дети приходят домой и говорят об этом родителям, родители тоже не знают, что делать, и не очень понимают.
13: И говорят, не обращай внимания, как правило, не обращай внимания, все пройдет.
9: И все выжидают. Да. И в итоге преподаватель выжидает отдельно, родители выжидают отдельно, дети сами по себе, и вот этого схождения не получается.
13: Дарья, вас слушаем. Что хотите добавить?
14: Согласна, да, полностью вот с этой идеей, что это про признать проблему. Иногда для этого надо четко понимать, ну, вот какие есть признаки травли, да, потому что в сознании многих взрослых особенно, ну, вот травля — это когда вообще жесть. Это когда тебя там, не знаю, избили, например, или там вещь, да, твою портят, а если вот, например, с тобой никто в столовой не хочет сидеть, или никто с тобой там проект не хочет делать, и все тебе бойкот объявляют, то это, ну, бывает, да, там вот, ну, случается такое. Поэтому это про четкое понимание того, какой бывает травля, какие есть признаки травли, и про умение это в том числе и детям вернуть, да, что там то, что сейчас происходит, это травля. И в моем присутствии там, да, я не, ну, как бы не позволю этому происходить, потому что все-таки педагог старший, он отвечает за процесс. Да, там точно в моем присутствии там нельзя так называть, там, да, я не буду этого позволять. Мне кажется, что иногда задача педагога — это, правда, ну и задача родителей, и задача педагога, если он раньше это обнаруживает, это привлечение внешних ресурсов и административных ресурсов, и обращение за помощью, не знаю, к школьным психологам, к... не знаю, там, да, в городской психолого-педагогический центр, в котором есть прекрасная команда, которая с травлей работает, там, не знаю, к проекту «Травли нет» тоже, который многим школам оказывает консультативную помощь, в том числе педагогам, и тоже, да, там и ГКПЦ, и «Травли нет» имеют какие-то выездные программы, которые могут, ну, прямо в школу приехать и помочь с этим работать, да, вот задача, ну, школы привлечь, обеспечить, да, собственно, эту работу иногда, да, вот такими административными ресурсами в том числе.
13: Угу. Понятно. Смотрите, все-таки, а как родители должны себя в такой ситуации вести? Ну, как правило, родители что делают? Когда уже ситуация закипает, или даже какой-то серьезный случай происходит в школе, все-таки родители думают, действительно, ребенок вообще в таком состоянии, либо, к сожалению, дети пытаются что-то с собой сделать, и их потом отвозят в больницу, да, чтобы откачать. Таких ситуаций достаточно много, когда доводят до самоубийства, практически до суицида ребенка. Родители приходят, начинают вызывать следственный комитет, полицию, к директору разбираться и прочее, прочее, прочее. Вот ваши мысли по этому поводу, как должен себя вести правильный родитель? Давайте, наверное, даже начнем с того, вот вы перечислили признаки, да, что пришел ребенок и говорит, вот ты знаешь, мам там или пап, вот такая ситуация, со мной вот никто не хочет разговаривать почему-то вообще. И даже вот у нас какой-то там был там по химии, как на команды разбивались, ко мне никого, только какого-то мальчика, который вообще ни с кем не общается никогда. Вот как родителю себе, вот, точнее, ребенку ответить на этот вопрос, и что родители уже сделали? Потому что это уже вот как раз небольшие там звоночки идут, что уже что-то происходит. Что делать в такой ситуации? Уже, конечно, когда уже совсем все сложно, это тоже хотелось бы отдельно обсудить, что делать.
9: Угу.
13: Евгения, давайте, и
9: да,
13: Дарья слушает. Да, давайте.
9: Ага. Я могу начать. Ну, на самом деле, когда такие первые звоночки, то наша задача, да, родительская здесь спросить, да, начать расспрашивать, что происходит. И именно спрашивать про там факты. Почему так, да, там, почему ты почувствовала, что именно тебя, как тебе показалось, там, да, не спросили, да, или там с тобой не разговаривают, а как долго это происходит, мне очень жаль, что ты испытываешь эти чувства, потому что, там, например, я никогда не попадала в такую ситуацию, мне, наверное, до конца не совсем понятно, что с тобой происходит, ведь это действительно так, да, если у нас не было такого опыта, нам сложно понять, что может быть подобное. Здесь самая главная задача, на мой взгляд, это говорить честно своему ребенку, что я тоже не совсем понимаю, что происходит из того, что ты рассказал, но давай будем вместе разбираться, я точно буду на твоей стороне, я тебе верю, и то, что там ну, если ребенок дальше рассказывает какие-то факты, да, такие фразы про то, что это не твоя вина, да, когда, например, ребенок пришел и рассказывает, что у него там, не знаю, отобрали вещи или никто не хочет с ним сидеть, важно, чтобы родитель в этот момент оказался тем устойчивым взрослым, который ему скажет, что я с тобой, мы вместе будем разбираться, что с этим происходит, да, там, я буду привлекать свои ресурсы, которые у меня есть, как у родителя. И, ну, это вот такие фразы, с которыми... ну, которыми важно с ребенком поговорить. Еще дальше...
14: Вот в эту точку, да, про родителей. Мне кажется, что, ну, вот первый даже вопрос, прежде чем, да, мы начинаем поддерживать ребенка, первый вопрос родитель должен себе задать. Да, вот сейчас со мной что происходит? Я когда услышал, что с моим ребенком вот так, со мной что? Там, не знаю, я разозлился, потому что, слушайте, ну, как бы, да, там, ну, не захотел никто с ним сидеть, но в конце концов, там, да, какая трагедия, подумаешь, что вот он ноет. Или я испугался очень сильно, потому что у меня тоже был такой опыт в школе, и мне сейчас страшно, там, что с ним будет то же самое происходить. Там, или я вообще не понимаю, почему для него это проблема, ну, потому что, да, там, не знаю, не захотел сегодня сидеть, захочет завтра. И вот это такой, ну, как бы стартовый шаг, да, что со мной происходит. И мы разделяем, ну, там, одно дело, что это мои переживания, а другое дело то, что я скажу ребенку, потому что чаще всего ребятам в этот момент, правда, нужна поддержка. Вот стартовый шаг – это поддержка, да, там сказать, что правда это не твоя вина, уже потом придумывать, там, да, что можно с этим делать, а вот сначала это поддержка. Но, да, там, если в этот момент, там, не знаю, я разозлился или испугался, то мне гораздо сложнее своего ребенка поддержать. Да, поэтому вот первое – это понять, что со мной вообще сейчас, ну, происходит. Да? Или я хочу, там, не знаю, бежать, крушить, ломать, потому что кто-то моего ребенка обидел, и я, даже не разобравшись, сейчас, там, не знаю, вообще сотру с лица земли школу, напишу, там, не знаю, президенту, там, департамент образования, ну и так далее.
13: Да.
14: Сначала, ну, как-то...
13: То есть будешь сделать паузу, подумать, что со мной происходит, и уже... Но самое главное, я понимаю, что в этой ситуации то, что родитель всегда должен быть на стороне ребенка, что бы ни было. Какая бы ситуация ни была, потому что ребенок, он и так получается один, одинокий, и он ищет поддержки. Часто такие ситуации встречаются, что родители мне когда говорят, ничего страшного, разберешься, всякое бывает, иди, давай, что ты хочешь. Ну, хочешь, в другую школу тебя переведем, ну, никаких вопросов нет. Все, быстро решим, сейчас все, вопрос, успокойся, пожалуйста, и все. И в итоге...
14: Причем, ну, как бы независимо от того, это ребенок которого травят или ребенок, который травят.
13: Да, почему? А давайте-ка вот разберемся вот тогда. Мы сейчас о жертве говорим, а тогда об агрессоре, да, поговорим. Вот если человек есть в классе, который вот, он собирает компанию, и вперед, он главный, он глава, который выбирает жертву и начинает там травить, что-то делать. Вот почему? Это в ребенке какая-то проблема психическая, психологическая? Вот вообще, почему такое возникает, такое желание кого-то добить? Вот, и удовольствие же от этого получает.
14: Такой прям популярный миф, вы сейчас сказали, да, как будто дети с душевными расстройствами там, да, чаще бывают агрессивны, хотя мы знаем из нашей практики, что любые ребята с особенностями, начиная там, да, от высокой тревожности и заканчивая действительно, да, там, какими-то тяжелыми душевными расстройствами, с большей вероятностью становятся все-таки в роли жертвы травли, чем в роли агрессора.
13: Вот хотелось бы, кстати, извините, перебиваю, Дарья, как раз хотелось бы вот тут момент задеть такой, что, к сожалению, эти ребятки, сейчас же инклюзия у нас официально, все везде существует и есть. И, к сожалению, среди моих знакомых, мой ребенок тоже попал в такую ситуацию, что если есть какая-то проблема, абсолютно любая у ребенка, да, речевая, я не знаю, там, расстройство аутического спектра, еще прочее, другие разные варианты, синдром Дауна или прочее, они идут в обычную школу, их берут сейчас. Но вот что там начинается, это вообще отдельная, мне кажется, тема разговора. И как объяснить деткам, даже родителям в первую очередь, потому что травля начинается уже родительская, а не детская. А зачем нам этот ребенок нужен и прочее?
14: Ну, это правда так, да, вот в таких историях это про работу скорее с родительским коллективом, да, потому что особенно, ну, там, да, чем младше ребенок, тем, ну, больше он берет от родителей, и тем больше, да, там, если родитель говорит о том, что, слушай, ну, бывают разные ребята, бывают, там, да, те, у кого цвет кожи другой, те, у кого, там, не знаю, руки нет, к примеру, а бывают, там, да, ребята, которые говорить не могут, да, и вот они все живут в мире вокруг нас, рядом с нами, и в этом нет ничего там, да, страшного, опасного, тревожного. Это, ну, то и ребенок, да, спокойно относится к такому однокласснику, а если родитель, да, там, думает, что, ну, вот, сейчас он придет, там, буйный какой-нибудь, не знаю, всех покусает, там, будет мешать учиться, там, не знаю, принесет там нож в школу, я не знаю, какие, да, вот такие самые популярные страхи, то, естественно, и дети боятся. Поэтому это про, ну, работу с родителями, да, это вообще про какое-то понимание, почему этот ребенок приходит в школу и почему это важно для него.
13: Дарья, да, сейчас, да, Дарья Евгеньевна, небольшая пауза в виде новостей, и после продолжим общение.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по Белгородской области. Такие данные приводит оперштаб региона. По его информации, в поселке Октябрьский беспилотник попал по многоквартирному дому. Пострадал мужчина в Ивнянском округе. Дрон атаковал автомобиль. Ранен мужчина, его госпитализировали. В Волоконовскую ЦРБ обратились двое местных жителей, которые рассказали, что получили ранения в результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Гладково. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пригрозили оставить Украину без разведданных. Спецпредставители президента США Дональда Трампа по вопросам мира выдвинули ультиматум во время переговоров в Майами. Как сообщает издание Axios, Вашингтон пойдет на такой шаг, если украинская армия не прекратит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Цитата. «Зеленский неправильно оценивает ситуацию», — сообщил американский чиновник в беседе с журналистами. По его словам, глава киевского режима ставит под удар дипломатические усилия. Ожидается, что на следующей неделе американские дипломаты могут посетить Москву и Киев. В московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Причина – сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Как сообщили ТАСС, в гидрометцентре предупреждение будет действовать до конца субботы. Накануне подобный уровень объявлялся до 9:00 10 октября. Инал Тасоев принес России первое золото чемпионата мира по дзюдо. Финальной схватке в весовой категории свыше 100 килограммов он досрочно победил азербайджанца Ушанги Какаури. На проходящем в Баку турнире российская команда ранее завоевала 4 бронзовые медали. Их выиграли Сабина Гилязова, Мадина Таймазова, Мария Иванова и Нияз Белялов. Далее о валюте и погоде. Официальный курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, и до плюс 15 атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
15: 'Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
16: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
5: В эту субботу тема программы «Жизнь с нарциссом». В эфире психолог Мария Бразговская.
16: Каждую субботу после 7 вечера.
17: «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
17: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы ЖКХ. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
10: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
17: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
13: Всем еще раз здравствуйте, кто только что к нам присоединился. В студии Наталья Троицкая. Говорим мы сегодня о буллинге, о травле. И в первую очередь мы сегодня взяли тему травли в школе. Хотя такая травля, к сожалению, буллинг, это человек может быть столкнуться абсолютно в любом месте своей жизни. Месте, да, так говорю, и на работе, и в интернете, где хочешь, к сожалению. На связи с нами по скайпу медицинский психолог Евгения Подурова и семейный психолог Дарья Дорь.

0: либо жертва, либо агрессор. И мы как раз перед тем, как ушли на новости, мы говорили про инклюзивность, про нестандартность, потому что это же одна из жертв, да, буллинга как раз. Кто-то из родителей, наоборот, считает, что этот ребенок, да, Дарья, вы сказали, сейчас придет и всех там покусает, и нестандартный этот ребенок, и вообще он плохо разговаривает, и что-то заикается, и вообще у него какие-то проблемы, и ему нельзя быть в обычном обществе. А в итоге получается, что этот ребенок как раз начинает, ну, страдает от того, что появляется в этом обществе, потому что он открытый, добрый, как правило, такие детишки, да. А в итоге, ну, не норма. А не норма у нас воспринимается еще пока в России как не норма. Все, патология, все, до свидания, тебе не здесь, тебе не со всеми. Потому что я это вижу, я это знаю, к сожалению, я это вижу. Вот что сейчас, вот, и большое возмущение у меня это есть. Вот я высказываюсь по этому поводу, хочу обратиться ко всем родителям. Таких ситуаций много, и когда вот сейчас, особенно в Москве, инклюзивных школ, уже практически обычная общеобразовательная школа становится инклюзивной, когда приходит ребенок с каким-то нестандартным, как кажется другим родителям, особенный ребенок. Пожалуйста, вот расскажите, вот Дарья сказала, да, и Евгения, думаю, сейчас добавит, расскажите вашим детям, когда придете домой после 1 сентября, либо в первом, либо в втором, либо в третьем, в пятом, в любом классе приходит такой ребенок вам, расскажите, что в мире существуют абсолютно разные люди, и ты не такой, как все, нет стандарта абсолютно. Этот немножко выбивается ребенок из стандартно, но он хороший человек, если ты к нему будешь относиться, помогать и поддерживать, где-то... Если он просит помощи, не просит помощи. Вот, ну, не знаю, этого нужно учить. И, конечно, к сожалению, я сейчас понимаю, что мир все жестче и жестче становится. И более жестокий и жесткий. Дарья, Евгения, что вы можете еще, вот какие советы вот родителям дать в таких ситуациях? Давайте мы уже от таких переходим от буллинга конкретного, да, про инклюзивность немножко поговорим, буквально несколько слов. Потому что в этом году я знаю достаточно много деток, потому что я в разных сообществах общаюсь с мамами, да, которые ведут своих детей, особенных детей, в обычные школы. Дети бегут счастливые и хотят со всеми дружить, радоваться, общаться, учиться. А в итоге получается вот именно родительская травля в первую очередь. Ну и потом, конечно, настраивание ребенка. А что это такое у нас тут происходит?
1: Хочу начать с того, что, да, присоединюсь к тому, что Дарья сказала вначале, что в первую очередь здесь задача учителя, задача самого родительского сообщества, да, который знает, что, например, ребенок с каким-либо видом инклюзии придет в класс, вообще про это поговорить.
0: Либо 1 сентября, не когда уже процесс такой, там разгорелся огонь в классе, все.
1: Поговорить про то, что, ну, то есть выяснить, эти дети имеют такое же право на образование, как и все мы, да, и такое же право на жизнь, и они ничем от нас не отличаются, кроме там некоторых параметров. И здесь важно прояснить какую-то и расставить границы, что недопустимо будет, да, и что на каком уровне должны какие проблемы решать. Родители, решать учителя, решать дети. Потому что часто так может быть, что даже родители в открытую никак не говорят, не настраивают своего ребенка против ребенка с какими-либо особенностями здоровья. Но тем не менее, ребенок слышит какие-то разговоры на кухне, или если слышит какие-то там, не знаю, видит какую-то переписку родителя с кем-то из других родителей, и он тоже понимает, и он считывает, он привносит эти слова домой, и тогда это не ребенок сам так решил поступать, да, он взял какую-то модель поведения и ее реализует. Я знаю, что многие родители, дети которых учатся с ребятами, да, с инклюзией, они часто жалуются, что ребятам оказывается больше внимания, да, или на них тратится больше времени учителя. Но это вопросы, не которые решает сам ребенок. И здесь очень важно отделять, да, еще раз, проблемы и претензии, которые могут быть к администрации школы, к учителю, к выстраиванию этого процесса, и конкретно там какая-то ситуация, которая между детьми случилась, это абсолютно разное. Часто, к сожалению, это все смешивается в большую кучу, и всегда проще тех, да, кто слабее, выставить более виноватыми, поэтому нам там, да, проще сказать, что, ну, вот родители вот этот их ребенок.

0: Ну, вот они пришли зачем-то к нам в класс, пусть они уходят, без них было прекрасно. И это, к сожалению, большая проблема, потому что такие семьи и так испытывают большое давление от общества. И это еще раз, лишний раз им доказывает, что они действительно какие-то не такие и имеют как будто бы меньше прав, чем остальные люди.
1: Спасибо, Евгения. Дарья, что хотите добавить?
2: Согласна с Женей полностью, но мне кажется, что, может быть, есть еще какие-то такие, ну, лайфхаки, да, технические, ну, которые, ну, может быть, здорово делать родителям, там, да, зная, что их ребенок с особенностями пойдет в школу или в новый класс. Первое – это, ну, установление контакта, и это, ну, часто, да, там мы сталкиваемся с агрессией, потому что мы не знаем. И тогда, если другим там, да, родителям и другим ребятам понятно, естественно, это не называние диагноза, а объяснение, да, вот там, да, с чем с моим ребенком может быть сложно, да, он там не всегда слышит с первого раза, да, если он там, не знаю, не хочет делиться, то он там не будет делиться, к примеру. Ну, вот какие-то очень, да, понятные такие поведенческие штуки, но там, да, мой ребенок, не знаю, там не кусает, не бьет, ну и так далее, да, вот а с чем с ним бывает сложно, и какие-то свои уже родительские лайфхаки, а что с этим можно делать, да, вот мы точно там, да, за несколько лет научились, и мы знаем, что, да, если он, ну, к примеру, да, сейчас там не может вас услышать, то нужно там спросить через какое-то время, да, или если он не хочет делиться, значит, ну, не нужно у него отбирать, да, и говорить, что там делиться здорово, поделиться вот какими-то своими идеями и точно рассказать, а что с вашим ребенком там нужно и можно делать, потому что иногда другим ребятам, ну, страшно, потому что ты не знаешь, да, что этот там, да, мальчик или девочка может, а можно его позвать там бегать, а можно с ним там, не знаю, в машинке, да, там играть, а можно его куда-то позвать сходить, к примеру, и так далее, да, то есть что точно можно с моим ребенком, классно, нужно, и он этому будет рад. Да, там, если вы его позовете с собой пинать мяч, он точно порадуется, даже если не всегда будет там, не знаю, по правилам, к примеру, играть. И не всем, но многим людям, когда становится чуть понятнее, ну, пропадает, да, такой уровень там тревоги, страха и агрессии тоже.
0: Да, мне кажется, это еще, ну, в некотором роде такое информирование. Это про то, что там, не знаю, там, это болезнь, она не заразна, это никому не передается. Это не про то, что если там мой ребенок будет общаться с ребенком, у которого есть какие-либо особенности, он тоже заразится. Да? Ну, потому что у нас разные по поводу там, особенно психических заболеваний, потому что они очень непонятные, странные и где-то очень пугают нас.
1: Вот, смотрите, мы сейчас переходим все-таки к тому самому буллеру, да, агрессору. Тому человечку, который начинает, ну, собственно, свою игру. Он считает, что это игра, наверное, либо нет. Вот вы же общались достаточно часто с такими детками, кто, ну, вообще и жертвами буллинга, и агрессорами, и, ну, и сторонней стороной наблюдателя. Вот скажите, пожалуйста, что они чувствуют, для чего они это делают, что говорят такие ребята?
0: Когда-то, да, где-то это ребят разные говорят, но часто вот я могу рассказать примеры, когда ребенок делился с тем, что он принял решение быть главным в классе и так действовать агрессивно по отношению к другим слабым детям, как он говорил, просто потому что я, говорит, был неуспешен в других сферах, да, я плохо там учился, я у меня не было никаких успехов там, в спортивной секции, а это у меня получалось хорошо. Ну, то есть я там, умею хорошо говорить, я сильный, и он, ну, это такой достаточно уже рефлексирующий был ребенок, который потом сказал, что я понимаю, что тем самым я, ну, решал свои проблемы именно потому, что вот, ну, я был главный, я здесь чувствовал себя успешно, мне было хорошо, и тем самым я... ну, там, подначивал, и в том числе и других ребят, издеваться над кем-то. Хотя, говорит, я точно могу сказать, что те ребята, которых я унижал, не делали мне ничего плохого, то есть не было даже повода, почему, там, да, я бы мог за них зацепиться, просто потому что я так хотел.
1: Угу.
0: Это один из вариантов.
1: Угу. Дарья?
2: ну, часто действительно там бывают истории, когда ребята, ну, как будто не понимают, что то, что они сейчас делают, это действительно про травлю, что это, ну, там, не игра и не приколы. Ну, вот для многих, правда, есть ощущение, что это какое-то такое игровое поведение. Есть ребята, которые уверены, что, ну, там, их действия – это, правда, либо про восстановление справедливости, либо, ну, там, не знаю, про какое-то улучшение. Ну, к примеру, да, от него действительно плохо пахнет, и, там, не знаю, если мы сейчас как следует над ним там посмеемся, то тогда он, ну, наконец-то научится следить за собой и вообще не будет, там, не знаю, так плохо выглядеть. Тут много достаточно, да, там, объяснений, но идея-то как бы как раз в том, что мы не можем сказать, что именно агрессор начал, да, там, эту травлю, потому что, еще раз, это такая системная, да, там, тема. Это в коллективе что-то такое происходило, а дальше, ну, скорее, да, там, в силу вот, там, каких-то личностных особенностей происходит распределение ролей. При этом мы знаем, что один и тот же ребенок, когда в разных коллективах находится, может разные выполнять роли. И в одном коллективе он может быть, да, в роли жертвы травли, а потом, когда он оказывается в другом коллективе, он становится тем, кто там запускает травлю, к примеру. Потому что совсем иначе в этих коллективах распределена, ну, там, статус, власть, да, и там иные механизмы работают. Вот совсем не всегда, да, там ты, Жень, привела пример, когда действительно в роли агрессора выступал, да, может быть, не очень успешный, да, какой-то ученик в ряде случаев, но это тоже отчасти миф, потому что так часто бывает, что зачинщиками травли оказываются успешные, там, не знаю, отличники, ну, как минимум для того, чтобы, правда, ну, запустить, да, вот, ну, как бы, да, проявить что-то, ну, ты должен обладать определенными качествами, тебя должны послушать или тебя должны бояться, физически, да, то есть ты точно, ну, как бы должен отличаться по каким-то параметрам, поэтому это не всегда такие, да, там, не знаю, хулиганы из последней парты, которые там, да, вот решили всех травить. Поэтому вот с ролями, да, это очень, ну, такая переходящая, да, и там сложная история.
1: Угу. Скажите, а все-таки как жертве буллинга, да, травли себя вести в школе? Вот именно ребенку какой можно совет дать? Сейчас родители нас слушают, и, например, столкнулись с такой ситуацией. Что можно сказать ребенку? Кроме того, как поддержать, но...
2: Да. Ребенок в этой ситуации – это обращаться к взрослым. Да? Это либо родители, либо, если там, да, это не всегда возможно, или родители не отвечают, ну, как-то, да, не включаются в эту ситуацию, значит, искать в школе человека, ну, который вызывает там, да, чуть больше доверия, чуть больше симпатии. Это кто-то из педагогов, не знаю, психолог, тренер, да, там кто-то из взрослых, кто точно сможет в эту ситуацию, ну, там, войти и помочь. А вот уже вторым шагом, да, там вместе с этим взрослым, это попробовать, ну, какой-то план действий, да, составить вот сейчас точно, там, что мы могли бы сделать, да, там, что я могу точно делать как взрослый, что ты, может быть, там, да, можешь помочь делать. Вот здесь вопрос, ну, мне кажется, да, там того, кто в роли жертвы оказывается, иногда как позаботиться о своей безопасности, и там, ну, это, не знаю, какие-то там, да, очевидные вещи, но ты не ходишь, там, не знаю, домой там темными маршрутами, да, там, где может кто-то тебя подкараулить, ты идешь там, да, светлыми улицами. Ты точно знаешь, что если ты видишь там, да, компанию, которая тебе угрожает, то там, да, что ты делаешь? Ты не бежишь там, не знаю, в заброшенное здание или на стадион. Ты заходишь там, не знаю, в светлый магазин, где точно есть там взрослые, например, ну и так далее. Да, то есть вот первый вопрос, который мы дальше с этим взрослым обсуждаем, это вопрос физической безопасности ребенка. Ну и дальше, да, уже там эмоциональной безопасности, что можно сделать, действительно, ну, что может сделать ребенок, да, для того, чтобы этого было чуть меньше, но на самом деле мало что ребенок может сделать. Максимум, да, что он может, это что-то, ну, там, для себя, да, там, не знаю, искать какой-то другой еще коллектив, ну, там, да, уметь как-то чуть больше о себе заботиться, но сложно, да, невозможно самому подростку эту ситуацию изменить.
1: Угу. Понятно. Вот, кстати, смс-сообщение пришло такого плана. Ребенка переводим во вторую школу, уже меняем второй класс, и по-прежнему он становится жертвой травли. Почему? Почему? Ну, тут уже вопрос, может быть, какого характера? Почему такое возникает? Вот уже второй класс, и тут ролями уже не поменялись, и снова на него нападают. Это может быть, ну, как бы ребенок так реагирует, что-то, что происходит вообще? Почему такое может быть?
2: Ну, вот точно, да, там это могут, да. Может быть, конечно, и там про какой-то некоторый выученный опыт ребенка, да, о том, ну, почему, да, там, оказавшись в новом коллективе, он там такие же транслирует паттерны поведения, это иногда о том, ну, вот если, да, мы только про ребенка говорим, то, ну, не знаю, там, есть ли у него вообще какие-то, ну, там, необходимые навыки для того, чтобы в классе находиться, знает ли он, как устанавливать контакт, как общаться, ну, вот, потому что есть ребята, которым это не очевидно, есть вот суперкоммуникабельные, для которых это такой врожденный навык практически, вот они хорошо секут поляну, простите, да, за выражение,
1: да.
2: Понимают, да, там, кто с кем, кто куда, кому надо, кому не надо, кому побольше, кому поменьше. Есть ребята, которым это, ну, вот, не дано. Мне как раз один из вот подростков, с которым я работала, очень красивую, понятную привел метафору, и вот он сказал, что, ну, представь, что вы умеете, ну, умели писать и разучились. Его, вот, вы на буквы смотрите, вы понимаете, что там палка-палка, кружочек, а написать не получается. И точно так же вот с общением в классе. Я все понимаю, что надо сделать, но у меня не получается. Я вот начинаю, и не выходит. Я знаю, что надо истории рассказывать, я знаю, как подойти, я знаю, что надо здороваться, там хорошо выглядеть, но не работает. И это, ну, вот про, ну, как бы про подростка, да, там умеет ли он. Ну, а второй, конечно, контекст, там, да, о котором мы думаем, это, ну, о том, ну, зачем такое поведение, да, там, чем оно... ну, неосознанно выгодно ребенку. Да, там, например, точно родители там больше обращают внимание и гораздо больше включены, да, и там помогают, поддерживают, там, да, к примеру, ну, в противном случае, да, там ребенок был бы один. Или там, не знаю, к примеру, пока родители. Там, не знаю, родители этого ребенка были в разводе, а теперь для того, чтобы там, да, помочь ребенку, они объединяются, снова общаются, там, вместе, там, да, взаимодействуют, и ребенку от этого хорошо. Или родители не были в разводе, но там, да, им сложно говорить о каких-то своих проблемах, тогда гораздо проще решать проблему ребенка, да, чем говорить о чем-то своем. Тогда мы вспоминаем, что ребенок, ну, в общем, ведь не одному коллективу принадлежит.
1: Конечно.
2: И гораздо больше он включен в семью. Да, это тоже целая система, которая по своим правилам работает. Да, и что происходит в той системе, да, что ребенок, приходя в коллектив, оказывается именно в такой роли. Зачем это нужно семье?
1: Кстати, вопрос по поводу буллеров-учителей. Существуют ли они? У вас был такой опыт? Ну, вот знаете, вот сейчас вот этот вопрос читаю и понимаю, что, что в школе, вот в соседней, я училась в ней года два, вот я себя вспоминаю, да, у нас был ученик, которого не любили все учителя, просто под копирку. Причем он спокойный, не агрессивный, обычный мальчик. Но его валили, вот, можно так сказать, по всем предметам. Все двойки. Перешел в другую школу, причем переехали в другой город они даже. Я слышала, что он стал отличником, все стало хорошо. А такие ситуации вам встречались? Вообще бывает такое, что учителя выбирают такую жертву среди детей?
0: Такие ситуации и бывают, действительно. И во многом, ну, как бы, педагоги тоже люди, да? Им может не нравиться по какой-то причине кто-то из детей, да? Ну, я имею в виду, там, не знаю, внешность, что, там, как, какие-то слова, которые он когда-то от него услышал. Но один момент, да, это осознать и как-то через себя пропустить и не допускать этому, чтобы это влияло на твою педагогическую деятельность. Но чаще всего скорее встречается то, что если такое происходит в классе, если происходит буллинг, это учителю действительно выгодно. То есть, потому что где-то он может быть согласен, например, да, с тем, что группа выбрала именно вот этого человека. Где-то ему действительно так проще управлять коллективом, ну, потому что всегда есть кто-то, что можно сказать, ты что, хочешь как Вася сидеть на последней партии? Вот поэтому надо делать домашнюю работу. Да, или там мы все поедем на экскурсию, а вот именно там Иванов не поедет. То есть это тоже такой инструмент, потому что другие дети начинают бояться. Это тоже встречается.
1: Угу. А как вот родителям реагировать на это? Переводить в другую школу, получается, сразу?
0: Ну, здесь на самом деле нужно обращаться в первую очередь к администрации школы, привлекать да, других учителей, разговаривать со школьниками, с одноклассниками, да, на самом деле, что там, видят ли они это. Это большая такая работа именно с администрацией в первую очередь школы, потому что иногда это бывает ведь даже неосознанно учителем. Ну, то есть он так делает, потому что ну, он, может быть, так... Он на самом деле... То есть это неосознанные его действия. Но там выбраны любимчики или выбраны там дети, которым ну, там, не очень хорошо относятся. И здесь, опять же, да, мы говорим про это с преподавателем, мы доносим с учителем, мы доносим эту информацию, что нам так кажется, давайте попробуем по-другому. И здесь, ну, здесь много, конечно, завязано на активности родителя и на том, чтобы они выстраивали коммуникацию. Были случаи, когда да, мы обсуждали это с родителями, когда можно решить на разных уровнях. Можно обратиться с каким-то просто разговором к классному руководителю, да, или там к завучу. Если это не очень помогает, попросить письменно подготовить какие-то, да, там, ну, не проверку, да, но как-то разобраться с этой ситуацией, если это продолжается. То есть это такие ну, это очень активная позиция родителей здесь.
1: Ну, родители должны быть рядом с ребенком, поэтому. Если да. Что-то происходит не то, о последствиях буллинга мы не поговорили, но буквально уже минута до конца эфира осталось, но последствия, Дарья, вы можете сказать в двух словах, не очень хорошие, если вдруг на все закрывают глаза, все, кроме жертвы.
2: Последствия буллинга действительно очень тяжелые, причем как вот, ну, краткосрочные, да, последствия, то, что прямо сейчас может произойти с ребенком, это поведенческие, это самоповреждения, это суицидальные попытки, это действительно сильно возрастающий риск депрессивных расстройств, тревожных расстройств и в целом все те же самые риски в отсрочной перспективе. Есть много исследований, которые показывают, да, что у ребят, которые были жертвами буллинга, да, и во взрослой жизни гораздо выше вероятность там, да, самоповреждений и суицидальных попыток.
1: Спасибо большое. Было очень интересно с вами пообщаться. Благодарю наших гостей. Медицинский психолог Евгения Подорова, семейный психолог Дарья Довбуш, научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой ДЗМ были у нас на связи. Спасибо большое. Было очень интересно. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 19 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударе по Киеву. Российские войска поразили в столице Украины центр обработки данных АТМ Укрсибанка, который использовался ВСУ для сбора, обработки и хранения развединформации. Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что на переходе морем уничтожено судно, доставлявшее грузы военного назначения в порт Одесса. Аэропорт Эр-Рияда приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах. По информации агентства Рейтер, в районе авиагавани прогремел взрыв, очевидцы сообщают о пострадавших, их число уточняется. Власти Саудовской Аравии пока не комментировали случившееся. 8 октября аэропорт подвергался ракетным ударам со стороны хуситов. Евросоюз за 9 месяцев закупил рекордные объемы российского СПГ. С января по сентябрь Брюссель приобрел 12 миллионов 180 тысяч тонн сжиженного природного газа. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2025-го. По информации издания Euronews, на это топливо было потрачено 7 миллиардов 880 миллионов евро. Основная часть поставок пришлась на отгрузки с проекта «Ямал-СПГ». Отмечается, что в сентябре крупнейшим покупателем стала Франция, которая забрала почти 3/4 поставок российского СПГ в ЕС за месяц. Евроньюс по решению Роскомнадзора заблокирован на территории России. Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Сингапура Формулы-1. Второе место занял француз Шарль Леклер. Третьим стал его партнер по команде Феррари, британец Льюис Хэмилтон. Гран-при Сингапура Формулы-1 состоится завтра. Начало заезда в 15:00. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
6: В это воскресенье тема программы «Простая или сложная началка. Инструкция для родителей». В эфире педагог-психолог Наталья Орлова.
7: В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
6: «Женщины на российском престоле». В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Марина Накишова.
7: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар.
7: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, и сегодня мы разберем почти голливудский сценарий, когда при знакомстве с идеальной второй половиной мы сначала выбираем лучшие наряды, потом правильные слова, а затем удобное поведение. Но даже так можно чем-то не угодить и потом оказаться в мизансцене со слезами на кухне в 3 часа ночи, пытаясь понять, куда же делся этот человек, и главное, не исчезли ли мы сами. Сегодня наша тема – жизнь с нарциссом. Есть ли шанс надолго и счастливо? Можно ли при этом сохранить себя или изменить нарцисса? И кто на самом деле нарцисс? Человек с болезненной самооценкой или партнер, который не умеет любить или выбрал что-то другое? Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И не забывайте, что эфир наш можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, в Рутубе, ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Ну и кроме того, можно на нас посмотреть. Сегодня у нас в гостях очаровательная Мария Бразговская, психолог, автор более 40 онлайн-программ для улучшения качества жизни и восстановления после эмоциональных травм. Блогер. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мария, вот вы практикуете в разных подходах более 10 лет. Наверняка у вас есть какое-то свое собственное такое внутреннее исследование. Насколько часто, например, клиент или клиентка приходит к вам и говорит: вот он тот самый партнер, да, вот мы сходили на первое свидание. Какой, скажем так, процент того, что этот идеальный партнер окажется нарциссом?
1: Ну, обычно клиенты приходят тогда, когда они уже страдают.
0: То есть вам попадает практически 100% после встречи с нарциссом.
1: Но, конечно, бывает так, что клиенты, которые находятся в долгосрочной терапии, приносят этот материал о встрече вот этого волшебного человека, и тогда это можно исследовать. А насколько часто это случается, статистику я, конечно, не веду, но здесь главное, чтобы в поиске нарцисса в своем партнере не выйти случайно на самого себя. Потому что, с одной стороны, это правда, что нарцисс, он способен сыграть абсолютно любую роль. А именно поэтому это так привлекательно, и именно поэтому возникает это ощущение, он абсолютно идеальный человек. Почему он идеальный человек? Потому что он прекрасный актер. Но помимо этого, он же идеализирует себя, и ты купаешься в этом, ну, по сути, абсолютно эротическом наслаждении от самой себя. Какая ты прекрасная, какая ты идеальная, какая ты совершенная женщина. Вот это первая стадия отношений с нарциссом. Но есть еще другая сторона этой медали. Это то, что нарцисс никогда не видит другого человека. Он никогда не строит отношения с тобой. Никогда. Он строит отношения с фантазмом, и этот фантазм, он лежит внутри самого нарцисса. Это некая идея о партнере, которая нагружена проекциями, ожиданиями. Эта картинка и этот образ, он хранится внутри нарцисса. И поэтому, когда кто-то говорит: «Я встретила идеального партнера», может быть так, что этот человек говорит о собственном фантазме.
0: Вот что значит. Но прежде чем мы разберем, может ли нарцисс измениться, можно ли вообще строить отношения с нарциссом, есть ли эмпатия у нарцисса, давайте просто дадим такую раскладку. Нарцисс, нарциссическое расстройство, нарциссические черты, в чем разница? Потому что очень многие ведь путают, правильно?
1: Абсолютно верно, и спасибо, что вы об этом говорите, потому что особенно в век социальных сетей, вот этой масс-маркетинговой психологии, люди разбрасываются диагнозом нарцисс, так как будто бы это нечто крайне распространенное, это на самом деле не так. И нарциссизм очень сложен, нарциссизм, он многолик. Скорее, нарциссизм – это своего рода территория, в которой состояние, когда нам нравится другим, становится мучением и для человека, и для окружающих. И на этом спектре есть очень много разных проявлений. Есть нарциссизм повседневной жизни, и на уровне повседневной жизни все мы имеем какое-то количество вот этих нарциссических черт. Более того, современный анализ, он говорит в том числе о том, что общество вообще стало очень нарциссичным.
0: Это эгоцентричным?
1: Да. Да, среда создает этот контекст нарциссичного проявления. А вот эта религия селфи, когда мы не просто как нарцисс хотим видеть свое собственное отражение. Нет, мы определяем, что мы существуем, потому что на нас посмотрели тысячи глаз, когда мы опубликовали свое селфи. И если мое селфи не получило достаточное количество лайков, признаний, оценок или получило отвержение, то я как будто бы исчезаю с пространства. В этом смысле мы становимся очень нарциссичны. Есть абсолютно здоровые проявления нарциссизма, и это хорошо. Маленькие дети вообще проходят стадию развития этого нарциссизма, и это в порядке. Вот эта грандиозная самость, я сам, я лучше всех знаю, это нормальная стадия, чтобы ребенок мог отделиться от родителей. Но затем мы можем стать действительно более нарциссичными или даже получить вот тот самый грандиозный нарцизм, если вдруг мы не справляемся с самыми повседневными вопросами. Какими? Все мы с вами являемся своего рода гимнастами, эквилибристами нашей самооценки. Мы пытаемся как на канате или удержать нашу самооценку от падения, или мы пытаемся как-то ее возвысить. Мы совершаем огромное количество действий в повседневной жизни, чтобы наша самооценка была в порядке. И если мы не справляемся с самого детства вот с этими вопросами, с которыми мы воюем, нравлюсь ли я, имею ли я значение, как меня оценивают другие люди, завидую ли я другим, презираю ли я других. Если мы не справляемся с этими вопросами, мы, конечно, рискуем, что наши нарциссические черты станут уже более патологическими. От нарциссических черт мы можем перейти куда-то в такое более напряженное состояние, когда речь идет о нарциссической ране. Когда помимо вот этих нормальных вопросов для каждого человека мы сталкиваемся с тем, что мы действительно не были увидены. Любовь надо было заслуживать.
0: Когда холодная мать, когда отвергающие родители.
1: Это может быть очень разнообразная мать. И это иллюзия. Мы можем сейчас вернуться к этому вопросу, или я могу проговорить о том, как возникает нарциссизм, потому что это отдельная картинка. Но давайте я, наверное, закончу с территорией, а потом поговорим о родителях. После того, как эта нарциссическая рана случилась, и мы не были увидены, мы не были признаны, или мы были поглощены кем-то другим, мы были глубоко травмированы вот в этой близости, мы действительно можем стать портными своего нарциссизма, мы словно шьем костюм из тех тканей, инструментов, которые у нас есть под рукой.
0: Ой, как мне нравятся ваши метафоры.
1: Чтобы, ну вот, чтобы защититься от этих взглядов, от этой уязвимости. И этот костюм может быть абсолютно прекрасен. Но помимо вот этих грандиозных костюмов, неуязвимых, есть еще уязвимые, молчаливые нарциссы, и они тоже очень распространены. Это те люди, которые страдают не от чувства своей грандиозности, защищаясь вот от этой нелюбимости и стыда. Это люди, которые страдают от низкой самооценки, от невозможности реализовать свою самость в жизни. Я как будто бы спрятал самого себя, потому что я был бы разрушен в своих самых важных отношениях. И поэтому теперь я все время подстраиваюсь под других. Но одновременно я ношу внутри себя эти грандиозные мечты и фантазии. Помните, как в фильме про Уолтера Митти, который фантазировал о том, что я супергерой? И это люди, которые будут очень ранимы, они будут очень обостренно реагировать на критику, потому что самолюбие сразу уязвлено. Но одновременно они переполнены вот этой фантазией о грандиозности. И вот уже дальше мы будем выходить наконец-то, только наконец-то теперь, в патологический спектр. Потому что сам по себе нарцисс, именно как нарцисс, как диагноз, это расстройство личности. Это нарциссическое расстройство личности, у которого есть совершенно четко перечисленные критерии. И это и идея о своей грандиозности, и идея о своей исключительности, и о высокомерии по отношению к другим. Это эксплуатация других. Это очень тяжелые нарушения эмпатии. Нарцисс, человек с нарциссическим расстройством личности, он не способен к эмпатии. Вот все мы с вами, мы скорее можем разделить чувства с другим человеком. Мой ребенок плачет, и мне тоже больно. А моя подруга грустит, и мне тоже грустно. А мы можем это разделять. Человек с нарциссическим расстройством личности, он может выучить, что такое эмпатия, на уровне когниций. Я понимаю, что тебе сейчас больно, но я скорее буду использовать это в своих целях.
0: Ну, или сработает уголовный кодекс, например, или какое-то другое регулирование, общепринятое в обществе, выученные правила.
1: И вот эта эксплуатация других, вот эти манипуляции другими людьми, это уже будет очень характерно для нарциссического расстройства личности. А уже на высшей точке будут находиться действительно по-настоящему патологические нарциссы, как злокачественные нарциссы, если по Кёрнбергу, и это те самые нарциссы, которых все очень боятся, о которых очень много разговаривают, но правда такова, что это экстремально редко. А из большой долей вероятности вы видели таких нарциссов в фильмах, их можно увидеть по телевизору. Это нарциссы, которые помимо нарциссического расстройства личности часто имеют и другие расстройства личности, это отягощение. А там всегда будет склонность к садизму, и вот такой нарцисс будет действительно переживать наслаждение от боли других. Вот если вы смотрели «Игру престолов», вы очень легко сможете сейчас идентифицировать, кто там действительно вот настолько злокачественный нарцисс, когда это именно уже такое садистическое проявление.
0: Но это клеймо достаточно популярное. Да. И, как вы сказали, соцсети и психология масс-маркета расклеивает эти шильдики, потому что это очень вирально, это очень удобно, так сказать, для цитирования.
1: И это еще помогает нам гладить собственное эго. Раз ты сделал что-то не так в отношениях, ты нарцисс. Угу. Мы гладим собственное эго, мы не замечаем
0: этого. В чужом глазу,
1: конечно.
0: Соринка, да?
1: Конечно. И на всякий случай для тех, кто сейчас нас смотрит и слушает, я сразу скажу, что я буду, конечно, пользоваться словом «нарцисс», но я буду подразумевать разные степени проявления. И когда я говорю «нарцисс», мы говорим с вами в мужском роде. Но дело в том, что у нарцисса нет гендера, и женщины могут быть нарциссами, и они могут страдать нарциссическим расстройством личности, и они могут быть в том числе нарциссами с садистическими качествами. Это абсолютно возможно, это не имеет никакого отношения к полу.
0: Но человек может иметь нарциссические черты, но не иметь расстройства. То есть,
1: абсолютно так.
0: Это мы должны все-таки подчеркнуть, потому что мы разделяем эти понятия, так как мы сегодня ведем такой довольно серьезный разговор, хотя и с нотками юмора. Мы обещали рассказать, как это формируется, откуда это появляется, если это приобретенная история.
1: Чаще всего, конечно, это совокупность факторов, где какую-то роль имеет темперамент, врожденный темперамент, но основная роль все-таки отводится детской среде, причем по большей части материнской фигуре. Да, конечно, оба родителя имеют значение, но чаще, когда ребенок становится нарциссом, диагностируют нарциссическое расстройство личности уже исключительно во взрослом возрасте, то все-таки это семьи, где мама или поглощает своего супруга отца, или как бы отодвигает его в сторону. Конечно, бывают ситуации, когда отец делает вот это совершенно такое значимое влияние на ребенка, что тоже ведет к нарциссизму. Но в целом это больше про маму. И это очень разные матери. Вот в чем дело. То, что вы назвали, это классическое насилие, например, физическое насилие или эмоциональное насилие, пренебрежение. Это может быть еще и завладевание ребенком, когда ребенок для того, чтобы быть любимым, он должен как будто бы слиться с иллюзиями родителя о самом себе и о жизни. Ты должен стать врачом, ты должен стать чемпионом, ты должен стать вот таким, да, и я исчезаю, а я вот только сливаюсь с этой некой фантастической реальностью. Но то, о чем сейчас кричат, мне кажется, все сколько-то думающие специалисты, дело в том, что к нарциссизму ведет и распространенное сейчас отношение к детям, когда из детей делают богов.
0: Децентрированное общество.
1: Да. И если раньше мы имели вот эту экстремальную сторону, когда дети были словно присвоены родителям, да, если мы отмотаем на какое-то количество лет назад, когда физическое или эмоциональное насилие в сторону детей было нормой, то сейчас, к сожалению, мы имеем оборотную тенденцию, когда ребенок ставится в центр семьи, а ребенок становится богом, он не знает ограничений, мать идеализирует ребенка, вот работает сыночка-корзиночка или девочка-припевочка, и ребенок не знает реальности. А ребенок может быть изолирован от реальности вообще, потому что он такой исключительный. Или ребенок может быть изолирован от настоящей реальности. Все, что ты делаешь правильно, а все остальные неправы. Ты у меня самый правый.
0: Да, но он все равно встретится с этой реальностью неизбежно где-нибудь.
1: Но когда он с ней встретится, он уже будет вот с этими нарушенными чертами. Он уже вырастет вот это грандиозное эго, и такие дети будут очень инфантильные. К сожалению, матери здесь компенсируют свой собственный опыт. То есть, будучи лишенными каких-то преимуществ в детстве, матери хотят все эти преимущества подарить своему чаду.
0: Знаете, недавно читала, да мало ли я чего хочу, но мама спит, и я молчу. Вот сейчас фрагмент этого стихотворения, он кажется, ну, скажем, немножко даже жестоким по отношению к детям, да, потому что сейчас если... мама спит, а ребенок играет, то она плохая мать, да, и ее все...
1: Ну, давайте так, если мы говорим о постоянной ситуации, когда мама спит, а я молчу, ну, это не очень хорошо. Но если мы говорим о нормальном уважении границ, то, конечно, ребенок после определенного возраста способен беречь мамин сон. Это уже важно понимать. Вот если ребенок всегда должен семье не отсвечивать, вот это уже очень тяжело.
0: Да, мы, безусловно, говорим о середине, но, тем не менее, вот это uh-huh. стихотворение сейчас, оно для современной матери, ну, кажется таким явно не образцом поведения, да, потому что она должна и быть хорошим рассказчиком, и классной няней, и отличным психологом, и, в общем, все функции сочетать, и мама такси, и так далее.
1: Действительно... Матери бывают очень разные. Есть еще, кстати, мертвые матери, которые тоже влияют на рождение нарциссизма. Это такой комплекс мертвой матери по Грину, когда мама как будто эмоционально мертва для ребенка. То есть она исполняет все вот эти материнские функции. Суп, еда, школа, одежда, да, она может даже коммуницировать с ребенком или коммуницировать редко, всякое бывает. Но эмоционально она умерла. Такая депрессивная мертвая мать. Это огромное горе для ребенка, потому что я даже не могу завершить эти отношения с матерью, потому что физически она здесь, эмоционально она отсутствует.
0: Ну и любая попытка в чем-то обвинить, скажем, да, тоже наталкивается на волну сопротивления. А что тебе не так? Вот пол чистый, еда готова, да, одежда поглажена.
1: Тут бывает очень по-разному. Тут скорее важно понимать, что вот эта среда, в которой вырос нарцисс, она может быть крайне разнообразна. Крайне разнообразна. Но он не смог сформировать вот этого нормального движения эроса, по сути, любви, и по отношению к себе, и по отношению к другим людям. И он не смог сформировать нормальных отношений с реальностью. И там, где мы говорим уже о патологическом нарциссизме, это люди, которые живут в фантазии. Они не живут в реальности, их границы с реальностью очень размыты.
0: А в какой момент, скажем так, у нарцисса пропадает эмпатия? Вот где эта грань? То есть только аутлайеры, так называемые, вот эти патологические нарциссы без эмпатии? Или в обычной жизни и люди с нарциссическими чертами тоже? Или это вообще не связанные вещи? И все просто привыкли, опять же, жить по каким-то шаблонам и к нарциссам причислять людей, которые недостаточно эмпатичны, да, недостаточно чувствительны?
1: С нарциссами вообще много кого путают. Давайте так, в зависимости от того, насколько выражены эти черты, а идет ли речь о патологии, можно говорить о способности к эмпатии или о полном отсутствии эмпатии вообще. Безусловно, человек с просто нарциссическими чертами или даже нарциссической раной, он сохраняет две эти важные способности, которые отличают нас от действительно подлинных нарциссов. Это способность к саморефлексии, то есть понимать, кто я, что я, и как-то обдумывать свое поведение, и не считать себя всегда правым. Нарцисс никогда не видит проблемы в себе. Проблема всегда в других людях. Если все-таки периодически вот эта способность к саморефлексии у вас сохранена, и, вероятнее всего, сохранена способность быть эмпатичным, то, конечно, мы не будем говорить о непременном расстройстве. Но мы тоже с вами можем то и дело становиться менее эмпатичными, когда мы перегружены собственным страданием. В чем дело? Нарцисс может быть способен к когнитивной эмпатии, нарцисс может быть способен к рефлексивной эмпатии. И я как бы понимаю, что в этом случае нужно сделать что-то. Да, я выучила эти нормы поведения. Нарцисс может, если он все-таки как-то заботится о своем расстройстве, дойти вот до этого уровня такой коммуникации с людьми, когда все-таки эта открытость чувствам, она появляется. Но это очень многолетний путь, потому что для нарцисса это по-настоящему прыжок веры. Это открыться вообще всему миру. Это очень страшно для нарцисса. Открыться этим уязвимым чувствам, от которых я всю жизнь защищался. А там, где это уже глубокая патология, а там способности к эмпатии нет.
0: Но это отдельные клинические случаи. Да. Это к специалисту. Это все-таки не такой широкий, скажем,
1: я так, сейчас спектр. Даже говорю не столько вот об экстремальной истории, когда это садизм, но даже с нарциссическими расстройствами человек, он может, понимаете, он может вам изобразить эту эмпатию. А вот в чем сложность, например, в отношениях. А нарцисс может сказать вам: «Мне так жаль. Мне так жаль». Но на самом деле в этом будет только: «Смотри, какой я хороший, обрати на меня внимание», и ничего другого.
0: Но получается, что все-таки нарцисс может меняться из того, что вы говорите, что он может открыться. Да, ему страшно, ему непросто, но может. Мы же про отношения с нарциссом говорим. То есть есть шанс там на какой-то хэппи-энд, жили долго и счастливо?
1: Если мы говорим про людей с нарциссическими чертами, да, конечно. А если мы говорим про нарциссическое расстройство личности, да, возможно, если такой человек находится в длительной терапии, а если он начинает понимать, что действительно есть что-то, что разрушительно влияет и на его жизнь, и на его отношения, и его партнер очень устойчив, потому что это сад полный колючек, это не хрупкий ароматный цветочек, это бесконечное количество колючек и манипуляций, которые все равно будут происходить. Да, конечно. И это многолетняя терапия для того, чтобы можно было как-то изменить это расстройство, да, и сделать человека более высокофункциональным. Но при этом есть авторы, которые считают, что нарциссическое расстройство практически неизлечимо.
0: А вот если говорить о том, кто может жить с нарциссом, есть ли для этого, скажем так, более подходящие люди?
1: Давайте так, что вы имеете в виду под вопросом, кто может жить с нарциссом? Оказаться на одной территории с нарциссом может огромное количество женщин.
0: Ну, или мужчин, если мы
1: говорим про женщин. Да, или мужчин, да. Давайте, может быть, вам интересно,
0: кто может выдержать?
1: Кто
0: вообще
1: может выдержать?
0: Вот вы сказали, нужно быть довольно прочным, нужно иметь терпение.
1: Вы знаете, когда это уже туда патологическое все-таки что-то, лучшее, что вы можете сделать для себя, это сбежать. Потому что даже когда это расстройство личности, если человек не делает что-то для того, чтобы как-то выстраивать отношения, это максимально тяжело. Эти отношения, во-первых, они будут иметь вот эту сгущенную нарциссическую ауру, которая обременена зависимостями. Там будет очень много агрессии. Там будут перепады настроения, неконтролируемые перепады настроения, там могут быть суицидальные риски, там могут быть, естественно, классическая история обесценивания, обвинения, вот этих вспышек нарциссической ярости. И для того, чтобы во всем этом устоять, требуется очень много опоры. Но дело в том, что это может и внутри вас спровоцировать все те же ответные чувства: гнев, зависть, ярость, холодность, жесткость.
0: И можно разрушиться об этом.
1: Да, человек может разрушиться.
0: Ну, мы сегодня поговорим о том, можно ли как-то все-таки помочь нарциссу в случае, если это просто нарциссические черты, которые присутствуют у личности. Можно ли действительно любовью это как-то исцелить, подправить? Опять же, как жить с нарциссом? Как ужиться, наверное, вот так правильнее, да, сказать, как ужиться или как жить с ним все-таки счастливо, потому что не просто на одной территории. Сегодня у нас в гостях Мария Бразговская, психолог, и мы продолжим сразу после новостей. Это программа «Личные обстоятельства». И не забудьте, что нам можно написать ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений — говорит МСК-бот.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19:30. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число задерживающихся поездов из-за ЧП в Ростовской области сократилось до 13. На конечной станции прибыли 12 составов и еще 7 введены в график, сообщили в федеральной пассажирской компании. Там добавили, что поезд Москва-Саранск отправится в ночь на воскресенье не ранее часа 40 вместо 23 часов 38 минут субботы. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в результате ночной атаки ВСУ на регион поврежден железнодорожный мост на участке Ростов-Батайск. Пострадавших нет. Авторы проекта «Рыбарь» прибыли из Черногории в Сербию. Накануне поздно вечером самолет авиакомпании Air Serbia из Подгорицы приземлился в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости. Михаил Звинчук, его супруга Валерия, а также трое их коллег накануне утром были задержаны в городе Рисан в Черногории. Премьер страны Милойко Спаич подтвердил задержание, добавив, что ситуация требует тщательной проверки. Позже МВД республики сообщило, что принято решение о выдворении россиян. В видеообращении Михаил Звинчук раскрыл обстоятельства ареста и допроса в Черногории. По его словам, его супругу и команду задержали утром после того, как они попросили разрешения снимать в монастыре для документального фильма. Кабмин направит 3 миллиарда рублей на развитие туристической инфраструктуры. Средства получат несколько регионов, сообщает пресс-служба правительства. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Уточняется, что принятое решение позволит продолжить в Адыгее, Бурятии и Тверской области строительство обеспечивающей инфраструктуры, инженерных сетей, дорог, связывающих туристические объекты в курортах Завидово, Волшебный Байкал и Лаганаке. Синоптики сообщили о температурном рекорде в Москве. Накануне в столице воздух прогрелся до 18,1 градуса. Последний раз такие показатели фиксировались в 1974 году. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. По его словам, в Москве в начале новой недели ожидается потепление. Температура может превысить климатическую норму на 5-8 градусов. При этом, как отметил синоптик, в эти выходные в центральных регионах европейской части России ожидается прохладная погода, температура воздуха будет близка к многолетним значениям. Возможны локальные дожди и порывистый ветер. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 15, атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8.
5: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
0: Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем жизнь с нарциссом. У нас в гостях Мария Бразговская, психолог, автор более 40 онлайн-программ для улучшения качества жизни и восстановления после эмоциональных травм. Мария, еще раз приветствую.
1: Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, друзья.
0: И вот как раз через YouTube есть комментарий к нашей трансляции, а как проявляется нарцисс женщины? Вы сказали в начале программы, что нарцисс не имеет ярко выраженного гендера, хотя мы чаще говорим о нем в мужском лице.
1: Нарцисс не имеет гендера, поэтому проявления они будут носить скорее одинаковый характер, ну там дальше уже просто социальные некие нормы. Это всегда будет, если мы говорим о грандиозном нарциссизме. Давайте вот так. Во-первых, нарцисс – это своего рода, нарциссизм – это своего рода две планеты в одной космической системе. Это открытый экстравертный нарцисс, который счастлив сам от себя, который вот пребывает в этом наслаждении от самого себя, который одновременно требует этого бесконечного внимания от других, и он может быть очень властен, он может контролировать других, эксплуатировать других. Но вот это вот наше соблазнение им происходит за счет этой максимальной уверенности, за счет вот этого света, да, как будто излучаемого им, вот этой харизмы, этих лидерских качеств. И это одна сторона нарцисса. И такой человек, будь то женщина, будь то мужчина, он никогда не будет видеть причины каких-то проблем внутри самого себя.
0: Но, все виноваты вокруг.
1: Да, но если такой нарцисс будет когда-то психически, практически умертвлен, то есть вот случится какая-то большая драма, то такой нарцисс переходит в уязвимого, тонкокожего, молчаливого нарцисса. И это будут люди, будь то женщина, будь то мужчины, которые будут проявлять себя через вот это бесконечное подстраивание к окружающим. Как будто бы у вас есть тысяча антенн, которые улавливают, чего же хотят другие. И одновременно вот это скрытое желание собственной грандиозности и чувство очень уязвленной самооценки. И могут быть эти вспышки

0: Да, это два лика одного и того же процесса.
1: Хотя так вот и хотя, не скажешь.
0: Кажется, да, это абсолютно разные люди. И когда вы знакомитесь с человеком, который несет в себе вот эту нарциссическую опасность, на первых порах вы можете это различать. Например, когда вы встречаетесь с человеком, и человек начинает рассказывать что-то о себе перед вами. Он говорит не с вами, он ждет ваших оваций. Вы, как вы, его не интересуете. Это его собственный монолог, его выступление, его наслаждение собой. Это хвастовство, это, может быть, вот такое гиперболизированное требование вот этих оваций, этого внимания и наслаждения собой. Или это может быть наоборот, когда человек превращается в один абсолютный слух. И я только слушаю тебя и подстраиваюсь только под тебя. И я сейчас создам вот эту сеть, да, вот этот липкий мед, вот эту сеть, которой я тебя начну потихонечку придушивать. Это два лика возможного нарциссизма. В отношениях всегда нарцисс развивает одну и ту же историю. Еще раз, нарцисс никогда не строит отношения с вами. Никогда. Это всегда внутренний фантазм. Моя идея о ком-то, на кого, на этот фантазм, на этот внутренний объект. Я проецирую или свою идеальную мать, или я проецирую идеального себя, или кого-то, кто должен послужить для меня вот этим хорошим обрамлением, хорошей рамой. И поначалу это всегда стадия абсолютной идеализации. Будь то женщина, будь то мужчина, это будет развиваться одинаково. Вот этот партнер, я сделаю его идеальным. Почему это так соблазнительно? Потому что я идеальна. И если особенно это грандиозный нарцисс напротив, который кажется нам настолько успешным, настолько уверенным, настолько прекрасным. Он же выбрал меня. Он же выбрал меня. И мы начинаем гладить наше собственное нарциссическое эго. Но затем после этой стадии идеализации, когда нарцисс, вот он создает этот образ, он подпитывает его, он развивает для вас эту иллюзию, это игра, в которой роли заведомо распределены. Да, бессознательно, но тем не менее это так. Но у нарцисса есть еще одна фантазия. Это фантазия о предательстве. Нарцисса когда-то предала и предала его мать, ну или его, оба его родителя. Он знает это предательство изнутри.
1: И ждет?
0: Он ждет его. Он хочет его даже отыграть. Он хочет его воссоздать. И это означает, что он начнет выводить вас на чистую воду. Он начнет дистанцироваться и провоцировать эти ситуации, когда вы или будете продолжать все терпеть, да, для того, чтобы стать для него этой хорошей матерью. Ты терпишь меня, мама, когда я делаю вот это, вот это, вот это, а вот так ты все еще меня любишь. И вот эти нарциссические проверки, они на самом деле вообще не всегда сознательное, такое бессознательное вот это развитие внутренней травмы, воронки травмы, в которой оказывается сам нарцисс. Но затем вы окажетесь в этой петле, которая начнет вас придушивать, потому что, с одной стороны, вы должны остаться для него хорошей мамой, а это означает наступать все время себе на горло. Вы должны отказаться от себя.
1: Ну, обслуживать его интересы, да.
0: Конечно, потому что нарцисс видит в вашей реальности угрозу. Факт того, что вы настоящий человек, разрушает его внутренний объект. Вы ему мешаете. И дальше, если вы его не предаете, вы хорошая мама. Но фантазия о предательстве, она же остается.
1: Он все время ждет.
0: И он ждет этого предательства. И поэтому для другой части нарцисса важно быть преданным. Это как между Сциллой и Харибдой. Вы должны как будто поймать и то, и другое. Это невозможно.
1: Ну, то есть, если вам делать больше нечего, вот если совсем коротко делать больше нечего, да, пожалуйста, встречайтесь с нарциссом, развлекайтесь. Ну, вот как бы, если в вашей жизни все есть, все супер благополучно, но не хватает какой-то движухи, вот, пожалуйста, отношения с нарциссом. Но
0: это очень разрушительно. Но, конечно, все мы, даже не обладая вот этим патологическим проявлением, мы же тоже привносим в отношения очень много нашей боли, очень много наши травмы, бессознательных фантазий, ожиданий. Просто это будет не настолько ярко. Нарциссов еще очень часто путают с людьми с избегающим типа привязанности, как будто это одно и то же, а между ними на самом деле огромное различие. Люди скорее демонстрируют или надежную привязанность, вообще сейчас говорят об очень сложной системе привязанности, но

0: изначально выделяли 4, сначала вообще 3. И вот для упрощения есть наша надежная привязанность, есть тревожная привязанность, есть избегающая. Тревожная – это когда мы так жаждем быть в отношениях, что угроза разрыва отношений заставляет нас сливаться с человеком. Избегающий тип привязанности – это когда близость и эмоциональная интенсивность чувств, они для нас настолько пугающие, что мы предпочитаем отойти, чтобы спасти себя, потому что близость была угрожающей. И внешне для человека может казаться, что нарцисс демонстрирует то же самое поведение, что человек с избегающим типом привязанности. Но разница есть, потому что когда человек с избегающим типом привязанности выбывает из отношений, да, или вот берет эту дистанцию, или даже начинает как будто провоцировать вас, он еще не обязательно нарцисс, потому что он не хочет причинить вам боли, как ни странно. Он ее причиняет. Но он не делает это нарочно.
1: А нарцисс получает удовольствие.
0: Вот человек с избегающим типом привязанности, он пытается спасти себя. Я не выдерживаю этой любви, я не выдерживаю этой близости. Ты меня поглотишь и что-нибудь со мной сделаешь, и поэтому я отодвинусь. А нарцисс, он нарочно создает эту дистанцию, чтобы контролировать и манипулировать.
1: Ой, прекрасный вопрос как раз в продолжении нашей беседы. А какие есть механизмы управления нарциссами, особенно если начинается игнорирование?
0: Не вовлекаться и оставаться устойчивым. Понимаете, что значит управление? Вы сейчас задаете, когда речь о нарциссическом расстройстве личности, было бы честнее сказать, что вы задаете мне вопрос примерно как мне управлять коброй? Может, лучше не начинать? Вот о чем речь. Когда речь идет все-таки о нарциссических проявлениях, и человек вот питается этим контролем и этой манипуляцией, понимаете, ваша реальность и ваша отдельность – это для него угрозы. Вы разрушаете его внутренний объект. Он уже вас придумал. Ты для меня идеальна, и ты должна быть вот такой. И так как только ты начинаешь как-то отличаться, ты становишься мне врагом, потому что ты мешаешь моему внутреннему объекту. Это препятствие.
1: А можно как-то объяснить? Вот в случае, если это просто нарциссические черты, вот сколько, скажем так, можно объяснять? Неделю, две, три, месяц?
0: Нет никакого срока. Понимаете, когда речь о нарциссических чертах, которые присущи очень многим из нас, да, и о наших страхах, которые мы привносим в близость, я бы говорила о том, что присутствует в отношениях еще, помимо этой колючки, боли, да, есть ли вообще связь, и что происходит с нами, насколько мы устойчивы, насколько мы разрушаемся или не разрушаемся, да и чем на самом деле мы руководствуемся, находясь в этих отношениях. И если вы понимаете, что за любым «я тебя люблю» должны быть еще какие-то действия, должны быть, например, интерес к твоей отдельности, интерес, что ты думаешь на самом деле, что ты чувствуешь, желание как-то позаботиться, готовность признать свою вину, готовность как-то встречаться, да, искать эту близость снова и снова, тогда мы можем хотя бы говорить о том, что у этого есть какой-то смысл.
1: Перспектива, да.
0: Да. А если вы чувствуете, что вы оказываетесь разрушенной, и другой человек, вот он как будто наслаждается вот этой вашей нехваткой, и вы превращаете весь процесс отношений вот в этот мазохизм, когда вы только инвестируете в другого, отказываясь от самой себя, а другой ничего не дает вам взамен и просто позволяет вам бесконечно в него инвестировать. Ну, пожалуй.
1: Просить прощения, если вдруг что-то
0: да,
1: не так.
0: Да.
1: И заслуживать эту любовь постоянно нужно заслуживать.
0: У способность нарцисса, именно нарцисса, вообще любить, это очень умозрительная конструкция.
1: То есть это все с самим собой, да?
0: Конечно, это аутоэротизм. Это эротизм, который направлен на самого себя. И нарцисс, он переживает наслаждение от себя. Другой человек – это объект. То есть даже в сексуальных отношениях человек по-настоящему нарциссичный, он переживает не удовольствие своего партнера, он переживает, как ты меня хочешь, и тогда я хочу себя еще больше. И точно так же это развивается во всех других отношениях. Вот эти ресурсы, в которых нуждается нарцисс, это, например, мой партнер, это мой трофей. И, к слову говоря, вот это очень характерно для женщин, особенно сейчас, когда мужчина должен быть настолько хорош, что я его предъявлю. Я предъявлю его в социальных сетях, я предъявлю его людям, и он прикроет мои собственные нарциссические раны.
1: Такой биоаксессуар вместо
0: сумочки. Конечно, конечно. Он вместо меня, он мой трофей. Это я грандиозная, потому что я с ним. И у нарцисса, у мужчины это точно так же. Женщина – это мой трофей. Я могу наслаждаться завистью других. Или это может быть потребность в сексе, или это может быть ресурс, который нарцисс ожидает, как то, что вы станете для него источником саморегуляции.
1: Ну, или какой-то социальный статус, опять же.
0: Социальный статус это про услуги, про выгоды. Эмоциональная саморегуляция – это когда вы словно обслуживаете его эмоциональное состояние. Будь со мной, будь рядом, никуда не отходи, не спорь. Не противоречь, восхищайся мной. Вот. А все, что касается непосредственно вот этих выгод, ну, конечно, это может быть и ты должен меня обеспечивать, или ты должна меня обеспечивать, да, или ты должна продвигать меня по службе, ну и так далее и тому подобное. И легко увидеть, что это развивается одинаково и у мужчин, и у женщин. А женщины могут быть очень нарциссичны, они могут разрушать мужчинам жизнь колоссальным образом.
1: О, сколько про это написано.
0: Конечно.
1: Книг, песен, фильмов.
0: Конечно, снято. Это может быть очень демонический образ, когда она его соблазняет, а потом она его разрушает тотально.
1: Да. Ну, а как, скажем так, понять, что это собственная уязвимость толкает нас в объятия нарцисса, например, и что, ну, в общем, это... История про нас, если, ну, в случае, если мы не нарциссы, мы предполагаем, да, что...
0: Предполагаем, да.
1: Мы предполагаем, что мы не нарциссы, но вот так, значит, кто-то себя ведет. Как найти причину, почему с нами так себя ведут?
0: Чтобы...
1: Или это сразу мой вопрос перенаправляет вас в другой вопрос. Почему нарцисс не видит проблему в других?
0: Понимаете, когда нарцисс как-то себя ведет, он с вами себя так ведет по одной простой причине. Вы не попадаете в его категорию тех, кто выше него, потому что там он мог бы как-то вот соблюдать больше этих норм, и то не всегда. И вы, у вас есть ресурс. У вас есть ресурс. Вот что-нибудь из этих ресурсов. Желательно все, но, в принципе, не всем нарциссам нужен этот full house. Но хотя бы что-то вы ему предлагаете. Вы предлагаете ему секс, вы обеспечиваете его эмоциональное удовольствие, его восхищение от самого себя. Вы как-то под него подстраиваетесь, вы более-менее соответствуете его фантазму, еще не разрушили этот фантазм. То есть вы отказались от своей реальности. Вы даете ему какие-то выгоды, какие-то услуги, и вы для него своего рода, например, трофей. Да? Вот
1: и мой... это не двустороннее движение.
0: Конечно, нет. Вот тогда нарцисс так себя ведет. И наша мысль, что это мы что-то делаем не так, она не имеет здесь под собой никаких оснований, потому что это расстройство. И он будет так себя вести и в других отношениях. Но почему мы оказываемся в отношениях с нарциссами? Ну, во-первых, потому что должна быть какая-то своя рана. Вот куда что-то, почему мы можем оказаться завороженными этим светом. Знаете, как у Фрейда есть эта великая фраза про то, что мы не встречаем никого, кто не существовал бы в нашем подсознании. И когда мы оказываемся в отношениях с нарциссами, речь пойдет о том, что мы были или лишены этой любви, и мы словно соблазняемся этой идеализацией нас самих. Мы получаем этот шанс. Я могу полюбить себя, потому что я же так идеально, наконец-то кто-то меня разглядел. Или мы соблазняемся этими чертами. Он такой уверенный, он так все понимает, он так все знает. Я наконец-то могу расслабиться и положиться. Наконец-то есть мужчина, который несет на этих плечах всю свою жизнь, да, и меня он понесет тоже. И для тревожной женщины вот этот нарциссичный, яркий, грандиозный нарцисс, он становится убежищем от реальности, с которой она не справилась. Он же ей как будто говорит: я разберусь со всем этим миром. И она в это верит.
1: Главное сейчас, конечно, чтобы действительно настоящие мужчины, которые «я разберусь со всем этим миром»,
0: да,
1: не главное надо, случайно не навешать на них
0: конечно,
1: эти ярлыки,
0: конечно,
1: что
0: друзья,
1: они
0: друзья, пожалуйста, не надо путать, потому что нарциссическая история – это всегда история фантазии, а не реальности. Женщина оказывается в этих отношениях еще и потому, что вот они тоже компенсируют свои эти дефициты, да, мной восхищаются, я могу продемонстрировать этого мужчину. Когда-то женщина, ну, для нее это вообще понятный язык, да, например, своего рода язык любви. Вот в ее картине мира, да, например, когда нарцисс начинает как-то ее ограничивать, да, или начинается вот эта параноидальная ревность.
1: Ей кажется, что он так сильно меня любит.
0: Да. Я, наверное, действительно так соблазнительна, раз он так волнуется о том, что я кому-то, с кем-то ему изменяю. И для нее кажется, что это окей. Или ей кажется, что никаких других альтернатив нет, да, и она остается в этих отношениях. Причин много. И нарцисс может оказаться в отношениях, кстати, с нарциссом.
1: Вот, это однозначно, очень интересно. Кто
0: однозначно,
1: кого?
0: Однозначно. Они, кстати, могут неплохо жить вместе, если они не воюют за одни и те же ресурсы. Если они как-то могут. Могут ужиться.
1: То есть один дает какой-то там социально-экономический статус, а второй дает любовь, обслуживает эмоциональные интересы.
0: Ну, любовь, опять-таки, если это прямо нарцисс, это очень условное понимание.
1: Ну
0: любви,
1: да, в понимании нарцисса, самую любовь.
0: А если это все-таки просто нарциссические черты, ну, там, конечно, уже можно говорить о большей способности и развитии этой способности любить, а не только получать это восхищение. Женщины часто оказываются в отношениях с нарциссами, потому что они были зависимы или вот после какого-то кризиса. Причин очень много.
1: У нас очень много вопросов про то, как справляться с манипуляциями. Например, я этого не говорила, я этого не делала, что тоже часто характерно для нарциссов. Но здесь, мне кажется, вы уже ответили, что нужно просто растить собственные опоры. И...
0: Во-первых, надо понять, что нарциссы и люди вот с этими нарциссическими сильными чертами, они часто действительно не понимают, они, что называется, не врут вам нарочно. Они не всегда врут вам нарочно. Их ткань реальности, она настолько разорвана, что они часто верят во все, что они говорят. Знаете, как у меня была клиентка, у которой был мужчина вот действительно с такими яркими, очень яркими нарциссическими чертами. И когда он говорил ей о том, что я куплю тебе квартиру, я куплю тебе машину. И затем в какой-то момент она его спрашивала, и вот эта вспышка нарциссической ярости, да как ты смеешь вообще мне говорить, что я тебе что-то обещал? Дело в том, что он верил. Он искренне верил, что он этого не делал.
1: Нарцисс, конечно, не врет, он видит мир по-другому.
0: Конечно, он подделывает вот эту реальность, чтобы оставаться в этой уверенности в самом себе. И поэтому часто речь пойдет не о нормальной коммуникации, когда вы можете человеку прояснить, слушай, погоди, вот у нас был разговор. Нет, он не готов соглашаться с реальностью.
1: То есть в тот момент он верил, для него реальность была такой, а сейчас конечно, реальность поменялась, он уже в это не верит, значит, не может быть.
0: Он не может быть уязвлен. Вот в чем дело. Вот это очень важно понимать.
1: Ну, у нас остается минут, наверное, 5, а может быть, даже меньше. Мы не можем не поговорить о том, в какой момент нужно уходить, как это сделать, потому что так затягивают иногда эти болезненные отношения, и как восстановиться, как начать жить после нарцисса.
0: Вы знаете, я бы вообще избегала ставить диагнозы. В чем дело? Потому что это как в книжке «Трое в лодке, не считая собаки», где главный герой читает медицинский справочник, а мужчины...
1: Кроме
0: родильной горячки.
1: Родильной горячки, да.
0: Эти трое мужчин не нашли у себя ничего... Они нашли у себя все, кроме родильной горячки, потому что у них нет матки. Вот... С диагностикой, ну, пожалуй, стоит все-таки дойти до специалиста. Правильнее говорить о том, что присутствует в отношениях, и насколько вы оба стремитесь что-то в этих отношениях создавать. И очень часто, к сожалению, в парах отношения доходят вот до этой стадии близости, когда оба мы оказываемся в этой воронке наших травм, и другой начинает проявлять свои тени. И мы оба становимся плохими друг для друга. Вот это очень важно осознавать, что в тот момент, когда вы начинаете смотреть на своего партнера, и он для вас является воплощением этого зла, очень может быть, это просто ваши раны прошлого. И отношения в этот момент, в момент кризиса, они начинают представлять из себя не диалог между двумя взрослыми людьми, которые полюбили друг друга, а между ты плохой, и я плохая, ты плохой, и я плохая. Потому что мы оба начинаем видеть друг в друге угрозу, источник опасности. И первым делом нужно вообще постараться вернуть вот это свое видение к более широкому, что другой человек не обязательно зло, он не обязательно плохой. Только из этой точки можно вообще говорить о восстановлении каких-то отношений. Но совершенно точно стоит как-то поберечь себя в тот момент, когда вы уже начинаете разрушаться. Это другое дело, что если вы всегда разрушаетесь в отношениях раз за разом, вам стоит обратиться в личную терапию, потому что это означает, вы отыгрываете что-то снова и снова. Но если вдруг вы оказались в отношениях с нарциссом, вот если вы понимаете, что вот пошел этот период от идеализации к демонизации, но, вероятнее всего, все будет развиваться достаточно понятным образом.
1: И надо да. уходить.
0: Он сделает из вас своего врага. Да.
1: А какой, наверное, главный вопрос, или, может быть, несколько задать себе, чтобы удостовериться, что я не нарцисс, или, наоборот, понять, что да, это я нарцисс, и, возможно, проблемы, все эти повторяющиеся в отношениях, это как раз мои.
0: Слушайте, нарциссическое расстройство личности вам с удовольствием продиагностирует психиатр, если оно у вас, правда, есть. Во всех остальных случаях можно говорить о том, как вы справляетесь и со своей самооценкой, и с реальностью, да, и с тем, что не все наши желания находят воплощение в жизни, и насколько вы способны быть эмпатичным по отношению к другим и не только заботиться о себе. То есть я могу получать любовь, но я могу и дарить любовь, и это процесс открытого сердца. Насколько вы эксплуатируете других, манипулируете другими, или на самом деле скорее нет. Насколько вы вскидываетесь вот до этого гнева, ярости, может быть, даже молчаливых, когда ваша самооценка уязвлена.
1: И признаете ли вы, что да. вы можете быть неправы?
0: Конечно. А так можно быть даже очень высокофункциональным нарциссом и быть способным к сотрудничеству и отношениям.
1: Ой, спасибо большое. На этой позитивной точке, мне кажется, мы попробуем завершить наш разговор. Но, безусловно, тема огромная, и я думаю, большая. Что мы еще встретимся и обсудим. Мария Брозговская, психолог, автор более 40 онлайн-программ для улучшения качества жизни и восстановления после эмоциональных травм. Сегодня была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи.
0: Я вас очень благодарю.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не раз мог завершить конфликт, но не делает этого. Президент США отметил, что глава киевского режима имел много возможностей. Цитата. «Зеленский мог урегулировать эту войну много раз, но он предпочитает не делать этого», сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов. Глава Белого дома заявил также, что Украине пришло время сменить президента. Он посоветовал стране найти, цитата, «нового лидера, который способен заключить сделку». Конец цитаты. Кроме того, Трамп отметил, что ВСУ не должны бить по российским НПЗ. Несколько человек пострадали при атаке на аэропорт Эр-Рияда. Точное число выясняется, сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. Там добавили, что операционная деятельность авиагавани приостановлена до завершения оценки ущерба и проверки безопасности объектов. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщило о взрыве в районе аэропорта. По данным агентства France Press, на территории воздушной гавани проводилась эвакуация пассажиров и персонала. В Бельгии вслед за Францией начались протесты школьников. Они вышли на акцию против сокращения расходов на франкоязычное образование. Протест начался накануне возле школы Леона Лепажа. Собравшиеся попытались перекрыть улицу, установив заграждение. Во время выступления в ход пошли петарды и сигнальные ракеты. Позднее школьники и студенты направились к центральному вокзалу бельгийской столицы. Там они присоединились к другой крупной акции с участием профсоюзов. После запуска фейерверков правоохранители применили спецсредства для разгона толпы. Во Франции с сентября проходят массовые протесты школьников, недовольных нехваткой учителей, перегруженным расписанием и плохим состоянием учебных заведений. Часть акций сопровождается беспорядками. «Спартак» в меньшинстве сыграл в ничью с «Крыльями Советов» в РПЛ. Встреча 10-го тура прошла в Самаре и завершилась со счетом 1-1. В составе гостей отличился Манфред Угальде. У «Крыльев Советов» мяч забил Мартин Крамарич. На 24-й минуте вратарь столичной команды Александр Максименко получил красную карточку за фол на полузащитнике крыльев Советов Омаре Рахмановиче. «Спартак», набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Российской премьер-лиги крылья Советов имеют в активе 12 баллов и располагаются на 9-й строчке. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
7: В это воскресенье тема программы «Латвия на распутье. Мифы и реальность». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и научный сотрудник Института стран СНГ, политолог-эксперт по странам Балтии Руслан Панкратов.
5: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
7: «Потерянное время». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов.
5: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
9: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
7: В этот понедельник гость в студии — председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
5: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
7: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
7: «Говорит Москва».
5: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
5: Повтор лучшего.
7: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья-зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Уважаемые радиослушатели, все так, как прозвучало, привычные звуки подсказывают вам, что вы действительно сейчас на радиостанции «Говорит Москва» и будете слушать радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущего Владимира Мамонтова. И тут еще одна радость. С нами один из самых популярных белорусских комментаторов, один из наших лучших друзей и сибров, Вадим Францевич Гигин с нами сегодня будет почти час. Вадим Францевич — руководитель библиотеки государственной, Минской, самой центральной, белорусского бриллианта, как они его называют. Он публицист, он журналист, он историк, он депутат Национального собрания. Вообще хорошо известный вам комментатор всего, что касается Беларуси, когда нам это интересно. А мы звоним Вадиму Францевичу Гигину. Как всегда бывает, мы с Вадимом Францевичем по широкому кругу вопросов беседуем. Иногда углубляемся в какие-то философские темы, иногда текущую политическую ситуацию в союзном государстве обсуждаем. Но вот сегодня тоже будет так. Будут разные темы, они к нам как-то приплывают по ходу разговора, мы их подробнейшим образом будем разбирать. И я подумал, а что их все объединяет? Знаете, их объединяет трудности и радости такого дела интересного, как сохранение собственного суверенитета. Речь идет и о нации, и о государстве, и о человеке конкретном. Всякий раз, когда есть какой-нибудь союз, всегда возникает мысль о том, что в этот союз внес и чем он, собственно говоря, поделился, и не отсоединилось ли от него чего-нибудь и так далее. А иногда за суверенитет, за свою свободу, за свое понимание и мироощущение приходится серьезно бороться. Это мы тоже мы знаем, и про это мы тоже поговорим. И у нас будут и исторические примеры, и абсолютно современные. А начнем мы с обсуждения недавнего праздника, Дня народного единства, который отпраздновали, отметили в Беларуси.
10: День народного единства, ну, у меня-то в душе он укоренился давно. И, в принципе, решение о том, чтобы этот день, сейчас скажу, что за день, отмечать как праздник, это решение было принято единодушно делегатами Народного собрания Западной Беларуси 30 октября 1939 года в белорусском тогда городе Белостоке, еще не областном центре, он станет областным чуть позже, но уже освобожденном Красной Армией, в честь, почему 17 сентября, в честь начала освободительного похода Красной Армии в Западную Беларусь. Мы так... У нас в стране так и называем это сейчас. Все эти споры, пакт Молотова-Риббентропа, еще все остальное, это, знаете, исторический фон важнейшего события воссоединения белорусского народа.
11: Пройденная часть нами, мне кажется,
10: конечно,
11: уже в том числе.
10: Ну, да, где-то да. Кем-то пройденного, кем-то нет.
11: Кем-то нет, кто-то продолжает это.
10: Да, я могу много про это рассказывать, что мы делали все эти дни. Но самое главное, что в 21-м году, после обсуждения на... Всебелорусском народном собрании, вот еще преемственность, Народное собрание Западной Беларуси, Белорусское народное собрание, в феврале обсуждался этот вопрос, когда отмечать День народного единства, и просто абсолютно, опять-таки, лидирующим, даже я бы сказал, единодушно было избрано. Были разные варианты, если интересно, могу как-нибудь рассказать, но единодушно, абсолютно была избрана дата именно 17 сентября, и президент затем подписал указ. Вот 5 лет прошло, в 6-й раз мы отмечаем, у нас сложилась такая определенная даже традиция отмечать этот праздник. Накануне, вот буквально в прошлом году мы впервые так сделали, до этого как бы подступались, очень торжественно, такая даже где-то траурно, такая, ну вот как это сказать, скорбно, но торжественная церемония проходит вечером при свете прожекторов, огней, свечей в Березе. Березна – это сейчас белорусский райцентр, а в 1934 году, в июне, польские власти создали там концлагерь. Причем по немецким лекалам они ездили специально в Дахау изучать опыт. Концлагерь – это не лагерь смерти, вот, понимаете, поляки нынешние говорят, ну там всего там 13 смертей было. Но это был лагерь, где человека ломали морально. Вот я вам такую особенно скажу, на отправление естественных надобностей отводилось 7 секунд. Если за 7 секунд ты не справлялся, тебя избивали. Там была дорожка молотов, это битый кирпич, по которому человека заставляли ползать на колени. То есть это был лагерь, который призван сломать дух людей. Там были разные люди. Там были не только коммунисты Западной Беларуси, Западной Украины. Там были поляки, оппозиционеры Пилсудского. Там были бандеровцы. Там, кстати, Шухевич сидел, между прочим. И кто знает, может, там его тоже какое-то сознание вот это фашистское так формировалось. По-разному-то. Разные люди были. Немцы сидели этнически, их в 1939 году пригнали. Но суть не в этом, даже никто сидел. А что на нашей земле был этот концлагерь, где ломали людей. И в память о жертвах, ну, прежде всего, о борцах Западной Беларуси, вот в Березе уже второй год проходит такая, ну, с моей точки зрения, такая вот сдержанная красивая церемония. Там все наши лидеры общественных объединений, все лидеры политических партий собираются, и это очень важно. Ну, и самого 17 сентября у нас проходит такой концерт-митинг. Он был масштабно всегда на Минской арене, но... Вот буквально накануне мы достигли такого масштаба, мы там проводили марафон единства на Минской арене, что, знаете, уже побить это будет тяжело в ближайшие годы, масштаб этого мероприятия. Ну, там просто, кто представляет Минскую арену, когда вся Минская арена поет гимн, причем там, ну, спорный, кто-то спорил, кто-то нет. Но мы творим, у нас творчество государственное происходит сейчас. Мы получили второе дыхание.
11: А что спорного? Мне кажется...
10: Но я имею в виду гимн в разных аранжировках. Вот, да, есть, когда детки поют, есть, когда немножко такая роковая версия. Мы решили сейчас уже с этим не экспериментировать и провести такой молодежный мероприятие. Знаете, вот хорошо мы фиксируем историю, мы проводили там посвященные историческим датам события, единство Беларуси, посланцы разных регионов, но все-таки мы хотим передать некое послание будущим поколениям. И провели в зале, может быть, чуть поменьше, но тоже со своей такой историей. В этом году 30 лет Всебелорусскому народному собранию, и первое Всебелорусское народное собрание, оно состоялось как раз во Дворце спорта. И вот во Дворце спорта проходил этот митинг, концерт-митинг, там выступали молодые люди, которые до этого объехали всю Беларусь в рамках акции «Беларусь-1», к старту которая когда-то, как лидер общества знания, тоже приложила руку. И очень рад, что вот ребята, 20-летние совсем, выходили и вот со своими какими-то идеями, со своими мечтами, со своими тревогами, со своей убежденностью, но главное, со своей молодежной энергией и верой в то, что верим и мы. Они обращались к своим сверстникам, выступал президент, безусловно, и вот тоже новая черта этого праздника, вынесли знамя, вот стояло знамя Республики Беларусь, государственный флаг, штандарт президента, и рядом было знамя историческое 1939 года,
11: это очень важно, конечно,
10: которое, вы знаете, вот как знамя Победы, символ, да, 9 мая, вот у нас появился еще один символ, это знамя БССР, оно тоже такое, как штандарт, сделано вот как штандарты фронтов примерно. Это знамя, которое стояло в 1939 году там в одном из райкомов или обкоме Белостокской области. Но самое главное, люди его сберегли в течение всей войны.
11: Да, это
10: и затем тоже уже передали, и вот его нашли, Академия наук. И очевидно, я забегаю вперед, вот, кстати, на этих днях должно быть это событие, его передадут в новый национальный музей. Ну, очевидно, у нас зародилась новая традиция выносить это знамя каждый раз 17 сентября. И этот праздник, как сказал президент, народ принял, полюбил, и то, что вот уже вот эти традиции с этим праздником,
11: ну, это очень
10: соединены,
11: важно,
10: да, это тоже принципиально. Но я хотел бы еще два момента сказать.
11: Да.
10: Ведь мы добивались, и ваш покорный слуга, долгие годы, чтобы это 17 сентября стало праздником. В 99 году президент в 60-летие воссоединения белорусского народа обратился с официальным посланием, было торжественное заседание, тогда еще, по-моему, в оперном театре, Большом театре Беларуси. Но мы этого не делали. В том числе были против некоторые наши тогда дипломаты, Министерство иностранных дел тогда. Не хотели поляков обидеть.
11: Ну да.
10: Не хотели затронуть их чувства. Они по нашей истории ботами топали.
11: Да.
10: И сейчас пытаются
11: что-то
10: сделать.
11: Можно я вспомню?
10: Да.
11: Не мне рассказывать вам, историку, эти свидетельства, но на меня производит всегда впечатление, когда я, в том числе, готовясь к нашим разговорам, да и просто будучи, как бы, ну, желая быть в теме, я прочитал одного польского военачальника того времени, который очень интересно сказал: белорусы? Да какие белорусы? Слушайте, мы сейчас туда зайдем, пройдет 5 лет, мы так там все обустроим, вы там ни одного белоруса не найдете. Что так это означает? Нет. Должны ли они были всех убить? Нет, конечно, он не это имел в виду. Он имел в виду ровно то, о чем вы говорили, когда по битому кирпичу ползали люди, которые на самом деле их по битому кирпичу и другими уже описанными вами способами прекращали быть белорусами, запрещали быть белорусами. Они должны были прекратить быть белорусами. А кем они должны были стать?
10: Вот именно.
11: Даже не поляками,
10: мне кажется. Вы очень точно так по-человечески определили то, что мы сейчас называем, и все более уверенно звучит этот термин, и президент его снова назвал 17 сентября, этноцид. Вот есть геноцид белорусского народа.
11: Этноцид
10: белорусского, был геноцид, это немецко-фашистский в годы Великой Отечественной войны, где все переплелось, и Холокост, убийство евреев, и генеральный планост, это изничтожение уже славянских народов. Это и геноцид советских военнопленов, которые создавали нечеловеческие условия, сотни тысяч погибло их на территории Беларуси, в шталагах разных, там, которые они создавали, нацисты. А был этноцид. Это вот ровно, вы очень удачно привели эти слова военачальника, был еще такой белостокский воевода Асташевский. И есть имена у этих людей, Генрих, по-моему, Генрих его звали, Генрих Асташевский. Он вот ровно в 1938 году говорил то, что вы говорите. Был такой еще Костек Бернацкий, ну это фамилия, Костек это не имя. Это как раз полесский воевода, один из палачей, создатель, кстати, концлагеря в Березе-Картузке. Вот они так и говорили. Нужно было белорусам не дать быть белорусами. Дайте нам еще 5 лет, и вы их не увидите. Когда людям, если они говорили в школе на русском или белорусском 40 или 14, то есть не четвердёшем, не четвердещи, били указкой, когда депутатов польского сейма, белорусов, еще были такие, в 30-е годы уже не было, в 20-е еще были, за то, что они пытались отправить телеграмму на белорусском языке, телеграфист, которого прислали из Центральной Польши, бил ключами по голове. Вот это вот унижение, ощущение, что вы люди второго сорта, более того, вот я нашел документы, даже если ты сказал, что ты поляк, это, знаете, ну, у них было деление. У них была Польша А, Польша Б, а мы были Польшей С. Так вот, как у при Гитлере было деление Третьего Рейха, это мало кто в России, кстати говоря, знает. Что
11: да,
10: вот
11: да,
10: были немцы Рейха, а были Volksdeutsche. И Volksdeutsche вроде бы как тоже немцы, но немцы немножко второго сорта. Вот ровно так же, если ты белорус или украинец, но ты заявил, что ты поляк, ты все равно не будешь
11: и
10: таким же.
11: Наши разведчики получались, хочу заметить.
10: Volksdeutsche, да.
11: Volksdeutsche,
10: да. Но ты никогда не будешь такой же, как поляк из Варшавы. Ты все равно будешь поляком второго сорта.
11: Конечно.
10: Знаете? И вот это Польша Пилсудского, абсолютно кровавого диктатора, человек, который пришел к власти, совершив кровавый переворот, где погибло более 300 человек, тоже у нас об этом мало кто знает. В этом году 100 лет, как этот переворот совершил. Человек, который установил, я вот раньше называл полуфашисткой, но сейчас, изучив документы, последний вот год очень много мы работали над этим. Посмотрите, у нас в Ютьюбе есть соответствующие передачи с Гришей Озаренком и мои, которые, где мы подробно об этом рассказываем. Несколько программ таких вот мы выпустили за последнее время. Который вот Пилсудский создал абсолютно фашистскую диктатуру своего типа, польского. Это, конечно, не нацизм гитлеровский, это не фашизм Муссолини, это своя, вот как у Франка была своя, у Салазара. Вот это был польский фашизм Пилсудского. И наши белорусы не просто существовали и выживали в этих условиях, а вели борьбу. Вот мы этим еще гордимся. Мы говорим об этноциде, о страданиях нашего народа, но мы говорим борьбу вели. Какую борьбу? Какие имена? Кирилл Орловский, прообраз легендарного председателя. Почитайте, знаете, вот у нас есть забытые герои. Какая судьба у Кирилла Орловского? Просто времени нет еще все рассказать. Какая судьба у Веры Харужи? Максим Танк, наш потрясающий поэт. Сергей Осипович Притыцкий. И борец, и потом государственный руководитель. Я могу, Пилип Пестрак, наш писатель. И узник, и, представляете, 39-й год, Красная Армия, он не просто сидит в тюрьме, дожидается, он поднимает восстание. И на волоске от смерти полякам, ну что там эти заключенные, вырвались на улице Гродно. В Гродно в 39-м году что происходило? С одной стороны, последние бои, поляки решили сопротивляться там, а с другой стороны, город весь восстал. И вот эти заключенные руководили восстанием совсем чуть-чуть. Если бы Красная Армия не пришла, их бы расстреляли. А расстреляли в Скиделе. Белорусы, евреи местные подняли восстание, но не успела подойти Красная Армия, взорвали мост и буквально задержались. Так ворвались оголтелые жандармы польские, людей в землю втаптывали. Это уже накануне освобождения. Вот, сентябрь,
11: да,
10: вот,
11: да, да.
10: Накануне освобождения в землю втаптывали и говорили, ешьте землю польскую, она польская никогда вашей не будет. живьем людей в землю втаптывали намертво. И вот это все происходило в сентябре. И, конечно, вот этот взрыв народной радости, да, были те, кто выступал против, были, но общий взрыв народной радости, даже польские офицеры пишут. И символом того времени стали, я уверен, когда вот будет памятник тем событиям, и он должен быть возможен.
11: Да, такое.
10: Но было решение Народного собрания Западной Беларуси, и было решение нашего уже.
11: А где он должен быть?
10: Ну, мы думаем, в Минске памятник народному единству, ну, дай бог, сейчас устроится национальный музей, и дальше мы этот вопрос решим. Но символом стали брамки. Что такое брама? Брама – это ворота.
11: Ну, это ворота.
10: Да. Но это не просто ворота, это триумфальная арка. Фактически люди своими руками из веточек, из каких-то жердей там сооружали вот эти приветственные арки, брамы. Красный флаг водружали, где-то красную звезду, приветствуя, наши пришли. Угу. Вот я завершаю об этом празднике, да, скажу, да, мне наш историк, один Алексей Михайлович Литвин рассказывал, ему отец рассказывал. Когда они жили на пограничье, и отец спас коров, видимо, там. И раннее утро Красная Армия стала переправляться. Там какая-то речушка была в тумане, сентябрь, это же туманы. Переправляется через речку, и малой этот бежит к отцу. Говорит, тата, тата. Говорит, какие-то военные через речку переправляются. Отец
11: какой
10: на него...
11: Странный.
10: Отец, да, стой. Ну, смотрите, отец на него посмотрел, говорит, сынок, это наши идут.
11: Ага.
10: Ну, этим все сказано.
11: Ну, конечно, да, конечно. Вот этот... Иногда мы в хороший час и в хорошее время своей жизни... Вы говорите, мы бы не хотели полякам тоже там как-то лишний раз уколоть поляков, потому что мы считали, что поляки стали другими и так далее. Ну, дай бог бы они стали другими. Мы бы тоже чуть-чуть припрятали бы эти чувства. Может быть, не так ярко бы демонстрировали. Может быть, мы же тоже вообще хотим у хорошего. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Пошире у пашенных полей, у березы-то полей. Все понятно, да. И в крайнем случае мы умеем это. И припрятать чувства, и в усах улыбочку кривую спрятать иногда в висячих таких мулявинских усах. Можем, можем, можем. Но тогда и вы должны, как люди, себя вести.
10: Да.
11: Мне кажется, вот что, вот с той стороны, вот этого ощущения, что они преодолели в себе вот эту третьестепенность многих людей. Сейчас русские полной ложкой едят эту кашу. А когда да, а почему нет? Потому что все время рассказывают, ходят, рассказывают, да, вы тут такие, вы тут сякие, вы тут не европейцы, вы тут агрессоры и так далее, и так далее. А то, что есть определенные интересы, которые ни белорусы не могли просто так бросить и отставить, ни русские не могут. Ну, наверное, и другие народы тоже у них есть определенные свои взгляды, но как-то надо, может быть, научиться формировать и прислушиваться к своему подлинному чувству, а не к тому, что тебе сейчас загруженные трусы в Евросоюзе дадут. Это уж я не могу не сказать о болезненной теме конфликта с Украиной. Ведь, в принципе, мы могли многое рассказать здесь и про всякие освободительные походы. А что, по Украине так не ходили, что ли?
10: Ходили. Но на Украине и тогда было... Ой, такую тему затронули, уже всю программу говорить. И тогда была ситуация другая. Например, если здесь Компартия Западной Беларуси, она взяла верх в 30-е годы, это была открытая конкуренция с другими политическими силами в освобождении, с эсерами, христианскими демократами, там разные были направления, но именно Компартия Западной Беларуси, она держала верх. У нас была такая удивительная история, Белорусская селянско-работническая громада, крестьянское рабочее объединение. И она стала самой массовой партией. Там вот именно победили коммунистические, просоветские идеи. Поляки ее разгромили. Но это была партия, которая в 26-27 годах создала фактически в Западной Беларуси подпольное второе государство. Там у них все было. Газеты, собесы, все. Даже народные дружины были. А параллельно процесс происходил в Западной Украине. А там верх взяли бандеровцы. Ну, еще не было бандеровцев, взяли националисты. И там был другой уже тогда расклад политических сил. И какие-то другие настроения. Все-таки то, что Галиция долго была не в составе Российской империи, это сыграло свою роль. Например, белорусам в голову никогда не приходило устраивать массовую резню поляков, отместку за какие-то действия. Хотя тогда на территорию Беларуси въехало, по разным данным, 320 тысяч.
11: Не приходило в голову.
10: 320 тысяч. Но у нас были самосуды. Да, вот мы говорим, установлено, даже я вам точную цифру примерно скажу, ну, более, мы говорим более 90, мы, я говорю, потому что да. занимались этим вопросом, то ли 93, то ли 94 случая, там один не совсем установили, самосудов. Ну, самый известный – это бывший деятель, депутат Госдумы Российской империи и Госсовета Российской империи, затем один из руководителей Белорусской Народной Республики, потом полностью продавшийся полякам, он считался поляком, собственно говоря, Роман Скирмунд. Вот его казнили местные крестьяне. Там пытались сказать, что это какие-то... Вот просто крестьяне настолько ненавидели его, что довели до ближайшей стенки и расстреляли. И вот наиболее оголтелых, там, осадников... Ну, это фактически, нужно понимать, в Западной Беларуси была революция. И вот были такие случаи. Ну, это единичные. Они быстро были остановлены. Никогда массовых расправ над польскими селами не было. Хотя поляки, армия краев, мы сейчас стали об этом тоже говорить, раньше не говорили, устраивали резню сел. Начиная с 43-го года, считая, что белорусы являются просоветским элементом, базой для партизанского движения, а затем для Красной армии, они убивали. Ну и символ – это белорусская деревня Залишаны на Белосточине, там памятник стоит, которая 29 января 46-го года, вот в этом году было 80 лет, была полностью, там убили 16 человек, остальных изгнали, деревню сожгли. Но вообще более 200 человек тогда было убито, пострадало-то тысячи. Это резня, которую устроили вот постаковцы, такой был райсбурый, значит, на территории Польши. И для многих польских националистов, для всех, эти люди герои, которые резали белорусов. То есть, чтобы вы понимали, как это выглядело, входили в белорусские села, говорили «произнеси отче наш», если ты не мог говорить по-польски «отче наш» и креститься по-польски, тебя убивали. Первой жертвой стал 16-летний мальчик, которого обухом топора зарубили, забили. Так вот, но белорусы никогда в ответ никаких польских сел не уничтожали, наоборот. У нас при Тыске возглавлял польский штаб партизанского движения, там я таких примеров могу еще массу привести. А бандеровцы устроили волынскую резню. Вот в этом, мне кажется, вот мы все народы близкие, но вот в этом какая-то разница есть даже вот в этом движении освободительном на территории той Второй Речи Посполитой при Пилсудском. Мы другие.
11: Не хотелось бы тут произносить каких-то специальных слов по ходу того, что только на поле битвы и на поле так или иначе, на поле какого-то конфликта это разрешается. Но вы истину глаголите, Вадим Францович. Вот это один из выводов, не знаю, как он нам на пользу ли, во вред ли, как он нам пойдет, но боюсь, это объективно совершенно, то, что вы сейчас сказали. Это вот один из выводов о том, что мы разные, и не надо это забывать, во-первых. Может быть, не надо это ставить во главу угла. Может быть, не надо из этого обязательно производить так или иначе военное столкновение или что называется, биться в кровь вокруг каждого повода. Но понимать, наверное, это надо. Это, может быть, когда-нибудь будет возможность нам, вам, может быть, пригласим какого-то украинского историка еще и сядем и посетим, и поспорим, очевидно, и задумаемся над этим. И Гоголя перечитаем вместе.
10: Дай Бог,
11: будем стараться.
4: Уважаемые радиослушатели, мы сейчас прервемся с Вадимом Францевичем, к беседе еще вернемся, а вы пока послушайте новости, что важно обязательно. Итак, новости на радиостанции «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
12: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Две женщины ранены в результате ударов FPV-дронов по Белгородской области. Такие данные привели в оперштабе региона. Там уточнили, что в Шебекине при атаке беспилотника на автомобиль у женщины множественные слепые осколочные ранения головы и тела. В больницу также доставили женщину, которая получила акубаротравму после удара FPV-дрона по многоквартирному дому в селе Веселая Лопань. ТАСС узнал о планах Стива Уиткофа и Джареда Кушнера посетить Москву. Спецпосланник президента США и зять Дональда Трампа могут приехать в российскую столицу в ближайшие две недели. Такая вероятность действительно есть, детали будут согласованы, заявил агентство «Источник». Накануне Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке, а также двусторонние отношения. Кроме того, президенты коснулись поставок дизельного топлива из нашей страны на мировые рынки в связи со снятием американских санкций.
3: Следственный комитет завершил расследование по делу немецкого журналиста Михаэля Мартенса к уголовной ответственности. Корреспондент газеты «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» привлекается заочно. Об этом сообщил ТАСС источник. 26 августа Басманный суд Москвы заочно арестовал репортера по обвинению в разжигании ненависти и вражды. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до 6 лет колонии. 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы, цитата, «помочь убить больше русских». «Локомотив» разгромил «Факел» в чемпионате России по футболу. Встреча в Воронеже завершилась со счетом 5-0 в пользу столичной команды. Голы забили Николай Титков, Егор Погоснов, Цесар Монтес. Дубль оформил Николай Камаличенко. «Локомотив» набрал 10 очков и вышел на 12-е место в турнирной таблице. У «Факела» в активе 3 балла. Команда находится на последней 16-й строчке. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 15. Атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва» 94,8.
5: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
13: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Розовый октябрь. Месяц борьбы с раком молочной железы». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
15: Марин, ну куда ты опять собралась?
16: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
17: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
15: Рассказываем по пятницам после 12.
17: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
18: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
4: Ну вот, послушали мы с вами новости, вернулись. Это радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Себры», его ведущий Владимир Мамонтов, и у меня приятная для вас новость, если вы только что подключились. У нас беседа с Вадимом Францевичем Гигиным, белорусским публицистом, ученым, историком, депутатом белорусского парламента и руководителем Национальной библиотеки Белоруссии, нашим добрым другом и сябром. Продолжаем с ним беседовать.
11: Ладно, у нас политическое событие главное было выборы.
10: Да.
11: Да, слушайте, вот у нас-то выборы, а как оттуда, из союзного государства, из Беларуси, как это все смотрится, скажите?
10: Ну, у меня специфический взгляд, у меня есть искаженная оптика.
11: Но вы почти наш.
10: Да, искаженная оптика, и с одной стороны я депутат, с другой стороны почти ваш. Да. Часто здесь бываю, но как раз накануне выборов не часто был. Да. У меня были свои там события, мы открывали очень интересную выставку в Султанате Оман, в Маскате. Привозили белорусские татарские книги туда, вызвало фурор настоящий в Омане.
11: Фантастика. Вы когда сказали, что вы в Маскат поедете, я так подумал, вот я знаю это название, это слово я знаю, но предположить, что не то, что я туда поеду, кто-то из моих добрых знакомых. Ну,
10: это родина ладана, чтобы вы знали. Там ходишь, там все время ладаном пахнет, ваши пальцы пахнут ладаном, а там воздух пахнет ладаном. Очень интересная страна, очень мне понравилась, и очень любит наш президент, дружит с султаном, надеюсь, султан скоро к нам приедет. И наша библиотека нас

0: с человеческим, простым человеческим мужеством. В тех регионах, которые я хорошо знаю, это Херсонская область, Запорожская, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, приграничные другие области России, где под ударами люди приходили. И я был на референдуме в 22-м году наблюдателем ВНР. Я знаю, что такое, когда ракета прилетает в школу, где находится избирательный участок, вот буквально рубежные мы должны были ехать, перед нами там тогда ударила ракета, и сейчас это все происходило. В моем любимом городе Мелитополе и Бердянске, где я много раз был, не было света, но люди шли на избирательном участке и дистанционно голосовали. И то, как это прошло, это, ну, если вы знаете, простой гражданский подвиг такой людей. Вы знаете, вот, потому что враг сделал все, чтобы взорвать под эти выборы общество. Вся эта 40-дневная операция Зеленского, вот эта вся метусня, все было связано именно с этим. Сорвать, взорвать общество, поссорить людей, внести раскол, объяснить, что что-то не так. И сейчас они пытаются там что-то делать заочно, но вот то, как прошли эти выборы, это деморализовало ваших врагов, ваших и наших. Я вижу, какой у них упадок просто, какое там раздражение. Мы с вами накануне обсуждали, сейчас один из факторов, говорят, триггеров просто невероятной озлобленности бывших наших сограждан. Посмотрите на этот паноптику. Я не хочу говорить, что они утратили человеческое лицо, но то, как они ненавидят не просто свою родину, не просто режим лично Владимира Путина, они ненавидят каждого россиянина. Вот за то, что вы пришли на выборы, за то, что вы были в избирательных комиссиях.
1: А вот вы как, мы-то думали, это, вы тут кровавый вот режим.
0: Я слышу, как брызгая слюной, в эти дни они говорят, что за это будут отвечать и не только дети ваши, но и внуки, понимаете? А почему так? От бессилия, потому что они ничего сделать не могут, потому что они вышвырнуты, потому что они отвергнуты, потому что они вот обижены, потому что они там... Где-то они пытаются рассказывать, как они здесь, на берегах Адриатики, как им хорошо в Швейцарии, как они пьют вино, и 400 евро – это еще такое вино, знаете, ни о чем, а вот больше – это уже нормально. Это же все компенсация того, что они даже не импотенты, они кастраты политические. Ну, не хочется какие-то термины, но так и есть.
1: Ну да, но так и есть.
0: Но оно так и есть. Им подрубили что-то, вот как в народе говорят, серпом дали. Понимаете, вот россияне всем врагам России дали серпом по одному месту. И это видно вот в этой бессильной злобе.
1: Что-то поэтому... в этом есть от бессмертных формулировок Александра Григорьевича Лукашенко. Поэтому... Что он любит так припечатать.
0: Поэтому да, я вас поздравляю.
1: Да. Слушайте, при этом я бы выделил бы следующее. Значит, ну, например, все равно вот такая... Не очень внятные социал-демократы еле-еле пятерочку натянули.
0: Справедливая Россия.
1: Справедливая Россия.
0: Но я болел за своего хорошего знакомого Александра Михайловича Бабакова. Я очень хотел, чтобы он прошел.
1: Ну, кто ж против? Да. И Сергей Михайлович Миронов хороший.
0: Как он сказал, тот же Александр Михайлович, который Сергей, значит, Миронов находится в более чем адекватной форме.
1: Более чем адекватной. Вот, это все. Но обратите внимание, еле-еле, да? Значит, более четко обозначенная позиция была у новых людей. Они получили 8, по-моему, с копеечками, да?
0: Ну...
1: Что-то вроде этого. Что, как я это понимаю? Я это понимаю так, яблоко сняли с выборов, да? Но яблоко какое-то людям, все-таки определенного количества людей, какое-то яблоко надо. И вот эти все люди, которым почему-то надо это яблоко, вот они... Ну, кстати, довольно много было, и было, и сейчас есть люди, которые голосовали за яблоко.
0: Конечно,
1: и было бы оно, и они за него голосовали, и... Наверное, и помрут с этим ощущением, что надо вот что-то такое, что где-то в этом бардовская песня должна где-то звучать. А у них это на уровне чувствований каких-то, да? Вот они теперь в новых людях это увидели. Это понятно, да? А, понятное дело, ЛДПР и коммунисты. Но коммунисты, мне кажется, все равно уходящая натура, простите, не знаю.
0: Там какие-то их молодые появились, но молодые...
1: Знаю, да.
0: Но есть молодые адекватные, но им надо как-то избавиться от молодых оголтелых, мне кажется.
1: Да, что-то там как-то надо, что-то с этим делать. Там же есть такая гигантская проблема. ЛДПР, молодцы, все. Я просто к чему хочу сказать. Вот, что хотите говорили, ругали эту партию, обзывали. Всякие, значит, оппозиционеры безответственные ее клеймили и так далее. Единая Россия все равно свое набрала. Почему? Потому что так или иначе, кто хочет этого кто-то, не хочет этого кто-то. А партия здравомыслия, партия власти, партия
0: Путина.
1: Да.
0: Он обратился,
1: и
0: он сказал.
1: Вот и все.
0: Ну, вы знаете, это понятные вещи говорите, но я вам скажу, я как-то, может, раньше не формулировал, но вам впервые скажу, может, только вам скажу, дальше говорить не буду. А, вот

0: все эти убивания, я как политолог буду.
1: Да.
0: Но вот я тоже задумываюсь иногда. Вот у нас в парламенте нету. Я понимаю, что есть вот в белорусском обществе какие-то националисты. И не все из них там уехали за границу, и не все из них прям противники президента. Представление у нас в парламенте? Ну, наверное, нет. Представление у нас либерал, но не либерал-демократы нашего друга Олега Сергеевича Гайдукевича, а либерал он такие либералы-западники. Представили они у нас в парламенте? Наверное, нет. А с другой стороны, а вот им и их сторонникам надо, чтобы они были в парламенте. Вот я к яблоку вашему подхожу. Да. Вот говорят, вот яблоко зарегистрировали, потом сняли. А как это вот так без яблока? А вот может быть они...
2: Новые люди, они
0: единственное, как там... Вот послушайте, ну, вот единственное там... Новые люди немножко другую позицию занимают.
2: Хорошо.
0: Надо-то вот, чтобы они там проводили какую-то, как там эти на Западе говорят, антивоенную позицию. Так а самим этим людям, чьи взгляды... Да, это и есть часть российского общества. Она существует. Вы можете с ними столкнуться в каких-то ресторанах. Вы можете с ними там встретиться в Египте где-то на отдыхе.
2: Не у станка, не,
0: вы можете
2: не,
0: услышать от какого-то там студента или преподавателя. Да, или, да, понимаете, вы можете услышать позицию, которая вот такая. Она растворена в разных регионах. Она есть. На нее во многом ориентируется враг. Враг хочет эту позицию раздуть. Враг хочет, чтобы она была какой-то заметной. Но самим людям с этой позиции нужна такая фракция в Госдуме. Я глубоко... Нет, послушайте, вот это им, вот вы поймите, они не на, вот эти люди в значительной степени не любят, не доверяют российской власти и не хотят эту власть. Вот понимаете, о чем речь?
2: Да, да.
0: Они настроены по-другому. Они, может быть, настроены более мягко, чем те беглые, ненавидящие родину, о которых я говорил.
2: Да.
0: Но вот этим людям, которые, может быть, где-то ориентировались на фракцию «Яблоко», и не нужна никакая фракция в Госдуме. Они не верят этой Госдуме. Их, может быть, там 5%, 7%, не знаю, может, 10%, бог его знает. Ну, так есть в любом обществе. Я вот когда студентам рассказываю, говорю, я вот вам лекцию читаю, вот я вижу, он там нравится, да, но все равно тут будет 10%, которые, и 20%, да, которые не понятно. Будут... Это психология, которые не будут воспринимать...
2: Нет, но потом не все же пришли на выборы, конечно. Еще надо иметь...
0: Так смотрите, вот эти люди
2: изучили,
0: для них гораздо важнее, чем проголосовать за свою партию в списке, было вот по технологиям, отработанным в 2020 году в Беларуси, скомкать бюллетень. Сделать какую-то гармошку, сформировать очередь. Они это будут вспоминать. Если бы их какой-то депутат попал бы в Госдуму, они бы даже и особо не интересовались. Его вся деятельность, была направлена на срыв работы этой Госдумы. Так возникает вопрос. А зачем такая фракция? И зачем представительство этих людей? Им же не нужно представительство 5, 7, 10 депутатов.
2: Ну, да.
0: Им нужна вся власть. А вся власть им нужна только для того, чтобы сокрушить Россию.
2: Ну, это уже было, но это было.
0: Вот и все. Да, поэтому убиваться по поводу пустили яблоко, не пустили, мне кажется, это бесполезно. Все остальное вы сказали абсолютно правильно. Я здесь не могу ничего добавить. Единственное, что, конечно же, сейчас уже немножко даже речь идет о другом. В сотый, 150-й раз повторять анализ, почему какая фракция сколько процентов заняла, я не считаю нужным. Вот, и анализировать этот момент. Важно сейчас думать о том, что будет эта Дума делать, какие законы ей принимать. Первый закон – это бюджет. Это даже гораздо важнее, чем портфели распределять, кто какую позицию там будет занимать. Это бюджет. Дальше важнейшие вопросы, связанные с победой России, причем не только с военной победой, но и экономической, дипломатической, отношения с другими странами. Это, конечно же, прорыв в будущее. Топтаться в районе 1%, ну послушайте, меньше 1% рост. Беларусь показывает, не хочу тут ничего говорить, но уже мы по 2, речь идет о 3, ну дай бог мы дотянем. Но Россия, если она хочет быть одним из 3 центров силы, наряду с США и Китаем, то речь должна идти о 5-6, это причем самые минимальные цифры называю, процентах роста. Вот это надо думать, и это депутаты должны вносить.
2: Дума
0: должна. И новые люди, думать. Это не в плане того, что это новые люди какого-то следующего поколения, после поколения Путина, даже после уже поколения Медведева, или там поколения еще кого-то. Новые люди, они должны думать по-разному. Это российская платформа искусственного интеллекта, это дата-центры новые, это развитие энергетики, потому что они выкачивают эти дата-центры огромное количество электроэнергии, это освоение Дальнего Востока, Сибири, это новые идеи вот здесь. освоение новых регионов Новороссии, Донбасса. Да. Вот, вот что должны делать новые люди не в контексте фракции в Госдуме, а в контексте нового поколения политиков. Это Дума нового поколения политиков. Такое она должна быть.
2: У меня страшное всегда закрадывается такое. Ну да, конечно, Дума, разные партии по партийным спискам проходят. Кто-то не проходит, кто-то те или иные люди. Я знаю нескольких очень толковых чиновников. А вот один из них, вот пусть одного из них. Он толкался через Единую Россию куда-то вперед. Стать начальником. Он хотел стать начальником, он карьерист. Молодой, боевой, очень... И сейчас он хорошо работает, будучи начальником, будучи крупным чиновником. Он пробился. Но как он это сделал? Он сказал там, среди них, это давно было, но тем не менее, среди них не пробьешься, там они стоят плечом к плечу. И они меня не пустят. Что он делает? Он поворачивает куда? Тогда еще к Жириновскому, в ЛДПР.
0: Ну да, такие тоже такие.
2: И тогда, понимаете, какая штука, да? И я вот думаю... Я написал-то тогда еще, в далекие те времена, я написал, а чего мы, что хотим? Чтобы все была Единая Россия, или чтобы Ваня Пупкин, вот этот вот, который сейчас действительно прекрасный чиновник, прекрасный государственный деятель, я бы даже сказал, все-таки пробился бы вперед. И мне даже добрые люди, прочитавшие эту статью, говорили, куда ты, брат, хватил? Значит, а чего куда хватил? Какая мне в сущности разница, развивая вашу мысль, абсолютно, на мой взгляд, здравую, о том, что, да подождите, а вот эти фракции еще кому-нибудь нужны, если они не позволяют выдвигать то, вот сейчас, о чем вы говорите, понимаете?
0: Смотрите, в России,
2: молодых,
0: да.
2: Молодых, перспективных чиновников, развивающих искусственный интеллект и так далее, и так далее. Что хотите, сейчас можно...
0: Вот у нас в Беларуси существует 4 политические партии, и недавно, вот я членом являюсь президиума высшего...
2: Мне все равно, в какой он партии, абсолютно.
0: Но очень... Тут вы правильный такой градус задали для направления. И градус, и направление. Градус, так сказать, эмоциональный, да, направление, да, мысли. Потому что у нас 4 партии, член президиума Высшего Политсовета Беларуси, ну, ее сравнивают с Единой Россией, так и есть. Но у нас немножко другая система в Беларуси. Но у вас полуторапартийная. То есть, есть одна доминирующая партия, и все остальные как бы к ней прилагающиеся, критикующие в большей степени, как, скажем, коммунисты или новые люди в меньшей степени. Mm-hmm. Там сейчас ЛДПР меньше, может быть, стало критиковать Единую Россию. Ну, суть не в этом. А то, что вот когда все стоят плотными рядами, это одна партийная система. Нас не все понимают разницу. В чем разница? И сейчас еще одна тенденция появилась, с моей точки зрения, очень опасная. У нас всегда из крайности в крайность бросают. Раньше, еще там, даже буквально несколько лет назад, было популярно такое оголтелое очернение советского прошлого. Там сталинщина, вот это все, да, номенклатура, вот все-все. Я же не говорю там про 90-е годы. Сейчас у нас началась какая-то новая тенденция, мода некритического восприятия советского прошлого. Абсолютно некритического. Идеализации. Угу. Вот как все было замечательно, и то замечательно, и все замечательно. Но ведь однопартийная система... Хорошо, давайте скажем, что ленинский там призыв, сталинский был, там только идеальные люди были. Это было не так, ну, к примеру.
2: Ну, допустим, да.
0: Но
2: да.
0: К чему вела однопартийная система? Она вела... Вот вы очень хороший пример привели. Вот одна партия, вот вторая. Она вела к отрицательной селекции. Отрицательной селекции кадров. Итог, я не буду называть промежуточный.
2: Почему
0: соратники Сталина потом на 20-м съезде единодушно приняли решение о его осуждении, я не буду эти примеры. Я вам приведу вот 80-е годы. Прекрасная система, все работало. Буран мы запускали там и так далее, и так далее. Но в этой системе вдруг членами Политбюро ЦК КПСС оказались люди: Горбачев, Шеварднадзе, Ельцин, Яковлев, могу продолжить, которые единодушно эту систему предали. И 35 лет назад, с августа по ноябрь, вот 6 ноября вышел окончательный указ, началось это 23 августа, эти люди, преданнейшие коммунисты, собственную партию запретили. И член, он был членом Политбюро, кандидатом точно был членом Политбюро, Ельцин. Значит, который в 81-м году, выступая на очередном съезде партии, я смотрел, как на него глядит Кириленко. Вот же смена растет, да?
2: Ельцин
0: говорит, что, правда, он там в конце непоколебимо сказал, да, но с непоколебимой революционной решимостью будут отстаивать идеи Ленинского центрального комитета коммунистической партии. Понимаете? 50-летний Ельцин, вот ему как раз в те годы, в феврале было, съезд был, исполнилось 50 лет. А ровно через 10 лет тот же Ельцин, который вещает революционной решимости, непоколебимой, значит, преданности, он эту партию запрещает. Вот к чему привела однопартийная система. Mm-hmm. Когда людей толковых, людей харизматичных заталкивали локтями. Я вам даже такую мысль скажу. Вот недавно мы ее в Минске обсуждали. Mm-hmm. Нашего Александра Григорьевича в этой системе не было никаких шансов пробиться наверх. Yeah. Потому что яркий, нестандартный, критически мыслящий, харизматичный. А таких не любили. Должен был быть послушный, mm-hmm. должен был быть усидчивый. Должен был быть как все. Прекрасный по серо-схеме номенклатуры.
2: Да. Слово, полузабытое.
0: А как Ленин сказал про Молотова, с каменной задницей. Значит, вот такой вот, который где-то подобострастно, а где-то с начальственной дурью. Вот он такой должен быть. А наш Александр Григорьевич, смотрите, как он в те годы, одна должность, другая, и вот он как-то осел директором совхоза. Классно все, и там себя проявлял. Но были ли у него шансы дальше пойти, например, республику хотя бы возглавить? Mm-hmm. У меня большие сомнения есть, потому что mm-hmm. та система могла не пропустить. Yeah. Потому что еще в БССР была одна из лучших. Там mm-hmm. все-таки талант, ну, Машеровская mm-hmm. стала система.
2: Mm-hmm. Вы сказали, как главная задача – это бюджет, главная задача – это экономический рост. Мне кажется, что это очень сильно связано с правильным окончанием военных действий, правильным окончанием конфликта, который, с одной стороны, нам... в общем, в экзистенциальном плане необходим, потому как без этой борьбы и без этой битвы нам вообще возможны кранты, но надо умудриться эту битву и эту затеянную нами историю все-таки привести не к крантам, а к победе. Мы это тоже об этом говорили с вами и пытались сформулировать, что это означает, что кроется за словом «победа». Знаете, что, я думаю, будет победа? Когда вот эти люди, которые ее добьются, а добьются все равно, на 90 с лишним процентов все равно это на поле боя, вот эти люди, которые придут, лучшие из них, которые к тому времени заметят, вот они пробьются сквозь вот эти плечи, сомкнутые той или иной партии, то ли... они должны как-то во власть, в начальство, в будущее России вклиниться и пробиться.
0: То, что в принципе 46 бойцов, ветеранов специальной военной операции будут сейчас в Госдуме, это очень важно, это правильно. Это, кстати говоря, большое, ну, и сила системы, но и вызов системе. Потому что это люди со своим сознанием, это люди со своими представлениями, это люди, которые придут в уже устоявшуюся...
2: И, прости, Господи, наверное, не воры, наверное, по крайней да. мере, в данную
0: ситуацию. Но они придут даже просто в устоявшуюся бюрократическую конечно, систему.
2: Да, да, да, да.
0: И они, конечно, должны ее перезагрузить. Ну, посмотрим, как это получится. Ну,
2: да. Слушайте, ну вот эта смычка вот этих молодых, новых людей, которые одни себя попробовали в кузнице, в такой адской, я имею в виду, в военное столкновение, да? Другие вот сейчас заходят туда, на эти очень сложные решения через, через науку, через сообразиловку, через искусственный интеллект, через что хотите, да? И при этом понимают друг друга. А это интересно, может быть,
0: ситуация. Ну, дай бог, чтобы оно было так. Мы не
2: или всех... это фантастика? Третьяков любит меня сказочником называть.
0: Да нет, ну это не фантастика, это то, что мы, понимаете, вот любой новый орган государства, особенно если он избирается, да и любой даже назначенец, это вполне естественно для людей, и это правильно, так оно и должно быть, связывать с ним какие-то максимальные ожидания. Ну ведь потому что если по-другому... то это сразу какой-то такой уже заявка на поражение. Mm-hmm. Ну, а этого назначили. Вот так и здесь.
2: Опять этих избрали. Конечно, вот
0: если люди голосовали, люди избирали, они надеются на что-то.
2: Ну, явка, что тут, конечно, наверняка это роль технологии какой-то. Вот то, что можно никуда не ходя на кнопочку нажимать, это тоже значительное имело. Но что я должен сказать? Мои добрые молодые знакомые, они взяли и пошли ножками. Когда я спросил, за кого они голосовали, я сказал, не твое собачье дело.
0: Ну, вы знаете, это правильно. И я вижу, что изменилось отношение, когда-то меня очень сильно поразило и негативно и как повлияло на мое отношение к тем людям. И, в принципе, mm-hmm. когда-то давно в одном из регионов России с такими, вот мы уже было какое-то, ну не то, что мы там сильно выпивали, чтобы никто не думал, ну просто было хорошее настроение, это да. было на берегу моря, Балтийского, сразу скажу. И это были такие вот активисты околовластные, ну, занимавшие в том числе какие-то должности, там, не буду говорить, там, Единая Россия, не Единая Россия, но они были включены в электоральные процессы, и вроде как все, государственники, патриоты, и вот они разговаривали между собой, вдруг я выяснил, что никто из них, ну, по крайней мере, за последние годы никогда не ходил на выборы. Понимаете? Причем это была осознанная позиция. Наверное, если бы их контролировали, надо было прям расписку принести, что был на выборах, они бы ходили. Но в тот момент такого не было. И вот они, будучи проводниками, вот для меня это был какой-то верх лицемерия.
2: Да.
0: И,
2: да,
0: кстати говоря, признак слабости, да, системы. Что сколько бы вы, ребята, какие бы передовые технологии не вкладывали, все равно что-то будет не то. Вот эти люди, очень, так сказать, включенные в процесс такой политехнологический, на моих глазах, не стесняясь, там, и девушка одна была.
2: Верить надо.
0: Да, вот у них веры нет никакой. Нет никакой. Есть отработка технологических процессов без всякой веры. И это огромная слабость системы.
2: Это слабость. Нет.
0: А сейчас эту слабость надо преодолевать.
2: Мне кажется, вот эта вот история, это нам еще на много бесед и на многие размышления о судьбе союзного государства хватит. Спасибо вам большое.
0: Вот и мы под перезвон курантов.
2: Да, не знаю, слышит ли радиослушатель, мы действительно сидим не очень далеко в открытое окно. И, в принципе, при желании можно услышать курант. Попрошу звукорежиссера усилить. Спасибо вам, Владимир.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: На этом мы пока ставим точку или многоточие, как хотите. Мы беседовали с Вадимом Францевичем Гигиным, руководителем главной библиотеки Беларуси, депутатом Народного собрания Республики, известным историком, публицистом, нашим другом и сябром. Этот выпуск радиожурнала «Друзья Севры» провел я, его ведущий Владимир Мамонтов. До свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили 78 беспилотников ВСУ над регионами России. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа, сообщили в Минобороны. Их уничтожили на территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской областей и Московского региона. Власти Финляндии предложили запретить россиянам въезд в Евросоюз. С инициативой выступил премьер Петери Орпо. В интервью журналистам он сказал, что предложит Евросовету прекратить выдачу гражданам нашей страны туристических виз для поездок в Европу. По словам политика, он сделает это на следующей неделе на заседании Европейского совета. В сентябре 2022 года Финляндия прекратила выдачу таких документов и закрыла въезд в страну для российских туристов. В НАТО опровергли сообщение о планах блокировать Калининград. С таким утверждением выступил глава военного комитета Альянса Джузеппе Кава Драгоне. Цитата. «С Калининградом должно быть все ясно. НАТО не готовит никакой блокировки. Сообщение о такой угрозе строится на несуществующем сценарии», сказал он в интервью газете «Ла Република». По словам Драгоне, военный блок не стремится к столкновению, но обладает достаточными арсеналами и мощью для эффективного сдерживания и оперативного ответа в случае агрессии. Спонсоры демократов сочли маловероятной победу Камалы Харрис в президентской гонке. У бывшего вице-президента США мало шансов в случае участия в кампании в 2028 году. По информации газеты Wall Street Journal, многие демократы считают, что партии через два года будет нужен новый кандидат. В материале также сказано, что Камала Харрис официально не заявляла о планах баллотироваться, но готовит почву для возможного участия в предвыборной гонке. Активно встречается со спонсорами и много работает с политконсультантами. В 2024 году Джо Байден отказался от переизбрания. Вместо него демократическая партия выдвинула вице-президента США Камалу Харрис. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 15, атмосферное давление будет в норме 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
6: В это воскресенье тема программы «Простая или сложная началка. Инструкция для родителей». В эфире педагог-психолог Наталья Орлова.
5: В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
6: Потерянное время. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов.
5: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, и программу со мной, как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет.
6: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте, мы вас поздравляем с субботним днем, и сегодня мы в прямом эфире, это значит, что у вас сегодня будет чуть больше возможности с нами пообщаться.
5: Да, поэтому присылайте свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram говорит МСК-бот. А тема у нас сегодня, мы поговорим про математику, про современную математику, про некоторые ее отделы, разделы. И мне кажется, что вот те вещи, которые мы выбрали, они непосредственно относятся к нашей современной жизни. И мне кажется, очень неплохо было бы пролить свет на некоторые какие-то фундаментальные понятия, такие как хаос, случайность, вероятность. Ну и поговорим про искусственный интеллект. Наверняка люди слышали, что...
6: Да, это будет очень интересная часть нашей передачи.
5: Да. И теперь помогает, может доказывать теорему. Вот спросим нашего гостя, может или не может. Ну и про практические применения современной математики, да, что когда-то казалось какие-то фундаментальные академические знания, вот, а сейчас мы, например, имеем такие технологии, как GPS или криптография или машинное обучение, про которые все наверняка слышали, и они как раз основаны на том, чем раньше занимались математики. Пора представлять нашего гостя.
6: Да,
5: у нас в гостях Александр Игоревич Буфетов, блестящий математик, доктор физико-математических наук, профессор РАН, профессор Санкт-Петербургского отделения Математического института имени Стеклова, лауреат премии имени Софьи Ковалевской. Александр Игоревич, добрый день.
7: Здравствуйте.
6: Добрый день. Для нас большая журналистская удача, что вы сегодня у нас в студии. Спасибо, что пришли.
7: Спасибо вам большое, да. Только я работаю в Московском институте Стеклова, а не в Петербургском.
6: Приносим извинения, да, это, возможно, я неправильно поняла. Так что, давайте, наверное, для наших слушателей начнем приоткрывать завесу математических загадок, и мы с Андреем решили сначала поговорить о таком понятии, как хаос, но раскрыть его с точки зрения математики. Что же это такое? Просто довольно часто мы встречаем это понятие в нашей жизни.
7: Ну, конечно, и хаос волнует человечество с тех пор, как человечество существует, и Гесиод пишет: «Прежде всего во вселенной хаос зародился, а следом широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный, немножко пропускаю, и между вечными всеми богами прекраснейший Эрос, сладко истомный у всех он богов и людей земнородных, душу в груди покоряет, всех рассуждений лишает». Но математики занимаются хаосом, это достаточно новая область, динамический хаос, и в этом году в математическом институте, в Московском математическом институте, мы проводим конференцию, посвященную 90-летию моего учителя Дмитрия Викторовича Аносова, великого математика, который как раз занимался динамическим хаосом и внес фундаментальный вклад в динамический хаос. И, собственно, хаотические системы сегодня во всем мире и называют системами Аносова. И смысл системы Аносова очень прост. Это действительно... Вот Гильберт говорил, что математическое открытие должно быть таким, чтобы его можно было объяснить за 5 минут прохожему на улице. И как раз смысл системы Аносова можно объяснить прохожему на улице. Это часто делается. Есть много популярных изложений. Смысл такой, что... Даже если есть система, эволюция которой предопределена, то есть ее прошлое предопределяет ее будущее, может так быть, что очень незначительное, самое ничтожное изменение в прошлом, в так называемых начальных условиях, приводит к кардинальному изменению общей картины в целом. Это явление называется картиной, называется динамическим хаосом, и, собственно, оно-то и имеет место, математическую теорию этого явления и построил Дмитрий Викторович Аносов. И чуть-чуть забегая вперед к нашему разговору об искусственном интеллекте, как раз совсем недавно искусственный интеллект опроверг существование единственности в трехмерной задаче Навьер-Стокса, и, собственно, вокруг этих вопросов был вопрос, можно ли объяснить явление гидродинамической турбулентности, явление, с которым каждый сталкивается, когда летает в самолете, и, собственно, которое можно увидеть, если открыть кран на кухне. Если кран чуть-чуть слегка открыть, то вода течет такой ровной струйкой, а если открыть сильно, то капли воды разбрызгиваются во все стороны. В этом это такое детский пример явления гидродинамической турбулентности. Так или иначе, объяснение гидродинамической турбулентности с математической точки зрения — это очень трудная открытая проблема, и, собственно, вклад искусственного интеллекта — это вклад в определенной мере отрицательный, что, может быть, подход, который предлагался в 70-е годы 20 века, объяснить турбулентность с помощью системы Аносова, может быть, этот подход не лучший, может быть, надо думать в каких-то других терминах.
6: А вот немножко перебью вас, Александр Игоревич. Вы сказали про уравнение Навье-Стокса, а мы с Андреем, ну, скажем, месяц, наверное, да, назад делали передачу с потрясающим ученым из МФТИ Михаилом Криницким и разговаривали про моделирование и предсказание погодных условий, вообще про модели климата. И там как раз, да, он говорил, что вот есть такие уравнения Навье-Стокса, и на них как бы все базируется. Вот. И, ну, системы, которые там описывают осадки, как они передвигаются и где они могут быть, вот это все базируется на этих уравнениях.
7: Это очень может быть. Я, честно говоря, климатом никогда не занимался. Это очень может быть, конечно, нет, никто не отменяет уравнение Навье-Стокса.
6: Я к тому, что прикладная там история есть.
7: Ну, конечно, она есть, да, конечно, она есть. И как раз вот, собственно, динамический хаос — это один из способов объяснять, почему долгосрочный прогноз погоды невозможно, хотя я слышал, что касается, собственно, города Москвы, в котором мы находимся, долгосрочный прогноз затруднен гораздо более прозаическим обстоятельством, тем, что мало зондов, которые просто сами, как сказать, дело не в динамическом хаосе, проблема не математическая, а проблема гораздо более простая. Зондов не хватает.
6: Понятно. Ну вот, кстати, я последние 3 дня наблюдала все время прогноз погоды, и как-то вот, ну, вроде как похоже, но где-то не совпадает.
7: Ну, так бывает, конечно, да.
6: Ну, да, все.
7: На этот счет есть очень тонкий парадокс Колмогорова. Да, что да, вот да, если бы бюро прогноза погоды каждый день предсказывало в точности ту погоду, которая сегодня,
6: да,
7: то она ошибалась бы, оно, бюро прогноза, ошибалось бы не чаще, чем это происходит в действительности. Это такой очень тонкий парадокс.
6: Угу, интересно. Андрей?
5: Да, меня был вопрос, да, вот немножко еще про хаос.
7: Да.
5: Все-таки наш гость упомянул, что хаосом математики уже занимаются, но вот, мне кажется, бытовое понимание слова хаос, оно немножко отличается от математического. Да. Вот, может быть, проясним этот момент. Вот что математики все-таки понимают под хаосом? И,
7: ну да, дело в том, что... Да, это правильный вопрос. Дело в том, что хаос, которым занимаются математики, это такой очень упорядоченный хаос. То есть легче всего проиллюстрировать на примере, скажем, казино. В казино, вы приходите в казино, вы не знаете, сколько вы выиграете, сколько проиграете, вообще как пойдет игра, бывает очень по-разному. С другой стороны, казино, взятое в целом, в казино ходят сотни людей, вот казино в Венеции, в доме, где умер Рихард Вагнер, оно как-то существует, совсем не банкротится, там приезжают элегантные гондолы, и вот это казино в целом, я думаю, очень твердо стоит на ногах. То есть хаос, как его рассматривают математики, хаос говорит о том, что ваш конкретный, ваша индивидуальная траектория может быть очень разные. Опять-таки, другой пример — это, скажем, страхование жизни. Вот да. Если вы приходите застраховать жизнь в банк, да, то да. Вас справа, вам задают какие-то вопросы, и вам назначают страховую выплату. И, конечно, жизнь человека, который приходит в банк, может пойти очень по-разному. Он может прожить до 100 лет и ни разу не болеть. Он может на другой день, не дай бог, там, тяжело заболеть. И очень по-разному может его собственная жизнь развернуться. Но в то же время банк, взятый в целом, зарабатывает деньги и как-то вот в целом остается в плюсе. И вот именно то, что нужно рассматривать не какую-то одну траекторию, которую невозможно предсказать, а всю совокупность этих траекторий, в этом состоит концепция динамического хаоса. И тогда вот эта совокупность, взятая в целом, очень упорядочена, подчиняется очень строгим законам, законам теории вероятностей.
6: Угу. Ну,
5: про теорию вероятности мы еще поговорим.
6: Да, да, да.
5: Мне кажется, это вообще одна из моих любимых тем, если честно.
7: И моих, да.
5: О, это прекрасно. Ну, я в этом смысле дилетант, у меня был просто университетский курс теории вероятности. Просто мне кажется, что многие люди в быту, они не очень хорошо работают с вероятностями, и на основании этого, может быть, делают какие-то неправильные прогнозы. Но у меня еще чуть-чуть вопрос про хаос. Ну ладно, раскроем карты, я смотрел, чем вы занимаетесь. Можете в двух словах сказать, что за такое эргодическая теория?
7: Так, как раз эргодическая теория – это область математики, которая рождается в математической физике, в работах Больцмана, и само слово «эргодический» – это неологизм, придуманный Больцманом из двух греческих слов «эргос», то есть «работа», и «озос», то есть «путь работы», «путь энергии». И Больцман как раз именно предугадал, это такое его гениальное предвидение, не он один этим занимались Гибс, Клаузиус, там был круг исследователей, предугадал, что одна система, одна индивидуальная система в своей эволюции проходит все вообще возможные состояния фазового пространства. Вот везде она бывает. Вот обоснованием этого предвидения Больцмана и занимается эргодическая теория.
6: Угу.
5: Ну что ж, ну, к теории вероятности.
6: Давайте
5: тогда.
6: К теории вероятности.
7: То есть, собственно, связь Больцман и увязал. Вот не надо забывать, что теория вероятностей вообще стала такой полноценной ветвью математики только в 20 веке, благодаря работам нашего великого соотечественника Андрея Николаевича Колмогорова. И вот как раз то, что теория вероятностей математически описывает вот такой не очень... если угодно, философское понятие, как хаос, то, что можно ему придать точный математический смысл, это одно из замечательных открытий 20 века. Собственно, оно так и называется гиперболическая революция.
6: Гиперболическая революция.
7: Революция, да.
6: А почему именно революция?
7: А это было очень неожиданно. Самоносов вспоминает, его воспоминания опубликованы, исключительно интересное чтение. А Носов вспоминает, что он был на конференции в Киеве, и в Советский Союз, может быть, впервые приехал американский математик Смейл. И вот Аносов говорит, киевляне опубликовали сборник тезисов. Это было необычно в Советском Союзе, это требовало особенных усилий. И вот я открываю тезисы Смейла, и что-то там мир закрутился у меня под ногами. Что действительно вот изумление от этого открытия, изумление от открытия вот, гиперболических систем, вот этих систем с хаосом в то же время имеющим структуру глобального порядка, структуру теории вероятностей, было абсолютно революционным. Тут сейчас об этом в популярных книжках пишут, школьный журнал «Квант» публикует статьи на эту тему, но тогда это именно было революционно.
6: Ну, революционно вот именно то, что кажется не подчиняющаяся законам система, которую невозможно описать, на самом деле подчиняется системе некоторых там уравнений.
7: Нет, скорее наоборот, что система, которая, как все думали, подчиняется законам детерминизма, да. На самом деле управляется законами хаоса.
6: Все.
7: На самом деле управляется законами теории вероятностей.
6: Ага. И это была некая такая революционная точка.
7: Абсолютно, да. Абсолютно. 60-е.
6: 60-е. А как потом математическая наука себя повела? То есть именно с этой точки произошло некое отделение, например, статистики и теории вероятности? Или это...
7: Нет, наоборот, именно слияние.
6: Слияние.
7: Именно слияние, да. Там потом многие занимались, вот мой научный руководитель, Яков Григорьевич Синай, которому только что исполнился 91 год, и я пользуюсь случаем его поздравить в эфире, Яков Григорьевич как раз доказывал такие теоремы, как центральная предельная теорема теории вероятностей для детерминистических динамических систем. это именно новое такое, новое направление. Сам Яков Григорьевич говорил мне, что вот Колмогоров считал, что есть два мира. Мир вот динамических систем небесной механики, где вот, ну, мы все видим, планеты в небе, они вращаются по таким вечным движениям, почти как Платон в Тимее описал, и вот можно предсказывать, там, допустим, солнечные затмения там, на тысячу лет вперед, и не ошибаться. И мир теории вероятности, мир, там, если угодно, страхования, азартных игр, и что вот это два разных мира, а потом оказалось, что это один и тот же мир. Справедливости ради, хотя теоретически можно на бумаге построить хаотические решения, например, задачи трех тел, это сделал Кирилл Ситников, такой ученик Павла Сергеевича Александрова и сотрудник нашего института, между прочим. Ситников построил пример в задаче буквально трех тел. Там два тела, две планеты и третий, там, скажем, астероид. Его масса предполагается пренебрежимой по сравнению с массой этих двумя. И этот астероид совершает какой-то, можно построить на бумаге такой пример, совершает какой-то очень хаотический именно танец. То он уходит далеко, то он приближается близко, то он опять уходит еще дальше и так далее. Но на самом деле в звездном небе мы ничего подобного не видим. И встает вопрос, являются ли эти решения, так сказать, чисто теоретическими, или действительно их можно наблюдать? Пока что мы ничего подобного не наблюдаем. И, несомненно, тот же самый вопрос будет ставиться и про те парадоксальные взрывы в уравнении Навье-Стокса, которые обнаружил недавно искусственный интеллект.
6: Поговорим про искусственный интеллект.
7: Да, конечно,
6: попозже.
7: Да.
5: Поговорим об этом.
7: Да, конечно.
6: Хорошо, мы поняли,
5: про
6: что...
5: Про вероятность.
6: Да, про вероятность. Значит, в какой-то момент у нас после 60-х годов математика... Ну, как схлопнулась, можно так сказать?
7: Нет, нет, наоборот, она это гармонизировалась.
6: Да, гармонизировалась.
7: Наоборот, это было большое расширение.
6: Хорошо. И давайте про вероятность поговорим. Вот что это вообще такое, настоящая вот вероятность какого-то?
5: У меня есть даже вот уточнение небольшое к вопросу веры.
6: Да.
5: Что вот, даже не просто что такое, а вот как считаете, Александр Игоревич, вот люди в быту, опять же, простите такое, что я постоянно вот разделяю на математическое и бытовое понимание, но просто эти слова используются часто, но как будто бы все-таки математики это чуть-чуть по-другому понимают, а у нас программа для широкой аудитории. Как вы считаете, вот люди вообще хорошо понимают вот вероятности, хорошо работают с вероятностями?
7: Вы знаете, это, Андрей, этот вопрос, вообще это вопрос, о котором можно сделать там отдельный, даже не то что передачу, а цикл передач на год. Понимаете, вероятность, вообще что такое вероятность? Давайте так, есть математическая теория вероятности, ее построил Андрей Николаевич Колмогоров, аксиоматику для нее. Между прочим, сейчас аксиомы Колмогорова включаются в стандартные курсы. Вероятно, были, Андрей, в том курсе, который слушали в университете вы, но...
6: И я, не только Андрей.
7: Вот именно, и, конечно, и Вера, и Вера. И они воспринимаются как что-то, что не может быть естественным, что-то, что самое естественное на свете. Но в действительности, как показывает история нашей науки, очень трудно мы... шли, очень трудно человечество шло к осознанию вот этих аксиом Колмогорова, было колоссальное сопротивление, можно отдельно обсудить почему, но так или иначе, вот есть аксиомы Колмогорова, они входят в стандартные курсы, вот они написаны. В то же время есть философское понятие вероятности, или, если угодно, бытовое.
6: Да.
7: Действительно, когда мы смотрим прогноз погоды и говорится, вероятность дождя завтра 30%, какой вообще смысл имеет это высказывание? Вероятно, сегодня будет... Вот сегодня, кстати, я надеюсь, можно сказать, что, вероятно, не будет сегодня дождя. Вот я смотрю в окно. Вероятно, сегодня не будет дождя. Какой смысл вообще имеет это высказывание? Это очень тонкий философский вопрос. И более того, вот вероятность... Вообще, существует ли вероятность как какое-то явление природы или, противоположная точка зрения... который придерживался Аристотель, а в 20 веке, например, Дефинетти, состоит в том, что вероятность вообще это исключительно, когда вот говорят о вероятности, это исключительно вопрос о человеческом мнении. То есть вот я каким-то событиям в моем будущем приписываю какие-то вероятности. Вот какая вероятность, что я завтра пойду на каток? Ну, маленькая вероятность, вряд ли я завтра пойду на каток, и так далее. И что эти вероятности я приписываю по своему произволу, говорит Дефинетти, что это абсолютно субъективно, я приписываю вероятность как хочу, но Например, я не могу сказать, что вероятность того, что я пойду на каток, 70%, а вероятность того, что я пойду в нескучный сад, 80%. Так не может быть. Сумма вероятностей должна быть не больше единицы. То есть есть какие-то законы чисто логические, а за пределами этого никакой вероятности не существует. Какие вероятности хотим, такие и приписываем. Это субъективная схема Дефинетти. И сам Дефинетти, прекрасно говорит, что вот критика, с которой невозможно не согласиться, что... Всем хорошо известно, что в практической жизни, не только в быту, но, например, при планировании, самом серьезном планировании, хорошо известно, ни один человек, занимающийся планированием, не любит маловероятных событий с высоким выигрышем. Но вы можете любит, с маленькой вероятностью выиграть миллион. Вот смотрите, я вам даю 100 карточек, на одну из них развернете, будет миллион. Mm-hmm. А если развернете другую, то уйдет ни с чем. Готовы вы заплатить там 100 тысяч рублей или там 10 тысяч рублей за такую игру? Вряд ли вы будете готовы. Поэтому давайте, допустим, 100 миллионов я вам даю. 100 миллионов. 100 карточек. 100 миллионов. Вы открываете карточку, 100 миллионов. Готовы вы заплатить 100 тысяч рублей за то, чтобы сыграть в такую игру? Ведь вы можете выиграть 100 миллионов. Скорее всего, нет. Скорее всего, вы не готовы, потому что с подавляющей вероятностью вы проиграете 100 тысяч, будет обидно. И... Вот, так сказать, субъективная, как вы сказали, бытовая вероятность отличается от математической вероятности, и здесь мы приходим к таким замечательным парадоксам, действительно, я могу сказать, философским парадоксам о природе вероятности. Мы выходим из области чистой математики.
6: В какую область?
7: В область метафизики.
6: Интересно.
5: Это очень интересно.
6: Мне очень понравилось, как вы объяснили про бытовую, да, или субъективную вероятность.
7: Субъективная вероятность — это термин просто, да.
6: Да, действительно, то есть как бы мы... Как будто бы нам приятней иметь чуть больше, вероятность, пусть это будет какая-то там, как распределенная, да, не один шанс на 100 миллионов, а пусть это будет там 5 шансов. На что-то поменьше. Ну так, в бытовом плане кажется, что это принесет нам более комфортные
7: какие-то условия. Да, конечно. Лучше, как известно, синица в руках. Да, вот именно.
6: Ну да.
7: Но это противоречит, как сказать, это значит не пользоваться математической теорией вероятности.
6: Так вот, про математическую давайте все-таки немножко уточнимся. Вот аксиоматика Колмогорова. Что это за аксиомы такие, которыми пользуются все математики?
7: Ну, аксиома, говорящая о том, что тут главная аксиома состоит в том, что вероятность обладает таким свойством счетной аддитивности, вот который и громил, собственно, Дефинетти, что вероятность счетной совокупности несовместимых событий равна бесконечной сумме этих событий. И Дефинетти замечательно издевался над Колмогоровым, говоря, что вот строгое построение математической теории вероятности требует самых изысканных конструкций теории множеств. И что вот значит молочница, когда она назначает цену на свой домашний сыр, значит, она вот использует этот изысканный аппарат, очень рафинированный аппарат теории множеств, это смешно. Но на самом деле, тем не менее, математическая теория вероятностей, в том числе математические результаты самого Дефинетти, а он доказал замечательные теоремы, теорема Дефинетти, она тоже входит во все учебники, они сегодня излагаются на основе аксиом Колмогорова. Как бы ни были аксиомы Колмогорова, они предполагают привлечение такого бесконечно мерного вероятностного пространства. Такой это чисто платоновский объект, никто его никогда не видел.
6: Модель некая.
7: Никто никогда не видел вероятностного пространства. Mm-hmm. Видит, допустим, мы видим результат эксперимента, то, что называется распределение случайной величины. Но именно Колмогоров и предложил отказаться от того, чтобы говорить только о распределении, вот нужно говорить про это вероятность пространства. Вероятное пространство всех возможных исходов. Что это вообще значит? Это какое-то, как сказать, это какое, что значит, какие исходы, а что значит все возможные исходы? Что это значит вообще? Но, тем не менее, именно такая система аксиом, несмотря на всю критику, которой она была подвергнута, я еще раз подчеркну, что установление, такое укоренение аксиоматики Колмогорова отнюдь не было гладким, оно было вполне драматичным, было много критики, но вот сегодня это абсолютно общепринятое, ибо построение математической теории возможно только на этих основах, а философская критика Дефинетти так и остается философской критикой, никакой математики из нее не возникло.
6: Хорошо, что мы вот здесь вот сделали небольшую паузу. Андрей, ты с нами? Нам нужно...
5: Да, конечно.
6: Наших
5: нам уже пора прерваться.
6: Слушателей надо подготовить ко второй части нашего эфира.
5: Давайте я напомню просто, что у нас в гостях Александр Игоревич Буфетов, доктор физико-математических наук, профессор РАН, профессор Математического института имени Стеклова, лауреат премии имени Софьи Ковалевской. Говорим мы сегодня о очень интересных вещах, о которых мы, наверное, никогда не говорили в этой студии. Например, что такое хаос, что такое вероятность, вот, и что об этом думают современные математики. Но впереди еще интереснее поговорим про то, изменилась ли математика благодаря ИИ. Но об этом все мы поговорим после новостей.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
8: В это воскресенье тема программы «Латвия на распутье. Мифы и реальность». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и научный сотрудник Института стран СНГ, политолог-эксперт по странам Балтии Руслан Панкратов.
3: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
9: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: Повтор лучшего.
3: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
5: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. И программу со мной, и как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет еще раз.
6: Привет, Андрей. Всем добрый день. Традиционно здравствуйте. Я очень люблю наших слушателей, но что-то мало вижу от них вопросов. Но я надеюсь, что сейчас во второй части мы это исправим.
7: И разрешите мне сразу, дорогая Вера, сказать, да, что сегодня у меня есть очень дорогой слушатель.
6: Да.
7: Это моя дорогая бабушка Вера Антоновна, у которой был позавчера день рождения. О! У меня молодая бабушка, ей исполнилось 94 года. И, конечно, кроме того, у нее был перед днем рождения были именины.
6: Да.
7: И у вас тоже, соответственно, 30 сентября именины. И, дорогая бабушка, я тебя поздравляю с днем рождения именинами, а вас, Вера, с именинами.
6: Спасибо большое. Мы тоже с Андреем присоединяемся, да, к поздравлениям. Это очень приятно. Как здорово, что в таком возрасте ваша бабушка слушает нашу передачу. Для нас это большая честь.
7: Спасибо большое.
5: Напомню нашим слушателям еще раз, что у нас в гостях Александр Игоревич Буфетов, доктор физико-математических наук, профессор РАН, профессор Математического института имени Стеклова, лауреат премии имени Софьи Ковалевской. Вот, понятное дело, что с таким гостем можно говорить о чем угодно, но, конечно, в основном мы говорим сегодня о математике, о современной математике, о вероятностях, о случайностях, о хаосе. Ну, кстати говоря, перед тем, как мы перейдем к ИИ, все-таки у меня остался последний вопрос по вероятностям.
6: Да.
7: Только один, Андрей? Вы удачливее меня.
5: Ну, нет, конечно. Да нет, конечно. Вот. Ну, давайте попробуем. Вот, Александр Игоревич, а вот существует ли настоящая случайность? Вот что математики на этот счет думают?
7: Но это не математический вопрос, Андрей. Я думаю, что существует, но это философская позиция. Я сторонник, я, как сказать, я принимаю Эпикура в Паренклисис, но это философская позиция, это не имеет... Вот тут очень важно разделять, понимаете? Ну вот, например, математика состоит из доказательств, с этим никто не спорит. Но какова философская природа математического доказательства? Есть миллион. Платоновская теория, Аристотелева теория, номинализм, там все что угодно. Точно так же и здесь. Существует ли ваш вопрос, существует ли случайность? Это философский вопрос. Вы спросили меня, я отвечаю «да». Дефинетти, великий математик, отвечал «нет». Но математическая теория вероятности от этого не зависит. Точно так же, как, например, математическая теория чисел не зависит от наших философских взглядов на природу числа.
5: Окей.
6: У меня тоже сразу вопросов. Ну, я боюсь, что мы тогда уйдем в математический анализ. Ну, просто вот это... Понимаешь, Андрей, вот мы когда-то матанализ там начинали изучать в 8 классе. Вот природа числа. Что вообще такое число?
7: Вот как это загадка, его? Это величайшая загадка. Да. Что вот это, как Маяковский пишет.
6: Мне сразу хочется вам эти вопросы задать. Не знаю почему. Я просто начала вспоминать все, что меня мучило в школьные годы.
7: Но это... Дело в том, что тут, вот вы знаете, здесь, мне кажется... Мне очень приятно, что вы это сказали. Я буду на этой неделе буквально давать семинар для школьных учителей города Москвы в Московском центре непрерывного математического образования. Я обязательно вас процитирую, потому что вы, того не зная, как раз льете воду на мою мельницу. Дело в том, что когда мы учим детей математики в школе, мы совершенно не показываем им, какой трудной загадкой, например,

0: если исторически проблематизировать понятие числа, то, мне кажется, у вас было бы гораздо более ясная картина, потому что именно это и есть картина мучительного размышления о том, что такое число.
1: Ну да, просто ты потом приходишь в 25 и думаешь, а вот интересно, все-таки я всю жизнь живу, что-то учусь, там диплом получаю, а вот что-то есть, какие-то вопросики.
0: Вот надо читать до сократиков.
1: О, отлично, записали. Андрей, у нас есть вопрос от слушателей. Как поступим, в конце зададим или сейчас?
2: Ну, если мы договорились поговорить о ИИ и математике, потому что про ИИ, про AI все говорят сейчас.
0: Все то говорят, это точно.
2: Этот вопрос, он не очень хороший вопрос от нашего слушателя, но он относится к тому, что мы хотели обсудить после ИИ. Давайте сначала, так сказать, про искусственный интеллект. Мы делали несколько передач на эту тему. Ну, пожалуй, все сейчас слышали, что ИИ смог доказать какую-то новую теорему. Может быть, про это и спросим нашего гостя?
1: А давайте.
0: Вы знаете, сейчас действительно, вот не далее, как вчера мы обсуждали с коллегами, сейчас, безусловно, все математики всего мира каждый день говорят и думают про ИИ. Действительно, ИИ доказал не просто теорему, а много теорем. Может быть, самый знаменитый пример – это вот уже упомянутое уравнение Навье-Стокса. Есть другой пример, кстати, тоже знаменитая, старая гипотеза. Я, несомненно, на первом курсе института о ней слышал, так называемая гипотеза Якобиана. Это некоторая гипотеза из комплексного анализа, говорящая о том, что при некоторых условиях комплексное преобразование должно быть взаимно однозначным. И с помощью ИИ был построен очень простой контрпример. Причем замечательно то, что проверить то, что этот контрпример является контрпримером гипотезы Якобиана, можно за 2 минуты. Это упражнение для первокурсника даже, для первокурсника, прослушавшего курс линейной алгебры. Напротив того, придумать этот пример, вот как-то это придумали, как именно не раскрывается, потому что когда пример написан, то с математической точки зрения это является доказательством. А как автор его придумал, как он организовывал какой-то перебор или что-то еще, это уже его, можно сказать, личное дело. Но во всяком случае, и это не скрывается, это сделано с помощью ИИ. Так вот, несколько гипотез... прошу прощения. Так вот, то, что касается гипотезы Якобиана, понимаете, вот если бы была доказана гипотеза Якобиана, это было бы потрясающе интересно, потому что оказалось бы, что из каких-то очень простых сведений следует такое важное свойство, глобальное, как говорят математики, свойство, как взаимная однозначность. Но то, что опровергнута гипотеза Якобиана, это значит, что вообще вот... этот вопрос был, вопрос, верна ли гипотеза Якобиана, имеет ли место гипотеза Якобиана, был на самом деле тупиковым, или лучше сказать, в этой форме он был тупиковым, что вот думая о том, из каких соображений следует взаимно однозначность комплексного отображения, Якобиана для этого недостаточно. То есть получается, что ИИ отсек какую-то, что на самом деле после контрпримера ИИ оказывается, что этот вопрос гораздо менее интересен, чем это казалось до того, как противоречий пример появился. То есть можно сказать, что ИИ отсек какие-то задачи, которые, как показывает контрпример, не приводят к появлению действительно глубокой теории. Но, безусловно, ИИ помогает нам в математике. Я не скрою от вас, что у некоторых из моих коллег, я неоднократно это слышал, в том числе не далее, чем вчера, апокалиптический взгляд, что вот математика будет как шахматы, как известно, в шахматы компьютер выигрывает у человека, и ничего с этим сделать нельзя, компьютер просто выигрывает, и все. С математикой этого не будет. Математика, и это еще Платон говорил, математик сам придумывает правила игры. Просто вот ИИ это, безусловно, внес ли ИИ в искусственный интеллект важный вклад в развитие математики? Конечно, да, уже внес. Можно ли, учитывая, что еще буквально год назад вообще никто не говорил ни про какой искусственный интеллект, а еще буквально 10 лет назад на Мехмате есть кафедра искусственного интеллекта, и ходила едкая шутка, что вот это люди с кафедры искусственного интеллекта — это те, у которых нет своего собственного. Сейчас эта шутка кажется совершенно неуместной, потому что, напротив того, эти люди были пророками, которые 30 лет назад увидели, как это и всегда бывает с пророком в своем отечестве, под смех окружающих, увидели куда все идет. То есть вот 30 лет назад, когда я учился на мехмате, уже была эта кафедра искусственного интеллекта. И, как сказать, вот они так, а именно они смотрели в будущее, а не те, кто смеялись над ними. То есть, конечно,

0: изменил ли искусственный интеллект математический пейзаж? Да, конечно, изменил. Буквально сегодня, вот сегодня утром, перед тем, как ехать в эфир, я получил от своего ученика сообщение, что вот появилась новая работа, в которой там решена некоторая проблема, которую мы тоже обсуждали, проблема, которая довольно давно стоит и так далее. Я не знаю, решена ли она с помощью искусственного интеллекта или без помощи, но факт состоит в том, что математика как-то очень активизировалась. Вот даже тоже вчера мы обсуждали, количество математических публикаций в 26-м году резко выросло сравнительно с 25-м. Просто количество работ, которые выпускают математики. Таким образом, поменяет ли искусственный интеллект, а повлияет ли искусственный интеллект на развитие математики? Ну, конечно, искусственный интеллект повлияет на развитие математики. Сделает ли искусственный интеллект математику занятием прошлого, как шахматы? Нет, конечно, не будет этого. Любой, кто читал Парменида, может вам сказать, что размышления о существующем не зависят от искусственного интеллекта. Просто на какие-то вопросы, вот, знаете, допустим, если Эйлеру требовалось посчитать интеграл, он садился и считал интеграл. Он потрясающе вычислял. Если сегодняшнюю математику требуется посчитать интеграл, он смотрит справочник. Уже ему не нужно этого делать. Ну, вот искусственный интеллект — это такой, можно сказать, очень гораздо более глубокий, гораздо более внимательный. То есть это может быть не справочник, а я бы сказал такой замечательный секретарь-референт. Угу. Вот понимаете, если у вас есть... Вот что думал Платон о Гесиоде? Где и когда упоминает Платон Гесиода? Как Гесиод перекликает, как диалогах Платона отражаются поэмы Гесиода? Чтобы получить ответ на такой вопрос, это, ну, конечно, можно начать с того, что загуглить, но потом надо посмотреть какие-то работы. В общем, прочитать. С опытным секретарем-референтом ответить на такой вопрос гораздо проще, чем без. И, соответственно, у нас появился замечательный секретарь-референт. Но нам будет проще доказывать теоремы, мы будем лучше доказывать теоремы. То есть я думаю, что искусственный интеллект — это новое подспорье математика, а математика, как размышление о существующем по Пармениду, конечно, никуда не денется, и, будет только лучше. Не далее, как вчера я излагал эти тезисы, готовясь к эфиру, коллегам, и коллега мне сказал: «Ну, Саша, давай вернемся к этому разговору через 6 месяцев». Ну, почему? Давайте вернемся.
1: Почему через 6 месяцев?
0: Ну, потому что еще 6 месяцев... потому что он сказал, еще 6 месяцев назад я бы с тобой согласился. Ага. Еще 6 месяцев назад я бы с тобой... Действительно, это правда, что изменения быстрые. Действительно, это правда, что буквально в последние полгода, вот в этом 26-м году, причем действительно начиная, может быть, с весны, пошла волна содержательных математических результатов. Но, ну, давайте, конечно, вернемся, но я не думаю, еще раз скажу, я с Парменидом и не думаю, что эти, несомненно, важные изменения как-то повлияют на математику, взятую в целом. Mm-hmm. Это будет такой повод задуматься об основаниях математики. Это всегда очень полезно для нашей науки задуматься о ее основаниях. И вот я думаю, что сейчас, вот знаете, в математике есть периоды какого-то такого технического развития, когда люди сидят и доказывают теоремы. А есть периоды размышления об основаниях. Вот, например, размышления об основаниях математического анализа. Вот вы упоминали математический анализ?
1: Да.
0: Как обосновать математический анализ? Это был долгий, трудный процесс. Размышления, вот, кстати, геометрия Лобачевского. Геометрия Лобачевского вызвала глубокие размышления об основаниях. Вот я думаю, несомненно, я думаю, что появление искусственного интеллекта — это сейчас повод задуматься об основаниях математики. И, в общем, я смотрю в будущее светло и думаю, что наша наука делает новый шаг вперед.
1: А нам тут как раз наши постоянные слушатели пишут. Слушатель 24-й написал небольшой такой комментарий, шуточный. «Блажен, кто верует». Ну, спасибо.
0: А, да, конечно, конечно, безусловно. А вы знаете, среди математиков, мы это совсем недавно обсуждали с коллегой химиков, среди математиков много верующих людей. Великие математики прошлого, Эйлер жил в очень вольнодумный 18 век, над ним все ухахатывались, что вот такой умный человек и верит в Бога. Но вот бывают же вот у умных людей такие вот, знаете, такая блажь. Может быть, умный же человек, а в Бога верит. Но на самом деле Каши был глубочайший верующий человек. Риман, которому недавно тоже исполнилось 200 лет, был глубочайший верующий человек. Так что основатели Московской математической школы Егоров и Лузин были глубочайшими верующими людьми. Президент Московского математического общества академик Павел Сергеевич Александров был верующий человек, его отпевали в 80.

0: в 81-м году герой социалистического труда, кавалера орденов, президента Московского математического общества, академик Валерий Сергеевич Александров отпевали в церкви. Понимаете? Так что... математика. Среди математиков много тех, кто верует, да.
1: Ну, теорему Каши я на всю жизнь запомню.
0: Ну, Каши вообще потрясающая фигура. Это очень драматическая фигура. Да. Очень драматическая фигура, да. Глубочайший верующий человек.
1: Вот-вот. Андрей, мы хотели...
2: Предлагаю вопрос Дмитрия зачитать и присоединить его к нашим вопросам, потому что это как раз все очень созвучно. Дмитрий пишет, а правда ли, что математики часто работают в стол и на будущее? Как это, например, получилось с булевой алгеброй или искусственным интеллектом? То есть, искусственным интеллектом. То есть даже сами математики не знают, чем обернется их работа через полвека или через 100 лет.
0: Это, конечно, правда. Это, конечно, вот что математик может очень ошибаться в оценке собственной работы, это правда. Это не только математик. Вот, кстати сказать, Пушкин ставил своего современника Катенина в один ряд с Шекспиром. Mm-hmm. Можете прочитать. Вот. Пьеса Катенина шекспировская. Вы читали Катенина?
1: Понимаете? Нет, к стыду к своему.
0: Понимаете, никто сейчас не скажет, что Катенин Шекспир. Но ошибка в оценке. Другой пример. Вот Марков, придумавший свои цепи, говорил и об этом упоминал на лекциях, когда рассказывал о цепях Маркова мой соавтор, покойный Борис Маркович Гуревич. Марков говорил: это открытие имеет, несомненно, чисто теоретическое значение. Это открытие, конечно, не нужно на практике. Вышло совершенно наоборот. Именно это открытие имеет сегодня, лежит в основе всего вероятностного моделирования. Все оно построено на цепях Маркова. То есть это, можно сказать, одно из самых практически значимых открытий 19 века. Открытие начала 20 века, первой четверти 20 века. Так что, как сказать, безусловно, математик вполне неправильно осознавать значимость своих открытий. Это, конечно, возможно.
2: Тогда закономерный вопрос. А как вы оцениваете, хотя вы только что сказали, что математики могут здесь ошибиться, и не только математики, и поэты великие, а есть ли сейчас какие-то абсолютно абстрактные математические концепции, идеи, но кажется, что через некоторое время, что называется, они выстрелят, то есть окажутся очень полезными человечеству?
0: Вы знаете, ну тут, конечно, всегда думаешь о том, чем сам занимаешься. Вот я думаю, что теория случайных матриц и широко понимаемая, и теория точных процессов, но здесь, впрочем, эта теория уже, она и возникает как прикладная. Она возникает из приложений. Теория точных процессов возникает из необходимости для телефонных компаний справляться со слишком большим объемом звонков. Вот звонят люди на телефон, и телефонистки, мы находимся в начале 20 века, телефонистки переключают эти... моя бабушка, которую мы поздравляли, работала сама телефонисткой. Когда ей было 16 лет, вот телефонистки соединяют эти звонки и не справляются с объемом запросов. И как вот с этим работать? И я думаю, что эта область и дальше будет находить себе приложение. Я думаю, что, знаете, вот хорошая математика находит себе приложение. Это такой, mm-hmm. это такой достаточно надежный... с исторической точки зрения, достаточно надежный тезис.
1: У нас еще есть вопросы. Вот слушатель 24-й, по-моему, дважды уже написал вопрос. Здесь как раз касательно образования. То, что мы с вами уже немножко тогда затронули. А учителя математики должны быть скорее историками или сами любить решать очень сложные задачи?
0: Вы знаете, я думаю, что учитель математики... Главная его задача...
1: Кстати, вопрос такой очень,
0: вопрос очень глубокий. Я думаю, что главная задача учителя математики, на самом деле, я думаю, что их две. Это, во-первых, увлечь математикой. Вы знаете, вот хорошо известно, вот вы едете в поезде, в ходе разговора, вот, а вы кто? А я математик. Какой ответ вы слышите чаще всего? Чаще всего вы слышите, вы знаете, в школе я ненавидел.
1: Это обычно про химию так говорят.
0: Про математику смею вас уверить тоже. Кстати, в школе я плохо по химии успевал.
1: А я говорю, это в общем-то
0: Хотя я любил. Вот я как раз хочу сказать, я плохо успевал, но я любил, потому что у меня был прекрасный...

0: классный учитель. Он и сейчас работает в 192-й школе, Сергей Юрьевич Пономарев. И мой учитель, вот я любил химию, но успевал плохо. У меня плохо как-то, у меня это не шло. Но я любил. Вот я про это и говорю, что учитель должен уметь увлечь. Это важнейшая задача. Учитель должен уметь увлечь. Но вот что касается математики, и здесь у нас, здесь вот я с глубоко уважаемым слушателем даже не то что поспорю, я бы сказал, что я бы иначе поставил вопрос, что мне кажется, что вот самое главное, и сейчас с этим очень плохо, что учитель должен научить ученика математика стоять на своих собственных ногах. Вот когда вы говорите «решать очень сложные задачи», сейчас у нас даже в самых сильных математических школах ребята, как акробаты в цирке. Вот им сказали сделать прыжок, они делают прыжок. Им сказали сделать там сальто-мортале, они делают сальто-мортале. Им скажут там, я не знаю, что, глотать огонь. Они будут глотать огонь. Но они совершенно, вот буквально это диалог, который буквально у меня произошел. Вот я спрашиваю, вот приведите мне пример математической теоремы. Ну, теорема Пифагора. А откуда вы знаете, что верна теорема Пифагора? Нам так сказал учитель. Это буквально цитата. То есть вот сейчас вот эти акценты на единый государственный экзамен, на состязание приводят к тому, что совершенно уходит то обстоятельство, что в математике я все знаю сам. Мне не, например, если меня спросить, когда умер Александр Великий? Ну, я знаю, что Александр Великий умер в 323 году, но я это знаю от кого-то. Mm-hmm. Я это знаю от кого-то. Но мне нужно посмотреть справочник, мне нужно проверить, кто об этом написал, как об этом написали и так далее. Но в математике вот теорема Пифагора я знаю сам. Мне никто для этого не нужен. Я могу доказать теорему Пифагора из аксиом самостоятельно. И вот этому умению самостоятельно мыслить гораздо важнее, я полагаю, учить, чем, как сказал глубокоуважаемый слушатель, учить решать трудные задачи. И вот эти два – любить математику и уметь самостоятельно мыслить. И в том, и в другом, скажем прямо, сейчас наши успехи слабы, и получается такой парадокс, что искусственный интеллект, действительно, вот решаются там очень старые задачи, которые стояли 100 лет, решаются, мы присутствуем при замечательном прогрессе математического знания, а одновременно уровень наших школьников и наших студентов именно в том, что касается умения самостоятельно самостоятельно доказывать, резко падает. Понимаете, я с удовольствием хожу в Мариинский балет. С удовольствием я смотрю, как танцуют прекрасные выпускники Вагановской академии. Но это совсем не то же самое, что танцевать самому, что даже какое-то очень простое движение, но все-таки самому выполнить. Да. Вот понимаете, сейчас мы превращаем наших школьников в зрителей балета, но это не то, мы должны их учить думать самостоятельно. И с этим сейчас очень плохо.
1: Ну, я надеюсь, что у нас не будет. Ну, вы правильно очень заметили, запрос растет, да, уровень и качество тоже, ну, все больше и больше требуется от наших выпускников, от школьников тех же самых. Вот, и вот плюс информации очень много, и действительно какие-то базовые навыки, которые надо уметь, да, и вот стоять на собственных ногах.
0: Они могут
1: просто... Ну вот как-то да, покачнуться, но мы очень надеемся, что этого все-таки не произойдет. И вы сами говорили про учителей, да, действительно, математики, что, может быть, ну, какая-то передача опыта, семинары, еще какие-то мероприятия, они просто очень нужны.
0: Ну, конечно, понимаете, я еще раз, я с удовольствием смотрю, вот как выпускник Вагановской академии, как он прыгает, боже мой! Но даже вот самому хоть чуть-чуть прыгнуть, это гораздо даже важнее, чем смотреть, как прыгает Рудольф Нуреев, понимаете? И что много информации, но, понимаете, в математике это не информация. Математика — это то, что продумано и выстрадано самим учеником. Тут да. Это не объем, это не умение выучить наизусть энциклопедию. Это совсем не то. Это вот именно умение продумать какие-то основные концепции. И вот с этим очень плохо.
1: Ну, мы надеемся, что...
2: Я вот помню...
1: Да, что это не настолько...
2: У нас в школе...
1: Да, такая не очень оптимистическая мысль сейчас прозвучала.
0: Но что есть.
1: Но что есть, то
0: есть. Что есть, да.
2: Я вот помню, на школе заставляли... Ну, как заставляли? То есть такая задача была. В школе заставляли... Ну, как заставляли? То есть такая задача была доказывать теорему, понятное дело, что...
1: И у нас. Ну, я в математической училась вообще.
2: И... Да, и мне сложно, как бы, даже вот сложно ответить сейчас, было бы, будучи я школьником тогдашним, что вот теорема Пифагора работает, потому что...

0: нам так сказали.
1: Я про это и говорю. Я про это и говорю. А вы спросите, знакомого школьника, что такое доказательство? Спросите.
2: Спросим, да, попробуем.
1: И именно поэтому я думаю, что нужно учить, вот как сказала Вера, я была в полной растерянности. Именно поэтому нужно учить истории математики, нужно учить греческой математики, нужно учить тому, что вот эта растерянность Веры и любого школьника, она естественная, и над этим думали и об этом писали греки, наши учителя. Нам нужно учиться так, у греков.
2: Да, у нас 10 вот секунд осталось. Надо ставить жирную точку, иначе не успеем.
1: И учиться у греков.
2: Да.
0: Да, спасибо большое,
2: спасибо,
0: Александр
2: Игоревич.
0: Всем нашим слушателям до следующей субботы.
2: Услышимся, всего доброго.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
4: «Женщины на российском престоле». В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Марина Накишова.
3: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
4: Вопросы ЖКХ. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов.
3: Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

вот снова, год спустя, я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

ты сказал, что завтра мы встретимся вновь. И больше.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

И вот маэстро вам на скрипке играет и поет, а старик шоствует, зубы вторит, и ручку дамы жмет, так веселей танцуйте, га-ча-ча, и отпевайте дружно, га-ча-ча, и пусть

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Я в мир удивительный этот пришел от

0: буду вечно молодым.
1: Говорит Москва, поющее сердце.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
3: В это воскресенье тема программы «Розовый октябрь. Месяц борьбы с раком молочной железы». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
2: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии – председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

на Москву приезжай. И пройди по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри.

Москва представляет.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка в эту грустную минуту

что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю.

что ты уходишь от меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокой. Но скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься, как мальчик.

0: то, что ты уходишь от меня.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: вам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Я спросил

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва. 94.8 FM.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: и конь?
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
2: А верблюд?
1: Хорошо, но олени лучше.
0: Эй-эй! Эй-эй! За медведем где-то близ волк несется юркой. Презирая рыжих лис, бродят чернобурки. За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручей.
1: Юркий волк?
0: Хорошо.
1: Чернобурка?
0: Хорошо.
1: А медведь?
0: Великолепно, но олени лучше.
1: Эй-эй!
0: Эй-эй!
1: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
0: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи.
1: Есть трамвай.
0: Хорошо.
1: Есть метро.
0: Хорошо.
1: Есть троллейбус.
0: Хорошо,
1: но олени лучше.
0: Эй-эй!
1: Эй-эй!
0: Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы за место, нет
1: милиционера.
0: За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручей.
1: Паровоз.
0: Хорошо.
1: Пароход.
0: Хорошо.
1: Самолет.
0: Великолепно, но олени лучше.
1: Эй,

0: Борзый конь.
1: Хорошо.
0: А ишак.
1: Хорошо.
2: А верблюд.
3: Верблюд, между прочим, так себе.
4: Но малине лучше. Эй-эй.
5: Говорит Москва. Поющее сердце стоит.

Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

радостью сверкает, поет и веселится. Славная Донская, счастливая станица. Эх, станица, ты новая станица, веселая станица, казачина моя. Хлопцы, эй, покоя, земля под нами мчится, ветер не догонит мою степную птицу. Эх, ты птица, моя гнедая птица, моя степная птица, казачина моя. Сунься, враг, попробуй.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь-дорожка,

Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь-дорожка фронтовая —

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем. Фронтовых изъезженных дорогах путь дорож.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

0: случилось, что-то случилось.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

надо. Губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб

губит людей, не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый.

последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: календаре отмечен он чертой. Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле. Этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
1: Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Рассветы росные, уходят месяцы. Далекой осенью с тобой мы встретились, но дни прошедшие не

Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть, приливы и отливы, лишь бы мы ни в чем друзей не подвели. И тогда считаем рейс счастливым, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встаю.

опять у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув

люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

0: такая,
1: сбежала из дворца.
0: Такая, такая,
1: раздавила отца. Отца, отца, отца, отца, отца, отца, отца, отца, отца.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая жизнь твоя, бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

тебе не спится, в лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

натощак. Толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать досидим.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.